Псалом 137. Давида. Славлю тебя всем сердцем моим, пред богами пою тебе. Поклоняюсь пред святым храмом твоим и славлю имя твое за милость твою и за истину твою, ибо ты возвеличил слово твое превыше всякого имени твоего. В день, когда я воззвал, ты услышал меня, вселил в душу мою бодрость. Прославят тебя, Господи, все цари земные, когда услышат слова уст твоих и воспоют пути Господни, ибо велика слава Господня. Высок Господь, и смиренного видит, и гордого узнает издали. Если я пойду посреди напастей, ты оживишь меня, прострешь на ярость врагов моих руку твою, и спасет меня десница твоя. Господь совершит за меня. Милость твоя, Господи, вовек. Дел рук твоих не оставляй.

Псалом 138. Начальнику хора. Псалом Давида. Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли? Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем. Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди Ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку Твою. Дивно для меня ведение Твое, высоко, не могу постигнуть его. Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего? Куда убегу? Взойду ли на небо, Ты там. Сойду ли в преисподнюю, и там Ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука Твоя поведет меня и удержит меня десница Твоя. Скажу ли, может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью? Но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет. Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен, дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои. В Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Как возвышены для меня помышления Твои, Боже, и как велико число их! Стану ли исчислять их? Но они многочисленнее песка. Когда я пробуждаюсь, я все еще с Тобою. О, если бы Ты, Боже, поразил нечестивого! Удалитесь от меня, кровожадные! Они говорят против Тебя нечестиво, суетные замышляют враги Твои. Мне ли не возненавидеть ненавидящих Тебя, Господи, и не возгнушаться восстающими на Тебя? Полною ненавистью ненавижу их, враги они мне. Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный».

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Людмила Шторк. Разгул страстей или дорога к счастью? Сегодня прозвучит 19-я часть этого литературного произведения.
1: Выслушав просьбу молодой пары, пастор осторожно поинтересовался. «Простите за прямой вопрос, но я не имею права обходить его», — начал он. «Не состояли ли вы в браке прежде?» «Нет», — спокойно ответил Артур. «Не состояла», — ответила Роза. «Я вижу», — продолжал пастор. «Вы, Артур, уже довольно долго посещаете церковь. Вы, Роза, недавно. Но я хотел бы спросить вас, намереваетесь ли вы заключить завет с Богом через водное крещение?» «Да, я думал об этом», — ответил Артур, «но до сих пор не был готов». «Я собиралась принять крещение сразу, как только пришла», — ответила Роза. «Но Аркадий Петрович сказал, что сначала нужно покаяться». Немного обиженно ответила Роза. «Да, в Библии сказано так, и мы так делаем. Мы не крестим без покаяния», — подтвердил пастор. «Хорошо, я покаюсь», — легко согласилась Роза. «Но, простите, вы сознаете всю серьезность всех этих шагов?» — засомневался пастор. «Покаяние, крещение и брак. И все одновременно. Вы не торопитесь?» «Нет, я думаю, что я достаточно взрослый человек, чтобы отвечать за себя». Снова обиженно проговорила Роза. И пастор грустно замолчал, а затем добавил. «Вы знакомы с процедурой крещения и принятия в члены церкви?» Роза немного замялась. Затем, немного неуверенно, ответила. «Ну, сначала беседы, потом испытания и потом крещение, а затем человек становится членом церкви». «Да», — подтвердил пастор. «Но испытания проходят не все, так что может такое случиться, что кого-то из вас после испытания могут попросить подождать с крещением. Тогда я не смогу вас повенчать в церкви, так как мы венчаем только тех, кто заключил завет с Богом через крещение. Как вы поступите тогда?» «Мы просто сделаем свадьбу на дому», — быстро ответила Роза, прекрасно понимая, что ее беременность не терпит отлагательства со свадьбы, чтобы не быть оглашенной. Затем резко повернулась к Артуру, вдруг вспомнив, что забыла спросить его мнение. И закончила, обращаясь к нему. «Правда же? Это не так важно. В церкви будут венчать или просто дома христианскую свадьбу сделаем?» Артур задумался. Он не мог объяснить, почему именно этот вариант для него неприемлем. Потому ли, что он хотел бы повенчаться в церкви? Или от того, что его так сильно торопят? Помолчав некоторое время, он только открыл рот, чтобы сказать: «Не знаю, я должен подумать», как Роза быстро перебила его и, обращаясь к пастору, затараторила: «Вы же не станете препятствовать тем, кто попросит ваши молитвы о благословении, если единственным препятствием будет отсутствие крещения? Ведь все остальное у нас в полном порядке».
2: «Я не знаю», — немного растерялся от напора пастор. «Мы должны будем еще не раз встретиться, если вы хотите, чтобы я молился о благословении вашего брака. Я понимаю, что вы уже не молоденькие, мальчик и девочка. И не стоит слишком тянуть с браком, если вы приняли твердое решение».
1: «Да, я так и знала, что вы поймете нас. Спасибо вам большое!» — заулыбалась Роза, не давая Артуру промолвить ни слова. Легко и бодро попрощавшись, увлекая за собой Артура, Роза покинула комнату пресвитера,
2: оставив обоих мужчин в полном недоумении. Выходя со двора дома молитвы, женщина с облегчением промолвила: «Ну вот, видишь, как все просто оказалось, а ты переживал, ведь совсем не обязательно креститься, чтобы сыграть свадьбу. Ты же знаешь, что у нас нет времени ждать полгода до следующего крещения». «У нас?» – переспросил Артур. Роза вдруг порывисто расплакалась.
1: «Это ты специально решил обидеть меня? Конечно, ты думаешь только о себе. У тебя полно времени. А если мы протянем время, ребенку будут всегда тыкать, что его отец не родной. Ты этого хочешь?»
2: «Ладно, не плачь. Я просто еще не привык думать о ребенке. Все слишком быстро получилось. Ничего, все будет хорошо. Никто не будет ему говорить, что я не родной отец», — проговорил Артур. И вдруг сердце странно защемило, словно оно вспомнило то, чего в памяти не было. Ему вдруг вспомнился седой мужчина на кладбище, так удивительно похожий на него. Промелькнувший образ словно спрашивал: «Не повторяешь ли ты мою ошибку, сын?» Но Артур с раздражением прогнал этот грустный образ. «Ты бросил меня, и я не брошу другого ребенка, пусть даже и чужого. У него будет отец и все необходимое». Дни тянулись за днями, складываясь в недели. Розу подгоняла каждая неделя. Она боялась, что вот-вот ее беременность станет заметна, радуясь, что живот не торопится расти. Артуру казалось, что он идет как вол на убой. Он пошел подавать заявление в ЗАГС, потому что настаивала и торопила Роза. По той же причине начал готовиться к свадьбе. Где-то глубоко в душе все нарастала знакомая тоска и безысходность, которая отступила со времени знакомства с Марией и с приходом к Богу. Иногда мужчине казалось, что на голову ему натягивают знакомый темный и тяжелый плащ, под которым ему предстоит прожить оставшуюся жизнь. Но он успокаивал себя, все чаще повторяя окружающим: «Я знаю, это воля Божья». Нередко люди из церкви подходили к нему, и каждый по-своему пытался убедить его не торопиться. Но со дня побега из дома, не перенося никакого посягательства на свою свободу и право выбора, Артур едва сдерживался, чтобы, так сказать, не отбрить вежливо доброжелателей. Начав войну с людьми, молодой мужчина оставил и попытку услышать Бога. Самым важным теперь стало отстоять свое право на решение. Единственным человеком, кроме Марии, который не отговаривал Артура, был Аркадий Петрович. Но к нему Артур боялся идти после того разговора, когда сам чуть не проболтался о своей тайне, и рассердился за это на него. Но, остыв со временем, Артур вспоминал лишь теплую обстановку кабинета, доброту глаз душепопечителя, принимающих все в нем и верящих в доброе начало его души. И когда старая подруга и хозяйка тоска стала слишком громко заявлять о своих правах, Артур все же решился вновь попроситься на беседу. Набрав знакомый номер, он услышал приветливый голос.
3: «Приветствую, Артур! Рад, что ты позвонил!»
2: «Аркадий Петрович, можем ли мы встретиться для разговора?» – выдохнул Артур.
3: «Конечно, только сегодня не получится. Если не возражаешь, мы сможем встретиться завтра перед занятиями. Если ты сумеешь завтра немного раньше уйти с работы, мы могли бы поужинать у нас и поговорить до начала курса»,
2: – предложил Аркадий Петрович. «Хорошо. Только вы не волнуйтесь насчет ужина. Я поем на работе в столовой», —
1: — поспешил предупредить Артур. «Достаточно того, что я ваше время отнимаю».
3: «Как пожелаешь. Так значит, я жду тебя завтра в 5?»
1: — переспросил руководитель. «Да, я постараюсь не опоздать», — подтвердил Артур. Встретившись на завтра с руководителем группы, Артур долго не мог объяснить причины своего визита. Поднос с печеньем и чаем, ожидающий на столе, какая-то теплая тишина кабинета, умиротворяюще повлияли на усталую душу, и Артур удобно устроился в кресле. Затем он глубоко задумался и начал. «Понимаете, с детства в моей душе жила тоска. Мне казалось, что я достоин большего, чем то, что имел. Когда я пошел учиться, затем работать, она меня отпустила, потому что я шел именно к той цели, которой, как я считал, достоин. Когда я добился кое-чего, встал на ноги, эта тоска опять стала очень сильно давить на меня. Мне не нравилось это чувство, и я постарался уговорить себя, что добился прекрасных результатов, и было бы глупо мечтать о чем-то несбыточном, тем самым разрушая свою налаженную жизнь, которую я получил благодаря упорному труду. Я почти уговорил себя и чуть не спился. Когда я познакомился с верующими, у меня что-то внутри щелкнуло, что-то типа того: «Бог – это именно то, чего я искал». Вы знаете, что я с головой кинулся все узнавать и пытался получить то, что Бог обещает. Тоска исчезла, и я так радовался, мне было так легко. И все это было намного раньше, чем я покаялся. Но в последнее время эта тоска снова вернулась, и я не хочу жить с ней. Теперь, когда я попробовала жить без этой тоски, я не хочу возвращаться назад. Можешь ли ты вспомнить, когда эта тоска впервые появилась?» — спросил руководитель. «В детстве или сейчас?» — уточнил молодой мужчина. «Сейчас. Или ты уже готов говорить о прошлом?» Мягко улыбнулся Аркадий Петрович, давая понять, что готов поддержать, если Артур решится. «Нет, я не готов говорить о прошлом. А сейчас? Не помню точно», — быстро проговорил мужчина. «Это важно. Попытайся вспомнить», — поддержал душепопечитель. «Наверное, тогда, когда мы к пастору ходили с Розой», — вспомнил Артур. «С момента, когда я впервые увидел венчание в церкви, я подумал, что хочу вот так венчаться, чтобы была настоящая семья». Артур чуть не сказал опять, а не так, как у моей матери, но вовремя осекся. А Роза заторопилась за будущего ребенка. «Вы же все знаете. И чем дальше, тем эта тоска сильнее. Она ни на минуту не проходит». Артур замолчал и задумался. Задумался и Аркадий Петрович. Затем душепопечитель спросил: «Ты можешь вспомнить, в какой момент после знакомства с верующими твоя тоска стала исчезать?» «Я не задумывался об этом», — немного растерянно ответил Артур. «А сейчас трудно вспомнить». «Но ты понимаешь, что тебе легче будет разобраться, если ты сможешь вспомнить», — заметил Аркадий Петрович. «Да, и об этом я тоже не задумывался. Я постараюсь». Артур долго сидел молча, и Аркадий Петрович не тревожил его. Немногие могут разобраться в лабиринтах памяти в спешке
2: или во время постороннего разговора. Затем Артур улыбнулся и ответил: «Наверное, началось с того времени, когда я стал рассказывать Марии о том, что думаю и чувствую. После того, как она, выслушав меня, не разболтала никому и не напомнила мне в следующую встречу о моей откровенности, тогда я смог поверить, что она не врет о том, что Бог для нее не просто абстрактная личность, а ее учитель и отец. Тогда я стал больше слушать о Боге и поверил тому, что она говорила. И мне становилось все легче и легче с каждым днем. Если я правильно помню последовательность...» Аркадий Петрович спокойно слушал собеседника, не перебивая и не торопя. Когда Артур замолчал, пожилой мужчина приподнял брови, словно предлагая ему закончить мысль. «А потом...» — продолжал Артур, словно разговаривая сам с собой. «Мария стала задавать слишком много вопросов, и мне это было неприятно. Из-за этого возникли размолвки, и я прекратил встречи с ней. А потом я понял, что воля Божья состоит в том, чтобы я женился на Розе». «А как ты узнал волю Божью?» — поинтересовался собеседник. «Ну, это трудно сказать. Мы с ней соответствуем друг другу. Вы же сами читали: сотворим ему помощницу, соответственную ему. А может быть, потому что она не будет задавать вопросов?» В глазах руководителя забегали искорки доброго смеха. «И что вы хотите сказать?» — насторожился Артур. «Ничего, просто спросил». Ушел от ответа душепопечитель. «Нет, пожалуйста, поясните свою мысль», — настоял Артур. «Ну что ж, как знаешь. Но у меня создалось впечатление, что ты изменил решение именно для того, чтобы сбежать от прошлого. И твоя тоска просто прекрасна. Это сигнал от Бога, призывающий спросить себя, верен ли твой путь», — пояснил душепопечитель. «Понимаешь, Бог создал нас для счастья и полноценной жизни. Он создал нас для рая. И здесь, на земле, мы ищем то, что, по нашему ощущению, похоже на тот рай, хотя никто из нас не знает, какой он, рай, на самом деле. Как ты думаешь, откуда ребенок, выросший в семье со скандалами, знает, что есть гармоничная семья? Откуда человек, который никогда и не имел верных друзей, знает, что нужно мечтать о верной дружбе? Это Бог вложил в нас мечту о прекрасной гармонии. И именно эта мечта толкает нас на поиск потерянного рая. Эта мечта движет нами, заставляя искать лучшего места в жизни. Но если мы избираем не тот путь, мечта превращается в тоску о потерянной радости. Ею не нужно пренебрегать. Хотя и не стоит слепо следовать за этими чувствами, чтобы избежать лишних разочарований. Стоит прислушиваться к этой мечте и к этой тоске, чтобы не уйти по неверной дороге слишком далеко». «Вы хотите сказать, что я сделал неправильный выбор, решив жениться на Розе?» — напористо начал Артур, готовый отстаивать свое право на выбор. «Нет-нет, ты неправильно меня понял», — мягко запротестовал Аркадий Петрович. «Бог хочет, чтобы мы пригласили его с собой, и чтобы мы позволили ему пройти с нами по нашему прошлому, исцелить наши раны, утереть наши слезы. И Бог дает облегчение тебе всякий раз, когда ты соглашаешься открыть кому-то душу, хотя бы немного. Ты прав, что очень осторожно людей выбираешь для откровенности. И Мария восприняла все правильно и чутко. Прав ты и в том, что Роза
1: Лучший человек для того, кто не хочет говорить о себе. Ведь она не слышит никого, кроме себя. Я не критикую твой выбор. Я только хочу спросить, ты действительно хочешь закрыться навсегда? Или все-таки попробуешь позволить Богу исцелить твою душу от прежних ран? Артур замолчал. В душе вдруг возникло острое желание побыть одному. Он собрался встать и уйти. Но Аркадий Петрович предложил. «Артур, если тебе хочется побыть одному, можешь посидеть здесь до начала занятий. На улице уже прохладно вечерами. А я пойду поужинаю, раз уж ты отказался. Хорошо?» «Спасибо. Если можно, я посижу здесь. Мне так хорошо у вас!» Благодарно улыбнулся Артур. Хозяин ушел, закрыв за собой дверь и оставив гостя одного. В кабинете горела неяркая настольная лампа, придавая ему особый уют. Артур остался сидеть в мягком кресле в глубокой задумчивости. В комнату уже вошел кто-то из группы, занимающихся по курсу. Артур не хотел выходить. Оставалось еще много мыслей, которые он должен был понять и обдумать. Затем вошел еще кто-то, и там раздались негромкие голоса. Но Артуру было не до них. Он тихо сидел в кресле, радуясь, что ему не нужно сейчас ни с кем разговаривать. Мужчина удивлялся Аркадию Петровичу, способному перевернуть все внутренности несколькими мягкими вопросами. Прошло около четверти часа. Голоса за стеной стали громче. Слышались все те же два женских голоса, но говорили возбуждение и громче. Они вывели Артура из задумчивости. Он узнал голос Кристины. «Но почему мужчины могут меня бросить или обмануть? У меня что, на лице написано? Вы можете меня обманывать, предавать или бросать? Я что, уродина какая-то?» Очень знакомый голос, но звучащий непривычно жестко и резко, отвечал ей. «Просто ты простушка. Ты веришь им. Мужики просто животные. Их нужно брать и ставить в стойло, пока не успел опомниться. И выбирать нужно просто и разумно, чтобы делал все, что тебе нужно, и помалкивал. Они не умеют распоряжаться свободой, сразу дурковать начинают. Им не надо давать опомниться. Тогда ты всегда будешь принцессой. А ты развесила уши. Любовь, любовь. Вот он и ограбил тебя, и чуть за собой не потащил».
3: «Ну, не все же такие», — растерянно возразила Кристина.
1: «Это ты так думаешь, потому и попала», — жестко ответила собеседница. «Не нужно быть наивной дурочкой, и не будешь попадать». Артур не выдержал. Он вдруг почувствовал себя шпионом, спрятавшимся за углом. Теперь он точно узнал этот голос, который в его присутствии был всегда мягким и шаловливо детским. Он встал с кресла, открыл дверь кабинета и вышел. Кристина и Роза вздрогнули. Они не предполагали, что их кто-то может слышать, так как коридор дома прекрасно просматривался из большой комнаты, а кабинет обычно пустовал в это время.
3: «Простите, я не думал, что вы будете откровенничать. Просто мне нужно было побыть одному», — извинился он.
1: «Ладно, ничего», — растерянно пробормотала Кристина. Роза промолчала, но вспыхнула, как огонь, растерянно пряча глаза. Артур молча прошел к одному из стульев и сел. Воцарилась неловкая пауза. Звенящая тишина висела в воздухе довольно долго, пока, наконец, хозяин дома не вошел в помещение. За ним последовало семейство Воробьевых, затем другие члены группы.
2: За все занятие Роза ни разу не взглянула на Артура. Даже в тот момент, когда он долго и пристально смотрел на свою невесту. Такой он не представлял ее. Как обманчива бывает внешность. И как осторожно нужно жалеть, не забывая о милости и справедливости Господа, допускающего проблемы в жизни человека. И если Бог держит человека в кругу каких-либо проблем, возможно, так нужно. Может быть, есть смысл просто поддержать и напомнить, что любая ситуация исправится, как только человек извлечет тот урок, который должен извлечь. Накормить голодного, но не назначать ему содержание, которое развратит его и научит не работать. Поддержать, но не решать самим проблему ближнего. Артур не был первым и не был единственным, кто пытался построить семью, пожалев ребенка или партнера. И не он единственный, кто был уверен, что именно в этом состоит воля Бога, не спросив Бога самого. Увидев Розу совершенно с другой стороны, Артур тяжело задумался, вспомнив вдруг, что с этим человеком он собирается провести всю оставшуюся жизнь. Эта перспектива показалась мужчине очень тягостной. Он не приготовился к этому, рассматривая вопрос лишь с одной стороны. Артур сильно сжал кулаки. «Да». Может быть, Роза и не подарок. Но как же ребенок? Он же не виноват в ошибках матери. После занятия Артур, как всегда, проводил Розу до подъезда дома, где она снимала комнату. Всю дорогу молодые люди шли молча. Каждый думал о своем. На следующий день после работы Артур вновь позвонил Аркадию Петровичу. «Аркадий Петрович, я позвонил, чтобы еще раз сказать вам спасибо за беседу и за то, что я побыл один», — поблагодарил он. «Не за что. Тем более, что большую часть времени ты был вчера один». В голосе Аркадия Петровича слышна была улыбка. «И все, что произошло, было сделано явно не мной, а Богом и тобой. И все равно спасибо вам!» Еще раз поблагодарил Артур и попрощался. Посидев немного в кресле, Артур набрал номер Розы. Трубку взяла хозяйка квартиры, ясно давая понять, что несчастлива, когда звонят ее квартиранки. Но Розу позвала. Артур обдумывал этот разговор весь вчерашний вечер и часть сегодняшнего дня, в свободное время от работы. Поэтому разговор оказался не слишком затянутым. Поздоровавшись и спросив о самочувствии, он сообщил. «Роза, я решил, что нам не следует торопиться с регистрацией. Ведь брак – это не просто способ узаконить появление ребенка на свет. Это намного серьезнее. И мне хотелось бы, чтобы нас обвенчали в церкви. Тогда у пастора ты не дала мне высказать мое мнение. Для меня венчание – это важно».
4: «Ты что, решил расстаться со мной?»
2: В голосе Розы сквозили слезы.
5: «Нет, я этого не говорил», – твердо ответил Артур. «Просто я уважаю твое мнение, но хочу, чтобы и мое мнение ты тоже уважала. Ни от тебя, ни тем более от ребенка я не отказываюсь. Просто давай не будем торопиться. Подадим заявку на крещение, и после крещения нас обвенчают в церкви. Я не хочу начинать жизнь в спешке, без благословения».
4: «Но ведь я не отказываюсь от благословения Бога. Наоборот, я же попросила, чтобы пастор помолился о нас»,
2: – начала Роза. Но Артур, воспользовавшись паузой, вставил.
4: Но для меня важно, чтобы это было в церкви.
3: Хорошо.
4: Обиженно бросила Роза.
3: Но тогда нам придется забрать заявление из ЗАГСа. У нас регистрация через 2 недели, а крещение будет только через 3 месяца.
4: К тому же она хотела сказать, что ей, возможно, останется 2 месяца, а может быть и меньше до родов, но осеклась. Женщина ясно поняла, сейчас это не будет решающим фактором для Артура. Сообщив, что он может зайти в ЗАГС забрать заявление, Артур спросил. «Помнишь, в церкви объявили, что будет 3-дневная конференция для молодежи на тему брака? Она начинается завтра вечером. Ты пойдешь?»
3: «Не знаю»,
4: — грустно протянула Роза.
3: «Может быть, пойду».
4: «Если пойдешь, я заеду за тобой», — предложил Артур.
3: «Ладно, заезжай»,
4: — согласилась Роза.
3: «Я схожу».
4: На следующий день молодые люди вошли в церковь вместе, как всегда в последнее время. Никто не заметил напряженности их отношений, поскольку они никогда не отличались большой теплотой. Прослушав часовую лекцию приехавшего из Канады русскоязычного профессора богословия на тему «Как должна строиться христианская семья», Роза явно устала. Артур же, напротив, смотрел вперед, не отрывая глаз от говорящего. Для мужчины этот вопрос оказался очень важным. Артур никогда не встречал семьи, построенной на подобных принципах, поэтому не мог представить себе, как такая семья может выглядеть в быту. Он от души соглашался, что хотел бы вырасти в такой семье, хотел бы иметь в своей семье подобные отношения. Проповедник больше внимания уделял роли мужчины в семье, но предупредил, что они приехали вместе с женой, которую он представил, и сообщил, что после получасового перерыва, после его лекции, она поделится мыслями из Библии о роли жены в семье. Когда до конца лекции профессора оставалось 10 минут, Роза наклонилась к Артуру.
3: «Ты не мог бы отвезти меня домой? Спина очень болит. Мне так трудно сидеть долго на жесткой скамейке».
4: «Хорошо», — коротко ответил он.
3: «Но я не смогу остаться с тобой. Мне нужно вернуться. Если хочешь, я куплю кассеты для тебя. Мне сказали, что оператор будет записывать лекции».
4: «А ты что, не можешь на кассетах послушать?» Критически приподняв бровь, поинтересовалась Роза.
3: «Нет, мне лучше так, когда я вижу говорящего. Так я лучше усваиваю», — твердо ответил Артур.
4: «Да ладно», — дернула плечом Роза.
3: «Скажи просто, что ты хотел бы остаться с этой своей Машенькой».
4: С издевкой протянула она.
3: «Я все уже поняла. Так бы и сказал честно, что передумал. Я сама доберусь, можешь оставаться», —
4: громким шепотом бросила Роза. Резко встала и пошла к выходу. Артур встал и вышел за ней. Догнав невесту во дворе, он остановил ее.
3: «Что с тобой?» — удивленно спросил он.
4: «С тобой что?» — жестко ответила Роза. И Артур вновь услышал этот жесткий, словно металлический голос, который слышал вчера у Аркадия Петровича.
3: «Я что, слепая? Не видела, с какой тоской ты на нее смотришь? Ты никогда так на меня не смотрел! Но я терпела, пока обещал быть моим. Сейчас ты освободился, вперед! Ты же этого хотел?»
4: «Ты ничего не поняла», — с горечью ответил Артур.
3: «Если бы я собирался оставаться с ней, что мне мешало?
4: Мы ведь встречались. Нет, я все поняла. Ты решил пожалеть меня, а теперь просто струсил. Решил прикрыться тем, что хочешь создать правильную семью. Со мной семья сразу неправильная. Ты что, сразу не понял? Ты собирался воспитывать чужого ребенка? Почти крикнула Роза. Но ведь тебе только что сказали, что если даже семейная жизнь начиналась неправильно, ее можно исправить, если начать строить отношения так, как Бог говорит, перебил Артур. А у нас есть возможность начать правильно с самого начала. И ребенок в этом не помеха. Ладно, читай свои лекции кому-нибудь другому. Устала я, резко оборвала его Роза. Поешь, как соловей, будто не ты вчера заявление из ЗАГСа забрал. Да что с тобой? Опять не понял Артур. Я же сказал, что это на время, до крещения, чтобы нас в церкви смогли обвенчать. Да не собираюсь я креститься здесь. Неужели непонятно? Да я лучше у православных покрещусь. Там нет таких заморочек. Бросила Роза и направилась к выходу. Но, пройдя пару шагов, вдруг пошатнулась и схватилась за стоящий рядом фонарный столб. «Подожди, я подвезу тебя до дома. Ты не доедешь в таком состоянии», — остановил ее Артур. И действительно, Роза была бледна, как стенка. Под глазами обозначились темные круги. Она не сопротивлялась, когда Артур взял ее под руку и провел к машине. Отвезя невесту домой, он все же вернулся, так как она не захотела, чтобы он оставался с ней. Без него ей было спокойнее, можно было отключиться и поспать. В последнее время женщина хотела спать всегда. Даже утром, вставая с постели, она вновь мечтала уснуть. Беременность не проходила гладко. И самым сложным для нее был факт отсутствия опоры в трудную минуту. И если бы Роза согласилась переоценить свои взгляды на жизнь, то согласилась бы с тем, как мудр Бог, установивший брак минимум на 9 месяцев раньше появления ребенка, чтобы родители смогли решить свои проблемы до его появления на свет. Но Роза не желала признавать свои ошибки, раскаиваться в них и начинать строить жизнь по Божьему принципу. Нет, она судорожно искала способ, так сказать, замазать дыры своей репутации и получить заботу и поддержку. Обнаружив, что может потерять то, что получила, Роза судорожно начала соображать, как заменить пошатнувшуюся опору. Вернувшись в церковь, Артур сел на свое место. Он был раздосадован и огорчен поведением невесты. Почему она решила, что он порвал с ней? Конечно, было странно и неприятно слышать ее жестокие высказывания о мужчинах. Но ведь он не поверил до конца, что она говорила это от сердца. После сегодняшней сцены Артур действительно всерьез задумался. Не ошибся ли он, считая, что Бог хотел, чтобы он стал отцом этому беззащитному младенцу, которого носит Роза под сердцем. Перерыв уже закончился. Следующую лекцию проводила обаятельная женщина. Она не была так последовательна и основательна, как ее муж, но невольно привлекала своей непосредственностью и мягкостью. Женщина читала места из Библии, касающиеся женщин, и рассказывала, как применить их, делясь также и тем, какие проблемы может вызвать нарушение этих советов и установлений. Затем женщина поделилась размышлениями о своей любимой, так сказать, женской главе из Библии, 31-й, из книги «Притчи Соломоновых». Прочитывая стих за стихом, она показывала библейский идеал, которого может достичь каждая женщина, если пожелает.
2: Артур сидел в зале, невольно представляя, какой была бы его жизнь, если бы его мать хотя бы на 10% была похожа на ту, что давала наставления своему сыну со страниц Библии. А женщина за кафедрой все говорила и говорила о роли женщины в семье и в обществе, о том, как важно нести тепло, добро и поддержку, без которой мужчинам так трудно быть сильными. Говорила она и о том, что женщина также очень зависима от мужа. Если муж критикует ее или унижает, она не сможет быть такой деятельной, сильной и мудрой. Она нуждается в похвале и заботе детей. Говорила и о том, как важны гармония в семье и ежедневное предстояние перед Богом друг за друга и за детей, а также о том, сколько радости приносит искреннее исполнение людьми воли Божией и согласие с ней. Артур понимал, что большая часть сказанного относится к женщинам, но во время речи жены проповедника он ощутил чудесный мир и гармонию, которую дает библейская семья. Его словно окунули в некий сосуд, чтобы он кожей, так сказать, ощутил состояние, к которому призывали ее муж и она. Артур невольно улыбнулся пришедшему.

И все это время Артур впитывал, как губка, информацию, боясь пропустить что-нибудь. У мужчины появилось чувство некоторого разочарования, когда начинали петь или объявляли перерыв. Он понимал, что лекторам нужен отдых, но ему казалось, что слушателям отдых не нужен. Он искренне удивился, когда один из мужчин, выходя на перерыв, пожаловался другу. Ох, едва дождался перерыва, все тело затекло. Так устал. Роза больше не была на конференции, хотя Артур звонил ей на следующий день. И этот факт еще больше насторожил Артура. Розе не нужна была библейская семья. Ей нужна была любая семья, и прямо сейчас –

Когда лектор говорил о том, как узнавать волю Божию в отношении брака, Артур вспыхнул. Его случай попал в описание роковых ошибок, которые допускают молодые люди, когда пытаются избежать обработки Божьей, когда жизненный путь, предложенный Господом, им не по вкусу, но хотят изобразить поиск воли Божьей в отношении выбора партнера. Молодой мужчина решил попытаться поговорить с лектором после конференции, если у того будет время и желание. В последний день после перерыва было время вопросов и ответов, но Артур не мог задать свой вопрос при людях. Поэтому он дождался, когда все закончилось, и подошел к лектору. «Простите, я знаю, что вы устали, но не могли бы вы ответить мне на один вопрос?» «Да, пожалуйста», — ответил лектор. «Я собрался жениться через 2 недели. Есть ли какие-то способы проверить, не ошибся ли я в выборе? Я очень хочу знать волю Божию в этом вопросе. Ваша лекция намного открыла мне глаза, но мне хотелось бы знать, существуют ли хоть какие-то точные мерки для испытания?» «Да, конечно», — улыбнулся лектор. «Скажите, ваша любовь к вашей избраннице соответствует тому, что сказано в первом послании к Коринфянам, в 13 главе, с 4 стиха по 8. «Я не могу сказать, что способен вообще соответствовать этим стандартам», — усмехнулся Артур. «Но, по крайней мере, есть ли в вашем сердце начатки этой любви и твердое намерение развиваться в этом направлении?» — уточнил профессор. «Да», — твердо ответил Артур. Вдруг взгляд его скользнул по толпе, расходящейся по домам молодежи, и в глазах появилась легкая мечтательность. Он словно не присутствовал здесь. Но профессор, не обращая внимания на легкую задумчивость, продолжал. «Можете ли вы с уверенностью, подтвержденной конкретными фактами, сказать, что ваша девушка также стремится к той же цели, учится любить так, как учит нас Бог?» «Да», — проговорил Артур, все еще витая неизвестно где. «Скажите, какие порывы пробуждают вас общение с ней? Можете ли вы сказать, что в вашей душе рождается желание стать чище, лучше и добрее?» «Да, конечно», — ответил Артур. «Но я недостоин ее. Я боюсь, что причиняю ей больше проблем, чем радости в жизни. Мне кажется, что она устала от меня». Вдруг разоткровенничался он. «Вы спрашивали ее об этом?» — продолжал вопрос и профессор.

0: «Нет, я не могу», — вздохнул Артур. «Она что, не умеет правильно реагировать на откровенность? Или она делала вам больно?» — уточнил пожилой мужчина. «Нет, она такая чуткая и добрая, она удивительная. Она видит во мне доброе даже тогда, когда я ничего хорошего в себе не нахожу. Это я недостоин ее». Опять вздохнул Артур. «Знаете, молодой человек», — улыбнулся лектор, — «мне кажется, у вас все в порядке. Вы любите свою невесту. Но вам необходимо научиться больше доверять ей. Но самое главное, вам нужно поверить Богу, вложившему в вас много прекрасного. Бог не ошибался, создавая вас. Даже если был кто-то в вашей жизни, надломивший эту уверенность». «Откуда вы знаете?» – вздрогнул Артур. «Молодой человек, это невозможно скрыть, как бы вы ни старались. Нет смысла прятать болячки. Их лучше лечить. А невесту, я думаю, вы нашли себе редкую. Держитесь за нее», — улыбнулся профессор, попрощался и отошел к жене, ожидающей его в дверях. Артур не стал останавливать собеседника и объяснять, что замечтался и отключился во время беседы. Заметив в толпе фигуру Марии, встретился с ней взглядом и говорил потом не о невесте вовсе, а о Марии. Проводив глазами собеседника, Артур сел на ближайшую скамью. «Вот это номер!» Смущенно улыбаясь, прошептал он себе. «Кто бы мог подумать?» Затем посидел еще некоторое время и вновь усмехнулся. «В последнее время я откровенничаю со всеми подряд. Что за болезнь? Это что, отрыв за прошлое молчание? Но мне нравится. Есть в этом что-то. Но хорошо, что этот профессор не такой внимательный, как Аркадий Петрович. Иначе я бы попал в неловкое положение». После конференции и беседы с профессором Артур совсем растерялся. Как человек честный и последовательный, он не мог просто так попрощаться с Розой. Он позволил себе прекратить встречи с Марией только потому, что их не связывали обещания или договоренности. Он всегда очень осторожно относился к словам и ни одной женщине ничего не обещал. С Розой было совсем иначе. Данное слово, пусть даже данное не обдумано до конца, он сдержит, чего бы ему этого ни стоило. Иначе не сможет уважать себя. Слишком много слез, страданий и боли выдержал он за это право уважать себя. И он не отдаст это просто так. «Мария молода и обаятельна», — решил он. «Она прекрасна и найдет того, кто будет любить ее, как она того достойна. Только я не хочу видеть ее свадьбы», — вздохнул он. Прошло немало времени с последнего разговора Артура и Марии, с их прощания. Но Мария до сих пор не могла спокойно смотреть на него. Всякий раз густой горячий ком подкатывал к горлу, мешая говорить. Она изо всех сил старалась не думать о нем, не вспоминать их беседы, забыть цветы и шутливые подарки. Артур был очень осторожен в отношениях и не дарил дорогих подарков, которые могли чем-либо обязать девушку. Поэтому в память о нем остались лишь безделицы. После того, как Артур и Роза сообщили в группе о своем решении пожениться, Мария честно убрала все, что могло ей напомнить их встрече с Артуром. Но выбросить все она не смогла. Со временем боль начала успокаиваться. Тем более, что девушка искренне старалась не вспоминать и не думать о нем, забивая голову другими заботами, работой и множеством интересных вещей, доводя себя к вечеру каждого дня до полного изнеможения, чтобы уснуть сразу, без всяких мыслей. И в большинстве случаев ей это удавалось.
1: Сегодня прозвучала 19-я часть литературного произведения Людмилы Шторк «Разгул страстей или дорога к счастью». Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче.
2: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
1: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Привет, ребята! Настало время программы «Луч света». Садитесь поудобней, и мы начинаем. С вами сегодня Элизабет Завадский. Дорогие ребята, я сегодня продолжу вам рассказывать о чудесах Елисея. Но чтобы вы вспомнили, что было в прошлый раз, я расскажу вам, как подсказку, короткое стихотворение. Елисей в Дофаиме. Лишь взошла заря над Дофаимом, ужас в людях, город окружен. Елисей же непоколебимый, он-то знает, город защищен. И по слову Божьему пророка вдруг ослепло войско сириян. А прозрели, видят град высокий, и вокруг стена израильтян. Сириян кормили и поили, и пошло все войско туда мой. Больше на Израиль не ходили, знали, там Бог крепкий, Бог живой. Сейчас мы с вами послушаем песню, а потом я расскажу вам о другом чуде, который сделал Елисей.

«Как же я голоден!» Такие слова, вероятно, можно было услышать во всех уголках Самарии. Бог чудесным образом защитил свой народ от врага, от сирийского войска. Сирийские воины благополучно возвратились домой и рассказали царю обо всем, что с ними произошло. Сирийцы перестали нападать на Израиль, и Бог дал Израилю мир. Разве после таких удивительных событий, совершенных для них Богом, израильтяне не должны были от всего сердца поклоняться такому могущественному и верному Богу? Но, очевидно, израильтяне поступили по-другому. Возможно, именно поэтому Бог допустил более трудные обстоятельства. От них у жителей Самарии урчало в животе. Сирийское войско снова напало на Израиль. Но на этот раз они окружили столицу – Самарию. Жители города оказались полностью отрезаны, им неоткуда стало получать продукты. В городе начался голод. Оставалось лишь немного корма для животных. Но даже и этот корм стал очень дорогим, потому что в отчаянии люди готовы были съесть все, что угодно. Мужчины, женщины и дети, богатые и бедные, умирали от голода. Им нужна была помощь. Царь Израиля пришел в отчаянии, когда одна из женщин на улице стала умолять царя о помощи. Царь ответил: «Если не поможет тебе Господь, из чего я помогу тебе?» Царь был очень опечален страданиями народа, однако отказался обратиться к Господу за помощью. Он гневался на Бога и обвинял Елисея, Божьего слугу, во всем случившемся. Вместо того, чтобы попросить Елисея обратиться к Богу за помощью, царь решил стоять на своем неверном пути. Он решил немедля убить Елисея.

то время Елисей находился в Самарии, в своем доме, он беседовал со старейшинами города. Во время беседы Елисей получил предостережение от Бога о том, что царь выслал к Елисею человека, чтобы убить пророка. Елисей велел старейшинам запереть дверь и не впускать посланца царя. Елисей знал, что вскоре придет и сам царь. Пророк должен передать ему благую, то есть добрую весть. А доброй вестью стоит делиться, верно? Когда царь пришел к Елисею, пророк, наверное, просил его не сдаваться врагу, но ждать избавления от Бога. Тогда царь спросил: «Для чего мне еще ждать избавления от Бога?» Царь не поверил Елисею. Он почему-то был уверен, что Бог не поможет им в этот раз. Тогда Елисей передал царю и старейшинам города слова Бога. Давайте прочитаем в Библии, что он им сказал. А эта история записана в Библии в 4 книге Царств в 7 главе. «Так, говорит Господь, завтра в это время мера муки лучшей будет по сиклю, и две меры ячменя по сиклю у ворот Самарии». То есть очень дешево. Бог возвещал скорое окончание голода. Скоро у каждого человека будет достаточно еды, и цены снова станут приемлемыми. И сказал пророк: «Все это произойдет завтра». Бог по-прежнему любил свой народ, хотя тот совсем не заслуживал Божьей любви. Бог хотел избавить свой народ от опасности. Бог любил жителей Самарии, хотя они совершенно не заслуживали Божьей любви. Бог хотел избавить их от опасности. И вот, за воротами города находились 4 человека. Это были прокаженные. Болезнь проказа – серьезное кожное заболевание, которое в те времена было неизлечимым. По израильскому закону прокаженные должны были жить отдельно от остального общества. Вы уже слышали об одном человеке, который болел проказой. Как его звали? Помните еще? Да, военачальник Нейман. Эти 4 прокаженных, вероятно, питались тем, что жертвовали им добрые люди. Но во время голода еды совсем не стало. Эти бедные больные люди умирали от голода. Вскоре они начали размышлять о сирийском военном лагере, находившемся неподалеку. Они знали, что сирийцы не требовали, чтобы прокаженные жили отдельно от остальных людей. Возможно, если мы сдадимся сирийцам, они хотя бы накормят нас, думали прокаженные. Дорогие ребята, голод, он очень страшен. И если человек голодает, он способен на все поступки, лишь бы покушать. Без еды они все равно умрут, так что стоит рискнуть, думали они, даже если сирийцы решат их убить. С наступлением вечера прокаженные направились в сирийский лагерь. А в лагере воины, наверное, чистили оружие и готовились ко сну. Вдруг они услышали какой-то шум. Что это за шум? Давайте прочитаем об этом в Библии. «Господь сделал так, что стану сирийскому послышался стук колесниц и ржание коней, шум войска большого». Да, со всех сторон доносился топот копыт и шум колесниц. Сирийцы ужасно испугались. Откуда может идти такое большое войско и столько много колесниц? «Что происходит?» – спрашивали они друг друга. Кто-то, наверное, предложил: «Верно, нанял против нас царь израильский царей хитейских и египетских, чтобы пойти на нас». В страхе за свою жизнь сирийские воины бросились на утек, оставляя свои шатры, животных, одежду, серебро, золото и весь провиант, то есть продовольствие, еду. В Библии написано, что на самом деле никакого войска врагов не было. Никто не нападал на сирийцев. Вы обратили внимание на то, кто сделал так, чтобы сирийцы услышали шум войска? Верно, именно Бог устроил так, что сирийцам показалось, будто они слышат шум большого войска. Бог напугал сирийцев не на шутку. А помните, что Бог сделал с сирийцами, когда они пришли за Елисеем? Мы слышали об этом с вами на прошлом уроке.
Да, тогда Бог послал на них слепоту, а теперь он коснулся их ушей. Четверо голодных прокаженных с опаской вошли в лагерь сирийцев, ожидая, что их вот-вот схватят. Но к великому удивлению в лагере никого не оказалось. Царила полная тишина. Странное было зрелище, будто все воины испарились. Оружие лежало там, где его уронили. Еда и питье остались на столах, будто кто-то только что собирался ужинать, но в страхе убежал. Как вы думаете, что сделали прокаженные, когда убедились, что они в лагере совершенно одни? Да, они начали есть. Как они, должно быть, радовались, как благодарили Бога. Какая прекрасная добрая весть! Бог избавил их от голодной смерти. Дорогие ребята, а знаете ли вы, что у Бога есть благая весть и для вас? Он может избавить, спасти вас от греха. Ради вашего избавления Бог послал в мир своего Сына, Господа Иисуса, который понес наказание за все ваши грехи вместо вас. Когда Господь Иисус страдал и умирал на кресте, Бог возложил на Него грехи всего мира, а также и ваши, и мои. Божий Сын умер и был похоронен, но через 3 дня Он воскрес. Сегодня Господь Иисус жив, Он пребывает на небесах и готовит нам прекрасную обитель. Какая прекрасная, благая весть! И сегодня вы ее услышали. Как вы поступите с ней? Это ваше решение, это ваш выбор. Но я желаю, чтобы каждый из вас принял это спасение от Иисуса Христа, помолился о прощении грехов, и Господь поселится в вашем сердце и будет руководствовать вами во все дни вашей жизни и не оставит вас никогда.

Прокаженные благодарили Бога, они были избавлены от голодной смерти. Прокаженные наелись, собрали одежду, серебро и золото, сколько могли унести, и спрятали неподалеку от лагеря, чтобы позже забрать добычу. Затем возвратились в лагерь и набрали еще больше вещей. Прокаженные несказанно радовались избавлению, но вскоре их начали мучить угрызения совести. Люди вспомнили о жителях города, о мужчинах, женщинах и детях, которые умирают от голода, как буквально недавно умирали и они сами. Возможно, прокаженные вспомнили о своих голодных родственниках и друзьях. Давайте прочитаем в Библии, что они сказали. «Не так мы делаем. День сей, день радостной вести. Если мы замедлим и будем дожидаться утреннего света, то падет на нас вина. Пойдем же и уведомим дом царский». Бог избавил прокаженных от голодной смерти. И теперь прокаженные поняли, что этой доброй вестью надо поделиться со всеми, кто в нужде. Если вы уже приняли Господа Иисуса как Спасителя, Бог хочет, чтобы и вы рассказывали благую весть другим людям. Бог простил вас, избавил от греха. Как было бы печально и неправильно эту добрую весть оставить для себя и не рассказывать ее людям. Другим людям тоже необходимо услышать ее, чтобы и они могли спастись от греха. Подумайте, кому необходимо услышать благую весть о Господе Иисусе? Быть может, вашим родителям, братьям или сестрам, быть может, одноклассникам или вашим соседям. Не каждый поверит благой вести, но рассказать все равно необходимо. Бог повелел своим детям рассказывать благую весть всем. Вот что сказал Господь. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари, то есть всем людям. Вы можете рассказать благую весть нуждающимся». Четверо прокаженных нашли еду и поняли, что этой доброй вестью нужно поделиться с жителями города. Они не могли утаить такую радость. И вот прокаженные поспешили к воротам города, позвали привратников и рассказали им о продуктах и разных вещах, оставленных в сирийском военном лагере. Весть быстро облетела город. Бог дал возможность жителям Самарии избежать голодной смерти. Вскоре весть достигла царского дворца. Царя Израиля разбудили среди ночи и рассказали ему радостную весть. Но царь не поверил. Он подумал, что сирийцы устроили ловушку. «Они знают, что мы терпим голод, и вышли из стана, чтобы спрятаться в поле, думая так. Когда они выйдут из города, мы захватим их живыми и вторгнемся в город». Царь не сразу поверил радостной вести. Один из командующих посоветовал царю выслать в лагерь соглядатаев. Царю необходимо было услышать добрую весть еще раз, чтобы убедиться, что это правда. Дорогие мои ребята, может быть, и вы думаете, что у вас не получится рассказывать своим друзьям о Боге. Что вы можете делать в таком случае? Вы можете молиться Богу и просить Его дать вам возможность рассказать благую весть тому человеку, который будет слушать вас. Царю также необходимо было услышать добрую весть о сирийском войске еще раз. Возвратившись, соглядатаи сообщили: «Это правда! Жители Самарии поспешили в сирийский лагерь. Там они нашли много еды и разных необходимых вещей. Как должно быть, приятно было наконец-то наесться досыта. Впервые за многие дни. Бог чудесным образом избавил свой народ от голодной смерти. Теперь, когда появилось много еды, цены снова стали привычными. Все произошло так, как и предвещал Елисей. Пророк остался верным Божьему слову. Он поделился доброй вестью с царем даже тогда, когда царь хотел убить его. Всю свою жизнь до самой смерти Елисей продолжал слушаться Бога и верно служить ему. Дорогие ребята, я желаю, чтобы вы взяли пример от этого послушного Божьего пророка. Слушайтесь Бога во всей своей жизни. И Бог благословит вас.

0: почему Ронни отказывался есть. Ронни пригласили на обед в дом Тедди Игана. Как он был рад этому приглашению! Это было очень важное событие в его жизни. Мама Ронни волновалась не меньше его самого. Она снова и снова учила его, как нужно вести себя в гостях, и что делать нельзя, чтобы папа и мама Тедди видели, какой Ронни хороший мальчик, христианин. Несколько дней подряд только и было слышно: «Ронни, делай так! Ронни, смотри, не делай этого!» Пока Ронни окончательно не запутался. Одно из правил, на которое мама особенно обращала его внимание, заключалось в следующем. Он не должен начинать говорить, пока кто-нибудь не обратится к нему. Еще нужно было не забывать говорить «спасибо» и «пожалуйста». И, конечно же, не следует разговаривать с полным ртом. Однако самым важным, по словам мамы, было то, что он не должен начинать есть, пока не будет произнесена молитва, и другие не приступят к трапезе. Наконец настал долгожданный день. Ронни, одетый в свой самый лучший костюм, в начищенных туфлях, аккуратно подстриженный, отправился к Тедди Игану. Мама Тедди открыла дверь и сердечно поприветствовала его. Через некоторое время все прошли в столовую. Что за картина предстала взору взволнованного Ронни? Никогда в жизни не видел он такого изобилия яств. Стол был уставлен изумительными блюдами. По краям стояли тарелки с золотой окантовкой и лежали серебряные приборы. Ронни казалось, будто его пригласили в королевский дворец. Настолько все было необычно. Он не сомневался, что его ожидает самый удивительный обед из всех, на которых ему доводилось присутствовать. И твердо решил вести себя примерно. Вскоре в столовую вошел мистер Иган, и все заняли свои места за столом. Надо сказать, что между семьями Ронни и Тедди существовало одно важное различие. Семья Ронни была христианской, и каждый прием пищи там начинался с молитвы. Однако в семье Тедди все было иначе. Здесь никто никогда не молился. И, конечно же, никогда не произносилось благодарение за пищу. Из-за этого и возникла проблема. Еду быстро разложили по тарелкам, и на лице Ронни появилась довольная улыбка, когда он взглянул на кушанье на своей тарелке. Он вспомнил библейскую историю о Вениамине, которому старший брат дал двойную порцию. Нечто подобное ощущал и Ронни. Он уже собирался приступить к еде, как вдруг остановился и отложил в сторону нож и вилку. Он вспомнил то, о чем ему говорила мама, и оглядел сидящих за столом. Да, все остальные начали есть. Но ведь они не поблагодарили Бога за пищу. «Как же так?» – удивился Ронни. «Что же мне делать?» Не зная, что предпринять, он просто ждал. Вскоре миссис Иган заметила это. «Ронни, что случилось?» – мягко спросила она. «Что-нибудь не так? Может быть, тебе положили то, что тебе не нравится?» «О, нет, все в порядке, спасибо», – ответил Ронни, весь вспыхнув.
1: «Ну, тогда приступай», – предложил мистер Иган. «Видишь, все уже начали».
0: «Да, сэр, спасибо», – ответил Ронни, густо покраснев, но по-прежнему не дотрагиваясь до еды. «Может быть, ты себя неважно чувствуешь?» – с тревогой в голосе спросила миссис Иган. «О, нет, пожалуйста, спасибо», – пробормотал Ронни. «Я чувствую себя хорошо, спасибо».
1: Мистер Иган положил нож и вилку на стол. «Тогда в чем дело, сынок?» – спросил он. К этому времени все перестали есть и смотрели на Ронни, который уже жалел о том, что вообще пришел на этот обед. Как же ему ответить? «Ну, скажи, в чем дело?» – настаивал мистер Иган. «В картошке, или в капусте, или в подливе. В чем? Если тебе не нравится эта еда, мы предложим тебе что-нибудь другое».
0: «Нет, пожалуйста, не нужно. Все замечательно», — ответил Ронни. «Все просто замечательно. Только...»
1: «Только что?» — спросил мистер Иган.
0: «Только все это не было благословлено», — ответил Ронни, собравшись с духом и выплеснув, наконец, то, что волновало его.
1: Иисус не благословил эту еду. На мгновение воцарилась тишина. Затем мистер Иган взглянул на супругу, и на этот раз покраснели они. Мистер Иган первый нарушил молчание. «Ронни прав», — сказал он. «Молодец, сынок. Спасибо, что напомнил нам. Давайте склоним головы, и я произнесу слова благодарения». Все склонили головы. «Дорогой Господь», — начал мистер Иган, — «благодарим Тебя за эту пищу. Благослови ее. Укрепи наше тело и дух. Вспомни всех тех, кто пребывает в нужде. Во имя Иисуса Христа. Аминь». Снова воцарилось молчание. На этот раз оно было прервано стуком ножа и вилки о тарелку Ронни. Теперь, когда все было сделано как следует, он наверстывал упущенное.
2: Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы закончим изучение первого послания к Тимофею, в котором Павел дает Тимофею наставление о правильном устройстве поместной общины. В нашей прошлой лекции мы начали изучение пятой главы этого произведения, где обсуждаются взаимоотношения служителя церкви с различными категориями прихожан в общине. Та же самая тема продолжается и в шестой главе, к которой мы перейдем несколько позже. Фактически в пятой и шестой главах этого послания идет разговор об очень важном с практической точки зрения вопросе об обязанностях служителей в церкви. В этих наставлениях нет ничего особо романтичного или возвышенно духовного. Однако это все весьма реальные и значимые для нас принципы. Давайте прочтем стихи 17 и 18. «Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении. Ибо Писание говорит: «Не заграждай рта у вола молотящего, и трудящийся достоин награды своей». Ранее церковь платила своим учителям, а хороший учитель, по моему мнению, получал даже немного больше. Здесь Павел цитирует слова 4 стиха 25 главы книги Второзакония. Можно также вспомнить слова самого Господа из 7 стиха 10 главы Евангелия от Луки, где Иисус говорит, что «трудящийся достоин награды за труды свои». Надо сказать, что мне довелось встретить лишь горстку проповедников, которые действительно были сребролюбцами. Большинство людей, занимающихся служением, делают это, руководствуясь совершенно иными мотивами. А потому вы не нанесете большого вреда проповеднику, если сделаете ему щедрый подарок. Точно так же будьте щедры с учителями и евангелистами, если их служение является благословением для вас и вашей церкви. Следующее наставление апостола Павла касается вопросов дисциплины в церкви. Прочтем 19 стих. «Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях». Если бы верующие следовали этой процедуре, это кардинальным образом сократило бы число сплетен, непонимания и раздоров, которые сегодня происходят в наших церквях. Павел говорит, что служитель, да и просто любой член церковной общины, не должен позволять кому-либо нашептывать ему на ухо какие-то сплетни о пастыре или ином работнике церкви. Люди должны уметь доказывать свои обвинения в присутствии свидетелей. Самое важное — это чтобы перед тем, как вы начинаете говорить о чем-то, вы располагали достоверными фактами. И если вы владеете фактами, а не просто желаете внести в общину раздор и смуту, вы будете искать пути исправления проблемы, обращаясь к соответствующим людям. В любом случае, все обвинения должны произноситься перед лицом более чем одного свидетеля. Прочтем 20 стих. «Согрешающих обличай перед всеми, чтобы и прочие страх имели». Если достоверно известно, что лидер церкви согрешил, он должен получить обличение. При этом возникает вопрос, должно ли это делаться публично. Лично я считаю, что когда член церкви грешит, но этот грех никак не затрагивает интересы общины, данная ситуация не должна выноситься на всеобщее обсуждение, равно как и не требует публичного покаяния. Однако, если лидер церкви или простой служитель впадает в грех, и эта ситуация наносит вред всей общине, тогда, по моему мнению, самое время громко и прилюдно называть вещи своими именами. Это может быть вполне подходящее время, чтобы вычеркнуть имя такого человека из списка членов церкви.
Грех в жизни лидеров церкви может причинить громадный вред всей общине. Вот почему Павел дает строгие постановления, как именно поступать в подобных ситуациях, невзирая на авторитет и положение виновных. Прочтем 21 стих. «Пред Богом и Господом Иисусом Христом и избранными ангелами заклинаю тебя сохранить сие без предубеждения, ничего не делая по пристрастию». Тимофей должен был относиться одинаково ко всем людям в церкви. Бывает, что в церкви есть прихожанин или служитель, который, являясь состоятельным человеком, проявил определенную щедрость в отношении пастора. Возможно, что он подарил пастору парадный костюм или помог ему приобрести новую машину. Естественно, что пастор будет гордиться, что такой человек является членом его церкви, а потому у него могут возникнуть колебания, если понадобится обличить его в чем-то, даже если есть самые очевидные свидетельства его вины. Но Павел говорит, что в церкви мы не вправе проявлять лицеприятие. Кстати сказать, о том же самом писал апостол Иаков в начале второй главы своего послания. Следующее наставление апостола Тимофею мы читаем в 22 стихе. «Рук ни на кого не возлагай поспешно, и не делай соучастником в чужих грехах, храни себя чистым». В Эфесе, где Тимофей совершал свое служение, было много молодых новообращенных, которые нуждались в учении. И для Тимофея одной из наиважнейших задач было нахождение и избрание учителей, которым было бы вверено преподавание Слова Божьего. Ранее мы с вами говорили, что служители церкви должны ставиться на служение посредством возложения рук. Мы также говорили о том, что церемония рукоположения демонстрирует партнерство в служении. И главная мысль, которую отстаивает здесь апостол Павел, состоит в том, что все это не должно делаться поспешно. То есть в отношении новообращенных, которые покаялись совсем недавно. Если мы поднимаем молодого христианина до положения учителя, не дав ему основательно укорениться в слове, учение такого человека, скорее всего, будет поверхностным, а может быть, даже ошибочным. Церковь должна быть местом наставления в истине, когда слово Бога преподается, а прихожане укрепляются в вере. Однако сегодня нередко бывает, что все учение в церкви построено на какой-то излишне эмоциональной суете и многочисленных, но подчас совершенно бессмысленных словах о любви. Очень важно, чтобы в церкви проявлялась любовь, но эта любовь должна быть укоренена в Слове Божьем. Нашей ошибкой является то, что мы очень часто воспринимаем некоторые жизненные переживания как проверку духовной зрелости. Но фактически мы ставим телегу впереди лошади. Слово Бога является истинной проверкой, а наш опыт может лишь еще раз подтвердить его подлинность. Поэтому мы можем быть уверены, что наш опыт, который противоречит ясному учению Библии, происходит не от Бога. В следующем стихе мы находим наставление личного характера. Прочтем 23 стих, где Павел говорит Тимофею: «Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина ради желудка твоего и частых твоих недугов». Читая эти строки, я не могу удержаться от улыбки. Многие верующие откровенно злоупотребляют этим стихом, однако очевидно, что в данном случае вино используется не как напиток, а как лекарственное средство. Завершает эту главу Павел следующими рассуждениями. «Грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению, а некоторых открываются впоследствии.
Равным образом и добрые дела явны, а если и не таковы, скрыться не могут. Иногда Бог судит грех христианина уже здесь и сейчас, в этом мире. Однако, если Бог не судит человека незамедлительно, это вовсе не означает, что он вовсе не собирается его судить. Я неоднократно убеждался, что в конце концов Бог обрушит на виновного свой суд. Павел писал об этом в своем первом послании к Коринфянам, где были некоторые люди, которые недостойно участвовали в Господней вечере. В 30 стихе 11 главы апостол пишет: «Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает». Иными словами, Павел говорит, что некоторые верующие уже подверглись Божьему осуждению, оказавшись больны, а некоторых даже постигла смерть в результате Божьего суда за их грех. Там же, в первом послании к Коринфянам, Павел продолжает, говоря: «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы». Когда христианин согрешает, в первую очередь он сам должен быть себе судьей. Но это вовсе не значит, что человек просто испытывает сожаление по поводу совершенного поступка. Он должен что-то сделать со своим грехом. Например, если он кого-то обидел, он обязан найти способ, как исправить положение. А также он должен отвернуться от своего греха. Если же человек не сделал этого, значит, он не осудил себя. В том же самом послании к Коринфянам, в следующем стихе, апостол продолжает: «Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Люди мира совершают различные грехи, и Бог судит виновных в этих грехах. Однако надо понимать, что подобные грехи не сойдут с рук и христианину. Либо он будет судить себя сам, либо его будет судить Бог. Если вы судите себя, Бог дает прощение.

не попадут в Божье присутствие. И надо сказать, что это будет так в случае большого числа христиан. Этими рассуждениями завершается пятая глава данного послания, и мы переходим к последующей, шестой главе, где Павел продолжает свои практические наставления. Прочтем первый и второй стихи. «Рабы, под игом находящиеся, должны почитать Господь своих достойными всякой чести, дабы не было хулы на имя Божие и учение. Те, которые имеют господами верных, не должны обращаться с ними небрежно, потому что они братья, но тем более должны служить им, что они верные и возлюбленные и благодетельствуют им. Учись ему и увещевай». Здесь Павел фактически заводит разговор об отношениях труда и капитала. Суть этих наставлений сводится к следующему. Если христианин работает на кого-то, он должен отдавать своему делу все силы и все положенное время. Например, если он согласился работать до 5 часов вечера, он должен работать до 5 часов. Далее прочтем стихи с 3 по 5. «Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходят зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения, пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких». Порой среди служителей встречаются исполненные гордыни люди, и именно они вызывают множество проблем в церкви. Гордыня всегда приводит к проблемам, поэтому она просто неприемлема для Божьего чада. Мы должны сознавать, что все мы грешники, спасенные Божьей благодатью. Интересно, что встречаются самые различные виды гордыни. Например, бывает, что человек гордится своим особым происхождением, своими физическими данными, а иногда даже гордится полученной им Божьей благодатью. Удивительно, но некоторые люди действительно впадают в гордыню по поводу того, что они были спасены благодатью Бога. Но, друзья мои, мы, христиане, имеем множество оснований для смирения, ибо в жизни каждого из нас было весьма жалкое и постыдное прошлое. Мы все грешники, спасенные Божьей благодатью. В следующем отрывке Павел дает наставление о том, каким должен быть жизненный настрой любого верующего. Очень важно, чтобы Божье дитя обрело удовлетворение своим положением в жизни. Также здесь нам перечисляются добродетели, к которым должен стремиться любой Божий человек. Прочтем стихи с 6 по 10. «Великое приобретение быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него». Это совершенно неоспоримое утверждение. Когда один пожилой миллионер оказался на смертном одре, его наследники собрались, чтобы дождаться смерти своего родственника и получить оставленное им имущество. Когда врач и адвокат вышли к собравшимся, чтобы оповестить их о кончине миллионера и объявить последнюю волю покойного, всех собравшихся интересовал один единственный вопрос. Сколько он оставил после себя? На это адвокат ответил: «Он оставил все, что имел. Мы пришли в этот мир с пустыми руками. И именно так нам предстоит уйти отсюда. Именно это является причиной, почему Божье дитя должно использовать свои деньги для Божьей работы. Любой человек, утверждающий, что он является Божьим чадом, должен точно знать, что он каким-то образом
поддерживает дело Бога.

Далее стихи 8 и 9. «Имея пропитание и одежду, будем довольны тем, а желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Богатство не принесут человеку удовлетворения и покоя, причем сами по себе деньги не являются злом, они нейтральны. Однако любовь к деньгам является корнем всякого зла». Прочтем 10 и 11 стихи. «Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости». Далее стихи с 12 по 16. «Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, к которой ты призван, и исповедал доброе исповедание пред многими свидетелями, пред Богом, все животворящим, и пред Христом Иисусом, который засвидетельствовал пред Понтием Пилатом доброе исповедание, завещаю тебе соблюсти заповедь чисто и неукоризненно, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа, которое в свое время откроет блаженный и единый сильный Царь царствующих и Господь господствующих, единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная. Аминь». В этих строках Павел призывает Тимофея подвязаться добрым подвигом веры. Здесь может иметься в виду как внешняя, так и внутренняя духовная битва, которая состоит в том, что человек держится вечной жизни. Позвольте мне задать вам вопрос. Если бы вас арестовали и судили за то, что вы христианин, нашлось бы у суда достаточно свидетельств, чтобы вынести вам обвинительный приговор. Именно об этом говорит здесь Павел. Держаться вечной жизни — это значит ясно показывать, что вы Божье дитя, соблюдая заповедь чисто и неукоризненно. Друзья мои, если вы следуете за Христом, вы будете вести себя в жизни как настоящее Божье дитя. Последние наставления этого послания обращены ко всем тем, кто обладает богатством. Эти строки служат предостережением для тех, кто наслаждается своими богатствами, не желая поделиться с теми, кто нуждается в вашей помощи. Прочтем стихи с 17 по 19. «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровища, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни». Завершается первое послание к Тимофею с самыми, по всей видимости, важными для самого Павла наставлениями, которые он дает Тимофею, стихи 20 и 21. «О, Тимофей! Храни преданное тебе, отвращая с негодного пустословия и прикословий лжеименного знания, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры. Благодать с тобою. Аминь». Говоря о лжеименном знании, Павел, по всей видимости, имеет в виду ересь гностицизма. Однако эти слова могут быть в равной мере применимы и ко всем остальным земным философиям. Иными словами, Павел говорит Тимофею: «Не пытайся быть интеллектуальным проповедником, не пытайся умствовать в своем преподавании,
дабы тебе подвязаться добрым подвигом веры и держаться вечной жизни, не уклоняясь от истины». Эти слова могут быть отнесены ко всем нам, друзья мои. «Да пребудет с нами Божья благодать, чтобы и мы исполнили эти наставления апостола в своем служении и христианском труде. Всего вам доброго».

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 5 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 1 за 2020 год. Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 2 за 2020 год. Любовь не мыслит зла. Слово редактора. Вальдемар Цорн, главный редактор.
2: Обетование. «Как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем», писал апостол Павел. Несколько лет назад сын предложил мне вместе с ним купить лодку, моторную, довольно большую. Но чтобы на такой по рекам, озерам и морям ходить, права нужны. Да еще какие. В общем, ходил я на курсы, изучал правила, особенности рек, озер и морей. А буев сколько всяких разных бывает, и все имеет свое значение. Полоски, окраска, расположение. К экзаменам готовился как никогда в жизни. Сдал. Практическое вождение – сдал. Узлы всякие вязать – тоже сдал. Потом снова пришлось учиться. На самом большом озере Германии свои правила. Получил я, так сказать, капитанский патент. Могу даже на небольших кораблях катать пассажиров по морю или озеру. Прошло время. Отпуск раз в год. Чаще всего не на море и не с лодкой. Спросите меня сейчас что-нибудь из правил. Понятия не имею. Узлы и те забыл, как вязать. Почему? Практики нет. На машине другое дело. Не задумываясь, переключаю, включаю, торможу, останавливаюсь и пропускаю. Каждый день эти правила определяют мое поведение в машине. И я о них не задумываюсь. Но я не о правилах морских, а о жизни нашей. Почему нам нужно постоянно себе самому, а порой и другим указывать на правила? Я даже не о богословском аспекте этого вопроса, хотя игнорировать его никак нельзя, а о самом практическом. Мы покаялись, приняли Христа верой, получили прощение грехов и дар вечной жизни, порадовались, поликовали, рассказали ближним, и постепенно будни наши снова стали серыми и почти не отличаются от прежней жизни. «Как вы приняли Христа Иисуса, так и ходите в Нем», призывает нас апостол Павел. «Каждый день, при каждой встрече, при каждом искушении в сердца наши излилась любовь Божья Духом Святым, данным нам, утверждает Священное Писание, чтобы нам каждый день ею жить и не мыслить зла, и не унывать, и не завидовать, и не злословить». По существу, описание любви апостолом Павлом в 13 главе 1 послания Коринфянам не правило, а обетование. Она в нас. Давайте ею жить каждый день, не задумываясь.
3: Лев Болеславский. Была мгновенной благодать и жажда всех в себя принять и раздарить себя без страха, то проступала суть моя из будущего бытия, подобно молнии из мрака. Проповедь. Петр Луничкин. Любовь не ищет зла. Замечательный вид искусства – витражи. В солнечную погоду они, преломляя свет под самыми разными углами, создают особую атмосферу радости, тепла и уюта. Но стоит только солнцу скрыться, как вся их привлекательность сразу пропадает. Люди как витражи. Когда в жизни мирского человека все хорошо, он светится, он симпатичен и привлекателен, он любит и любим. Но если вдруг кто-то нанесет ему обиду или причинит боль, то вся привлекательность человека сразу же исчезает, а вместо нее проявляется его «я». И обидчик, случилось это нечаянно или намеренно, неважно, незамедлительно получит отпор в виде гневного слова, а то и физического воздействия, даже если речь идет о близких людях. Любви как не бывало. В миру говорят, от любви до ненависти один шаг. Любовная лодка разбилась о быт. Получается, что любви есть место только тогда, когда все хорошо. Но как быть, если человека кто-то обидел? Истинные причины. Актуальна ли эта проблема только для неверующих людей? Увы, нет. Конечно, христиане глубже понимают смысл любви, ведь у них есть все необходимые для этого ориентиры, указанные в Священном Писании. Однако в Новом Завете встречаются примеры и не очень братолюбивых христиан. Члены Коринфской церкви были одаренными Богом людьми. Они проявляли большую ревность в служении, но при этом не имели добрых отношений друг с другом. Услышав о разделении среди коринфских христиан, Павел написал им письмо, чтобы указать на истинную причину их конфликтов. Отсутствие мира среди верующих людей тесно связано с недостатком понимания и настоящей любви. В том же письме апостол Павел раскрыл суть христианской любви, сходящей к нам свыше. Она долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, на все надеется, все переносит. Первое послание Коринфянам, глава 13, стихи 4, 7. Подаренная способность. Это наставление, обращенное к первоапостольской церкви, актуально и сегодня. Можно ли сказать, что современные христиане долготерпеливы и милосердны, что им чужда зависть, они никогда не превозносятся, не гордятся? К сожалению, так бывает не всегда. Способен ли каждый искренний христианин на такую любовь? Да, способен. Но не сам по себе, а как написано. «Любовь Божья излилась в наши сердца Духом Святым, данным нам. На такую любовь способен только живущий в нас Дух Святой, а значит, и каждый христианин. Ибо кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Многие христиане заучивают стихи Священного Писания наизусть. Это хорошо и полезно для души, но если заученная теория, пропущенная через сердце, не реализуется в жизни, она абсолютно бесполезна. Писание может быть книгой, которую читают, а может быть словом, по которому живут. Псалмопевец говорит: «В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить перед Тобою». Псалом 118, стих 11. Божье слово открывает человеку суть Евангелия. Оно делает его духовно зрелым и способным любить, преодолевая любые жизненные невзгоды, обиды или боль. Пятая колонна. Другая проблема нарушенных отношений между людьми, по словам апостола Павла, заключается в том, что зло проникло в те сферы, где должна господствовать любовь. В русском синодальном переводе Библии греческий глагол переведен словом «мыслить». «Любовь не мыслит зла». Первое послание Коринфянам, глава 13, стих 5. Уже давно доказано, что мысли не только связаны с настроением человека, но и формируют его намерения. Все взлеты и падения, радости и печали начинаются с мысли. Кто-то сказал: «Следи за своими мыслями, они становятся словами, следи за своими словами, они становятся поступками». Способность думать – это замечательный дар, но способность не помышлять о плохом – это приобретение еще более великое, благодатное. Глагол «мыслить» использовался также при описании бухгалтерской деятельности, поэтому его можно перевести и словами «считать», «записывать кому-либо на счет», «засчитывать», «долги». Исходя из этого значения, текст первого послания Коринфянам, главы 13 стиха 5, иногда переводят «любовь не засчитывает зло». Истинная любовь ни с кем не сводит счеты, потому что никаких счетов не ведет. Это любовь бескорыстная, без поиска личной выгоды. Тот, кто любит, не станет обращать внимания на причиненную ему обиду. Настоящая любовь не может думать плохо о том, кого любит. Она стремится отвергнуть любое обвинение. Тем не менее, любовь не носит розовых очков и, зная о недостатках ближнего, продолжает думать о нем доброе. Считать или не считать? Если обращать внимание на обиды и недостатки, подсчитывать их и накапливать в сердце, то с любовью можно распрощаться. Конечно, возникает естественный вопрос, как можно забыть супружескую измену, подлость, предательство, лицемерие. На самом деле, любовь не требует все это удалить из памяти. Истинная любовь помогает человеку простить, чтобы горечь от нанесенных обид больше не омрачала взаимоотношений с обидчиком. Она дает силы увидеть тех, кто причиняет нам боль, через призму Божьей любви, потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступления их. Второе послание Коринфянам, глава 5, стих 19. Один из поучительных библейских примеров – судьба Ахитофела, советника царя Давида. Он обладал авторитетом мудрого человека. Советы же Ахитофела, которые он давал в то время, считались, как если бы кто спрашивал наставление у Бога. Вторая книга Царств, глава 16, стих 23. Во время восстания Авессалома против своего отца Давида Ахитофел открыто поддержал мятежников и перешел на сторону врагов царя. Он поступил так, потому что не мог простить Давиду его грех с Версавией, вероятно, внучкой Ахитофела. Этот человек считал, что только глупые люди показывают свою обиду, но мудрые хранят ее в глубине души, помня о том, что час расплаты однажды наступит. Однако Ахитофелу не суждено было исполнить свой замысел. Бог не допустил. Поняв, что потерпел поражение, Ахитофел вернулся домой и, терзаемый злобой, покончил жизнь самоубийством. Иисус Христос, страдая за наши грехи на Голгофе, воскликнул: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Далее сказано: «И делили одежды его, бросая жребий, и стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий». Луки, глава 23, стихи 34-35. Если вас обидели, не стоит уподобляться Ахитофелу. У нас есть замечательный пример Христа. Позвольте Господу руководить вашей жизни. Сила личного примера. Когда родные, друзья и знакомые увидят нашу любовь к ним, они, возможно, задумаются и тоже захотят изменить себя. Важно не только принять Христа в свое сердце, но и продолжать познавать Его на протяжении всей жизни, стремиться быть похожими на Него. Это требует усилий и особого посвящения, но результат того стоит. Жить, руководствуясь принципами истинной любви, самая эффективная проповедь Евангелия. Главный вопрос заключается в том, готовы ли мы к этому духовному подвигу, способны ли прощать, помня о том, что и мы ошибаемся, согласны ли проявлять свою любовь к тем, кто причинил нам боль, кто вызывает у нас невольное раздражение и гнев, готовы ли мы трудиться над этим, полагаясь на помощь Господа. Только тогда люди увидят настоящую церковь и настоящих христиан, когда любовь между ними будет не пустым звуком, а самой жизнью. Ничто так не притягивает человека к церкви, как царящая там неподдельная любовь, способная прощать и миловать. В Библии мы находим много иллюстраций такой любви. Например, читаем в книге «Деяния апостолов». «И побивали камнями Стефана, который, преклонив колени, воскликнул громким голосом: „Господи, не вмени им греха этого“». Деяния апостолов, глава 7, стихи 59-60. Стефан простил своих обидчиков и с чистым сердцем ушел к Господу. Несколько советов. Не превращайте свое сердце в хранилище обид. Молитесь за обидчиков. Прощайте, как и Господь простил нас. Помните чудные слова молитвы Господней. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. В этом истина, указывающая на тесную связь между состоянием нашего сердца и Божьей милостью. Если прощаем мы, то и Он простит нас. В современном мире слово «любовь» утратило свое истинное значение. Любовь часто отождествляется симпатией, романтическими отношениями, сексуальным влечением. Такая любовь тривиальна. Она больше похожа на эмоции, страсть. Такие чувства трудно сохранить долгое время и пронести их через жизненные испытания. Но истинная любовь может все пережить. Она основана не на эмоциях, это посвящение Господу и духовный труд, осознанный выбор христианина. Любовь не мыслит зла, не сводит счеты, но все прощает. Истинной любовью мы можем являть Христа миру, и это самый чудесный дар человеку.
1: Духовная статья. Яков Крёкер. Посвящение Господу. Новый род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. 1 Петра 2:9. Сущность ветхозаветного священства настолько полно совпадает с сущностью Церкви Божьей, что апостол Петр свободно прибегает к упомянутому выше утверждению: вы род избранный, царственное священство. Какая бы сторона этого вопроса апостолам не рассматривалась, возведение в сан священника, его служение, права или наследие – все указывало на Церковь Божью. О, если бы мы так рассматривали Церковь, то непременно захотели бы склониться перед престолом Бога и Агнца в искреннем благоговении. Чем больше мы познаем, насколько высоко и свято положение, к которому мы призваны через рождение свыше, тем ревностнее будем стараться жить в соответствии с небесным призванием. Служение ветхозаветного священника начиналось с его возведения в сан. Это были те врата, за которыми Божьему избраннику открывалась новая жизнь, наполненная большой ответственностью и благословениями. Никто не мог совершать священнические служения, минуя посвящение. Поэтому Аарон и его сыновья, по Божьему установлению, прошли через соответствующий обряд, утвердивший их на служение. В 8 главе книги Левит мы находим подробное описание этого обряда. Уже при беглом рассмотрении данного события становится понятно, что посвящение имело две стороны – Божью и человеческую. В процессе посвящения основное действие совершал Господь, а его избранники продолжали начатое им дело. Бог благословил Аарона и его сыновей, без этого они не смогли бы священнодействовать в полном смысле слова. Будущие священники были омыты, одеты в специальные одежды и помазаны елеем. Все эти действия по Божьему повелению совершил над ними раб Божий Моисей. Аарон и его сыновья были прежде всего омыты. «И привел Моисей Аарона и сыновей его, и омыл их водою» – Левит 8:6. Мы знаем, что любой обряд омовения в Священном Писании указывает на внутреннее очищение. Следовательно, Богу было угодно ясно показать народу, ставшему свидетелем посвящения будущих священников, что, приступая к служению, Аарон и его сыновья прежде должны очиститься от своих грехов. С нечистотой и прегрешениями, совершенными в прежней жизни, они не могли предстоять пред Богом и служить Ему. Если они хотели иметь доступ к Господу, жить в Его святом присутствии, им нужно было осудить и удалить от себя то, что недопустимо пред Его лицом, а именно грех. Поэтому Моисей омыл их водой. Омыв Аарона и его сыновей, Моисей одел их. Это тоже имело глубокий смысл. Священники должны были приходить в святилище и служить Богу не только очищенными, но и в особой одежде. Поэтому описание одежды священников дается с мельчайшими подробностями. Всем одеждам, которые священники надевали для служения в святилище, надлежало быть из белого льна. Это был цвет израильского священства. Он указывал на то, что Бог живет во свете и одевается им, как ризою. Псалом 103:2. Поэтому одежда его священников символизировала этот цвет. Весон в Священном Писании является образом чистоты и праведности. Пророк Исаия назвал одежду праведника ризами спасения и одеждой правды. Исаия 61:10. А в Откровении Иоанна Богослова весон именуется праведностью святых. Откровение 19:8. Священник, облаченный в белые одежды, должен был предстоять перед Богом и служить Ему. За облачением следовало помазание. «И взял Моисей елей помазания, и помазал скинию, и все, что в ней, и осветил это. И возлил елей помазания на голову Аарона, и помазал его, чтобы осветить его» – Левит 8:10-12. Аарон и его сыновья стояли перед Богом и его народом, омытые и облаченные в белые одежды. Однако этого было недостаточно для их посвящения на служение. Господь велел Моисею помазать Аарона и его сыновей священным елеем. Хотя в книге Левит описано лишь помазание Аарона, текст из книги Исход 30:30 говорит о том, что сыновья священника тоже должны быть помазаны священным елеем. Согласно еврейской традиции, обряды помазания первосвященника и священников отличались тем, что первому елей изливался на голову, а вторым только мазался лоб. Итак, и Аарон, и его сыновья были помазаны священным елеем. И это тоже имело важное значение. Елей в Священном Писании выступает прообразом Святого Духа. Господь свидетельствовал, что священническое служение может совершаться лишь при помощи священной силы, которая обретается через помазание от Бога. Итак, будущие священники были омыты и облачены в священническую одежду, однако это еще не делало их способными служить Богу. Омовение в духовном смысле отделяло их от нечистоты, облачение в особую одежду позволяло входить в присутствие Божье, но только после помазания елеем они могли совершать служение перед Господом. Духовная сила для практического служения дается только Богом, и только эта сила поможет нам жить и служить так, как угодно Ему. Это посвящение на служение указывает нам на сущность возрождения. Господь Иисус Христос сказал: «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божьего» Иоанна 3:3. Тот, кто сегодня задается вопросом Никодима «Как это может быть?», имеет возможность в обряде возведения в сан священника найти для себя чудесный ответ. Мы, как дети Божьи, должны пройти подобным путем, тем путем, которым прошли священники времен Моисея и Аарона, чтобы иметь право предстоять перед Богом и иметь общение с Ним. Возрождение всегда представляло собой тесные врата, через которые люди входили в общение с Господом. Никто не может претендовать на право быть Его чадом, членом Церкви Христовой, не родившись от Бога. Неформальное присоединение к Церкви, ни общение с народом Божьим не делают людей гражданами неба, поэтому права христиан, благословения и обязанности не могут принадлежать таковым. Если мы хотим быть сопричисленными к царственному священству, нам необходимо рождение свыше, которое выполняет в этом отношении ту же роль, что и посвящение в древности. Как и посвящение на служение священника, возрождение имеет Божью человеческую сторону. То, что мы сами не можем сделать для своего спасения, совершает Бог. Апостол Павел, размышляя о человеческих попытках исполнить закон, в отчаянии воскликнул: «Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти?» Однако Бог явил ему свою благодать, и далее он свидетельствует: «Благодарю Бога моего через Иисуса Христа, Господа нашего» Римлянам 7:24-25. Бог очищает нас кровью своего Сына, облекает в праведность Сына, и Он же совершает наше помазание Духом Христа. Сами мы никогда не смогли бы этого сделать. Суть спасительной евангельской вести заключается в том, что в Иисусе Христе обретается покой. Эта чудесная весть сообщает всем обремененным и воздыхающим, что есть бремя, которое не угнетает, блаженное иго того, кто призывает. «Придите ко мне, все измученные и обремененные, и я успокою вас» Матфея 11:28. Только во Христе для всех мытарей и грешников открыт источник, дающий силу для новой жизни. Только из этого источника течет ручей, очищающий от всякой нечистоты. Бог хочет сделать для нас нечто большее, чем только очистить. Когда блудный сын вернулся домой, отец приказал своим слугам принести одежду, которая должна была прикрыть наготу сына. Бог облекает нас в ризы спасения, в праведность Иисуса Христа. Он не только прощает наши грехи, но и дарует вечную, неприходящую жизнь в Своем Сыне. Прощение не может заменить жизнь, утраченную вследствие грехопадения. Поэтому Бог не только очищает нас, но и дарует жизнь, чтобы мы, оправданные, могли приближаться к Нему. Не те, кто был под законом, не те, кто жил вне закона, по собственным своим обычаям не могли иметь праведности, соответствующей святости Бога и дающей право находиться в Его присутствии. Поэтому Он по Своей благодати дарует праведность и жизнь в Своем Сыне тем, кто уповает на Него. Итак, мы становимся очищенными и примиренными с Господом посредством смерти Сына Божьего, а также оправданными и спасенными посредством Его жизни. Эту великую весть в Новом Завете о спасительном действии Бога апостол Павел выражает чудесными словами, говоря, что Христос предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Римлянам 4:25. Данная истина имеет большое практическое значение. Многие люди, даже пережив возрождение, ищут праведность в самих себе. Они полагают, что их ветхая сущность каким-то необъяснимым образом преобразилась и теперь с помощью особых упражнений может стать похожей на святость Божью. Однако это невозможно. Избавление, которое совершает Бог в нашей жизни, заключается не в улучшении ветхого Адама, а в осуждении его. Наша ветхая природа, пусть даже более или менее приличная ее часть, не может находиться в присутствии Бога. Поэтому Он дарует нам новую жизнь, и это жизнь в Его возлюбленном Сыне, воскресшем из мертвых. Она не обретается путем самосовершенствования. Нужно, чтобы Бог даровал ее нам и чтобы сам Христос привел ее в действие в нас. В результате принятия этого дара Божьей благодати мы становимся совершенными в Божьем Сыне. Если мы родились свыше, то Христос живет в нас, и Его жизнь, следовательно, должна быть видна в нашей жизни. Подобно тому, как мы некогда всем своим существом служили ветхому Адаму, так ныне, получив рождение свыше, должны во всей полноте служить второму Адаму и являть характер Христа. Не следует ожидать исправления нашей ветхой природы. Она не может обновиться и потому должна занять место, определенное ей Богом. Господь не ожидает, что мы явимся к Нему во славе своей плоти. Он пригвоздил ее к кресту, тем самым осудив ее, чтобы мы могли жить жизнью Его Сына. Христос является для нас одеждой праведности, в которой мы обрели право служить великому Богу. Очистив и одев нас в одежды праведности, Бог помазывает нас Духом Своего Сына. Это третья, завершающая часть процесса нашего возрождения. Посредством Духа Святого Бог запечатлевает в нас и свидетельствует нашему Духу о том, что отныне мы – дети Божьи. Следует отметить, что помазание в Писании всегда связано со служением. Так в Ветхом Завете священный елей изливали лишь на тех людей, которых Бог призывал на служение пророка, священника или царя. Что же означает для нас помазание Святым Духом? Мы возрождены для того, чтобы служить. Сами по себе мы не способны к служению Богу. Мы не можем понять Бога, Его замыслы и намерения, однако Дух Святой понимает Отца и Сына. Мы помазаны Духом Святым для того, чтобы Он передал нам откровение Отца и жизнь Сына. Израильский народ, вышедший из Египта, Бог крестил в столпе облачном. Столб был путеводителем народа в пустыне. Народ не знал ни путей, которыми нужно идти, ни мест, где отдыхать. Но Бог знал и то, и другое, поэтому сделал народ зависимым от столпа облачного и столпа огненного. Так и мы, родившись свыше, были крещены Духом Святым и, следовательно, стали зависимы от Него. Он является для нас наивысшим авторитетом, через которого мы получаем свет и разум, понимаем Слово Божье, посредством которого Бог руководит нами, учит бороться и служить. Что сделало Сына Божьего способным жить в этом мире и не оскверниться Его нечистотой, исполнить величайшую миссию, возложенную на Него Отцом? Ответ один. Помазание, которое Он получил от Отца. В Духе Своего Отца Иисус Христос жил на земле, в Духе Отца Он служил, в Его Духе страдал и умирал. Сила Сына Божьего заключалась в единстве с Небесным Отцом. Подобно этому и наша сила заключается в Сыне Божьем. Вот почему при нашем возрождении мы получаем от Бога помазание Духом Его Сына. Как ясно выражал эту истину апостол Павел, верующим в Галатии, которые захотели возвратиться к закону и упованию на собственные силы, он писал: «Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от женщины, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, взывающего «Авва, Отче» Галатам 4:4-6. Если бы Павел, бывший фарисей, иудей-фанатик, не получил духа усыновления, Римлянам 8:15, то он бы не смог так хорошо описать суть сыновства возрожденных людей. Он на личном опыте познал, что сыновство верующего человека непременно связано с присутствием в нем Святого Духа. Признаками нового человека для апостола Павла являлись прощение грехов благодаря жертве Христа, а также новая жизнь во Христе и запечатление Святым Духом. Это христоцентричное Евангелие апостола Павла обнаруживается в общих чертах уже в ветхозаветном обряде посвящения на служение будущих священников.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Читает Иван Циммерман.
1: Только Библию. Скорбь и горесть постигли меня, заповеди Твои, утешение мое. Псалом 118, 143 стих. В одном ученом собрании во Франции прозвучал вопрос: какую книгу взяли бы вы с собой в одиночное заключение? Все присутствующие, в том числе и материалисты, ответили: только Библию. Да, Библия может заполнить не только пустоту одинокой тюремной жизни, но и пустоту жизни вообще. Было бы меньше пустых людей, а у людей меньше пустых сердец, если бы они читали Библию. Библия является собой вершину и совокупность всего написанного. Библия – это книга книг. Она есть неиссякаемый источник воды живой, не перестающий утолять жажду человечества. Библия – книга, пробуждающая нескончаемые отклики в душе того, кто приступил к ее чтению, исполненный доброй воли. В ней человек познает себя и изумляется. Библию хорошо иметь в руках, но еще лучше иметь ее в сердце. «Есть книга, — говорил Виссарион Григорьевич Белинский, — в которой все сказано, все решено, после которой ни в чем нет сомнения. Книга бессмертная, святая, книга вечной истины, вечной жизни, Евангелия. Весь прогресс человечества, все успехи в науках, философии заключаются только в большем проникновении в таинственную глубину этой божественной книги, создание ее живых, вечно неприходящих глаголов. Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Его вкус становится приятным, когда начинаешь читать Писание, потому что в нем находишь всю человеческую жизнь, писал Александр Сергеевич Пушкин. Библия – это книга книг, в ней источник вечной жизни, утешение и укрепление для всех несчастных, щит и оружие невинности, пробуждение от духовного сна, путеводитель, спасающий отклонение на путь греха и праведный, нелицеприятный судья для тех, которые пребывают в грехе. Библия умиляет нас до слез, смиряет до сокрушения сердца, унижает до праха, возвышает до неба. Будем же любить Библию.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

Иисус призывает не праведников, а грешников к покаянию. Церковь Христа – это собрание не безгрешных, а прощенных людей. В нее приходят те, кто осознал

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Не стесняйтесь славить Бога. Я прославлю Тебя в собрании великом, среди народа многочисленного восхвалю Тебя. Псалом 34, 18 стих. В пятницу вечером после богослужения к Томе подошла жена пастора и сказала: «Томочка, я слышала, что ты хорошо играешь на бандуре и красиво поешь. Молодец! Пусть Господь поможет тебе совершенствовать такое мастерство. Но не могла бы ты завтра на утреннем служении спеть для всех о Божьей любви?»
2: «Елена Ивановна, я стесняюсь петь при таком количестве людей. Наверное, не смогу», — ответила девочка.
1: «Но ты же выступаешь в музыкальной школе. Почему бы тебе не спеть и здесь? Ведь мы тут все свои, Томочка. Тем более ты будешь славить Бога и можешь заручиться Его поддержкой», — уговаривала юную бандуристку Елена Ивановна. «Я буду молиться о тебе, а ты приноси завтра свой инструмент и приходи пораньше, чтобы порепетировать. Я тоже приду пораньше, чтобы встретить тебя. Договорились?» Тома неуверенно кивнула головой. Весь вечер в душе девочки боролись два чувства. Одно из них твердило ей, что это будет прекрасно – славить Божью любовь перед всеми людьми. Другое навязчиво шептало: «Зачем тебе позориться? Ты обязательно растеряешься, когда увидишь обращенные на тебя взоры. Ты же такая стеснительная! А вдруг, если споешь без ошибок, люди подумают, что ты желаешь похвастаться перед всеми?» И все-таки Тома согласилась с первой мыслью. Она поняла, что это вовсе не чувство, а голос Духа Святого. Во втором чувстве девочка распознала нашептывание сатаны. «Не бывало ли и с тобой такого, мой юный друг? Каждому из нас необходимо до конца осознать, что славить Бога в собрании великом – это наше преимущество. Особенно если ты имеешь музыкальный дар или умеешь хорошо рассказывать стихотворения. Пусть никто из вас не стесняется славить Бога».
3: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения».

Если в жизни, словно в море, нас бросает вверх и вниз, окружают волны горя, и надежды нет спастись, мы в отчаяние впадаем и не знаем, как нам быть, и при этом забываем Иисуса пригласить. Он за нами наблюдает и готов помочь всегда. Нам же веры не хватает, в этом главная

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

возлюбленные Господом. И она родила сына. Вторая книга Царств, 12 глава, 24 стих. Прощение. Стоит любому кающемуся грешнику услышать это дивное слово, и радость наполняет его сердце. Как утешительно знать, что ваш милостивый и милосердный Бог объявил: «Я прощу беззакония их, и грехов их уже не воспомяну более». Иеремия 31:34. Восславим его! Давайте сегодня поговорим о Версавии. При первом знакомстве с ее жизнью нам кажется, что здесь едва ли можно говорить о благочестии. Версавия прежде всего известна как прелюбодейка, как женщина, вступившая в незаконную связь с царем Давидом. Этот грех увенчался ее беременностью, убийством ее мужа и смертью ее новорожденного младенца. И в самом деле мрачные, неприглядные подробности. Но, подобно солнцу после дождя, светом и теплом воссияло Божье очищающее прощение. Стоило только новому мужу Версавии исповедать свой грех. Послушайте слова ее мужа, излитые из его кающегося сердца. «Беззакония мои я осознаю, сердце чистое сотвори во мне, Боже, и возврати мне радость спасения Твоего». Псалом 50, 5, 12 и 14 стихи. После того, как Давид примирился с Богом, и Версавия, очевидно, получила тоже божественное прощение и с тех пор жила, радуясь благости Господней. Вскоре он благословил ее новым ребенком, которого она назвала Соломоном, что означает «возлюбленный Господом». Бог избрал Соломона царем Израиля, и он назван в числе предков Иисуса Христа, Матфея 1. «Сестра моя, возлюбленная Господом, жизнь каждого из нас запятнана и опорочена грехом. Но мы, женщины, любящие Бога и любимые им, можем радоваться тому, что нам обещано и даровано Богом прощение». Герберт Лёкьер написал о прощении так: «Когда мы предаемся унынию о грехах, которые Бог обещал больше не вспоминать, мы, по сути дела, сомневаемся в Его милосердии и обкрадываем себя, лишаем себя духовной силы и возможности идти вперед. Ни один, даже самый страшный грех не должен разрушить всю жизнь. Вместо того, чтобы предаваться унынию, исповедуйте свои беззакония пред Богом, получайте от Него очищение и прощение. Пусть к вам вернется радость о спасении во Христе Иисусе, и с этой радостью вступайте в светлое будущее».

0: Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.
1: В Германии 7 часов.

0: Дорогие друзья, представляем вам радиопередачу «Пути Господни», где вы услышите личные свидетельства, беседы на различные темы.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона ведущий программы «Беседа» в студии «Радио на пути» Вадим Гетман. Как обычно, я рад нашей очередной встрече. Пришло время мне представить нашего гостя. Сегодня в гостях у меня брат во Христе, служитель Церкви Божьей и также христианский бард, мы так бы назвали его, потому что он составляет стихи авторские и песни, Анатолий Владимирович Баранюк. Анатолий Владимирович, добро пожаловать в нашу радиопрограмму.
2: Да, добрый день или добрый вечер.
1: Ну что ж, давайте немного познакомимся. Расскажите немного о себе, пожалуйста.
2: Ну, меня зовут Анатолий. Мы 12 лет назад приехали из Украины, с Одесской области, Белгороднестровский район, село Шабо. Мы приехали в штат Вашингтон. Здесь мы прожили, в штате Вашингтон, мы прожили 9 лет, были членами церкви в Киевской церкви. В данный момент мы уже вот 3 года живем в штате Алабама, на юге Алабамы, в районе Мобила.
1: От себя добавлю, что вместе с братом Анатолием Господь позволил мне также совершать служение плечом к плечу. Мы с вами были, наверное, сколько там, пару лет, да? Вместе в церкви, тогда, когда вы жили здесь.
2: Да, примерно так.
1: И вот сегодня брат уехал в Алабаму, ну, и приехал к нам, чтобы посетить здесь своих детей, также и церковь, которая находится здесь. Об этом мы чуть позже поговорим, а пока вот одна из песен, которую брат предложит нам услышать.

0: Это пение исполнял Анатолий Баранюк, который сегодня мы, с которым сегодня мы беседуем в студии. Скажите, брат Анатолий, как к вам пришло решение ехать в Алабаму?
1: Решение в Алабаму ехать прежде всего это по состоянию здоровья. Там другой совсем климат на Алабаме. Ну и там немножко спокойнее жизнь, чем в штате Вашингтон. Здесь слишком много суеты. Наверное, если бы я остался в штате Вашингтон, я бы и до сих пор суетился. Наверное, бы и ни одного стиха не написал, и пения. Там немножко другая жизнь, другая жизнь.
0: А чем там лучше, скажем так? Что там вас привлекает?
1: Ну, лучше, я бы не сказал там, что лучше, но, во-первых, кто любит город, а я здесь томился в городе, потому что я родился сам в селе, и я привык, чтобы, если вышел из дома, то и животные были, и птицы пели, и чтобы все было прекрасно. Ну, это для меня так, это.
0: А скажите, а как там с климатом?
1: Ну, климат для меня, мне кажется, что он неплохой, потому что днем у нас бывает и 95 бывает вот в летний период, но где-то к 8 часовым вечером у нас очень нормально. У нас кондишн, в принципе, ночью, если он в 11 часов вечера выключился кондишн, то до утра он уже не включается.
0: Словом, вы не жалеете о том, что переехали?
1: Ну, не жалеем, потому что у меня больше времени есть слушать тишину. А слушать тишину — это очень важно. Я думаю, что каждый слушатель, кто слышит меня, он понимает, что слушать тишину — это слушать Бога. И когда мы слушаем эту тишину, то мы слышим Бога. И вот тогда то, что Бог говорит, многие люди думают, что Бог должен сказать или прийти, или сказать словами, чтобы мы услышали. Но это не так, это не так. Бог посылает мысли. Бог посылает мысли, и мы очень часто, когда слушаем вот тишину, мы очень часто мысли приходят. Ко мне первые мысли, которые пришли ко мне, это было «проверь свою жизнь». Проверь свою жизнь. И вот я начал проверять свою жизнь. Я просто-напросто, когда пришли ко мне мысли, я понял, что это мне сказал Бог. Я начал проверять свою жизнь и понял, что я далеко-далеко не таков, каким бы меня хотел видеть Бог.
0: Да, и это очень важно, находить это время, место, в котором мы нашли бы возможность услышать голос Божий. И это так, особенно в городской обстановке, таких мест, наверное, становится все меньше.
1: Я думаю, что да, потому что суета, сует. Когда я жил здесь, в районе Большого Сиэтла, то порой целый час нужно стоять в трафике, чтобы добраться после работы. А это большое напряжение, Там меньше транспорта, и люди живут как-то более спокойно, больше фермерское хозяйство люди занимаются. Но самое главное то, что там есть больше времени пройти или вникнуть, или осознать свою жизнь и славить Бога. Потому что если мы будем только раз в неделю петь Господу, читать Библию, это, поверьте, очень-очень мало. Нужно каждый день. Как мы кушаем хлеб, как мы пьем воду, вот точно так же нужно и питать нашего внутреннего человека, нашу душу духовным хлебом и общением с Богом.
0: Скажите, а как там у вас с церковной жизнью? Есть ли русскоязычная община, или вы поклоняетесь вместе с братьями-американцами?
1: Дело в том, что мы члены церкви, первой баптистской церкви, именно в Мобиле, хотя мы сами не живем в Мобиле, мы живем 18 майлов от Мобила, но другие наши братья там живут 10 майлов, 5 майлов от Мобила, но мы ходим в американскую церковь, но американская церковь предоставила нам не только возможность собираться, мы собираемся каждое воскресенье в 4 часа после обеда, мы собираемся именно русское служение, где есть ответственный брат, и мы проводим, мы поем, мы проводим служение, у нас свое хлебопреломление, все это у нас есть, но братья-американцы нам очень и очень много помогают. Они даже плакаты вокруг церкви, везде находятся плакаты на английском языке, написано, что здесь проходят каждое воскресенье богослужение на русском языке, для того, чтобы люди. Где-то в районе Мобила насчитывается 200 русскоязычных людей, а их не так много, как, конечно, в Сиэтле и на этом берегу.
0: Что ж, села, города, и для тех, для всех нас, кто здесь покоя не найдет окончательного, мы знаем, что принявшие Христа имеют вечный небесный дом. Давайте послушаем пение брата Анатолия об этом.

0: Анатолий, расскажите, пожалуйста, как вы пришли к Богу?
1: Ну, я хочу сказать только одно, что я родился в верующей семье, но с верующей семьи намного тяжелее прийти к Богу, нежели с неверующей семьи. И на этот счет у меня есть даже стихотворение.
0: Давайте послушаем.
1: «Я с детских лет ходил в собрание, слыхал о Боге, о Христе, что жизнь людская скоротечна, и мы все смертны на земле. Я видел, люди со слезами молили Господа Христа. Прости ты нас, они просили, омой, очисти от греха. Ведь ты оставил славу неба, придя на землю ради нас, страдал и в муках умирая, простить просил Отца за нас. Я слышал сердцем те молитвы и верил в Господа Христа. Хотел я в церкви помолиться, но враг не допускал меня. Пока брат старший рядом был, в собрании с ним всегда ходил. Но вот он в армию ушел, и я друзей себе нашел. Собрание реже посещал, и враг тогда торжествовал. С друзьями как-то выпил я, дух сильно обличил меня. Внутри все жгло, и я страдал, а Бог работу продолжал. Я слышал голос обличения, из сердца кто-то говорил, я принял то на вооружение, и в жизни больше я не пил. Но к Богу я пришел не сразу, работать долго ему пришлось. Он обличал и приглашал, а я упорство проявлял. Но вот однажды в сентябре смерть постучалась в дверь ко мне. Господь меня предупредил, и ангел путь ей преградил. В тот день Господь оставил след, и я ношу его много лет. И каждый раз, когда смотрю, я вспоминаю жизнь свою. Полгода нужно было мне, чтобы осознать наедине, что жизнь без Бога — пустота, а в нем спасение навсегда. Я в церковь Божию пришел, склонил колени пред Творцом, свои грехи ему открыл, у ног Спасителя сложил. И он простил меня тогда, и радость дал мне навсегда. Но радость в жизни ведь терял, когда Христа я огорчал. Из ран опять сочилась кровь, и я виновником был в том. Мне было стыдно, я взывал, Иисуса снова умолял. Прости меня, Господь, прости, и радость в сердце возврати. Он снова миловал меня, спасти желает всех любя. Сегодня всем хочу сказать, старайтесь в жизни не роптать и Богу боль не причинять. Аминь.
0: Сегодня, может быть, нас слушают те, кто еще не принял Иисуса Христа в свое сердце. Сегодня ведь тоже голос Божий звучит, не так ли?
1: Конечно, сегодня, как никогда, в последнее время Бог сегодня говорит каждому, что «Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Господь не говорит сегодня, что должны прийти к Нему богатые или бедные, или какого-то особого цвета кожи. Он говорит «все труждающиеся и обремененные». И Господь действительно сегодня ждет, и Он хочет. Он заплатил очень дорогую цену за каждого человека, живущего на этой земле. Он отдал жизнь свою на кресте Голгофе для того, чтобы нам иметь жизнь, жизнь с избытком, чтобы нам иметь радость, радость совершенную. И Господь сегодня ждет каждого, каждого человека.

0: В студии «Радио на пути» мы беседуем сегодня с братом в Господе, служителем церкви, христианским бардом, то есть автором авторских песен и стихотворений на христианские темы, Анатолием Владимировичем Баранюком. Он живет в штате Алабама в районе города Мобил. В этой песне пелось о кресте Иисуса Христа. Но, к сожалению, мы живем в том мире, в котором тоже мы иногда можем увидеть кресты. Вот об этом следующее стихотворение Анатолия.
1: «Четыре креста в Албакурке стоят, там среди взрослых и дети лежат. Прервалась их жизнь в мгновение одно, и сколько прожили, нам знать не дано. Жили, мечтали и план составляли, как каждый из нас на этой земле. Садились в машину и в путь отправлялись, улыбка была у всех на лице. Добраться до точки, назначенной в плане, не дано им было на этой земле. Прервалась их жизнь очень быстро, мгновенно, остался лишь прах лежать всей земле. Но где же находится дух их сегодня? Это же важно, живем в суете. Ответ не нужно искать нам по штатам, в Евангелии можем ответ мы найти. Евангелие нам говорит об Иисусе, о жертве Голгофской за нас на кресте. Спасение для всех совершил Он с любовью. Кто верит и ждет, живя на земле, тот жить будет с Ним и в небесном чертоге. Нуждаться не будет ни в чем во кресте. Мы с вами живем в 21-м столетии. На транспорте мы всегда и везде. Кто может сказать, где последняя точка? На трассе, в городе или на холме? Если живем в этом мире с Иисусом, это не важно, Он с нами везде и приведет нас в чертог свой чудесный, где радость и счастье во всей полноте. Аминь».
0: Анатолий, похоже, с написанием этого стихотворения у вас было связано какое-то переживание.
1: Да, действительно, это так. Как-то я возвращался из Калифорнии, ехал в штат Джорджию, и пришлось ехать через Нью-Мексико. И подъезжая к городу Албакурке, я увидел четыре креста. Но есть и в других местах, но меня очень тронуло то, что там было два маленьких креста и два взрослых. И я понял, что там разбилась семья, там погибли дети. Я проехал этот город, но мысль меня не покидала. И как я пытался вроде забыть то, что я увидел, но невозможно было. И вот так родилось это стихотворение. После этого долгого размышления родилось это стихотворение.
0: Скажите, а как вообще обычно приходит к вам вдохновение, чтобы писать стихи и песни?
1: Ну, я уже говорил в начале, это прежде всего, это когда слушаешь тишину. Слушать тишину можно, есть лесная тишина. У меня дома я слушаю тишину, именно у меня окружает лес, и мой маленький домик находится в лесу. Я слушаю, когда птицы поют, они мне не мешают, они, наоборот, меня вдохновляют. Когда я еду на траке, я порой не слышу двигателя, потому что я погружаюсь, и даже двигатель как-то, как будто сама машина без двигателя едет. И это очень и очень важно. По-разному оно приходит. Но самое главное — это слушать тишину, то есть слушать Бога. И тогда приходит вдохновение.
0: Звучит еще одно стихотворение Анатолия, называется «Нейман».
1: «Когда-то военачальник Нейман сирийскими войсками управлял. В походы часто он ходил, домой с победой приходил, ведь рядом с ним был Бог всегда, хоть он не знал его тогда. Богатством был он наделен, и славой всюду окружен, имел почтение людей и уважение царей. На первый взгляд все хорошо, но ведь проказа у него. Он много времени страдал и исцеление искал, готов он золото отдать тому, кто боль поможет снять, но не нашлось никого, кто мог бы исцелить его. Однажды из святой земли подарок взял он для жены, девчонка маленькой была, о Боге слышала она, как свой народ освобождал, и египтян он наказал, через море проводил, и в пустыне их хранил, манну с неба посылал, воду с камня им давал. Светом им он был всегда, хоть роптали иногда. Если у тебя нужда, приходи к нему тогда, принеси к нему все то, что гнетет тебя давно. Верным будь ему всегда, и увидишь чудеса. Сердце для него открой, и придет к тебе покой. После этих слов Нейман долго думал и молчал. Наконец он всем сказал: «Я решение принял, и пойду теперь к тому, кто знает сущность всю мою, кто видит скорбь и боль внутри, и жизнь мою всю впереди. Идет в Самарию Нейман, чтоб встретиться с пророком там». И Богу все он рассказал, о исцеленье умолял. Увидел Бог нужду Неймана, очистил в водах Иордана. До исцеления Нейман служил совсем другим богам, считал, что камень, серебро и золото — все божество. Но встретил Бога он евреев и осознал все заблуждение. Открыл он сердце для того, чтоб Дух Святой вошел в него. С тех пор прошло ведь много лет, Неймана среди нас уже нет, он перешел к тем берегам, где в радости поют все там, и видят очи их Творца, который спас их навсегда. Спасти Христос желает всех, но люди полюбили грех, ведь с ним расстаться не хотят, и Господа во всем винят. Весь мир покрыт проказою греха, и сам очиститься не может никогда. Ведь грех смывается лишь кровью Христа, который умер на кресте любя. Мой друг, прислушайся к призыву, сегодня он звучит везде. Быть может, завтра прекратится, и будут слезы на лице. Ты будешь плакать, умоляя Христа, чтобы простил тебя. Закрыта будет пред тобою дверь благодати навсегда. Аминь.
0: Анатолий, многие ваши стихотворения посвящены библейской тематике. Почему Библия играет такую большую роль в вашей жизни?
2: Ну, прежде всего, Библия — это книга жизни. Если бы не было Библии, это даже трудно представить, это была бы катастрофа, потому что никто не смог бы спастись. Библия нас направляет к Богу, направляет к Иисусу Христу, а без Библии мы бы ничего не могли узнать. И потому для меня самое важное и самое главное — это, как написано там, «вникай в себя и в учение, сим занимайся постоянно, так поступая спасешь себя и слушаешь тебя».
0: Слушаем еще одно пение о заповеди.

0: Бушует житейское море, и волны качают ладью. Плывем в Ханаан и мечтаем о встрече с Христом наяву. Но море волнуется сильно, и ветер пронзает тела, а плыть с каждым днем все труднее, преграду нам шлет сатана. То шторм, то туман угрожает, пытается сбить нас с пути, но жизнь Иисусу вверяем, с Ним сможем до цели дойти. Ведь в гавани ждет нас Спаситель, и с Ним все святые друзья. Он хочет принять всех в обитель, дать радость, покой навсегда. Не будет там больше печали, забудем болезнь мы тогда. Разлуку с родными, друзьями Господь удалит навсегда. Чудесный сияет там город, спасенные в нем все живут. Иисуса Христа прославляют и Богу хвалу воздают. Сегодня Господь приглашает в небесный свой город людей. Спасение всем нам желает, приди же к Нему поскорей. Аминь.
1: Анатолий, скажите, когда вы думаете о небесах, о небесном городе, о небесной гавани, то каким делается ваше сердце, и что вы хотите сказать окружающим людям?
2: Ну, это, наверное, самое прекрасное для каждого человека, кто знает для Бога или для каждого христианина, потому что, когда мы думаем о небе, когда мы представляем или размышляем, то, конечно, мы понимаем, что написано в книге, что «не видел глаз и не слышало ухо, и не приходило на ум человеку то, что приготовил Бог для любящих его». Но, несмотря на это, что мы не можем себе представить, но все равно каждый из нас что-то представляет, что-то рисует в своем воображении. И мы понимаем, что когда мы опять же находимся в духовном погружении, то кое-что все равно Господь открывает, показывает, что то, что на земле, мы все равно не можем встретить, потому что нету на земле подобного то, что мы будем или увидим там на небесах.

0: В студии «Радио на пути» мы беседуем с Анатолием Баранюком, автором и исполнителем христианских стихотворений и песен. Брат Анатолий Владимирович, скажите, что вы хотите донести до слушателей вашими произведениями? Может быть, есть еще какое-то стихотворение, которым вы особо хотели бы поделиться?
1: Ну, так как пропел сейчас это песнопение о том, что небо — это очень важно, но для того, чтобы прийти на небо Иисус Христос, когда был на земле, то Он сказал такую притчу о богаче и Лазаре. И я бы хотел слушателям сказать о том, что понятно, что живя на этой земле, это нужно работать, нужно трудиться, но я бы хотел предупреждение дать себе и каждому, чтобы мы трудились, но не через меру, чтобы мы помнили о том, что с собой мы ничего не возьмем, но вот когда мы перейдем потусторонний мир, то нам придется держать ответ за прожитую жизнь. Когда Христос жил на земле, благую весть Он нес везде, ходил в селения, города и совершал там чудеса, учил народ и обличал, на небо путь ему указал. На небе святость, чистота, поют спасенные всегда. Господь зовет сегодня всех, приди к Нему, оставь свой грех. Свой шанс ты можешь потерять и как богач сожалевать, ведь у жизни было у него одежда, пища и питье, и каждый день он пировал, о Боге слушать не желал. Богатый дом, забор вокруг и ворота от всех недуг. Одежду богатую любил, весон, порфиру он носил. Не замечал он никого, кто рядом был возле него. И думал, так будет всегда, ведь жизнь прекрасна, хороша. Но в том селенье Лазарь жил, земную жизнь он не ценил, о небесах мечтал всегда и верил в Господа Творца. И никогда он не роптал, но славу Богу воздавал. Несчастным был он на земле, но нищим духом был вдвойне. К воротам богача ходил и думал жалиться над ним, хоть крохи со стола подаст, а Бог старицею воздаст. Богач же нищих презирал и милостыни не давал. Закончил Лазарь жизнь земную, и ангелы несут его, несут на лоно Авраама, ведь верил он, что есть оно. Теперь он больше не страдает, не жаждет и не голодает, в одежде он нужды не знает, Творца Вселенной прославляет. Проходит время к богачу, смерть стучится наяву, а умирать он не хотел, к богатству сильно прикипел. Кому достанется оно, ведь все это мое добро? С собой он взял свои дела, все остальное — суета. Хоронили богача все родные и друзья, много слов произнесли и на кладбище пришли. Так закончена была жизнь земная богача. Но в загробной жизни он в ад попал, дела при нем. Больше он не пировал и об одежде не мечтал, но желал лишь одного — кто глоток воды бы дал, ведь он жаждал и страдал. Вот несчастный смотрит вдаль, и увидел там он рай, а на лоне там стоит Авраам и Лазарь с ним. Раньше он не замечал, а теперь его узнал. К Аврааму он взывает, свою просьбу излагает. «Отче, я прошу тебя, милость сделай для меня. Лазаря пошли ко мне, чтоб прохладил язык в воде. Мучаюсь я здесь в огне, помочь никто не может мне. Чадо, вспомни жизнь свою, ведь на земле ты был в раю, а Боге слушать не хотел, ты сам избрал себе удел. А Лазарь в нищете прожил, но Бога сердцем он любил, и доверял он жизнь ему, поэтому теперь в раю. Вот здесь Бог пропасть утвердил, и рай от ада отделил, ведь глубока она весьма, стоит преграда навсегда. Тогда прошу тебя я, отче, пошли его ты в дом отца. Пять братьев там живут без Бога и будут тоже здесь, где я. там на земле пророки есть. Господь послал нести всем весть, и пусть внимают тем словам и подражают их делам. Друзья, проверим жизнь сегодня, пред Богом мы должны предстать. Менять ведь что-то будет поздно, чтоб не пришлось сожалевать. Аминь.

0: Сегодня звучат песни и стихи в исполнении Анатолия Баранюка. Скажите, пожалуйста, Анатолий, вы часто ездите на траке на большие расстояния, как, наверное, и многие наши слушатели. А что бы вы посоветовали тем, кто выезжает в такие дальние поездки?
1: Ну, прежде всего, я посоветовал бы самого главного, чтобы они никогда не выезжали из гаража или своей прапорти, но чтобы они, прежде чем они трогаются в путь, чтобы они всегда брали в рейс с собой Иисуса, потому что без Иисуса Христа мы ничего не можем делать, без Иисуса Христа мы не сможем проехать по Америке, потому что очень много трудностей на пути встречаются, и потому главный совет мой, это всегда возьмите Иисуса Христа. А если есть те, которые еще не приняли Иисуса Христа, и, может быть, кто-то даже усмехается этому, то попросите Его, пусть Он войдет в ваше сердце. Попросите Иисуса, и когда Он войдет, и вы увидите, какая разница, разница жить с Богом и без Бога.
2: Вставай, тракист, дорога ждет, и снова в путь тебя зовет. Проверь свой трак и не спеши, Иисуса в рейс с собой возьми. Преград так много на пути, один не сможешь ты пройти. Молись Ему всегда, везде, и помни, прах ты на земле. Он силу даст тебе тогда, и ты увидишь чудеса. Доверь Ему ты жизнь свою, и будешь счастлив с Ним в раю. И вот тракист ведет свой трак в туман и в дождь и в снегопад. Он груз доставить должен в срок, от Бога помощи лишь ждет. Порой усталость велика, и закрываются глаза, бороться сном уже нету сил, и снова к Богу возопил. Вот два креста он увидал, и сон куда-то вдруг бежал. Кресты у дороги повсюду стоят, и всем нам о многом они говорят. Один задремал, другой не успел, а третий мгновенно с трассы слетел. Тела их увозит скорая помощь, и прах возвращают, откуда он взят. Душа возвращается к вечному Богу, а там есть два места — рай или ад. Окунувшись в размышления, к месту он добрался в срок, и Христу благодарение там сердечное вознес. В обратный путь он груз берет и вновь молитву тихо шлет. Нуждаюсь я в тебе всегда и уповаю на тебя.

Христа. Храни меня в пути домой, желаю встретиться с женой, ведь ждет и молится она, и уповает на Тебя. Храни, Господь, ее всегда, ведь мне она так дорога.

0: В сегодняшней передаче «Беседа в студии Радио на пути» участие принимал наш брат во Христе Анатолий Баранюк, служитель церкви, а также автор христианских песен и стихотворений, которые он сочиняет сам. Анатолий, спасибо, что вы нашли время заглянуть в нашу студию. До свидания, всего доброго.
1: Спасибо также и вам. До свидания. Пусть Бог благословит всех вас.

Эту беседу вы найдете на сайте salvationbaptistchurch.com. На этом мы прощаемся с вами. Да благословит вас Господь! Вы слушали радио Зейгенсвелле «Волна благословения», передача «Пути Господни», город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи.
0: А также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Мы продолжаем серию проповедей на тему «Муж по сердцу Божьему». Говорит Андрей Павлович Чумакин, пастор

0: Мы продолжаем с вами исследовать жизнь царя Давида, и брать уроки из его жизни, и учиться, и Слово Божие, братья истины, которые заложены в Священном Писании. И сегодня мы будем с вами рассматривать 29 главу и часть 30 главы. И эту историю, которая записана здесь, можно назвать «Укрепляйся надеждой на Бога». Слово «укрепляйся» для нас понятно, оно означает приобретать большую силу, стойкость, крепость. И когда речь идет о укреплении, мы подразумеваем физическое состояние, силу, крепость. Но в этом названии мы видим, что укрепление указывает на Бога и достигается, когда у человека большая надежда, когда человек возлагает свое упование на Бога. От этого упования на Господа у человека появляется крепость, твердость, сила. И мы сегодня будем с вами смотреть вот на те уроки из жизни Давида, которые не совсем нам, может быть, приятны, потому что мы с вами касаемся этого времени, периода жизни Давида, в котором немного для нас полезного или примерного. Но тем не менее мы смотрим, как Давид проходил этот путь, и как в конечном итоге он укрепился надеждой на Господа. И поэтому для нас очень важно смотреть на то, какова была его жизнь, какие были ситуации в его жизни, как он достигал правильного положения и правильного состояния. Итак, мы будем с вами рассматривать 29 и часть 30 главы. И, наверное, вы можете сказать, что мы перепрыгнули 28 главу. Это действительно так, потому что в 28 главе идет описание момента, когда царь Саул пошел к волшебнице просить совета. И поскольку мы берем уроки из жизни Давида, то мы как бы не будем так подробно останавливаться на 28 главе, хотя где-то мы будем касаться, сравнивая ситуацию, которая была у Саула, и ситуацию, которая была у Давида. Вот мы читаем с вами в 28 главе, 4 и 5 стихи. Она так начинается. «И собрались филистимляне, и пошли, и стали станом в Санаме, собрали и Саул, и весь народ израильский, и стали станом в Елвуе. И увидел Саул стан филистимский, и испугался, и крепко дрогнуло сердце его». Вот в этой ситуации эта глава показывает, что Бог не отвечает Саулу. Бог не дает ему откровения. Бог не посылает ему ведения. Бог не руководит уже им. Господь отошел от Саула. И в этой ситуации, когда Саул пытается узнать, каков будет результат войны, нужно ли идти, как будет все это происходить, мы видим, что он идет и ищет этого совета у волшебницы. Это у нас переведено это слово так, волшебница, буквально колдунья, та, которая занималась вызыванием мертвых, бесов. И он идет к ней для того, чтобы она вызвала дух Самуила, который умер к этому моменту, для того, чтобы узнать и получить от него водительство. Мы видим в конечном итоге, что он получает совет, что война будет проиграна, что вся армия, в том числе и сам Саул, погибнет. Много среди толкователей до сих пор мнений, был ли это действительно дух Самуила, или это был бес, которого вызвала эта волшебница. И разные есть мнения, есть разные толкования, и одно мнение склоняется к тому, что никогда вот эта волшебница не могла бы вызвать дух праведника, Самуила, мужа Божьего. Такого не происходит и не могло происходить. Хотя другие склоняются к тому, что говорит само Писание. И где-то и я склоняюсь к этому мнению тоже. Потому что в этой главе само Писание говорит о том, что вышел именно Самуил. И мы видим, что даже когда эта женщина увидела это, она испугалась. И есть предположение, что Бог допустил эту ситуацию, чтобы именно дух Самуила вышел, и в этой ситуации, чтобы Саул получил это осуждение, в котором он, за то положение, в котором он оказался. Таково было состояние Саула, который, вот находясь на таком низком духовном уровне, он ищет совета у этой женщины, у этой волшебницы. Но мы говорили в прошлый раз, что в это время и состояние Давида не было в достойное. И Давид в этой ситуации, он находится в низком духовном состоянии, как вы помните, он убегает из Израиля, из страны, он бежит туда, к филистимлянам, он там ищет себе прибежище, он там смиряется и склоняется перед царем филистимским, он желает быть ему слугой, желает быть ему рабом. И все это показывает вот это низкое положение духовного состояния Давида в это время. И вы помните, что когда царь Давид и 600 воинов, которые были у него, они пришли туда, к филистимлянам, он просит у царя Анхуса, чтобы не жить ему в Гефе, в столице филистимской, чтобы ему дали возможность жить в Сикелаге. И Анхус позволяет ему. И мы знаем с вами, что Давид начинает набеги на южные части этой страны. Он грабит, он убивает. И это делает для того, чтобы Анхусу не сообщили, что происходило. Он обманывает самого царя Анхуса. Когда тот спрашивает, где он был, он говорит, что он воевал с Израилем, с теми, кто живет на границе. Это все показывает вот это состояние Давида, в котором он был в этой ситуации, в которой он был вот в это время, которое мы рассматриваем. И теперь давай прочитаем два первых стиха 29 главы. 29 глава первой книги Царств, 1 и 2 стихи. «И собрались филистимляне, все ополчения свои в Афеке, а израильтяне расположились станом у источника, что в Изриеле. Князья филистимские шли сотнями и тысячами, Давид же и люди его шли позади с Анхусом». 29 глава описывает начало войны. Филистимляне решили начать войну, агрессию, вторжение в Израиль. Они приготовились, они собрались в Афеке, и мы читаем, здесь сказано, что собрались князья филистимлян. Скорее всего, это было 5 князей, среди которых был и царь Анхус. Филистимия в то время, она и была образована вот этими княжествами. Каждый князь филистимский, он находился в каком-то городе, Анхус находился в Гефе. И почему мы предполагаем, что это было 5 князей филистимских, мы с вами читаем 5 и 6 главу к первой книге Царств. Вы помните, когда филистимляне забрали ковчег, и потом им нужно было отдать вот эти золотые слитки, и там сказано по числу 5 слитков по числу князей филистимских. Поэтому, скорее всего, в то время было 5 князей филистимлян, у каждого была своя армия, и вот они вместе собрались, чтобы пойти воевать на Израиль. То, что происходило вот здесь в Афеке, скорее всего, это был как бы смотр армии. Это был какой-то военный парад, возможно. Когда каждый князь со своей армией, он проходил, это был смотр, это была подготовка к вторжению, к военным действиям. И что интересно, когда мы прочитали, что князья филистимские шли сотнями и тысячами, написано, Давид же и люди его шли позади с Анхусом. То есть армия Анхуса находилась в конце, и стратегически это место должно было занимать самая сильная часть армии. Потому что когда армия наступала и обходила с флангов другую армию, то те, кто находились в конце, это должны быть самые сильные воины, потому что они шли напрямую в нападение. И получается, что армия Анхуса, она должна быть самой сильной, самой надежной, самой крепкой, для того, чтобы принять на себя этот основной удар. От того, как они поступят в армии во время битвы, зависел и результат всей битвы. И мы видим здесь, что Давид, он не только согласился, как мы говорили в прошлый раз, он не только согласился жить с филистимлянами, но он согласился воевать с филистимлянами. Он согласился воевать против своего народа. Он согласился воевать против Израиля. Если бы народ Израиля узнал об этом, о том, что Давид готов и выступает со своими воинами воевать против Израиля, скорее всего, народ Израиля отвернулся бы от Давида и не позволил бы ему стать царем. И мы понимаем эту сложную ситуацию. Давид – помазанник Божий. Бог определил ему быть царем, но он находится в таком положении, что забывая об этих Божьих обетованиях, забывая о предназначении, которое Бог определил для него. Он идет против своего народа. Он ставит себя в такое положение, что народ Израиля может отвернуться от него и не воспринимать его как царя. И эта глава показывает, как Бог действует в этой ситуации. И все эти события, которые записаны в этой главе, они показывают, что что-то происходит среди филистимлян. Для нас непонятное, но когда мы отходим немного в сторону, мы видим, как Бог действует для того, чтобы Божий план, он исполнился. Для того, чтобы Давид стал царем. Для того, чтобы не было нарушено то, что Господь определил. Мы читаем с вами дальше, 29 глава, с 3 стиха. «И говорили князья филистимские, что это за евреи?» Анхус отвечал князьям филистимским, «Разве не знаете, что это Давид, раб Саула, царя Израильского? Он при мне уже более года, и я не нашел в нем ничего худого со времени его прихода до сего дня». И вознегодовали на него князья филистимские, сказали ему, «Князья филистимские, отпусти ты этого человека». Пусть он сидит в своем месте, которое ты ему назначил, чтобы он не шел с нами на войну и не сделался противником нашим на войне. Чем он может умилостивить господина своего, как не головами сих мужей? Не тот ли это Давид, которому пели в хороводах, говоря, Саул поразил тысячи, а Давид десятки тысяч? Мы видим, что вот здесь, когда собираются эти князья филистимские, происходит совещание военного штаба, князья, руководители, командиры, генералы. Они собираются вместе для того, чтобы обсудить, как будут происходить военные действия. И когда происходит это совещание, мы видим, что князья не доверяют Давиду. Анхус поставил его вместе с собой в самое важное место, где должны быть самые надежные воины, где должна быть передовая часть, которая должна сделать самый сильный удар. И князья филистимские, они не доверяют Давиду. И они считают, что во время войны, когда начнется бой, Давид может стать предателем, он перейдет на сторону Израиля. И более того, в их словах, как они говорят, что их головами он может умилостивить господина своего. То есть он обратится против филистимлян, он начнет воевать против князей филистимских, и этим самым умилостивит Саула. И мы с вами видим, что Анхус старается оправдать, он старается как-то защитить Давида, но тем не менее князья не доверяют его. И мы видим, что сам Анхус, сам царь, он принимает решение, и он отказывает, чтобы Давид не участвовал в этой войне. Мы прочитаем этот стих. Но уже сейчас мы видим, как Бог действует. Как вот это низкое положение Давида, когда он пошел против Бога, когда он оставил свою землю, свой народ, когда он встал на сторону филистимлян, как Бог эту ситуацию выправляет для того, чтобы Давид не оказался в этой войне. И вот мы смотрим с вами на эти события и несколько моментов, которые нам важно отметить в отношении самого Давида. Первое, что мы можем увидеть, Давид забыл, кто он есть. Мы можем сказать, он потерял свою идентичность. Он забыл, кем он является на данный момент. И когда филистимляне стали задавать вот эти вопросы Анхусу, почему эти евреи находятся среди нас? Почему эти евреи, они живут в городах филистимских? Почему Давид, он находится в Сикелаге? И поэтому мы смотрим с вами, как Анхус, он пытается оправдать Давида. Я читаю дальше 6 стиха. «И призвал Анхус Давида и сказал ему, «Жив Господь, ты честен, и глазам моим приятно было бы, чтобы ты выходил и входил со мною в ополчение, ибо я не заметил в тебе худого со времени прихода твоего ко мне до сего дня, но в глазах князей ты нехорош, итак возвратись теперь, иди с миром, и не раздражай князей филистимских». Мы видим, что Анхусу приходится разочаровать Давида. Он говорит, что я доверяю тебе, ты честен, ты хорош в глазах моих, но тем не менее отправляйся домой. Интересно вот в этих словах, которые произносит Анхус, когда он говорит слово «жив Господь». Он произносит это слово, которое не свойственно было языческому царю. Он не произносит имена или названия языческих богов. Когда мы смотрим вот в текст, особенно в иврит, он произносит имя Яхве или Иегова. Он называет имя Бога Давида. И более того, если мы смотрим с вами несколько ниже, в 9 стихе, он говорит: «Ты хорош в глазах моих, как ангел Божий». То есть мы видим, что, скорее всего, несмотря на то, что Давид был вот в таком низком духовном состоянии, но какое-то влияние веры Давида на царя Анхуса было. И царь Анхус знает Бога, в которого верит Давид. И он называет, он произносит эти слова, так как и у евреев было принято это говорить. «Жив Господь, Бог Израилев, Бог Авраама, Исаака, Иакова, Бог Яхве, которому поклонялись евреи». Он произносит эти слова. И мы видим, что Анхус много хороших слов говорит о Давиде, хотя мы понимаем, что Давид не был таков. Когда Анхус говорит: «Ты честен», мы знаем, что он не был честен. Когда Анхус говорит, что «Я не заметил в тебе ничего худого», мы знаем, что было худое. В то время, когда год и 4 месяца Давид жил там, в Сикилаге, много худого было, что сделал Давид. И в этот момент мы видим, что Анхус произносит вот это слово, он говорит: «Уходи, ты не будешь воевать». Почему нам видно в этой ситуации, что Давид забыл, кто он есть? Он ушел со своей земли, он живет в чужой стране. Он в этой ситуации остался без страны, без народа, беженцем, если можно так сказать, в другой стране. И он потерял самого себя, он как бы дошел вот по этой лестнице до самой низкой ступени. Он забыл, кто он есть перед Богом, к чему призвал его Господь, каково обетование Божье, кем он должен стать в этой жизни. Он забыл, именно поэтому он забыл, кто он есть. Мы берем для себя урок с этого, потому что перед каждым из нас, перед каждым человеком, приходящим в этот мир, должны вставать самые главные вопросы, на которые нам нужно ответить. Кто я? Мы должны ответить на вопрос: какова цель в моей жизни? Мы должны ответить на вопрос: куда я иду? Во что я верю? Это вопросы, которые стоят перед человеком. Эти вопросы определяют меня самого, определяют мою идентичность. Они определяют, кто я есть в этой жизни. И мы, как христиане, мы должны иметь ответы на эти вопросы. Мы должны знать, кто мы есть в этой жизни, на этом месте, в этой стране. Кто я есть, во что я верю, куда я стремлюсь, какова цель моя. Эти вопросы, они постоянно должны быть в нашей жизни. Но мы видим, что у Давида был кризис идентичности. Он не мог, он забыл, он даже не задавал себе эти вопросы. Он в другой стране. И это уже даже не Давид, если можно так сказать. Он живет среди филистимлян, и он хочет быть похожим на филистимлян. Он вроде бы и еврей, и в то же время он не еврей. Он не филистимлянин, но он живет как филистимлянин, и он хочет воевать вместе с филистимлянами. Иногда вот такой кризис идентичности, он наступает у плотского христианина. Когда мы не задаем себе эти вопросы, когда мы просто живем в этой жизни, мы вроде бы христиане, но мы живем как люди этого мира. Плотской христианин, он называет себя верующим, он называет себя христианином, но на самом деле он живет как люди в этом мире. Это кризис идентичности. Это ситуация, когда человек забыл, кто он есть. Когда он мешается, смешивается с этим миром. И мы видим этот пример у Давида. Это пример, который ставит перед нами вопросы. Второй момент, который мы замечаем здесь – Давид потерпел разочарование. Посмотрите, я читаю 8 стих этой главы. «Но Давид сказал Анхусу: что я сделал и что ты нашел в рабе твоем с того времени, как я пред лицом твоим, и до сего дня, почему бы мне не идти и не воевать с врагами господина моего царя?» Я бы сказал, что это обязательный следующий шаг христианина, плотского христианина, который забыл, кто он есть. Обязательный следующий шаг, когда человек получает разочарование. Когда человек отворачивается от Бога, когда человек оставляет тот путь, который Господь определил для него, и обращается к филистимлянам, и живет жизнью филистимлян, И вначале грех, он дает человеку какое-то удовлетворение. Он дает человеку какую-то радость. Но Библия говорит, что потом обязательно приходит расплата. Потом обязательно приходит разочарование. Человек чувствует это разочарование от того греховного пути, который он выбирает. И знаете, что удивляет вот нас в Давиде, когда мы читаем эти слова? Представьте себя на месте Давида в этой ситуации. Давид, как мы в прошлый раз говорили, он оказался как бы в ловушке. Он обманывал Анхуса, он показывал, что он воюет против евреев, против своего народа, а теперь он оказался в ловушке, когда Анхус говорит: «Ты пойдешь со мною на войну, ты будешь воевать со мной вместе против Израиля». И вот если бы вы оказались в такой ситуации и услышали слова Анхуса: «Ты не будешь воевать, возвращайся домой, возвращайся в свой город», как бы вы отреагировали? Что бы вы почувствовали в этой ситуации, когда вдруг в этой ловушке открывается дверь, и вам говорят: иди домой, ты не будешь воевать? Наверное, в этой ситуации нам как бы должно быть такое чувство, что это хорошая новость, что это что-то такое, выход из ситуации. Но Давид, когда он слышит эту новость, когда он знает, что ему не нужно воевать с Израилем, ему не нужно воевать с Саулом, ему не нужно воевать с Янафаном, другом своим. Но в этой ситуации мы видим, что он начинает возмущаться. Он начинает какие-то аргументы, он начинает задавать вопросы Анхусу. И мы начинаем думать, что происходит у Давида. Он или хорошо играет роль, или он действительно в таком положении, что он хотел воевать. Но мы видим, что как результат разочарования, которое постигает Давида, это разочарование, как я сказал, оно постигнет каждого христианина, который становится на путь греха. Мы обязательно придем к разочарованию от того наслаждения, от той радости, которую дает нам грех. И мы видим, что на следующее утро, как было сказано, солдаты Давида и он сам вернулись в Сикилаг, а армия филистимлян приготовила, чтобы воевать. Третий момент, который мы замечаем. Давид ощутил горе и депрессию. Давайте прочитаем 4 стиха следующей 30 главы, чтобы посмотреть, что дальше происходит с Давидом. «В третий день после того, как Давид и люди его пошли в Сикилаг, амаликитяне напали с юга на Сикилаг и взяли Сикилаг и сожгли его огнем, а женщин и всех бывших в нем от малого до большого не умертвили, но увели в плен и ушли своим путем». И пришел Давид и люди его к городу, и вот он сожжен огнем, а жены их, и сыновья их, и дочери их взяты в плен. И поднял Давид и народ, бывший с ним, вопль, и плакали, доколе не стало в них силы плакать. Давид оказался в беде. Он возвращается с этого совещания командиров, он возвращается в свой город, и он видит, что город, где он оставил свою семью, его воины оставили свои семьи, этот город сожжен огнем. И беда даже не в том, что город сожжен огнем, а в том, что они узнали, что женщины и дети уведены в плен. Амаликитяне воспользовались этим моментом, когда филистимляне собрались в другом месте, когда армия Давида оставила Сикилаг и ушла. И в этот момент амаликитяне, которые всегда так поступали, если смотреть на историю амаликитян, они всегда так поступали. И в этот момент они пришли в Сикилаг, и мы видим, что они разрушили город, они сожгли, и все, кто находились там, они увели в плен. И мы с вами видим вот этот путь, по которому идет человек, по которому идет Давид, по которому идет всякий христианин, который отворачивается от Бога. Когда человек забывает, кто он наслаждается грехом и приходит к разочарованию. Потом третий шаг, когда человек оказывается в горе и в депрессии от тех результатов, которые приходят в его жизни. И мы читаем в 5 стихе: «Взяты были в плен и обе жены Давида, Ахионаама, израильтянка, и Авигея, бывшая жена Навала, кармелитянка. И Давид, и написано, и весь народ». Они подняли вопль, они плачут. И сказано, они плакали, доколе не стало в них силы чтобы плакать. Я говорю, нам понятно, что произошло. Когда человек отворачивается от Бога, это всегда несет горе и разрушение. Это обязательно придет к этому. Мы видим это в истории Саула, мы видим это в истории Давида. Результатом греха и отказа от повиновения Богу всегда будет горе, разрушение и беда в жизни человека. И вот мы видим, что это произошло в жизни Давида. Они плачут, они находятся в этом состоянии. Самое худшее, что они могли только представить себе, оно произошло, когда они вернулись в Сикилаг. Четвертый момент, который мы видим. Давид потерял доверие. И мы читаем дальше, 6 стих. «Давид сильно был смущен, тогда как народ хотел побить его камнями, ибо скорбел душою весь народ, каждый о сыновьях своих и о дочерях своих». Воины, которые следовали за Давидом, те солдаты, которых он тренировал, когда они были еще в пещере, те, которые были верны ему, те, кто были друзьями его, они теперь в этой ситуации отвернулись от Давида. Вот эти верные товарищи, с которыми он много прошел трудностей, битв, войн, в этот момент они готовы побить Давида камнями. И мы видим, что в армии Давида как бы поднимается восстание, революция, бунт. Они готовы побить Давида, они готовы побить его камнями. И мы понимаем, что это была вина Давида. И эти воины понимали, потому что он привел их к филистимлянам. Он привел их туда сначала в Геф, потом в Сикилаг. Он шел таким путем, что им нужно было пойти в эту армию Анхуса, в армию филистимлян. И мы видим, что Давид достиг такого состояния, когда смерть смотрит в глаза. Когда он стоял перед реальной смертельной опасностью. Когда его воины, его армия пошли против него. И в этой ситуации единственное, или единственный, кто мог помочь ему, это Бог. Он пошел этим путем вниз, он дошел вот до этого положения, когда единственный только Господь, он мог избавить его из этой ситуации и дать ему надежду. Мы понимаем, что когда человек идет таким путем, это единственный выход. Покаяние и обращение к Господу – это единственный путь, когда человек может получить надежду. В какой бы ситуации, на какой бы ступени он ни находился, направляясь к филистимлянам, забыв о себе, получив разочарование от греха, стоя перед смертельной опасностью, где бы ни находился человек, у Бога всегда есть выход, и Господь всегда готов дать надежду. Когда человек понимает, что нету другой возможности, нету другого спасения, только обращение к Господу – это единственная надежда, которой человек может воспользоваться. И, наконец, пятый момент, который мы находим в этой истории. Давид принял правильное решение. Правильное решение, которое он принимает, и о нем записано в 7 стихе. Мы прочитаем только начало этого 7 стиха. «Но Давид укрепился надеждою на Господа Бога своего». Это было правильное решение. Это был правильный выход, который нашел Давид в этой ситуации. Он понял, что на Бога надо возложить упование. В Боге его надежда. И знаете, что интересно? Первый раз за год и 4 месяца пребывания Давида у филистимлян, первый раз в этой ситуации Давид обращается к Богу. Первый раз записано, что вот здесь, в этот момент, когда его готовы были побить камнями, он понимает, где помощь. Он взывает Господу за помощью. Он получает укрепление от Господа. И когда написано, что он укрепился надеждой от Господа, мы понимаем, что это было его воззвание, это была его молитва. Он Господу возопил в этот момент. И когда он к Господу обратился, Бог дал ему укрепление. Бог дал ему надежду. Когда мы смотрим на свою жизнь, и в жизни каждого из нас есть много трудностей, разных ситуаций. Иногда эти ситуации происходят, и мы не понимаем, почему они происходят. Иногда мы сами помещаем себя в эти ситуации, трудности, переживания. Но какие бы трудности в нашей жизни не были, мы всегда должны помнить, что есть этот выход. Есть это правильное решение, которое Давид принял в этой ситуации. К Господу обратиться. От Него получить упование, от Него надежду получить, от Него получить укрепление. И я думаю, что это важнейший урок, который дает нам царь Давид в этой ситуации. Мы касались многих моментов, которые нам неприятны в его поведении, в его жизни. Но мы говорим, что это величайший царь, который, проходя все эти отрицательные, негативные моменты, он дает нам верный урок. Он показывает нам правильное решение в Господе найти надежду и найти верный, правильный путь. Давайте посмотрим на те уроки, которые дает нам вот эта история. Первое, что мы находим, последствия греха могут прийти позже, но они неизбежны. То, что произошло в этой истории, это результат вот этого неверного решения, которое принял Давид. Это было больше года назад. Мы знаем, год и 4 месяца он находился там, среди филистимлян. И его неверное решение было искать убежище у филистимлян. Это было неправильное решение. И как мы сказали, вначале все было хорошо. Анхус хорошо принял, он получил убежище от Саула. У него теперь безопасность. Но потом пришли последствия. Потом, через год и 4 месяца, пришел результат. Когда Давид уже вроде бы был не просто беженцем у филистимлян, он был фаворитом Анхуса. Анхус хотел сделать его своим оруженосцем, своим телохранителем. Казалось бы, все так хорошо, но вот теперь пришел результат, когда ему нужно идти на войну с Израилем. И этот урок, который мы находим, в том, что грех всегда имеет последствия. Эти последствия, о них сказано в Новом Завете, возмездие за грех – смерть. Это истина Священного Писания. Она непреложна. Она всегда исполняется. Последствия греха в жизни человека всегда приходят. И нам важно это понимать, и Господь предупреждает нас об этом. Бог всегда показывает опасность греха, опасность решения, которое мы принимаем, греховного решения, греховного желания. Сатана по-другому действует. Сатана всегда минимизирует грех. Вы помните, когда сатана обратился к Еве, он сказал: «Нет, не умрете». Сатана пытается показать, что грех не имеет таких страшных последствий. Это не так страшно, это не будет что-то серьезное в жизни человека. Он показывает это, но Библия показывает, за грех всегда придется платить. Эти последствия могут прийти позже, но они обязательно придут. Они обязательно будут, они были в жизни Давида, они будут в жизни каждого из нас. Второй урок, который мы находим. Последствия наших грехов часто поражают тех, кого мы больше любим. Мы иногда думаем, что если я согрешу, это результат, который в моей жизни придет. Но мы смотрим на то, что произошло у Давида, и мы видим, что то, что он сделал своим решением, когда они пришли туда к филистимлянам, он думал, что это самое лучшее для его семьи, что это безопасное место, что теперь его семье не нужно скрываться по пещерам, по пустыням, каждый раз бояться за жизнь. Он привел свою семью туда. И там, в Сикилаге, это безопасное место для его семьи. Но мы видим, что это не было верно ни для него самого, ни для его семьи. И мы знаем, что так действует грех. Грех приводит к последствиям не только в жизни самого человека, который согрешает, но в первую очередь в жизнь тех, кто рядом находится с этим человеком. И в первую очередь это касается семьи того человека, который согрешает. Я сказал, что это в первую очередь поражает, наш грех, совершенный нами, он поражает тех, кого мы больше всего любим, нашу семью. И мы читаем, что страдания Ахинаамы, страдания Авигеи, жен Давида, были за его грех, за его неверное решение, за его неправильный поступок. Третий урок, который мы находим. Благодать Божия всегда дает надежду и показывает выход. И вот в этой истории, как я сказал, нам важно увидеть, как Бог действовал. Давид много сделал чего-то неверного и неправильно, но Бог своей благодатью, Он показывает, кто он есть на самом деле. Мы видим, что несмотря на то, что Давид был неправ, благодать Божья спасла его в этой ситуации. И нам кажется, что это военные планы филистимлян, они собрались на это совещание, это был военный штаб, они не были уверены в Давиде. Но на самом деле Божья рука действовала в этой ситуации. Для того, чтобы Давид не пошел воевать со своим народом. Божья благодать спасала и руководила, и выводила Давида из той ситуации, куда он поместил самого себя. Мы смотрим с вами вот на эти две главы, и мы можем сравнить Саула и Давида. Каждый из них пошел неверным путем. Саул, как мы сказали, он пошел к волшебнице искать совета, искать помощи. Давид пошел к филистимлянам. Каждый из них пошел неверным и неправильным путем. Но тем не менее, когда мы смотрим вот на каждого из них, мы видим разницу. Мы видим разницу между Саулом и Давидом даже в том, что, вы помните, Саул пошел к волшебнице ночью, а Давид ушел от филистимлян утром. Это показывает как бы нам вот эту ситуацию, состояние Саула и состояние Давида. Это разная ситуация. И мы сказали, что Давид в конечном итоге, он воззвал к Господу. Он укрепился упованием на Господа. Когда мы смотрим на Саула, мы нигде не видим, что Саул покаялся, что Саул обратился. Это будет последняя битва, в которой Саул погибнет. И мы не видим, что Саул в конечном итоге обратился к Господу, что он воззвал к Господу. И мы смотрим на Давида и на Саула в начале этих историй, и нам кажется, ну как-то они лицемерно поступают. И Саул поступил вот так вот, запретив всех волшебников, запретив идолопоклонство в своей стране, он сам приказал найти эту волшебницу. Разве это не лицемерие? Мы смотрим с вами на царя Давида, и я сказал, я думаю, что даже после того, когда его воцаряли, Давид не признался народу своему и не сказал, вы знаете, я когда-то хотел воевать против вас. Мы думаем, наверное, тоже какая-то часть лицемерия здесь есть. Но прежде чем мы осудим хоть Давида, хоть Саула, как важно нам посмотреть на самих себя. Потому что эти две главы, они говорят о том, что лицемерия достаточно в жизни каждого из нас. И очень часто каждый из нас оправдывает свои собственные грехи. Мы пытаемся найти какое-то оправдание, может быть, как Давид, который говорил, а что мне делать? Саул ищет моей жизни, я убегу туда, к филистимлянам. Бог видит это, Бог поймет меня. Разве в нашей жизни мы не поступаем так же лицемерно, когда мы допускаем какие-то грехи, когда мы допускаем то, что неверно, неправильно, то, что не должно быть у христианина, и мы пытаемся как-то оправдать себя этим? Мы пытаемся найти какие-то слова, Бог поймет, Бог видит, у меня нету другого выхода, такая жизнь моя, такой муж у меня, такие дети у меня, такие служители, такая ситуация, такая Америка сегодня. И мы пытаемся найти какие-то оправдания, на самом деле поступая лицемерно, потому что, будучи христианами, мы допускаем какие-то грехи в своей жизни. Возможно, так поступил когда-то Лот. Вы помните, когда Лот сделал свой выбор, и поселился там, в этих окрестностях Содома и Гоморры. И потом мы знаем, когда произошел этот момент, когда ангелы пришли, когда наступила вот эта кульминация, ангелы взяли Лота и вывели его оттуда, из этого беззаконного места. И Новый Завет называет его праведником, но когда мы смотрим на всю ситуацию Ветхого Завета, мы видим благодать Божия, которая была проявлена к Лоту, который был избавлен от того места греха, где он находился. Мы видим, благодать Божия была проявлена к Давиду, который шел на эту войну, но Бог своей благодатью, он вывел его из этой ситуации, потому что Бог верен. И мы понимаем, что суть нашего спасения не в том, что мы такие хорошие, мы заслужили своими делами, своими поступками, то, что Бог к нам хорошо относится. Мы видим Божью благодать. Он проявляет к нам свою милость и дарует нам спасение. Не потому, что мы что-то сделали, а потому, что Он послал Иисуса Христа, который умер на Голгофе за нас, который взял на себя наши грехи, который понес наказание, который умер и пролил кровь. И теперь Господь по благодати своей, Он дает нам спасение. Он освобождает нас, Он выводит нас из ситуаций,
1: Он открывает перед нами путь. Он дает нам надежду, Он дает нам упование. Это Божья благодать, которая открывается в этой истории Давида. Это Божья благодать, которую нам важно увидеть в жизни нашей. Каждый день мы допускаем грехи, лицемерие, какие-то действия, и мы уповаем на Божью благодать. Но Писание показывает нам, что Божья благодать, о которой сказано, явилась Божья благодать, спасительная для всех человеков. Эта Божья благодать принимается по вере. Так написано и в Ефесянам 2:8, «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар». Божье спасение, оно никогда не через наши дела. Оно по благодати, но эта благодать принимается верою. Это не просто ситуация, когда Бог берет нас из состояния греха и спасает. Верою мы приходим к Господу. Верою мы принимаем эту благодать. Верою, когда мы доверяем Господу себя, Божья благодать действует в жизни нас. И поэтому дай Господь, чтобы, смотря на эту историю, на этот темный период жизни Давида, мы увидели эту Божью благодать. Мы увидели, как она действует не только в жизни Давида, в жизни каждого из нас. И тогда, когда мы оказываемся в трудностях, в каких-то особых обстоятельствах, или, может быть, в темном состоянии греха, мы увидели эту дверь, которая открывается Божьей благодатью, и мы бы воззвали Господу и укрепились надеждою на Господа. Это единственно верный путь. Это единственный верный шаг. Это тот урок, который мы находим в этой истории жизни великого царя. И да поможет нам в этом Господь. Аминь.
2: Эту проповедь вы можете еще раз прослушать в нашем приложении смартфона под русским флагом в передачах проповеди, а также на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачные пажити».
1: Давид и его бедствия. Имя Давид означает «возлюбленный». Он был правнуком Вооза, богатого жителя Вифлеема, из колена Иудина. Отец Давида назывался Иессей, имя матери его неизвестно. У Давида было 7 старших братьев. Вероятно, он был лишним в семье. И о своем происхождении так написал: «Я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Псалом 57. С юности мальчику пришлось пасти отцовские стада. Это сблизило его с природою и научило полагаться на помощь Божию. Защищая овец, ему удавалось убить льва и медведя. Как он это сделал, не описано, а лишь упомянуто. 1 Царств 17, 34-36. В апокрифическом 151-м псалме Давид говорит о себе: «Я был меньший между братьями моими и юнейший в доме отца моего. Пас овец отца моего. Руки мои сделали орган, персты мои настраивали псалтирь». Из Давида на лоне природы развивался пастух и музыкант. Дома его почти не видели. Когда пророк Самуил пришел в Вифлеем и после жертвоприношения зашел в дом Иессея, чтобы помазать одного из его сыновей в царя над Израилем, то Иессей подводил всех семерых, а восьмого Давида лишь по требованию пророка призвали домой. Внешний вид Давида был такой. Он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицом. 1 Царств, 16 глава, 12 стих. И взял Самуил рог с елеем и помазал его среди братьев его. И почивал Дух Господень на Давиде с того дня и после. Помазание Давида пророком не подняло его в глазах братьев. Давида на некоторое время пригласили во дворец Саула развлекать царя своею игрою на гуслях. Когда началась война с филистимлянами, Давид возвратился в Вифлеем и был послан пасти овец. 3 его старших брата пошли на войну. Однажды отец велел Давиду пойти и узнать о здоровье братьев его, находящихся в войске. Старший из них, Елиав, сделал выговор Давиду: «Зачем ты сюда пришел? И на кого оставил немногих овец тех в пустыне? Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое. Ты пришел посмотреть на сражение». 1 книга Царств, 17 глава, 28 стих. Давид не спорил. Но когда он услышал дерзкие насмешки филистимского великана Голиафа над воинством израильским и увидел страх, напавший на израильтян, он пошел к царю Саулу и высказал свою уверенность в победе над Голиафом, говоря: «Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина». Давид был уверен, что Голиаф падет, потому что он поносит воинство Бога Живаго. Саул нарядил Давида в свои воинственные доспехи, но Давид нашел их непривычными для себя. Он взял свою пастушескую сумку, в которую положил 5 гладких камней, свою пращу и выступил против великана. Филистимлянин с презрением посмотрел на дерзкого юношу. Но метко пущенный из пращи камень вонзился Голиафу в лоб, и он упал, а подбежавший Давид извлек из ножен меч Голиафа, меч и отсек ему голову. Видя смерть своего героя, филистимляне обратились в бегство. Евреи догоняли их и убивали до входа в города Еф и Аккарон. Возвращавшихся победителей встречали еврейские женщины и девушки музыкой и пением припева. Саул победил тысячи, а Давид — десятки тысяч. Этот припев сделался для Давида источником многих испытаний. Завистливый Саул подумал: «Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи. Ему не достает только царства». злой дух от Бога снова начал мучить Саула. И когда Давид, как и перед войною, играл на гуслях для успокоения больного царя, Саул метнул в него копье с намерением убить и не допустить, чтобы Давид стал царем. Давид отскочил и остался жив. Тогда его удалили из дворца и сделали тысяченачальником. Но пастух оказался очень благоразумным при исполнении новых для него обязанностей. Что сделать с Давидом? Узнавши, что Давида любит Милхола, младшая дочь Саула, завистливый царь решил воспользоваться этим, чтобы погубить Давида. Сказал слугам передать Давиду, что царь благоволит к нему и готов выдать за него дочь свою, если он убьет 100 филистимлян, и представит ему доказательства. Саул рассчитывал, что скорее филистимляне убьют Давида, нежели он убьет 100 человек. Но Давид убил 200 и представил все доказательства. Саул выдал дочь свою за Давида, но не переставал опасаться его и сделался врагом его на всю жизнь. В последующих военных действиях Давид прославился своими подвигами, а это еще больше и больше озлобляло Саула. После нанесенного Давидом великого поражения филистимлянам, Саул бесновался, а Давид своей игрою пытался его успокоить. Саул метнул в Давида копье. Давид отскочил, а копье вонзилось в стену. Давид убежал в свой дом. Саул послал слух стеречь дом Давида, а утром убить его. Но Милхола, дочь Саула и жена Давида, узнавши об этом, помогла ему ночью бежать из дому, а на его место положила в постель статую. Утром сказала Сауловым слугам, что Давид болен. Царь приказал слугам принести Давида на постели к нему на расправу. И тогда открылось, что Давида давно уже нет дома. Другой раз, убегая от Саула, Давид пришел в Номву, город священников, и попросил у первосвященника Ахитува дать ему хлеба на дорогу и какое-нибудь оружие. Ахитув, ничего не знавший о вражде Саула к Давиду, как зятю царя, не имея другого хлеба, дал хлебы предложения, взятые из Кинии и меч Голиафа. За это Саул, по донесению Доика и Думеянина, приказал перебить всех священников Номвы, 85 человек. Давид же пришел в филистимский город Геф, надеясь там скрыться. Но его скоро узнали и привели к царю Анхусу. Давид, опасаясь за свою жизнь, притворился сумасшедшим. Анхус легко поверил этому, считая, что нормальный человек не искал бы убежища у своих врагов. Из Гефа Давид убежал в пещеру Адуламскую в земле Израильской. Туда пришли к Давиду его родственники, опасавшиеся мести Саула. Своих родителей Давид отправил на жительство к царю Моавитскому. К Давиду собралось около 400 человек, обиженных и притесняемых. Образовался отряд. По совету пророка Гада, оказавшегося в числе его сторонников, Давид оставил пещеру и перебрался в лес Херет в уделе Иудином. Туда прибежал к нему из Номвы Авиафар, сын первосвященника Ахитува, и принес с собою священный ефод. Услышавши, что филистимляне грабят город Кеиль, Давид поспешил напасть на грабителей и спас жителей Кеиля. Задержался на время в этом городе. Саул поспешил со своим войском к Кеилю, чтобы захватить там Давида, но Давид, узнавши, что кеиляне готовы предать его Саулу, ушел из города в неприступные места в пустыне Зиф. Зифеи донесли Саулу, где находился Давид, и Саул захватил бы его там. Но донесение, что филистимляне напали на землю израильскую, заставило Саула покинуть Давида и поспешить на защиту своей страны. После этого Давид устроился в безопасных местах Эн-Гедди, известных своими пещерами. Там Давид имел возможность убить Саула, который зашел в ту пещеру, где скрывался Давид со своими людьми. Но Давид не дерзал поднять руку на помазанника Господня. Другой раз Саул со своим войском искал Давида на холме Гахила. Заночевал. Ночью Давид проник в стан Саула, забрал копье и кувшин с водою, стоявшие у изголовья царя, взошел на вершину горы и начал порицать Авенира, начальника войска Саулова, за небрежную охрану царя. Проснувшийся Саул узнал голос Давида, удивился его великодушию, сознал свое безумие и призывал Давида возвратиться. Но Давид, зная непостоянство Саула, не поверил ему и, опасаясь дальнейших преследований, решил со своим отрядом уйти Анхусу, царю Гевскому, который принял его в надежде, что Давид поможет ему воевать с Саулом. Анхус даже дал Давиду город Секелаг. Во время начавшейся войны с Израилем Давид со своим отрядом был на филистимской стороне. Но князья филистимские не доверяли Давиду и опасались, чтобы во время сражения он не перекинулся на сторону Израиля, отослали его обратно в Секелаг, который во время отсутствия Давида был сожжен амаликитянами. Это было последнее бедствие Давида до его воцарения. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 10 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 1 за 2020 год. Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 2 за 2020 год. «Любовь не мыслит зла». Слово редактора. Вальдемар Цорн, главный редактор.
2: Обетование. «Как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем», писал апостол Павел. Несколько лет назад сын предложил мне вместе с ним купить лодку, моторную, довольно большую. Но чтобы на такой по рекам, озерам и морям ходить, права нужны. Да еще какие. В общем, ходил я на курсы, изучал правила, особенности рек, озер и морей. А буев сколько всяких разных бывает, и все имеет свое значение. Полоски, окраска, расположение. К экзаменам готовился как никогда в жизни. Сдал. Практическое вождение – сдал. Узлы всякие вязать – тоже сдал. Потом снова пришлось учиться. На самом большом озере Германии свои правила. Получил я, так сказать, капитанский патент. Могу даже на небольших кораблях катать пассажиров по морю или озеру. Прошло время. Отпуск раз в год. Чаще всего не на море и не с лодкой. Спросите меня сейчас что-нибудь из правил. Понятия не имею. Узлы и те забыл, как вязать. Почему? Практики нет. На машине другое дело. Не задумываясь, переключаю, включаю, торможу, останавливаюсь и пропускаю. Каждый день эти правила определяют мое поведение в машине. И я о них не задумываюсь. Но я не о правилах морских, а о жизни нашей. Почему нам нужно постоянно себе самому, а порой и другим указывать на правила? Я даже не о богословском аспекте этого вопроса, хотя игнорировать его никак нельзя, а о самом практическом. Мы покаялись, приняли Христа верой, получили прощение грехов и дар вечной жизни, порадовались, поликовали, рассказали ближним, и постепенно будни наши снова стали серыми и почти не отличаются от прежней жизни. «Как вы приняли Христа Иисуса, так и ходите в Нем», призывает нас апостол Павел. «Каждый день, при каждой встрече, при каждом искушении в сердца наши излилась любовь Божья Духом Святым, данным нам, утверждает Священное Писание, чтобы нам каждый день ею жить и не мыслить зла, и не унывать, и не завидовать, и не злословить». По существу, описание любви апостолом Павлом в 13 главе 1 послания Коринфянам не правило, а обетование. Она в нас. Давайте ею жить каждый день, не задумываясь.
3: Лев Болеславский. Была мгновенной благодать и жажда всех в себя принять и раздарить себя без страха, то проступала суть моя из будущего бытия, подобно молнии из мрака. Проповедь. Петр Луничкин. Любовь не ищет зла. Замечательный вид искусства — витражи. В солнечную погоду они, преломляя свет под самыми разными углами, создают особую атмосферу радости, тепла и уюта. Но стоит только солнцу скрыться, как вся их привлекательность сразу пропадает. Люди как витражи. Когда в жизни мирского человека все хорошо, он светится, он симпатичен и привлекателен, он любит и любим. Но если вдруг кто-то нанесет ему обиду или причинит боль, то вся привлекательность человека сразу же исчезает, а вместо нее проявляется его «я». И обидчик, случилось это нечаянно или намеренно, неважно, незамедлительно получит отпор в виде гневного слова, а то и физического воздействия, даже если речь идет о близких людях. Любви как не бывало. В миру говорят, от любви до ненависти один шаг. Любовная лодка разбилась о быт. Получается, что любви есть место только тогда, когда все хорошо. Но как быть, если человека кто-то обидел? Истинные причины. Актуальна ли эта проблема только для неверующих людей? Увы, нет. Конечно, христиане глубже понимают смысл любви, ведь у них есть все необходимые для этого ориентиры, указанные в Священном Писании. Однако в Новом Завете встречаются примеры и не очень братолюбивых христиан. Члены Коринфской церкви были одаренными Богом людьми. Они проявляли большую ревность в служении, но при этом не имели добрых отношений друг с другом. Услышав о разделении среди коринфских христиан, Павел написал им письмо, чтобы указать на истинную причину их конфликтов. Отсутствие мира среди верующих людей тесно связано с недостатком понимания и настоящей любви. В том же письме апостол Павел раскрыл суть христианской любви, сходящей к нам свыше. Она долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, на все надеется, все переносит. Первое послание Коринфянам, глава 13, стихи 4-7. Подаренная способность. Это наставление, обращенное к первоапостольской церкви, актуально и сегодня. Можно ли сказать, что современные христиане долготерпеливы и милосердны, что им чужда зависть, они никогда не превозносятся, не гордятся? К сожалению, так бывает не всегда. Способен ли каждый искренний христианин на такую любовь? Да, способен. Но не сам по себе, а как написано. Любовь Божья излилась в наши сердца Духом Святым, данным нам. На такую любовь способен только живущий в нас Дух Святой, а значит, и каждый христианин. Ибо кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Многие христиане заучивают стихи Священного Писания наизусть. Это хорошо и полезно для души, но если заученная теория, пропущенная через сердце, не реализуется в жизни, она абсолютно бесполезна. Писание может быть книгой, которую читают, а может быть, словом, по которому живут. Псалмопевец говорит: «В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить перед Тобою». Псалом 118, стих 11. Божье слово открывает человеку суть Евангелия. Оно делает его духовно зрелым и способным любить, преодолевая любые жизненные невзгоды, обиды или боль. Пятая колонна. Другая проблема нарушенных отношений между людьми, по словам апостола Павла, заключается в том, что зло проникло в те сферы, где должна господствовать любовь. В русском синодальном переводе Библии греческий глагол переведен словом «мыслить». Любовь не мыслит зла. Первое послание Коринфянам, глава 13, стих 5. Уже давно доказано, что мысли не только связаны с настроением человека, но и формируют его намерения. Все взлеты и падения, радости и печали начинаются с мысли. Кто-то сказал: «Следи за своими мыслями, они становятся словами, следи за своими словами, они становятся поступками». Способность думать – это замечательный дар, но способность не помышлять о плохом – это приобретение еще более великое, благодатное. Глагол «мыслить» использовался также при описании бухгалтерской деятельности, поэтому его можно перевести и словами «считать», «записывать кому-либо на счет», «засчитывать долги». Исходя из этого значения, текст первого послания Коринфянам главы 13 стиха 5 иногда переводят «любовь не засчитывает зло». Истинная любовь ни с кем не сводит счеты, потому что никаких счетов не ведет. Это любовь бескорыстная, без поиска личной выгоды. Тот, кто любит, не станет обращать внимание на причиненную ему обиду. Настоящая любовь не может думать плохо о том, кого любит. Она стремится отвергнуть любое обвинение. Тем не менее, любовь не носит розовых очков и, зная о недостатках ближнего, продолжает думать о нем доброе. Считать или не считать? Если обращать внимание на обиды и недостатки, подсчитывать их и накапливать в сердце, то с любовью можно распрощаться. Конечно, возникает естественный вопрос, как можно забыть супружескую измену, подлость, предательство, лицемерие. На самом деле, любовь не требует все это удалить из памяти. Истинная любовь помогает человеку простить, чтобы горечь от нанесенных обид больше не омрачала взаимоотношений с обидчиком. Она дает силы увидеть тех, кто причиняет нам боль через призму Божьей любви, потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступления их. Второе послание Коринфянам, глава 5, стих 19. Один из поучительных библейских примеров. Судьба Ахитофела, советника царя Давида. Он обладал авторитетом мудрого человека. Советы же Ахитофела, которые он давал в то время, считались, как если бы кто спрашивал наставление у Бога. Вторая книга Царств, глава 16, стих 23. Во время восстания Авессалома против своего отца Давида Ахитофел открыто поддержал мятежников и перешел на сторону врагов царя. Он поступил так, потому что не мог простить Давиду его грех с Версавией, вероятно, внучкой Ахитофела. Этот человек считал, что только глупые люди показывают свою обиду, но мудрые хранят ее в глубине души, помня о том, что час расплаты однажды наступит. Однако Ахитофелу не суждено было исполнить свой замысел. Бог не допустил. Поняв, что потерпел поражение, Ахитофел вернулся домой и, терзаемый злобой, покончил жизнь самоубийством. Иисус Христос, страдая за наши грехи на Голгофе, воскликнул: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Далее сказано: «И делили одежды его, бросая жребий, и стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий». Луки, глава 23, стихи 34-35. Если вас обидели, не стоит уподобляться Ахитофелу. У нас есть замечательный пример Христа. Позвольте Господу руководить вашей жизни. Сила личного примера. Когда родные, друзья и знакомые увидят нашу любовь к ним, они, возможно, задумаются и тоже захотят изменить себя. Важно не только принять Христа в свое сердце, но и продолжать познавать Его на протяжении всей жизни, стремиться быть похожими на Него. Это требует усилий и особого посвящения, но результат того стоит. Жить, руководствуясь принципами истинной любви, самая эффективная проповедь Евангелия. Главный вопрос заключается в том, готовы ли мы к этому духовному подвигу, способны ли прощать, помня о том, что и мы ошибаемся, согласны ли проявлять свою любовь к тем, кто причинил нам боль, кто вызывает у нас невольное раздражение и гнев, готовы ли мы трудиться над этим, полагаясь на помощь Господа. Только тогда люди увидят настоящую церковь и настоящих христиан, когда любовь между ними будет не пустым звуком, а самой жизнью. Ничто так не притягивает человека к церкви, как царящая там неподдельная любовь, способная прощать и миловать. В Библии мы находим много иллюстраций такой любви. Например, читаем в книге «Деяния апостолов». «И побивали камнями Стефана, который, преклонив колени, воскликнул громким голосом: „Господи, не вмени им греха этого“». Деяния апостолов, глава 7, стихи 59-60. Стефан простил своих обидчиков и с чистым сердцем ушел к Господу. Несколько советов. Не превращайте свое сердце в хранилище обид. Молитесь за обидчиков. Прощайте, как и Господь простил нас. Помните чудные слова молитвы Господней. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. В этом истина, указывающая на тесную связь между состоянием нашего сердца и Божьей милостью. Если прощаем мы, то и Он простит нас. В современном мире слово «любовь» утратило свое истинное значение. Любовь часто отождествляется симпатией, романтическими отношениями, сексуальным влечением. Такая любовь тривиальна. Она больше похожа на эмоции, страсть. Такие чувства трудно сохранить долгое время и пронести их через жизненные испытания. Но истинная любовь может все пережить. Она основана не на эмоциях. Это посвящение Господу и духовный труд, осознанный выбор христианина. Любовь не мыслит зла, не сводит счеты, но все прощает. Истинной любовью мы можем являть Христа миру, и это самый чудесный дар человеку.
1: Духовная статья. Яков Крёкер. Посвящение Господу. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. 1 Петра 2:9. Сущность ветхозаветного священства настолько полно совпадает с сущностью Церкви Божьей, что апостол Петр свободно прибегает к упомянутому выше утверждению: вы род избранный, царственное священство. Какая бы сторона этого вопроса апостолам не рассматривалась, возведение в сан священника, его служение, права или наследие – все указывало на Церковь Божью. О, если бы мы так рассматривали Церковь, то непременно захотели бы склониться перед престолом Бога и Агнца в искреннем благоговении. Чем больше мы познаем, насколько высоко и свято положение, к которому мы призваны через рождение свыше, тем ревностнее будем стараться жить в соответствии с небесным призванием. Служение ветхозаветного священника начиналось с его возведения в сан. Это были те врата, за которыми Божьему избраннику открывалась новая жизнь, наполненная большой ответственностью и благословениями. Никто не мог совершать священнические служения, минуя посвящение. Поэтому Аарон и его сыновья, по Божьему установлению, прошли через соответствующий обряд, утвердивший их на служение. В 8 главе книги Левит мы находим подробное описание этого обряда. Уже при беглом рассмотрении данного события становится понятно, что посвящение имело две стороны – Божью и человеческую. В процессе посвящения основное действие совершал Господь, а его избранники продолжали начатое им дело. Бог благословил Аарона и его сыновей, без этого они не смогли бы священнодействовать в полном смысле слова. Будущие священники были омыты, одеты в специальные одежды и помазаны елеем. Все эти действия по Божьему повелению совершил над ними раб Божий Моисей. Аарон и его сыновья были прежде всего омыты. «И привел Моисей Аарона и сыновей его, и омыл их водою» – Левит 8:6. Мы знаем, что любой обряд омовения в Священном Писании указывает на внутреннее очищение. Следовательно, Богу было угодно ясно показать народу, ставшему свидетелем посвящения будущих священников, что, приступая к служению, Аарон и его сыновья прежде должны очиститься от своих грехов. С нечистотой и прегрешениями, совершенными в прежней жизни, они не могли предстоять пред Богом и служить Ему. Если они хотели иметь доступ к Господу, жить в Его святом присутствии, им нужно было осудить и удалить от себя то, что недопустимо пред Его лицом, а именно грех. Поэтому Моисей омыл их водой. Омыв Аарона и его сыновей, Моисей одел их. Это тоже имело глубокий смысл. Священники должны были приходить в святилище и служить Богу не только очищенными, но и в особой одежде. Поэтому описание одежды священников дается с мельчайшими подробностями. Всем одеждам, которые священники надевали для служения в святилище, надлежало быть из белого льна. Это был цвет израильского священства. Он указывал на то, что Бог живет во свете и одевается им, как ризою. Псалом 103:2. Поэтому одежда его священников символизировала этот цвет. Весон в Священном Писании является образом чистоты и праведности. Пророк Исаия назвал одежду праведника ризами спасения и одеждой правды. Исаия 61:10. А в Откровении Иоанна Богослова весон именуется праведностью святых. Откровение 19:8. Священник, облаченный в белые одежды, должен был предстоять перед Богом и служить Ему. За облачением следовало помазание. «И взял Моисей елей помазания, и помазал скинию, и все, что в ней, и осветил это. И возлил елей помазания на голову Аарона, и помазал его, чтобы осветить его» – Левит 8:10-12. Аарон и его сыновья стояли перед Богом и его народом, омытые, облаченные в белые одежды. Однако этого было недостаточно для их посвящения на служение. Господь велел Моисею помазать Аарона и его сыновей священным елеем. Хотя в книге Левит описано лишь помазание Аарона, текст из книги Исход 30:30 говорит о том, что сыновья священника тоже должны быть помазаны священным елеем. Согласно еврейской традиции, обряды помазания первосвященника и священников отличались тем, что первому елей изливался на голову, а вторым только мазался лоб. Итак, и Аарон, и его сыновья были помазаны священным елеем. И это тоже имело важное значение. Елей в Священном Писании выступает прообразом Святого Духа. Господь свидетельствовал, что священническое служение может совершаться лишь при помощи священной силы, которая обретается через помазание от Бога. Итак, будущие священники были омыты и облачены в священническую одежду, однако это еще не делало их способными служить Богу. Омовение в духовном смысле отделяло их от нечистоты, облачение в особую одежду позволяло входить в присутствие Божье, но только после помазания елеем они могли совершать служение перед Господом. Духовная сила для практического служения дается только Богом, и только эта сила поможет нам жить и служить так, как угодно Ему. Это посвящение на служение указывает нам на сущность возрождения. Господь Иисус Христос сказал: «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божьего» Иоанна 3:3. Тот, кто сегодня задается вопросом Никодима «как это может быть?», имеет возможность в обряде возведения в сан священника найти для себя чудесный ответ. Мы, как дети Божьи, должны пройти подобным путем, тем путем, которым прошли священники времен Моисея и Аарона, чтобы иметь право предстоять перед Богом и иметь общение с Ним. Возрождение всегда представляло собой тесные врата, через которые люди входили в общение с Господом. Никто не может претендовать на право быть Его чадом, членом Церкви Христовой, не родившись от Бога. Неформальное присоединение к Церкви, ни общение с народом Божьим не делают людей гражданами неба, поэтому права христиан, благословения и обязанности не могут принадлежать таковым. Если мы хотим быть сопричисленными к царственному священству, нам необходимо рождение свыше, которое выполняет в этом отношении ту же роль, что и посвящение в древности. Как и посвящение на служение священника, возрождение имеет Божью человеческую сторону. То, что мы сами не можем сделать для своего спасения, совершает Бог. Апостол Павел, размышляя о человеческих попытках исполнить закон, в отчаянии воскликнул: «Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти?» Однако Бог явил ему свою благодать, и далее он свидетельствует: «Благодарю Бога моего через Иисуса Христа, Господа нашего» Римлянам 7:24-25. Бог очищает нас кровью своего Сына, облекает в праведность Сына, и Он же совершает наше помазание Духом Христа. Сами мы никогда не смогли бы этого сделать. Суть спасительной евангельской вести заключается в том, что в Иисусе Христе обретается покой. Эта чудесная весть сообщает всем обремененным и воздыхающим, что есть бремя, которое не угнетает, блаженное иго того, кто призывает. «Придите ко мне, все измученные и обремененные, и я успокою вас» Матфея 11:28. Только во Христе для всех мытарей и грешников открыт источник, дающий силу для новой жизни. Только из этого источника течет ручей, очищающий от всякой нечистоты. Бог хочет сделать для нас нечто большее, чем только очистить. Когда блудный сын вернулся домой, отец приказал своим слугам принести одежду, которая должна была прикрыть наготу сына. Бог облекает нас в ризы спасения, в праведность Иисуса Христа. Он не только прощает наши грехи, но и дарует вечную, неприходящую жизнь в Своем Сыне. Прощение не может заменить жизнь, утраченную вследствие грехопадения. Поэтому Бог не только очищает нас, но и дарует жизнь, чтобы мы, оправданные, могли приближаться к Нему. Не те, кто был под законом, не те, кто жил вне закона, по собственным своим обычаям не могли иметь праведности, соответствующей святости Бога и дающей право находиться в Его присутствии. Поэтому Он по Своей благодати дарует праведность и жизнь в Своем Сыне тем, кто уповает на Него. Итак, мы становимся очищенными и примиренными с Господом посредством смерти Сына Божьего, а также оправданными и спасенными посредством Его жизни. Эту великую весть в Новом Завете о спасительном действии Бога апостол Павел выражает чудесными словами, говоря, что Христос предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Римлянам 4:25. Данная истина имеет большое практическое значение. Многие люди, даже пережив возрождение, ищут праведность в самих себе. Они полагают, что их ветхая сущность каким-то необъяснимым образом преобразилась и теперь с помощью особых упражнений может стать похожей на святость Божью. Однако это невозможно. Избавление, которое совершает Бог в нашей жизни, заключается не в улучшении ветхого Адама, а в осуждении его. Наша ветхая природа, пусть даже более или менее приличная ее часть, не может находиться в присутствии Бога. Поэтому Он дарует нам новую жизнь, и это жизнь в Его возлюбленном Сыне, воскресшем из мертвых. Она не обретается путем самосовершенствования. Нужно, чтобы Бог даровал ее нам и чтобы сам Христос привел ее в действие в нас. В результате принятия этого дара Божьей благодати мы становимся совершенными в Божьем Сыне. Если мы родились свыше, то Христос живет в нас, и Его жизнь, следовательно, должна быть видна в нашей жизни. Подобно тому, как мы некогда всем своим существом служили ветхому Адаму, так ныне, получив рождение свыше, должны во всей полноте служить второму Адаму и являть характер Христа. Не следует ожидать исправления нашей ветхой природы. Она не может обновиться и потому должна занять место, определенное ей Богом. Господь не ожидает, что мы явимся к Нему во славе своей плоти. Он пригвоздил ее к кресту, тем самым осудив ее, чтобы мы могли жить жизнью Его Сына. Христос является для нас одеждой праведности, в которой мы обрели право служить великому Богу. Очистив и одев нас в одежды праведности, Бог помазывает нас Духом Своего Сына. Это третья, завершающая часть процесса нашего возрождения. Посредством Духа Святого Бог запечатлевает в нас и свидетельствует нашему Духу о том, что отныне мы – дети Божьи. Следует отметить, что помазание в Писании всегда связано со служением. Так в Ветхом Завете священный елей изливали лишь на тех людей, которых Бог призывал на служение пророка, священника или царя. Что же означает для нас помазание Святым Духом? Мы возрождены для того, чтобы служить. Сами по себе мы не способны к служению Богу. Мы не можем понять Бога, Его замыслы и намерения, однако Дух Святой понимает Отца и Сына. Мы помазаны Духом Святым для того, чтобы Он передал нам откровение Отца и жизнь Сына. Израильский народ, вышедший из Египта, Бог крестил в столпе облачном. Столб был путеводителем народа в пустыне. Народ не знал ни путей, которыми нужно идти, ни мест, где отдыхать. Но Бог знал и то, и другое, поэтому сделал народ зависимым от столпа облачного и столпа огненного. Так и мы, родившись свыше, были крещены Духом Святым и, следовательно, стали зависимы от Него. Он является для нас наивысшим авторитетом, через которого мы получаем свет и разум, понимаем Слово Божье, посредством которого Бог руководит нами, учит бороться и служить. Что сделало Сына Божьего способным жить в этом мире и не оскверниться Его нечистотой, исполнить величайшую миссию, возложенную на Него Отцом? Ответ один. Помазание, которое Он получил от Отца. В Духе Своего Отца Иисус Христос жил на земле, в Духе Отца Он служил, в Его Духе страдал и умирал. Сила Сына Божьего заключалась в единстве с Небесным Отцом. Подобно этому и наша сила заключается в Сыне Божьем. Вот почему при нашем возрождении мы получаем от Бога помазание Духом Его Сына. Как ясно выражал эту истину апостол Павел, верующим в Галатии, которые захотели возвратиться к закону и упованию на собственные силы, он писал: «Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от женщины, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, взывающего «Авва, Отче» Галатам 4:4-6. Если бы Павел, бывший фарисей, иудей-фанатик, не получил духа усыновления, Римлянам 8:15, то он бы не смог так хорошо описать суть сыновства возрожденных людей. Он на личном опыте познал, что сыновство верующего человека непременно связано с присутствием в нем Святого Духа. Признаками нового человека для апостола Павла являлись прощение грехов благодаря жертве Христа, а также новая жизнь во Христе и запечатление Святым Духом. Это христоцентричное Евангелие апостола Павла обнаруживается в общих чертах уже в ветхозаветном обряде посвящения на служение будущих священников.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 11 часов.
1: Евангелие от Иоанна, глава 11. Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее. Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и оттерла ноги его волосами своими. Сестры послали сказать ему: «Господи, вот кого ты любишь, болен». Иисус, услышав то, сказал: «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий». Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря. Когда же услышал, что он болен, то пробыл 2 дня на том месте, где находился. После этого сказал ученикам: «Пойдем опять в Иудею». Ученики сказали ему: «Равви, давно ли иудеи искали побить тебя камнями, и ты опять идешь туда?» Иисус отвечал: «Не 12 ли часов во дне? Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего, а кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним». Сказав это, говорит им потом: «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». Ученики его сказали: «Господи, если уснул, то выздоровеет». Иисус говорил о смерти его, а они думали, что он говорит о сне обыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо: «Лазарь умер, и радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали, но пойдем к нему». Тогда Фома, иначе называемый Близнец, сказал ученикам: «Пойдем и мы умрем с ним». Иисус, придя, нашел, что он уже 4 дня в гробе. Вифания же была близ Иерусалима, в стадиях в 15. И многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о брате их. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу ему. Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». Иисус говорит ей: «Воскреснет брат твой». Марфа сказала ему: «Знаю, что воскреснет в воскресенье, в последний день». Иисус сказал ей: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек. Веришь ли сему?» Она говорит ему: «Так, Господи, я верую, что ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Сказав это, пошла и позвала тайно Марию, сестру свою, говоря: «Учитель здесь и зовет тебя». Она, как скоро услышала, поспешно встала и пошла к нему. Иисус еще не входил в селение, но был на том месте, где встретила его Марфа. Иудеи, которые были с нею в доме и утешали ее, видя, что Мария поспешно встала и вышла, пошли за нею, полагая, что она пошла на гроб плакать там. Мария же, придя туда, где был Иисус, и увидев его, пала к ногам его и сказала ему: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с нею иудеев плачущих, сам воскорбел духом и возмутился, и сказал: «Где вы положили его?» Говорят ему: «Господи, пойди и посмотри». Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили: «Смотри, как он любил его». А некоторые из них сказали: «Не мог ли сей, отверзший очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер?» Иисус же опять, скорбя внутренно, приходит ко гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит: «Отнимите камень». Сестра умершего, Марфа, говорит ему: «Господи, уже смердит, ибо 4 дня, как он во гробе». Иисус говорит ей: «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: «Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня. Я и знал, что ты всегда услышишь меня, но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня». Сказав это, он воззвал громким голосом: «Лазарь, иди вон!» И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. Иисус говорит им: «Развяжите его, пусть идет». Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в него. А некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили: «Что нам делать? Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него, и придут римляне и овладеют и местом нашим, и народом». Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: «Вы ничего не знаете, и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ, и не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино. С этого дня положили убить его. Посему Иисус уже не ходил явно между иудеями, а пошел оттуда в страну близ пустыни, в город, называемый Ефраим, и там оставался с учениками своими. Приближалась Пасха Иудейская, и многие из всей страны пришли в Иерусалим перед Пасхою, чтобы очиститься. Тогда искали Иисуса, и, стоя в храме, говорили друг другу: «Как вы думаете, не придет ли он на праздник?» Первосвященники же и фарисеи дали приказание, что если кто узнает, где он будет, то объявил бы, дабы взять его.

Евангелие от Иоанна, глава 12. За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь, умерший, которого Он воскресил из мертвых. Там приготовили Ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с Ним. Мария же, взяв фунт нардового, чистого, драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги Его. И дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников Его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать Его, сказал: «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?» Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Иисус же сказал: «Оставьте ее. Она сберегла это на день погребения моего, ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда». Многие из иудеев узнали, что он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне, Царь Израилев!» Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: «Не бойся, дщерь Сионова, се царь твой грядет, сидя на молодом осле». Ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему. Народ, бывший с ним прежде, свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо. Фарисеи же говорили между собою: «Видите ли, что не успеваете ничего? Весь мир идет за ним». Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые еллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит о том Андрею, и потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой. Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего. Но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя Твое». Тогда пришел с неба глас: «И прославил, и еще прославлю». Народ, стоявший и слышавший то, говорил: «Это гром». А другие говорили: «Ангел говорил ему». Иисус на это сказал: «Не для меня был глас сей, но для народа. Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон.
И когда я вознесен, буду от земли, всех привлеку к себе». Сие говорил он, давая разуметь, какою смертью он умрет. Народ отвечал ему: «Мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек. Как же ты говоришь, что должно вознесену быть Сыну Человеческому? Кто этот Сын Человеческий?» Тогда Иисус сказал им: «Еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма. А ходящий во тьме не знает, куда идет. Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. Столько чудес сотворил Он пред ними, и они не веровали в Него. Да сбудется слово Исаии, пророка: «Господи, кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня?» Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия: «Народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами и не уразумеют сердцем и не обратятся, чтобы я исцелил их». Сие сказал Исаия, когда видел славу его, и говорил о нем. Впрочем, и из начальников многие уверовали в него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. Иисус же возгласил и сказал: «Верующий в меня не в меня верует, но в пославшего меня. И видящий меня видит пославшего меня. Я – свет, пришел в мир, чтобы всякий верующий в меня не оставался во тьме. И если кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти мир. Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Ибо я говорил не от себя, но пославший меня Отец, Он дал мне заповедь, что сказать и что говорить. И я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. Итак, что я говорю, говорю, как сказал мне Отец».

Евангелие от Иоанна, глава 13. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки его, и что он от Бога исшел и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему: «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» Иисус сказал ему в ответ: «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после». Петр говорит ему: «Не умоешь ног моих вовек». Иисус отвечал ему: «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». Симон Петр говорит ему: «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову». Иисус говорит ему: «А мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все. Ибо знал он предателя своего, потому и сказал: не все вы чисты». Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им: «Знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Истинно, истинно говорю вам, раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете. Не о всех вас говорю. Я знаю, которых избрал. Но да сбудется Писание: ядущий со мною хлеб поднял на меня пяту свою. Теперь сказываю вам, прежде нежели то сбылось, дабы, когда сбудется, вы поверили, что это я. Истинно, истинно говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, а принимающий меня принимает пославшего меня». Сказав это, Иисус возмутился духом и засвидетельствовал, и сказал: «Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком он говорит. Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит. Он, припав к груди Иисуса, сказал ему: «Господи, кто это?» Иисус отвечал: «Тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам». И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту, и после сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему: «Что делаешь, делай скорее». Но никто из возлежавших не понял, к чему он это сказал ему. А как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему: «Купи, что нам нужно к празднику», или «чтобы дал что-нибудь нищим». Он, приняв кусок, тотчас вышел, а была ночь. Когда он вышел, Иисус сказал:
ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем. Если Бог прославился в Нем, то и Бог прославит Его в себе, и вскоре прославит Его. Дети, недолго уже быть мне с вами. Будете искать меня, и как сказал я иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь. Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Симон Петр сказал ему: «Господи, куда ты идешь?» Иисус отвечал ему: «Куда я иду, ты не можешь теперь за мною идти, а после пойдешь за мною». Петр сказал ему: «Господи, почему я не могу идти за тобою теперь? Я душу мою положу за тебя». Иисус отвечал ему: «Душу твою за меня положишь? Истинно, истинно говорю тебе, не пропоет петух, как отречешься от меня трижды».

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: Германии 12 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зейгенсвелле «Волна благословения», радиопередачу «Тихие воды». В ней вы услышите короткие проповеди на разные темы.
2: Дорогая церковь, добрый вечер. Меня зовут Михаил, если с кем-то я не знаком. Тема будет очень такая, может быть, сложная. Может быть, она будет необычная или текст необычный избран для размышления. Но когда-то для меня он стал таким прекрасным, что я находился под впечатлением и вдохновением долгое время. Он и сейчас меня впечатляет и вдохновляет. Этот текст расположен в 11 главе послания к евреям. Вы помните, что эта глава, она рассказывает о героях веры. Некоторые даже называют эту главу «Чертог веры». В этой главе перечислено 16 имен героев веры. Некоторые не называются по именам, как, например, Иисус Навин, верою пали стены Иерихонские, и верою скрываем был Моисей, имена родителей Моисея, то есть некоторые не названы по именам. Но, тем не менее, о вере в 11 главе евреям сказано 26 раз. Я попытался посчитать, сколько достижений веры здесь рассматривается и перечисляется. Я насчитал 43. Ну, пусть будет так примерно 43 достижения веры вот в этой самой главе. И эта вера рассматривается с разных сторон. Вот на примере одного человека одна сторона красивой веры раскрывается. На примере другого героя веры другая сторона красоты веры раскрывается. И вот среди них есть как бы такие, знаете, понятные поступки и достижения веры, но есть и не очень понятные. Ну, например, верою Ной построил ковчег, устроил ковчег спасения. Это как-то понятно. То есть он поверил, что будет какой-то катаклизм, суд, что нужно будет спасаться на вот этой большой лодке. И для того, чтобы ее строить и каждый день идти с настроением на эту стройку, ну, нужна вера, потому что если ты будешь сомневаться, что действительно произойдет этот потоп, то тогда зачем идти на работу? Тут все понятно. И если так просмотреть по героям веры, много понятно вот в этих описаниях веры. Верою Авраам пошел, не зная, куда идет. Ну, действительно, оставить Ур Халдейский, который тогда считался, ну, чуть ли там не самый лучший город и самое лучшее место для жительства, и пойти в какую-то неизвестность, ну, как-то это, конечно, нужна очень большая вера. Пойти, не зная, куда ты пошел, просто предавшись водительству Божьему. То есть тут все понятно, но есть такие описания веры, где не совсем понятно. И вот об одной такой загадочной вере я хотел прочитать. Это вера Иакова. Я так и назвал свое размышление «Загадочная вера Иакова». 11 глава Евреям, 21 текст. «Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова и поклонился наверх жезла своего». Все ли понятно здесь? Почему именно так написано за веру Иакова? Ведь, наверное, у каждого из вас возникал вопрос, когда вы читали этот текст, почему именно эти два случая здесь, вот в этом тексте, почему именно эти два случая, почему верою Иаков благословил сыновей Иосифа, в то время как более ярким событием является вроде бы благословение каждого сына. И более известная глава из благословения, это 49-я, где он каждому сыну дает последнее какое-то слово пророческое и благословляет своих сыновей. И причем здесь вообще вот этот поклон на жезл верха, наверх жезла. Почему? Именно в этом заключается вера Иакова. Ведь в его жизни были более яркие события. Почему бы, например, не написать, что верою Иаков пошел в Месопотамию, в Харан? Почему бы не написать, что верою Иаков вышел от Лавана или, когда находился в Вифиле, дал обетование Богу верою? Вот. Или ходил по ханаанской земле? Или верою Иаков примирился со своим братом Исавом. Ведь там действительно нужна была такая вера, чтобы выйти навстречу, предаваясь Божьей охране. То есть в жизни Иакова были какие-то более яркие события, которые как бы сюда вот просятся написать их. Но при чем здесь верх жезла? И кажется, что это что-то вообще вот здесь не очень как бы, да, на первый взгляд. Но когда мы начнем изучать биографию Иакова, и когда как-то до меня дошло, что ли, вот какая идея здесь может быть заложена, я, конечно, находился под впечатлением, насколько все тонко подмечается и как Дух Святой руководил писателям, авторам послания к евреям, чтобы написать и отметить именно эти две серьезные, значит, вещи в жизни умирающего Иакова. Кстати, вера Иакова, которая здесь вот упоминается, это вера, которая учит, как умирать. Это вера умирающего человека. И вот эти два события он сделал, умирая. Он сделал четыре важных дела. Он поклонился наверх жезла, он благословил сыновей Иосифа, он благословил своих сыновей. Вот, забыл еще одно событие. Значит, он сделал четыре важных дела перед смертью, как сейчас помню. И смотрите, вот почему-то именно эти два здесь упоминаются. Казалось бы, не очень яркие. Ну, давайте начнем размышления. Как Иаков подошел вот к этому моменту для того, чтобы поклониться наверх жезла? Я думаю, что эта вера уходит корнями в давнюю-давнюю историю, когда нам рассказывает Библия о жизни отрока Иосифа, которому было 17 лет. Странная ситуация возникла в семье патриарха. Его предпоследний сын Иосиф стал видеть странные сны. И он стал этими снами делиться. И, конечно, не все были согласны. И даже более того, они ожесточились на эти сны. И вот когда Иосиф пошел в Дофан к братьям, то почему братья встретили его так жестко и готовы были убить? Почему у братьев Иосифа было такое отношение к своему меньшему? Может быть, за то, что он был любимчиком? Ну, как-то за это не убивают. Может быть, за разноцветные одежды? Ну, тоже за это не убивают. Может быть, за то, что он доводил худые слухи до братьев? Может быть, тогда они сильно обиделись и готовы были его убрать или ликвидировать, избавиться от него. Но, друзья, во-первых, хотя бы потому, что он не на всех братьев доводил худые слухи. Я предполагаю, что там, о чем могли рассуждать эти братья, вот, это были сыновья служанок. И Иосиф доводил разговоры сыновей служанок именно до уха своего отца. По всей видимости, шли разговоры, я просто предполагаю, шли разговоры о том, какое они имеют место, какую роль они занимают, значение имеют в семье патриарха, в этом клане, ведь они все-таки дети служанок. И когда отец умрет, что им по праву принадлежит, то есть, возможно, вот эти все вопросы наследственные, своей роли, своей значимости дети служанок обсуждали между собою. Иосиф, будучи отроком, даже в 17 лет понимал, что такие разговоры нельзя вести. Они служат к расстройству удела Иакова. И поэтому, видимо, он с отцом своим советовался и как-то вот рассказывал, что ну как вот папа, вот такие вот разговоры. Это из области предположений. Я так думаю, о чем могли быть эти разговоры. По крайней мере, это были слухи о детях служанок, о сыновьях служанок. Все-таки вопрос остается неотвеченным. Почему братья настолько ожесточились, что даже не дети служанок тоже были готовы поднять руку на своего брата? Почему? И в этой главе есть косвенный ответ, намек. Вот сновидец идет. Вот где находилась эта точка напряжения, из-за которой братья возненавидели окончательно и основательно своего меньшого. Сновидец идет. Всем не понравились сны. Причем он эти сны не постеснялся рассказать в своем доме, в своей семье. И даже за эти сны папа, который его любил больше всех, он тоже его побронил за это. То есть никому не понравились эти сны. Но Иосиф и как бы и не прилагал там никаких толкований. Он просто по своей простоте, открытости, прозрачности характера он взял и рассказал. Ну и, конечно, произошло ожесточение. Ты еще нам тут будешь такие сны рассказывать? Ты что, намекаешь на то, что мы тебе будем там поклоняться? И вот здесь произошло ожесточение в семействе Иакова. Дальше вы помните, что произошло? Это долгий путь к возвышению, от унижения к возвышению Иосифа. Проходит долгое время, 22 года, и Иосиф открывается своим братьям в лице египетского владыки. Они сами того не сознавая, совершили или исполнили сон Иосифа. Они не знали, когда пришли на поклон к этому египетскому начальнику, что они исполняют сны Иосифа. Причем, друзья, даже вот в снах Иосифа содержится намек, на какой почве произойдет поклон. Там снопы поклонились. То есть на почве хлебного вопроса. Был голод, была нужда, они пришли за хлебом. И эти снопы братские кланяются ему. То есть уже даже содержится намек, на каком фоне произойдет это поклонение. То есть не случайно Бог именно вот такие сны посылает с таким сюжетом. Все очень осмысленно и глубоко, то, что дает Господь. Но вот в чем еще была беда. Иаков побронил своего сына за такие сны. Как я и матерь твоя тебе поклонится? Что ты такое вообще? И побронил. Но однако он все-таки это слово взял на заметку. Он заметил это слово. То есть он не выкинул из головы своей эти сны, рассказанные Иосифом. И когда братья принесли плохую новость для отца, что узнавай, чьи это одежды, вот окровавленные, не Иосифа ли, сына твоего, и отец вошел в такой ужасный траур многолетний, вошел в какую-то депрессию, то, наверное, он и вспоминал и про эти сны, и думал про них: ах, мальчик мой, Иосиф, какие грезы тебе детские снились, вот и все твои сны, ничего не исполнилось. Он заметил же это слово и не забыл. Но вот проходит время, и новую весть братья приносят, сыновья Иакова: Иосиф, твой сын жив. И вместе с этой вестью о том, что Иосиф жив, ожил дух Иакова. Посмотрел на эти колесницы присланные, поверил, и ожил его дух. И вот смотрите, друзья, и снова эти сны, так все-таки он жив. И он же не забыл этих снов, он же заметил это слово. И когда он ехал на встречу с Иосифом, было много времени все передумать, переосмыслить, проанализировать свою жизнь. И, наверное, он снова вспомнил про эти сны. И, наверное, он же понимал, что его сыновья, эти братья, приходили и поклонились ему как начальнику египетскому, что сны-то частично исполнились, а теперь вторая часть сна-то еще не исполнилась, а ты? Там же в этих снах указывалось не только поклон братьев, но еще и твой. Как я поклонюсь? Я патриарх, я князь этого клана. Ну, в наших традициях это не заведено, чтобы отец кланялся сыну. Даже когда Иаков предстал перед фараоном, он не кланялся. Иаков – это величина, Иаков – это патриарх. И мы не видим, чтобы он даже фараону отдал поклон. Ну вот, встреча происходит долгожданная. Ну, может быть, сейчас Иаков поклонится. Нет, мы видим другую картину. Они обнялись, отец с сыном. И несмотря на то, что это мужчины, они плакали. Может быть, они полчаса простояли в объятиях друг друга. И это стоило того, потому что они 22 года не виделись друг с другом. Может быть, они час простояли в объятиях друг друга и плакали. Это была очень трогательная картина. Но мы не видим, чтобы Иаков поклонился. Друзья, и Иаков прожил еще в Египте 17 лет. И вот, наконец, настало время умирать. Уже и поклониться-то не может. А он же помнит. Он же помнит и переосмысливает, что, оказывается, Бог не просто вот эти сны послал для того, чтобы нас ожесточить и сделать нас противниками. А он уже тогда, как бы через сонную артерию Иосифа, так сказать, проводил линию своих божественных откровений для того, чтобы спасти наш клан, нашу семью. Бог тогда уже давным-давно, он предвидел это трудное время голода, и уже тогда начал работать через Иосифа для будущего спасения всей нашей семьи. И вот представляете, как глубоко или как сверху он смотрит на все вот эти события, начинает их между собою сопоставлять. А он в очень здравом рассудке находился перед смертью. Когда он благословил своих сыновей, написано, положил ноги на постель и умер. Это удивительная старость. Это удивительная смерть. Человек говорит такие слова, что сегодня проповедники вникают в пророческое видение и в проницательность Иакова. И просто они удивлены, насколько все сказано глубоко по каждому сыну. Насколько все проанализировано. Человек смотрит в будущее, анализирует прошлое. И он говорит такие разумные слова, такие мудрые, исполненные проницательности. Положил ноги на постель и умер. То есть человек умер в здравом уме, в очень здравом уме. То есть Иаков, когда умирал, он находился в состоянии глубочайшего размышления. И вот представляете, находясь в Египте, он же все вот эти события сопоставляет. Он понимает, и что натворили его дети, продав Иосифа в рабство. Это потом все вскрылось. И в 50 главе мы увидим указание косвенное на то, что Иаков знал о том, что натворили его сыновья и как они продали его в рабство. То есть все это Иаков переосмысливает. Он переосмысливает и анализирует свою жизнь, свой жизненный путь, свое странствие на этой земле. И вот все-таки этот вопрос остается еще незавершенным, незакрытым. Ведь Иосиф, когда получал эти спасительные для нашей семьи сны, в этих снах я там поклонился. Ведь поклониться перед Иосифом, это означает признать божественную программу по спасению и как бы это признание выразить в уничижении. Отец поклоняется сыну, патриарх сыну поклоняется. Это, в общем-то, унижение. Особенно для той древности, для их традиций, для их понятий. Но ведь все-таки это было божественным откровением. Ну как вот? И это борьба, это очень трудно. Вот представление о жизни, и тут вдруг божественное откровение. Вошли в конфликт. И вот смотрите, когда уже не было сил для того, чтобы такой полноценный поклон совершить, а мы нигде больше о поклоне Иакова и Иосифа не читаем и нигде его не видим. Вот здесь происходит как раз удивительный шаг. Он из последних сил, облокачиваясь на свой там жезл, наверх его, совершает что-то вот в виде такого поклона, как может. Свое умирающее тело он занял такую позицию поклона, положение поклона, как мог, умирая. Он понимал, что он не может и не должен умирать, пока не сделал еще очень важного дела, которое является частью божественного откровения. И он последние силы собирает, чтобы это сделать. Когда Иосиф пришел к нему со своими сыновьями, вот, он понимал, что это очень важный момент, и его нельзя пропустить. Сейчас у меня встреча с сыном, с этим моим дорогим мальчиком Иосифом. Но я еще чего-то не сделал, и очень важного. Поэтому, друзья, это не просто знак уважения к Иосифу. Некоторые думают, что Иаков поклонился Богу на жезл, наверх жезла. Но я не думаю, что тогда бы автор послания евреям это отметил как поступок веры. Для того, чтобы Богу поклониться, даже не нужно большой веры иметь. Это может сделать даже и не герой веры, поклониться Богу. Но вот поклониться Иосифу, для этого нужна очень большая вера. А это значит согласиться со всем тем жизненным путем, со всем тем поприщем, которое предназначил Бог пройти Иакову. И то, что Иаков сделал, на последнем, так сказать, вздохе или выдохе своей жизни. Это было очень таким, это поступок веры, это героизм. Он подавил в себе что-то такое, что сопротивлялось, и выразил таким образом роспись веры или согласия с тем божественным планом, который он предначертал Бог для Иакова и для его семьи. Друзья, для меня это красивый поступок. Ну, некоторые спрашивают, а что же, почему на жезл? Имеет ли жезл какую-то символичность? Я не знаю. Может быть, это просто так было ему удобно выразить. Хотя есть такая историческая справка, я не знаю, насколько она подтверждается, но я слышал такое, что когда рождался мальчик вот в этой древней семье, то отец для него заготавливал вот какой-то шест, посох или жезл. И когда в жизни мальчика происходили какие-то важные события, например, когда он там или был отнят от груди, когда пошел, вот какие-то дневниковые такие хронологические заметки, насечки на этом шесте производил отец. А когда сын приходил в возраст в определенный или становился каким-то самостоятельным мужчиной и молодым человеком, то отец дарил, ну, так скажем, по-нашему на совершеннолетие, вот этот посох, что ли, посох жизни, который был и опорой, и дневником в жизни молодого человека, опирался на него, и эти насечки продолжались, там, женился или еще что-то, какие-то события. Ну, вот такая есть. Я не знаю, насколько она подтверждена, эта справка документально, тем не менее, есть вот такая версия. И, друзья, здесь тоже, ну, как бы интересная, ну, как ирония, что ли. Иаков последней своей, как бы, насечкой, а снизу вверх насечки производились, снизу вверх, последним делом или последней насечкой, что ли, на этом жезле было последнее дело Иакова. Это поклон. Как бы завершение его жизни. Как бы вот его вера увенчала его жизнь. Он умер с верою, согласившись с божественным планом. Вот так мне представляется вера Иакова. И это действительно красиво. Это очень красиво. Мы иногда, друзья, сопротивляемся по жизни с Богом. Нам трудно согласиться с нашими обстоятельствами. Почему я вот живу именно здесь, в этих условиях, где не очень выгодно жить? Почему вот у меня, я родился не в семье верующих родителей? У нас очень много разных вопросов, почему. Но Богу виднее, в какие условия меня поместить для того, чтобы меня эффективнее благословить и эффективнее меня использовать, употреблять для своей славы. У каждого из нас свой путь. И тот человек, который бесконечно сопротивляется с Богом и ищет своих путей, трудно сказать, что это человек веры. Но вот наступает такой момент в жизни, когда человек говорит: «Господи, все, я готов сделать то, что чему я сопротивлялся много лет в своей жизни. И я хочу поставить свою роспись, что я все-таки согласен. Ты видишь лучше, чем я. Ты для меня знаешь лучше мой путь, чем я его знаю для себя». Кто-то сказал, по-моему, Джон Ньютон, что если бы я захотел изменить свою жизнь хотя бы даже на какой-то там маленький градус, я изменил бы ее только к худшему. То есть Бог знает, как нашу жизнь устроить, и для каждого из нас предначертал свой путь. Поэтому, друзья, в ковчеге спасения не было штурвала. Бог сам знал, где ковчегу остановиться. И он именно такого был устройства, штурвала там не было. Поэтому тот человек, который переосмыслил свою жизнь, хорошо ее проанализировал, он красиво умирает. Люди веры, они красиво умирают. Мой дед, когда умирал, он призвал каждого по отдельности из нас и просил прощения у всех, кого там чем обидел. Это было умирание веры. И глядя на умирающих, на старшее поколение, ты, конечно, вдохновляешься их примером и видишь, как Божьи люди переходят в вечность, красиво переходят. Поэтому, друзья, я хотел вот коротко поделиться этими размышлениями. Как я понимаю, что значит верою Иаков поклонился наверх жезла? Да благословит Бог нашу веру и в жизни, и в смерти.
1: Вы слушали радиопередачу «Тихие воды». Радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 13 часов.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня вы услышите продолжение интересного рассказа. «Хижина дяди Тома», читает Светлана Гончарова.
2: Адольф и Роза убирали комнату. Несмотря на их обычное легкомыслие и ребячество, у них были нежные и чувствительные сердца. В то время как мисс Офелия заботилась о порядке, они придавали мягкий и поэтический оттенок убранству комнаты, лишавший ее мрачного и унылого вида, каким обыкновенно отличаются комнаты умерших в Новой Англии. Повсюду были цветы. Белые, нежные и ароматные, с изящно проникшими лепестками. На столике Евы, покрытом скатертью, в ее любимой вазе, стояла белая полураспустившаяся махровая роза. Складки занавесей и драпировок были расположены Адольфом и Розой с тем особенным вкусом, какой свойственен неграм. Пока Сен-Клер находился возле постели дочери, погруженный в размышления, Роза проскользнула в комнату с корзиной белых цветов. Заметив своего господина, она отступила и остановилась на почтительном расстоянии. Но, видя, что он безучастен ко всему окружающему, она приблизилась, чтобы украсить цветами смертное ложе. Сен-Клер видел, как во сне, что она положила ветку жасмина между пальчиками ребенка и разместила на постели цветы с замечательным вкусом. Дверь отворилась снова, и появилась Топси с глазами распухшими от слез, что-то пряча под передником. Роза сердито погрозила ей рукой, но та уже вошла в комнату.
3: «Уйди!» — резко прошептала Роза. «Тебе здесь нечего делать!»
4: «Позвольте мне войти. Я принесла цветок, такой красивый цветок!»
2: — сказала умоляющим голосом Топси, показывая едва распустившуюся чайную розу.
4: — Позвольте мне только положить возле нее.
3: — Уходи прочь!
2: — повторила Роза еще более решительно.
5: — Оставьте ее!
2: — прервал Сен-Клер, топнув ногой.
5: — Пусть она войдет.
2: Роза притихла, и Топси положила свое приношение к ногам тела маленькой госпожи. Но вдруг, пронзительно крикнув, она бросилась на пол около постели с громким плачем. Мисс Офелия поспешно вошла в комнату и пыталась поднять и успокоить ее, но все было напрасно.
4: — О, Ева, отчего ты умерла? Я хотела бы умереть!
2: Услышав этот крик дикого отчаяния, Сен-Клер почувствовал, что к его бледному, как мрамор, лицу прилила кровь, и из глаз брызнули первые слезы со смерти Евы.
4: «Встань, дитя мое!» — сказала Офелия мягким голосом. «Не плачь так. Ева на небе, как ангел теперь». «Но я не могу видеть ее!» — вскричала Топси. «Я никогда, никогда ее больше не увижу!»
2: И она зарыдала вновь. Наступила минута молчания.
4: «Она говорила, что любит меня. Она говорила это. О, милая, милая, теперь уже больше у меня не осталось никого».
3: «Это правда»,
2: — сказал Сен-Клер. «Постарайтесь, сестра, утешить это бедное создание». Обратился он к мисс Офелии.
4: «Лучше бы мне не родиться на свет. Зачем я родилась? Я не знаю, зачем я живу».
2: Причитала Топси. Мисс Офелия ласково, но твердо велела ей подняться и вывела ее из комнаты. На глазах ее были слезы.
4: «Топси, бедное дитя мое!» — сказала она, отведя ее в свою комнату. «Не отчаивайся. Я также могу любить тебя, хоть я и не похожа на нашу дорогую малютку. Я научилась у нее любить так, как велел Христос,
2: Я могу любить тебя и люблю. Поверь мне, я постараюсь воспитать тебя доброй христианской девочкой». Голос мисс Офелии выражал больше, чем ее слова, а искренние слезы, катившиеся по ее лицу, были еще более убедительными. С этой минуты она овладела сердцем этого одинокого ребенка, сохранив свое влияние навсегда. «О, моя Ева!» — думал между тем Сен-Клер. «Твое краткое пребывание на земле принесло столько добра, а я... Какой я дам отчет за долгие годы моей жизни!» В комнате по-прежнему слышался легкий шум шагов и тихий шепот приходивших бросить последний взгляд на умершую. Потом внесли гробик. Начались похороны. Перед крыльцом останавливались кареты, и посторонние являлись в зал. Виднелись белые ленты и шарфы. Развевался креп и траурные платья. Читали Библию. Произносили молитвы. Сен-Клер ходил взад и вперед и двигался, как человек, выплакавший все свои слезы. До последней минуты он видел только одно — золотистую головку в гробу. Но вскоре крышка опустилась, и он последовал за другими в глубину сада, к той дерновой скамейке, куда Том часто носил девочку, укачивая ее своими песнями. Там была вырыта маленькая могилка. Сен-Клер стоял на краю и рассеянно смотрел вниз. Он видел, как опустили гробик. Смутно слышал, как произносили торжественные слова.
5: «Я — воскресение и жизнь. Верующий в меня, хотя и умрет, будет жить».
2: И когда гробик покрылся землей и могила была засыпана, он не мог поверить, что его маленькую Еву скрыли от его глаз. И действительно, это была не Ева, но лишь хрупкая оболочка светлой, бессмертной души ее, которая восстанет в день пришествия Христа. Затем удрученные горем все вернулись в этот дом, который никогда более ее не увидит. В комнате Мари шторы были спущены. Лежа в постели, она рыдала и стонала в неудержимом горе, поминутно требуя всех домашних слуг. Что касается последних, то им, конечно, некогда, да и незачем было плакать. Это было ее горе, и она была вполне убеждена, что никто не хотел и не мог чувствовать так, как она.
6: «Сен-Клер не уронил ни одной слезы», — говорила она. «Он не выказал никакого сочувствия, и его бессердечие и равнодушие изумительны».
2: Люди настолько рабы своих внешних впечатлений, что многие в доме действительно думали, что больше всех горюет их госпожа, особенно когда с ней начались истерические припадки, когда послали за доктором, и она объявила, что умирает. Все бегали взад и вперед, носили горячие бутылки, грели фланель, и вся эта суета отвлекала мысль от тяжкой утраты. Что касается Тома, то наполнявшее его сердце скорбное чувство неудержимо влекло его к господину. Он следовал за ним повсюду, провожая его грустным взглядом. Когда же бледный и молчаливый Сен-Клер сидел в комнате Евы перед открытой маленькой Библией, хотя блуждающий взгляд его не мог различить ни одного слова, в его остановившихся сухих глазах Том видел больше горя, чем во всех криках и жалобах Мари. Через несколько дней семейство Сен-Клеров возвратилась в город. Огюстен, совершенно измучившийся за это время, жаждал перемены обстановки, чтобы дать мыслям другое направление. Они покинули ради этого дом, сад, маленькую могилку и вернулись в Новый Орлеан. Сен-Клер бродил по городу с озабоченным видом, стараясь суетой заполнить пустоту сердца. Знакомые, встречавшие его на улице или кафе, узнавали о его потере только по черной ленточке на шляпе. Там он по-прежнему разговаривал, улыбался, читал газеты, рассуждал о политике и делах. Кто мог знать, что под этой спокойной и улыбающейся внешностью скрывается сердце мрачное и безмолвное, как могила?
3: «Странный человек, Сен-Клер», — жаловалась Мари мисс Офелии. «Я думала прежде, что если он вообще способен любить кого-нибудь, так это нашу дорогую маленькую Еву. Но он, по-видимому, очень легко забыл ее. Я не могу заставить его говорить о ней. Право, я думала, что в нем больше чувства».
5: «Спокойные воды самые глубокие, говорят», — возразила мисс Офелия многозначительным тоном.
3: «О, я не верю этому, когда чувство есть, его всегда высказывают, но иметь его — большое несчастье. Я предпочитала бы походить на Сен-Клера, потому что моя чувствительность убивает меня». «Как вам угодно, сударыня, а Сен-Клер ходит точно тень. Говорят, он и не кушает вовсе»,
2: — вмешалась в разговор маме.
3: «И я не думаю, что он забывает Еву. Да и кто мог бы позабыть этого ангела Божьего?» — прибавила она, утирая слезы. «Во всяком случае, он вовсе не заботится обо мне, и я не слышала от него ни одного слова сочувствия. А он должен бы знать, что в подобном случае мать страдает гораздо более, чем отец. Каждому известна лишь горесть собственного сердца», — серьезно произнесла мисс Офелия. «Вот именно, вот именно. Я одна только знаю, что я испытываю. Никто не имеет об этом понятия. Ева меня понимала, но ее нет более».
2: И, откинувшись на спинку кресла, Мари принялась безутешно рыдать. Мари принадлежала к числу тех злополучных натур, для которых безвозвратно потерянный предмет приобретал значение, какого ранее он никогда не имел. Во всем, что ей принадлежало, она замечала только одни недостатки. Но, лишившись чего-либо навсегда, она не переставала сожалеть об этом. Пока в гостиной шли такие разговоры, совершенно иная беседа происходила в библиотеке Сен-Клера. Том, заботливо следивший за каждым движением своего господина, видел, как он вошел в библиотеку. Прождав напрасно несколько часов его выхода, он решил войти туда под каким-нибудь предлогом. Тихо отворив дверь, он увидел Сен-Клера, лежащим ничком на софе в дальнем конце комнаты. Возле него лежала раскрытая Библия Евы. Том подошел и в нерешительности остановился около софы. В это время Сен-Клер поднял голову. Искренняя грусть честного лица Тома, умоляющее выражение которого проявляло столько преданности и сочувствия, тронуло сердце господина. Он положил свою руку на руку Тома и склонил к нему голову.
7: «Ах, мой Том, добрый Том! Мир пуст, как яичная скорлупа!» «Я знаю это, хозяин, давно знаю», — проговорил Том. «О, если бы только хозяин смог смотреть в небеса, туда, где находится наша дорогая Ева, возле Господа Иисуса! Ах, Том, я смотрю и ничего не вижу. Все темно, когда я поднимаю глаза».
2: Том глубоко вздохнул.
7: «Видеть дано, кажется, только детям и чистым и простым душам, как твоя. Почему так бывает, Том?» «Ты утаил это от мудрых и разумных и открыл младенцам. Такова была воля твоя, отче», — прошептал Том. «Том, я не верю, я не могу верить. Я привык сомневаться во всем. Я хотел бы поверить Библии, но не могу. Дорогой хозяин, молитесь Спасителю, говорите: «Я верю, Господи, но помоги моему неверию».
8: Да, Том, все эти глубоко трогательные выражения веры и любви у моей Евы, быть может, были лишь одним из проявлений столь же изменчивых человеческих чувств. Быть может, они не были реальными и исчезли вместе с ее последним вздохом. И нет более ни Евы, ни неба, ничего. Дорогой хозяин, все это есть, я знаю, я уверен в этом. Верьте и вы, верьте этому.
7: Да как ты можешь знать, что есть Христос, Том? Ведь ты никогда не видел Его.
8: Я чувствую Его в моей душе, хозяин. И сейчас я Его чувствую. Когда меня продали, когда разлучили меня с моей женой и детьми, я совсем упал духом. Мне казалось, что у меня ничего не осталось более. Но Спаситель наш был возле меня и сказал мне: «Не бойся, Том». Он дал радость и свет бедной душе несчастного раба и водворил в ней мир. Я так счастлив, я люблю всех, предаю себя Спасителю и рад исполнить Его волю, как Ему угодно и где Ему угодно. Я знаю, что это не от меня, так как я слабое, ничтожное создание. Это исходит от Господа, и я знаю, что Он готов утешить и хозяина.
2: Сен-Клер положил голову на плечо невольника и пожал его грубую, верную руку.
7: «Ты любишь меня, Том?»
8: «Я сегодня же отдал бы жизнь, чтобы увидеть вас христианином!»
7: «Бедный безумец! Я не достоин любви такого честного и доброго сердца, как твое!»
8: «О, хозяин, не только я люблю вас! Иисус Христос также вас любит!»
7: «Откуда ты знаешь это, Том?»
8: «Чувствую в душе, хозяин. Любовь Господа превосходит понимание человека».
7: «Странная вещь», — сказал Сен-Клер, отвернувшись. «История человека, умершего 18 веков тому назад, может так действовать на людей. Но это был не человек. Человек никогда не имел бы такой сильной и продолжительной власти». «Отчего я не могу верить, чему учила меня мать? Отчего я не могу молиться, как в детстве?»
8: «О, если бы хозяин захотел только! Как хорошо было слушать, когда мисс Ева читала эту главу! Если бы хозяин был добр прочесть мне ее! Никто больше не читал мне с тех пор, как ее не стало».
2: Это была глава 11 в Евангелии Иоанна, заключавшая трогательный рассказ о воскрешении Лазаря. Сен-Клер прочел ее громко, останавливаясь несколько раз, охваченный волнением. Спокойная фигура Тома на коленях со сложенными руками была проникнута выражением глубокого благоговения, доверчивости и любви.
7: «Том!» — спросил его господин. — Значит, все это для тебя существует в действительности?
8: — Я как будто вижу все это, хозяин.
7: — Ах, Том, Том, хотел бы я смотреть твоими глазами.
8: — Дай, Господи, чтобы это так и было.
7: — Но ты ведь знаешь, Том, что я гораздо образованнее тебя. Что, если я скажу тебе, что я не верю тому, что написано в Библии?
8: «О, хозяин!»
2: — произнес Том, поднимая руки с умоляющим жестом.
7: «Это не поколеблет твоей веры?»
8: «Ни на одну минуту, хозяин!»
7: «Но разве я не лучше знаю обо всем, чем ты?»
8: «Хозяин, разве вы не слышали, что он открывает младенцам то, что скрывает от мудрых и разумных? Но ведь хозяин говорил несерьезно, не правда ли?»
2: С тревогой спросил Том.
7: «Нет, Том, не серьезно. Я не отрицаю Библию. Верить ей есть основания, я знаю. Но, тем не менее, я еще не верю. Это действие плохой и тяжелой привычки».
8: «Ах, если бы только хозяин стал молиться!
7: Том, почему ты думаешь, что я этого не делаю?
9: Так хозяин молится?
7: Я молился бы, если бы чувствовал, что там есть кто-то, когда я молюсь. Том, помолись ты и покажи мне, как надо это делать.
2: Сердце Тома было переполнено, оно изливалось в молитве, как долго сдерживаемые воды. Ясно было одно. Том верил, что тут был кто-то, чтобы услышать его. Огюстен чувствовал себя почти перенесенным к вратам неба этим потоком любви и веры. Он как будто приблизился к Еве.
7: «Благодарю тебя, мой добрый Том. Мне приятно тебя слушать. Но теперь оставь меня одного. В другой раз мы поговорим еще».
2: Том тихо удалился.

0: Неделя за неделей проходили в доме Сен-Клера. Волны жизни сомкнулись и катились обычным потоком над местом, где погрузился утлый челнок маленькой жизни. Как холодна и неумолима жестокая действительность, движущая нами и попирающая без милосердия наши самые дорогие чувства. Надо есть, спать, просыпаться, покупать, продавать, спрашивать, отвечать на вопросы. Одним словом, надо делать тысячи вещей, которым потерян всякий интерес. Механическая привычка жить остается и после того, как жизнь утратила смысл. Вся жизнь и надежды Сен-Клера были бессознательно сосредоточены вокруг его ребенка. Для Евы он заботился о своем состоянии. В зависимости от Евы он распределял свое время. Покупки, перемены, украшения – все рассчитывалось для нее. И желание удовлетворить ее вкусы в течение целого ряда лет стали его привычной заботой. Когда она исчезла, ничто более не казалось ему достойным внимания. Между тем, существует другая жизнь, сосредоточенная в сердце человека и придающая бессмысленному чередованию дней и ночей, из которых состоит наше земное существование, таинственную и невыразимую прелесть. И Сен-Клер знал это. Часто в часы одиночества ему слышался нежный детский голосок, звавший его с неба. Он видел маленькую ручку, указывавшую ему путь туда. Но горе тяжелым кошмаром давило его, парализовало его волю. Это была одна из тех избранных натур, которые инстинктом понимают смысл религии яснее и лучше, чем многие набожные христиане. Сен-Клер никогда не руководился в своих поступках религиозными правилами, но его чуткая душа инстинктивно внушала ему ясный взгляд на требования христианства. Он так хорошо понимал, чего требовала от него совесть, если бы он наложил на себя узы христианина, что одна уже эта мысль заставляла его отступать от них. Такова уж непоследовательность человеческого ума, особенно в области идеала, что он предпочитает вовсе не касаться известных вещей, чем, взявшись за них, испытать неудачу. Между тем, Сен-Клер во многих отношениях значительно изменился. Он искренно и внимательно читал Библию своей маленькой Евы, смотрел более трезво и разумно на свое отношение к невольникам, испытывая крайнее неудовлетворение своим прошлым и настоящим образом действий. Вскоре по его возвращении в Новый Орлеан он приступил к необходимым приготовлениям для освобождения Тома, которому хотел дать вольную, как только окончатся все нужные формальности. С каждым днем он все более привязывался к верному слуге. Никто на свете так живо не напоминал ему Еву. Он желал постоянно видеть его возле себя. Замкнутый и сдержанный со всеми, он высказывал Тому свои заветные мысли. Никто не удивился бы этому, видя выражение нежности и преданности, с каким Том повсюду следил за своим господином.
1: «Ну вот, Том», — сказал Сен-Клер на другой день после того, как начал свои хлопоты. «Я сделаю тебя свободным человеком. Готовь свой чемодан и собирайся ехать в Кентукки».
0: Луч радости, осветивший лицо Тома, и его восторженное восклицание с поднятыми к небу руками «Благословенно имя Господне!» глубоко огорчили Сен-Клера. Ему не понравилась эта готовность Тома оставить его.
1: «Тебе вовсе не так уже плохо у меня, чтобы так уже радоваться», — сухо заметил он. «Нет-нет, хозяин, не то. Быть свободным человеком — вот что меня радует. А ты не думаешь, Том, что здесь тебе было лучше, чем если бы ты был свободен?»
2: «Конечно, нет. Сен-Клер,
1: «Конечно, нет!»
0: С неожиданной энергией воскликнул Том.
1: «Но ведь ты не мог бы зарабатывать своим трудом ни такой одежды, ни такой пищи, ни всех этих удобств, какими пользовался у меня».
2: «Я знаю все это, хозяин. Хозяин был слишком добр ко мне. Но я предпочел бы иметь свою собственную одежду, простую хижину и все остальное самое простое, чем иметь лучшее, принадлежащее другим. Я думаю, что это естественно, хозяин».
1: «И я думаю так же, Том. Итак, через месяц или около того ты уйдешь и покинешь меня. Впрочем, кто бы мог упрекнуть тебя за это?»
2: «Хозяин не должен беспокоиться. Я не покину хозяина в горе и останусь, пока я нужен ему, и пока смогу принести ему какую-нибудь пользу».
1: «Пока я в горе, Том, когда же кончится мое горе?» — сказал Сенклер, грустно глядя в окно.
2: «Когда хозяин сделается христианином».
1: «И ты в самом деле хочешь остаться до того времени?» — спросил Сенклер, обернувшись с улыбкой. «Ах, Том!» — прибавил он, кладя ему руку на плечо. «Как ты простодушен и кроток! Я не хочу тебя задерживать так долго. Возвращайся к своей жене и детям и кланяйся им от меня».
2: «Хозяин, я верю, что этот день придет. Господь готовит для хозяина особое дело», —
0: торжественно ответил бедный Том со слезами на глазах.
1: «Дело? Скажи, какого рода дело? Я слушаю».
2: «Если такой невежественный бедняк, как я, может трудиться для Господа, то Сен-Клер, такой образованный, у которого столько друзей и богатств, сколько он сможет сделать для Господа?»
1: «Том, ты, кажется, думаешь, что Бог нуждается в том, чтобы для него много сделали?» —
0: улыбаясь, спросил Сенклер.
2: «Мы трудимся для Господа, когда делаем добро Его созданиям», —
0: пояснил Том.
1: «Вот это хорошо, Том! Это получше проповедей нашего епископа», —
0: сказал Сенклер. Разговор был прерван приездом гостей. Мари Сен-Клер чувствовала утрату Евы настолько глубоко, как это допускала ее натура. Она обладала талантом переносить на других тяжесть своих собственных страданий, и окружавшие ее слуги вдвойне горевали о своей молодой госпоже, приветливые слова и кроткое заступничество которой часто смягчали для них эгоистичную требовательность ее матери. В особенности бедная маме горько оплакивала это дорогое существо, бывшее ее единственным утешением с тех пор, как она была оторвана от своей семьи. Она плакала день и ночь и от неутешного горя утратила свою обычную проворность и ловкость в уходе за госпожою, навлекая на свою беззащитную голову целый поток упреков и брани. Мисс Офелия также глубоко чувствовала эту потерю, но в ее благородном и добром сердце горе приносило семена для лучшей и вечной жизни. Более кроткая и снисходительная, чем прежде, она стала менее требовательна, хотя и не менее усердна в исполнении всех своих обязанностей, как будто недаром заглянула в глубину своего сердца. Воспитание Топси, основанное на изучении Библии, интересовало ее больше всего. Она не избегала более ее прикосновений и не испытывала прежнего плохого скрытого отвращения. Теперь она смотрела на нее сквозь призму милосердия Евы и в маленькой негритянке видела только бессмертную душу, которую ей поручено Богом вести к добродетели и славе небесной. Топси не сразу сделалась святой, но жизнь и смерть Евы произвели в ней заметную перемену. Вместо ее упрямого равнодушия появились чувствительность, надежда, добрые намерения, а ее стремления к добру, хотя порывистые и неопределенные, возобновлялись постоянно. Однажды, когда мисс Офелия велела позвать Топси, Роза увидела, что она что-то спрятала на груди.
3: «Что ты делаешь, негодная? Ты что-нибудь украла уж, наверное!»
0: повелительно сказала Роза, хватая ее за руку.
3: «Оставьте меня, мисс Роза!»
0: ответила Топси, вырываясь от нее.
3: «Это вас не касается!» «Без разговоров, пожалуйста! Я видела, что ты спрятала что-то! Я знаю твои шутки!»
0: И Роза возобновила попытки завладеть предметом, который Топси только что засунула за пазуху. Девочка отбивалась как могла, мужественно защищая то, что считала своим правом. Их крики и шум скоро привлекли Сен-Клера и мисс Офелию.
3: «Она что-то украла!» — объяснила Роза. «Неправда! Это неправда!» — кричала Топси, громко рыдая.
1: «Топси, дай мне то, что ты прячешь, что бы это ни было!» — твердо сказала мисс Офелия.
0: Топси колебалась, но после вторичного приказания она вытащила из-за пазухи маленький сверток, засунутый в старый чулок. Мисс Офелия вынула оттуда книжечку, содержащую стих из Священного Писания на каждый день в году, которую Ева подарила Топси. Затем в бумажке оказался локон, подаренный в памятный день последнего прощания Евы с прислугой. Сен-Клер был очень растроган при виде этой книжечки, обернутой в длинную креповую ленту, взятую из погребальных покровов.
1: «Зачем ты обернула эту книжечку?»
0: — спросил Сен-Клер, не выпуская из рук ленту.
3: «Потому что это была лента мисс Евы. О, прошу вас, не отнимайте ее у меня!»
0: И, опустившись на пол, Топси накрыла голову передником и снова начала рыдать. Все это вместе — старый кончик чулка, черная лента, книжечка и отчаяние Топси — было странным смешением трогательного и комического. Сен-Клер улыбнулся, но на глазах у него стояли слезы, когда он сказал девочке:
1: «Ну, полно, полно, не плачь, у тебя ничего не отнимут».
0: Собрав наскоро сокровища Топси, он положил их ей на колени и вместе с мисс Офелией ушел в гостиную.
1: «Право, я думаю, из нее можно что-нибудь сделать»,
0: сказал он, жестом указывая на Топси, оставшуюся позади.
1: «Сердце, способное испытывать глубокое горе, доступно и для добра. Попробуйте, постарайтесь сделать из нее что-нибудь».
0: «Этот ребенок уже во многом изменился к лучшему», — ответила мисс Офелия, — «и подает хорошие надежды». «Но, Огюстен», — прибавила она, кладя руку на руку Сен-Клера, — «позвольте задать вам один вопрос. Кому она принадлежит, вам или мне?»
1: «Ведь я подарил ее вам».
0: «Да, но только на словах. Я желала бы, чтобы она принадлежала мне формально».
1: «Но, сестра, что подумают окружающие? Им придется назначить пост для искупления вашего греха, если вы сделаетесь рабовладелицей».
0: «Все равно, Огюстен, я желаю владеть ею по закону, отвезти ее в свободные штаты и там дать ей вольную. Иначе все, что я для нее делаю, пропадет даром».
1: «Сестра, ужасно делать зло с тем, чтобы из него вышло добро. Невозможно поощрять это».
0: «Хорошо, Огюстен, давайте потолкуем хорошенько. Бесполезно вкладывать семена добродетели в сердце ребенка, если в то же время я не могу избавить его от случайностей и превратностей судьбы, какие влечет за собой рабство. Если вы в самом деле хотите, чтобы я оставила ее при себе, передайте мне ее актом, составьте дарственную запись».
1: «Хорошо, хорошо», — подтвердил Сен-Клер. «Я это сделаю».
0: И, усевшись, он развернул газету. «Но я желаю, чтобы вы это сделали немедленно».
1: «Сестра, почему вы так спешите?»
0: «Да потому что не следует откладывать исполнение хороших намерений. Вот бумага, перо и чернила. Пишите». Сен-Клер, подобно большинству людей его характера, искренне ненавидел настоящее время глаголов, выражающих действие. Настойчивость мисс Офелии немного раздражала его.
2: «Офелия, что с вами, наконец? Разве вам недостаточно моего слова? Вы пристаете ко мне? Можно подумать, что вы научились у евреев такой настойчивости».
3: «О, Гюстен, я хочу обеспечить свои права. Если бы вы умерли или разорились, то пси продадут с молотка, несмотря на мои уверения».
2: «Удивительная предусмотрительность. Хорошо. Больше нечего делать, как покориться».
0: И Сен-Клер, хорошо зная формы деловых бумаг, быстро написал дарственную, скрепив ее своей подписью огромными буквами с великолепным росчерком.
2: «Ну вот, надеюсь, это ясно, госпожа Офелия», — сказал он, передавая ей бумагу.
3: «Вы очень любезный человек, Огюстен, но разве не нужна еще подпись свидетеля?»
2: «Ах, да, Мари», — сказал он, открывая дверь в комнату жены. «Сестра желает иметь ваш автограф. Напишите ваше имя на этой бумаге».
3: «Что это такое?» — спросила Мари, пробегая ее глазами. «Какая странная мысль! Я считала мисс Офелию слишком благочестивой, чтобы делать такие ужасные приобретения», — прибавила она, равнодушно подписываясь. «Но если пришла такая фантазия, пусть будет, как она хочет».
2: «Ну, теперь, наконец, она ваша телом и душой», — сказал Сен-Клер, подавая ей бумагу.
3: «Не более, чем прежде», — возразила мисс Офелия. «Один Бог имеет право отдать мне ее, но отныне я могу, по крайней мере, заботиться о ней».
2: «В таком случае, сестра, она ваша на основании закона».
0: Сказав это, он вернулся в гостиную, чтобы снова приняться за чтение. Мисс Офелия, не особенно любившая общество Мари, последовала за ним, спрятав в надежное место драгоценную бумагу.
3: «Огюстен!» — внезапно проговорила она, отрываясь от своего вязания. «Сделали ли вы какие-нибудь распоряжения относительно невольников на случай вашей смерти?»
2: «Нет»,
0: — ответил Сен-Клер, продолжая читать.
3: «В таком случае крайняя снисходительность вашего обращения с ними может быть для них пагубной».
0: Сен-Клер часто сам думал об этом. Тем не менее, он ответил небрежно.
2: «Я намерен скоро позаботиться о них».
3: «Когда же?»
0: — снова спросила мисс Офелия.
2: «Ах, да, на этих днях».
3: «А если вы умрете раньше, чем успеете это сделать?»
2: «Что за мысли приходят вам в голову, сестра?» —
0: сказал Сен-Клер, положив газету и глядя на нее.
2: «Разве вы замечаете во мне какие-нибудь признаки желтой лихорадки или холеры? Почему вы так усердно заботитесь о том, что будет после моей смерти?»
3: «Ах, Огюстен, смерть может явиться совершенно внезапно»,
0: — ответила мисс Офелия. Желая положить конец неприятному разговору, Сен-Клер встал, положил газету и вышел на веранду. Он механически повторял слово «смерть» и, опершись на перила, смотрел на поднимавшуюся и падавшую в воду фонтана. Цветы и деревья во дворе представлялись ему точно сквозь колеблющуюся дымку тумана. А столь обычное на устах у всех, но всегда грозное слово «смерть» постоянно повторялось в его уме.
2: «Странное дело», — говорил он себе. «Существует такое слово, и мы можем забывать об этом. Сегодня мы полны жизни и красоты, волны надежд, желаний, потребностей, а завтра можем исчезнуть». Вполне исчезнуть навсегда.
0: Был теплый, золотистый вечер, Перейдя на другой конец веранды, Сен-Клер увидел Тома, поглощенного чтением Библии. Водя пальцем от слова к слову, он читал шепотом с глубокой серьезностью.
1: «Хочешь, я почитаю тебе, Том?»
0: — спросил Сен-Клер, садясь возле него.
2: «Если угодно хозяину»,
0: — ответил Том с благодарным видом.
2: «Когда хозяин читает, я понимаю гораздо лучше».
0: Сен-Клер взял книгу и, взглянув на открытую страницу, стал читать один из отрывков, отмеченных тяжелой рукой Тома.
1: «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей и соберутся перед Ним все народы и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов».
0: Сен-Клер читал оживленным тоном до тех пор, пока дошел до следующих стихов.
1: «Тогда скажет он им, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его, ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был нах, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне».
0: Последний стих, казалось, поразил Сен-Клера. Он перечел его два раза. Во второй раз он читал медленно, как бы взвешивая каждое слово.
1: «Том, — сказал он, — эти люди, которых Христос осуждает так строго, кажутся совершенно такие же, как я. Они пользовались спокойной, легкой и почетной жизнью, но, не заботясь о том, страдали ли их братья от голода и жажды, были они в больнице или в темнице».
0: Том молчал. Сен-Клер встал и задумчиво ходил взад и вперед по веранде, поглощенный размышлением. Его сосредоточенность была так велика, что Том два раза должен был ему напомнить, что колокол прозвонил к часу.

0: Сенклер был рассеян и задумчив все время, пока сидели за столом. После чая он, Мари и мисс Офелия молча перешли в гостиную. Мари прилегла на диване, окруженная от москитов шелковым пологом, и вскоре крепко уснула. Мисс Офелия молча вязала, а Сенклер, сидя за фортепиано, импровизировал в нежном и грустном тоне. По-видимому, он был погружен в глубокую мечтательность, и музыка как будто передавала его внутренний монолог. Через минуту он открыл ящик, вынул старую, пожелтевшую от времени нотную тетрадь и стал ее перелистывать. «Посмотрите», — сказал он мисс Офелии, — «это одна из книг моей матери. И вот ее почерк, посмотрите. Она сама переписала и сделала аранжировку. Это произведение для фортепиано из реквиема Моцарта». Мисс Офелия подошла. «Она часто пела эту вещь. Мне кажется, что я и теперь еще слышу ее голос». И, взяв несколько торжественных аккордов, он запел старинный латинский гимн «День гнева». Том, сидевший на веранде, подошел к двери, привлеченный этой величественной мелодией. Он весь превратился в слух, и хотя слова были ему непонятны, музыка, которой Сенклер умел придать выражение, в особенности в трогательных местах, по-видимому, сильно действовала на него. Он был бы растроган еще более, если бы знал смысл прекрасных слов. Сенклер вкладывал в слова глубокое и трогательное выражение. Тень, окутывавшая протекшие годы, как будто рассеялась, и ему казалось, что он вторит пению своей матери. Закончив петь, Сенклер сидел несколько минут, склонив голову на руки. Потом он быстро заходил по комнате.
1: «Какая это удивительная идея! Страшного суда!» — воскликнул он. «Исправление несправедливости всех веков! Решение всех нравственных задач высшей мудростью! Какая чудная и величественная картина!»
0: «И страшная в то же время!» — прибавила мисс Офелия.
1: — «Для меня, по крайней мере», — проговорил Сенклер, останавливаясь в задумчивости. «Сегодня после обеда я читал Тому главу Евангелиста Матфея, где говорится об этом, и был поражен. Обыкновенно думает, что люди будут лишены небес за совершение великих преступлений. Нет, их осудят за то, что они не делают положительного добра». И в этом-то и заключается великое зло.
0: «Конечно, Огюстен, не делать добра значит делать зло.
1: Офелия, но что же скажут о тех, которых сердце, воспитание и общественные нужды тщетно призывали к служению возвышенным целям, и которые в силу привычки остались безучастными зрителями борьбы, страданий и несправедливостей, тогда как могли бы трудиться и облегчать их?»
0: «Я посоветовала бы им раскаяться и немедленно приняться за дело», — ответила мисс Офелия.
1: «О, сестра, вы всегда идете прямо к цели», — воскликнул Сенклер, не скрывая улыбки. «Вы никогда не дадите мне минуты для общих соображений, постоянно останавливая меня перед настоящим моментом. У вас всегда наготове это вечное «теперь».
0: «Да, брат мой». «Теперь это единственный момент, с которым я имею дело».
1: «Ах, милая маленькая Ева! Бедное дитя! Ее чистая детская душа мечтала, чтобы я взялся за доброе дело».
0: Со времени смерти Евы он первый заговорил о ней и произнес эти слова с заметным, хотя и сдержанным волнением.
1: «Мое понимание христианства таково. Продолжал он. «Я не могу представить себе, как человек может последовательно исповедовать его, не сопротивляясь всеми силами чудовищной системе несправедливостей, лежащей в основе нашего общества. Если нужно, он должен жертвовать собою, погибнуть в борьбе. Я не мог бы поступить иначе, хотя знаю многих весьма просвещенных и искренних христиан, которые смотрят на вещи совершенно иначе. Признаюсь вам, что без участия религиозных людей, их равнодушное отношение к беззакониям, приводившим меня в ужас, всего более действовало моему неверию.
0: «Огюстен, но если вы все это знаете, почему же сами не исполняете?»
1: «Потому что моя доброта не идет дальше того, чтобы, растянувшись на диване, осуждать всех за то, что они не праведники и не мученики. Вы знаете, очень легко обрекать других на мученичество».
0: «Итак, брат, теперь вы будете действовать иначе?»
1: «Одному Богу известно будущее», — ответил Сен-Клер. «У меня больше мужества, чем прежде, потому что я все потерял, а когда нечего терять, то можно подвергаться всякому риску».
0: «Ну и что же вы будете делать?»
1: «Я хотел бы исполнить мой долг по отношению к бедным и униженным. Прежде всего, я займусь своими собственными слугами, которыми я пренебрегал до сих пор. А быть может, со временем мне удастся что-нибудь сделать для целого сословия рабов, чтобы вывести мою страну из позорного и ложного положения, в каком она находится перед лицом цивилизованных наций».
0: «О, брат мой, вы считаете возможным, чтобы нация когда-нибудь добровольно освободила рабов?»
1: «Не знаю. В нашем веке происходят великие вещи. На свете встречаются иногда примеры героизма и бескорыстия. Венгерские дворяне освобождают миллионы рабов ценой величайших жертв. Быть может, и среди нас найдутся великодушные умы, способные сделать то же самое».
0: «Ах, мой брат, трудно этому поверить».
1: «О да, но если предположить, что их освободили бы завтра,

0: Вот что я желал бы знать. Согласитесь ли вы приспособить их к новой жизни, если мы дадим им свободу? Сколько семейств найдется в вашем городе, которые захотели бы принять к себе негра или негритянку, чтобы обучить и постараться сделать их христианами? Много ли найдется коммерсантов или промышленников, которые приняли бы к себе Адольфа в приказчики? Или если бы я пожелал поместить Джейн и Розу в школу? Много ли найдется таких школ в Северных Штатах, которые согласились бы взять их? Во многих ли семьях дали им квартиру и стол? А между тем, они так же белы, как и большинство американок. Видите ли, сестра, я желаю только справедливости. Мы находимся в тяжелом положении. Мы более наглядно притесняем негров. Но антихристианские предрассудки северян гнетут их, пожалуй, не менее жестоко. «Да, это верно, брат. Признаюсь, я сама разделяла те же преступные предрассудки, пока не поняла, что мой долг – преодолеть их. Но, кажется, я этого достигла, и я знаю, что на севере есть много прекрасных людей, которым стоит только указать, что это их долг, и они сделают то же самое. Несомненно, гораздо самоотверженнее принимать язычников к себе, чем отправлять к ним миссионеров». Однако я думаю, что мы были бы способны на это. Вы, Офелия, вы сделали бы, я знаю. Я хотел бы видеть, чего бы вы ни сделали из любви к долгу.
1: О, нет, Агюстин, я вовсе не так добродетельна. Другие поступали бы так же, если бы смотрели на вещи, как я. Я намерена взять с собой Топси, когда поеду в Новую Англию. Сначала у нас очень удивятся этому, но затем согласятся со мною. Впрочем, на севере немало людей поступают именно так, как вы говорите.
0: Но это ничтожное меньшинство. И вы заговорите иначе, когда мы начнем освобождать наших невольников.
2: Мисс Офелия ничего не ответила, и на минуту воцарилось молчание. Грустное и мечтательное выражение появилось на лице Сенклера.
0: «Ах, не знаю, почему сегодня вечером я все думаю о моей матери. Я испытываю нечто странное. Мне кажется, что я ее чувствую возле себя. Я припоминаю все, что она обыкновенно говорила. Что заставляет нас иногда так живо переноситься в прошлое?»
2: Пройдясь несколько раз по комнате, он прибавил.
0: «Сестра, выйду немного погулять, узнаю вечерние новости».
2: И, взяв шляпу, он вышел. Том следовал за ним до ворот двора и спросил, не должен ли он проводить его.
0: «О, нет, друг мой, я вернусь через час», — сказал Сенклер.
2: Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу для вас читает...

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы слышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио,

через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте siegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 14 часов.
1: Псалом 139. Псалом начальнику хора. Псалом Давида. Избавь меня, Господи, от человека злого. Сохрани меня от притеснителя. Они злое мыслят в сердце, всякий день ополчаются на брань, изощряют язык свой, как змея. Яд аспида под устами их. Соблюди меня, Господи, от рук нечестивого. Сохрани меня от притеснителей, которые замыслили поколебать стопы мои. Гордые скрыли силки для меня и петли, раскинули сеть по дороге, тенета разложили для меня. Я сказал Господу: «Ты, Бог мой, услышь, Господи, голос молений моих. Господи, Господи, сила спасения моего, Ты покрыл голову мою в день брани. Не дай, Господи, желаемого нечестивому, не дай успеха злому замыслу его, они возгордятся. Да покроет головы окружающих меня зло собственных уст их. Да падут на них горящие угли, да будут они повержены в огонь, в пропасти, так, чтобы не встали. Человек злоязычный не утвердится на земле. Зло увлечет притеснителя в погибель. Знаю, что Господь сотворит суд угнетенным и справедливость бедным. Так праведные будут славить имя Твое, непорочные будут обитать пред лицем Твоим».

Псалом 140. Псалом Давида. Господи, к Тебе взываю, поспеши ко мне, внемли голосу моления моего, когда взываю к Тебе. Да направится молитва моя, как фимиам, пред лице Твое, воздеяние рук моих, как жертва вечерняя. Положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих. Не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных вместе с людьми, делающими беззаконие, и да не вкушу я от сласти их. Пусть наказывает меня праведник, это милость. Пусть обличает меня, это лучший елей, который не повредит голове моей, но мольбы мои против злодейств их. Вожди их рассыпались по утесам и слышат слова мои, что они кротки, как будто землю рассекают и дробят нас, сыплются кости наши в челюсти преисподней. Но к Тебе, Господи, Господи, очи мои, на Тебя уповаю, не отринь души моей, сохрани меня от силков, поставленных для меня, от тенет беззаконников. Падут нечестивые в сети свои, а я перейду.

Псалом 141. Учение Давида. Молитва его, когда он был в пещере. Голосом моим к Господу воззвал я, голосом моим к Господу помолился. Излил пред Ним моление мое, печаль мою открыл Ему. Когда изнемогал во мне дух мой, Ты знал стезю мою. На пути, которым я ходил, они скрытно поставили сети для меня. Смотрю на правую сторону и вижу, что никто не признает меня. Не стало для меня убежища. Никто не заботится о душе моей. Я воззвал к Тебе, Господи. Я сказал, Ты – прибежище мое и часть моя на земле живых. Внемли воплю моему, ибо я очень изнемог. Избавь меня от гонителей моих, ибо они сильнее меня. Выведи из темницы душу мою, чтобы мне славить имя Твое. Вокруг меня соберутся праведные, когда Ты явишь мне благодеяние.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Людмила Шторк. Разгул страстей или дорога к счастью? Сегодня прозвучит 19-я часть этого литературного произведения.
1: Выслушав просьбу молодой пары, пастор осторожно поинтересовался. «Простите за прямой вопрос, но я не имею права обходить его», — начал он. «Не состояли ли вы в браке прежде?» «Нет», — спокойно ответил Артур. «Не состояла», — ответила Роза. «Я вижу», — продолжал пастор. «Вы, Артур, уже довольно долго посещаете церковь. Вы, Роза, недавно. Но я хотел бы спросить вас, намереваетесь ли вы заключить завет с Богом через водное крещение?» «Да, я думал об этом», — ответил Артур. «Но до сих пор не был готов». «Я собиралась принять крещение сразу, как только пришла», — ответила Роза. «Но Аркадий Петрович сказал, что сначала нужно покаяться». Немного обиженно ответила Роза. «Да, в Библии сказано так, и мы так делаем. Мы не крестим без покаяния», — подтвердил пастор. «Хорошо, я покаюсь», — легко согласилась Роза. «Но, простите, вы сознаете всю серьезность всех этих шагов?» — засомневался пастор. «Покаяние, крещение и брак. И все одновременно. Вы не торопитесь?» «Нет, я думаю, что я достаточно взрослый человек, чтобы отвечать за себя». Снова обиженно проговорила Роза. И пастор грустно замолчал, а затем добавил. «Вы знакомы с процедурой крещения и принятия в члены церкви?» Роза немного замялась. Затем, немного неуверенно, ответила. «Ну, сначала беседы, потом испытания и потом крещение, а затем человек становится членом церкви». «Да», — подтвердил пастор. «Но испытания проходят не все, так что может такое случиться, что кого-то из вас после испытания могут попросить подождать с крещением. Тогда я не смогу вас повенчать в церкви, так как мы венчаем только тех, кто заключил завет с Богом через крещение. Как вы поступите тогда?» «Мы просто сделаем свадьбу на дому», — быстро ответила Роза, прекрасно понимая, что ее беременность не терпит отлагательства со свадьбы, чтобы не быть оглашенной. Затем резко повернулась к Артуру, вдруг вспомнив, что забыла спросить его мнение. И закончила, обращаясь к нему. «Правда же? Это не так важно. В церкви будут венчать или просто дома христианскую свадьбу сделаем?» Артур задумался. Он не мог объяснить, почему именно этот вариант для него неприемлем. Потому ли, что он хотел бы повенчаться в церкви? Или от того, что его так сильно торопят? Помолчав некоторое время, он только открыл рот, чтобы сказать: «Не знаю, я должен подумать», как Роза быстро перебила его и, обращаясь к пастору, затараторила: «Вы же не станете препятствовать тем, кто попросит ваши молитвы о благословении, если единственным препятствием будет отсутствие крещения? Ведь все остальное у нас в полном порядке».
2: «Я не знаю», — немного растерялся от напора пастор. «Мы должны будем еще не раз встретиться, если вы хотите, чтобы я молился о благословении вашего брака. Я понимаю, что вы уже не молоденькие, мальчик и девочка. И не стоит слишком тянуть с браком, если вы приняли твердое решение».
1: «Да, я так и знала, что вы поймете нас. Спасибо вам большое!» Заулыбалась Роза, не давая Артуру промолвить ни слова. Легко и бодро попрощавшись, увлекая за собой Артура, Роза покинула комнату пресвитера,
2: оставив обоих мужчин в полном недоумении. Выходя со двора дома молитвы, женщина с облегчением промолвила: «Ну вот, видишь, как все просто оказалось, а ты переживал, ведь совсем не обязательно креститься, чтобы сыграть свадьбу. Ты же знаешь, что у нас нет времени ждать полгода до следующего крещения». «У нас?» – переспросил Артур. Роза вдруг порывисто расплакалась.
1: «Это ты специально решил обидеть меня? Конечно! Ты думаешь только о себе! У тебя полно времени! А если мы протянем время, ребенку будут всегда тыкать, что его отец не родной! Ты этого хочешь?»
2: «Ладно, не плачь. Я просто еще не привык думать о ребенке. Все слишком быстро получилось. Ничего, все будет хорошо. Никто не будет ему говорить, что я не родной отец», — проговорил Артур. И вдруг сердце странно защемило, словно оно вспомнило то, чего в памяти не было. Ему вдруг вспомнился седой мужчина на кладбище, так удивительно похожий на него. Промелькнувший образ словно спрашивал: «Не повторяешь ли ты мою ошибку, сын?» Но Артур с раздражением прогнал этот грустный образ. «Ты бросил меня, и я не брошу другого ребенка, пусть даже и чужого. У него будет отец и все необходимое». Дни тянулись за днями, складываясь в недели. Розу подгоняла каждая неделя. Она боялась, что вот-вот ее беременность станет заметна, радуясь, что живот не торопится расти. Артуру казалось, что он идет как вол на убой. Он пошел подавать заявление в ЗАГС, потому что настаивала и торопила Роза. По той же причине начал готовиться к свадьбе. Где-то глубоко в душе все нарастала знакомая тоска и безысходность, которая отступила со времени знакомства с Марией и с приходом к Богу. Иногда мужчине казалось, что на голову ему натягивают знакомый темный и тяжелый плащ, под которым ему предстоит прожить оставшуюся жизнь. Но он успокаивал себя, все чаще повторяя окружающим: «Я знаю, это воля Божья». Нередко люди из церкви подходили к нему, и каждый по-своему пытался убедить его не торопиться. Но со дня побега из дома, не перенося никакого посягательства на свою свободу и право выбора, Артур едва сдерживался, чтобы, так сказать, не отбрить вежливо доброжелателей. Начав войну с людьми, молодой мужчина оставил и попытку услышать Бога. Самым важным теперь стало отстоять свое право на решение. Единственным человеком, кроме Марии, который не отговаривал Артура, был Аркадий Петрович. Но к нему Артур боялся идти после того разговора, когда сам чуть не проболтался о своей тайне, и рассердился за это на него. Но, остыв со временем, Артур вспоминал лишь теплую обстановку кабинета, доброту глаз душепопечителя, принимающих все в нем и верящих в доброе начало его души. И когда старая подруга и хозяйка тоска стала слишком громко заявлять о своих правах, Артур все же решился вновь попроситься на беседу. Набрав знакомый номер, он услышал приветливый голос.
3: «Приветствую, Артур. Рад, что ты позвонил».
2: «Аркадий Петрович, можем ли мы встретиться для разговора?» – выдохнул Артур.
3: «Конечно. Только сегодня не получится. Если не возражаешь, мы сможем встретиться завтра перед занятиями. Если ты сумеешь завтра немного раньше уйти с работы, мы могли бы поужинать у нас и поговорить до начала курса»,
2: – предложил Аркадий Петрович. «Хорошо. Только вы не волнуйтесь насчет ужина. Я поем на работе в столовой», –
1: — поспешил предупредить Артур. «Достаточно того, что я ваше время отнимаю».
3: «Как пожелаешь. Так значит, я жду тебя завтра в 5?»
1: — переспросил руководитель. «Да, я постараюсь не опоздать», — подтвердил Артур. Встретившись на завтра с руководителем группы, Артур долго не мог объяснить причины своего визита. Поднос с печеньем и чаем, ожидающий на столе, какая-то теплая тишина кабинета, умиротворяюще повлияли на усталую душу, и Артур удобно устроился в кресле. Затем он глубоко задумался и начал. «Понимаете, с детства в моей душе жила тоска. Мне казалось, что я достоин большего, чем то, что имел. Когда я пошел учиться, затем работать, она меня отпустила, потому что я шел именно к той цели, которой, как я считал, достоин. Когда я добился кое-чего, встал на ноги, эта тоска опять стала очень сильно давить на меня. Мне не нравилось это чувство, и я постарался уговорить себя, что добился прекрасных результатов, и было бы глупо мечтать о чем-то несбыточном, тем самым разрушая свою налаженную жизнь, которую я получил благодаря упорному труду. Я почти уговорил себя и чуть не спился. Когда я познакомился с верующими, у меня что-то внутри щелкнуло, что-то типа того: «Бог – это именно то, чего я искал». Вы знаете, что я с головой кинулся все узнавать и пытался получить то, что Бог обещает. Тоска исчезла, и я так радовался, мне было так легко. И все это было намного раньше, чем я покаялся. Но в последнее время эта тоска снова вернулась, и я не хочу жить с ней. Теперь, когда я попробовала жить без этой тоски, я не хочу возвращаться назад. Можешь ли ты вспомнить, когда эта тоска впервые появилась?» — спросил руководитель. «В детстве или сейчас?» — уточнил молодой мужчина. «Сейчас. Или ты уже готов говорить о прошлом?» — мягко улыбнулся Аркадий Петрович, давая понять, что готов поддержать, если Артур решится. «Нет, я не готов говорить о прошлом. А сейчас? Не помню точно», — быстро проговорил мужчина. «Это важно. Попытайся вспомнить», — поддержал душепопечитель. «Наверное, тогда, когда мы к пастору ходили с Розой», — вспомнил Артур. «С момента, когда я впервые увидел венчание в церкви, я подумал, что хочу вот так венчаться, чтобы была настоящая семья». Артур чуть не сказал опять, а не так, как у моей матери, но вовремя осекся. А Роза заторопилась за будущего ребенка. Вы же все знаете. И чем дальше, тем эта тоска сильнее. Она ни на минуту не проходит. Артур замолчал и задумался. Задумался и Аркадий Петрович. Затем душепопечитель спросил: «Ты можешь вспомнить, в какой момент после знакомства с верующими твоя тоска стала исчезать?» «Я не задумывался об этом», — немного растерянно ответил Артур. «А сейчас трудно вспомнить». «Но ты понимаешь, что тебе легче будет разобраться, если ты сможешь вспомнить», — заметил Аркадий Петрович. «Да, и об этом я тоже не задумывался. Я постараюсь». Артур долго сидел молча, и Аркадий Петрович не тревожил его. Немногие могут разобраться в лабиринтах памяти в спешке
2: или во время постороннего разговора. Затем Артур улыбнулся и ответил: «Наверное, началось с того времени, когда я стал рассказывать Марии о том, что думаю и чувствую. После того, как она, выслушав меня, не разболтала никому и не напомнила мне в следующую встречу о моей откровенности, тогда я смог поверить, что она не врет о том, что Бог для нее не просто абстрактная личность, а ее учитель и отец. Тогда я стал больше слушать о Боге и поверил тому, что она говорила. И мне становилось все легче и легче с каждым днем. Если я правильно помню последовательность...» Аркадий Петрович спокойно слушал собеседника, не перебивая и не торопя. Когда Артур замолчал, пожилой мужчина приподнял брови, словно предлагая ему закончить мысль. «А потом...» — продолжал Артур, словно разговаривая сам с собой. «Мария стала задавать слишком много вопросов, и мне это было неприятно. Из-за этого возникли размолвки, и я прекратил встречи с ней. А потом я понял, что воля Божья состоит в том, чтобы я женился на Розе». «А как ты узнал волю Божью?» — поинтересовался собеседник. «Ну, это трудно сказать. Мы с ней соответствуем друг другу. Вы же сами читали: сотворим ему помощницу, соответственную ему. А может быть, потому что она не будет задавать вопросов?» В глазах руководителя забегали искорки доброго смеха. «И что вы хотите сказать?» — насторожился Артур. «Ничего, просто спросил». Ушел от ответа душепопечитель. «Нет, пожалуйста, поясните свою мысль», — настоял Артур. «Ну что ж, как знаешь. Но у меня создалось впечатление, что ты изменил решение именно для того, чтобы сбежать от прошлого. И твоя тоска просто прекрасна. Это сигнал от Бога, призывающий спросить себя, верен ли твой путь», — пояснил душепопечитель. «Понимаешь, Бог создал нас для счастья и полноценной жизни. Он создал нас для рая. И здесь, на земле, мы ищем то, что, по нашему ощущению, похоже на тот рай, хотя никто из нас не знает, какой он, рай, на самом деле. Как ты думаешь, откуда ребенок, выросший в семье со скандалами, знает, что есть гармоничная семья? Откуда человек, который никогда не имел верных друзей, знает, что нужно мечтать о верной дружбе? Это Бог вложил в нас мечту о прекрасной гармонии. И именно эта мечта толкает нас на поиск потерянного рая. Эта мечта движет нами, заставляя искать лучшего места в жизни. Но если мы избираем не тот путь, мечта превращается в тоску о потерянной радости. Ею не нужно пренебрегать. Хотя и не стоит слепо следовать за этими чувствами, чтобы избежать лишних разочарований. Стоит прислушиваться к этой мечте и к этой тоске, чтобы не уйти по неверной дороге слишком далеко». «Вы хотите сказать, что я сделал неправильный выбор, решив жениться на Розе?» — напористо начал Артур, готовый отстаивать свое право на выбор. «Нет-нет, ты неправильно меня понял», — мягко запротестовал Аркадий Петрович. «Бог хочет, чтобы мы пригласили его с собой, и чтобы мы позволили ему пройти с нами по нашему прошлому, исцелить наши раны, утереть наши слезы. И Бог дает облегчение тебе всякий раз, когда ты соглашаешься открыть кому-то душу, хотя бы немного. Ты прав, что очень осторожно людей выбираешь для откровенности. И Мария восприняла все правильно и чутко. Прав ты и в том, что Роза
1: Лучший человек для того, кто не хочет говорить о себе. Ведь она не слышит никого, кроме себя. Я не критикую твой выбор. Я только хочу спросить, ты действительно хочешь закрыться навсегда? Или все-таки попробуешь позволить Богу исцелить твою душу от прежних ран? Артур замолчал. В душе вдруг возникло острое желание побыть одному. Он собрался встать и уйти. Но Аркадий Петрович предложил. «Артур, если тебе хочется побыть одному, можешь посидеть здесь до начала занятий. На улице уже прохладно вечерами. А я пойду поужинаю, раз уж ты отказался. Хорошо?» «Спасибо. Если можно, я посижу здесь. Мне так хорошо у вас!» Благодарно улыбнулся Артур. Хозяин ушел, закрыв за собой дверь и оставив гостя одного. В кабинете горела неяркая настольная лампа, придавая ему особый уют. Артур остался сидеть в мягком кресле в глубокой задумчивости. В комнату уже вошел кто-то из группы, занимающихся по курсу. Артур не хотел выходить. Оставалось еще много мыслей, которые он должен был понять и обдумать. Затем вошел еще кто-то, и там раздались негромкие голоса. Но Артуру было не до них. Он тихо сидел в кресле, радуясь, что ему не нужно сейчас ни с кем разговаривать. Мужчина удивлялся Аркадию Петровичу, способному перевернуть все внутренности несколькими мягкими вопросами. Прошло около четверти часа. Голоса за стеной стали громче. Слышались все те же два женских голоса, но говорили возбужденнее и громче. Они вывели Артура из задумчивости. Он узнал голос Кристины. «Но почему мужчины могут меня бросить или обмануть? У меня что, на лице написано? Вы можете меня обманывать? Предавать или бросать? Я что, уродина какая-то?» Очень знакомый голос, но звучащий непривычно жестко и резко, отвечал ей. «Просто ты простушка. Ты веришь им. Мужики просто животные. Их нужно брать и ставить в стойло, пока не успела помниться. И выбирать нужно просто и разумно, чтобы делал все, что тебе нужно, и помалкивал. Они не умеют распоряжаться свободой, сразу дурковать начинают. Им не надо давать опомниться. Тогда ты всегда будешь принцессой. А ты развесила уши. Любовь, любовь. Вот он и ограбил тебя, и чуть за собой не потащил».
3: «Ну, не все же такие», — растерянно возразила Кристина.
1: «Это ты так думаешь, потому и попала», — жестко ответила собеседница. «Не нужно быть наивной дурочкой, и не будешь попадать». Артур не выдержал. Он вдруг почувствовал себя шпионом, спрятавшимся за углом. Теперь он точно узнал этот голос, который в его присутствии был всегда мягким и шаловливо детским. Он встал с кресла, открыл дверь кабинета и вышел. Кристина и Роза вздрогнули. Они не предполагали, что их кто-то может слышать, так как коридор дома прекрасно просматривался из большой комнаты, а кабинет обычно пустовал в это время.
3: «Простите, я не думал, что вы будете откровенничать. Просто мне нужно было побыть одному», — извинился он.
1: «Ладно, ничего», — растерянно пробормотала Кристина. Роза промолчала, но вспыхнула, как огонь, растерянно пряча глаза. Артур молча прошел к одному из стульев и сел. Воцарилась неловкая пауза. Звенящая тишина висела в воздухе довольно долго, пока, наконец, хозяин дома не вошел в помещение. За ним последовало семейство Воробьевых, затем другие члены группы.
2: За все занятие Роза ни разу не взглянула на Артура. Даже в тот момент, когда он долго и пристально смотрел на свою невесту. Такой он не представлял ее. Как обманчива бывает внешность. И как осторожно нужно жалеть, не забывая о милости и справедливости Господа, допускающего проблемы в жизни человека. И если Бог держит человека в кругу каких-либо проблем, возможно, так нужно. Может быть, есть смысл просто поддержать и напомнить, что любая ситуация исправится, как только человек извлечет тот урок, который должен извлечь. Накормить голодного, но не назначать ему содержание, которое развратит его и научит не работать. Поддержать, но не решать самим проблему ближнего. Артур не был первым и не был единственным, кто пытался построить семью, пожалев ребенка или партнера. И не он единственный, кто был уверен, что именно в этом состоит воля Бога, не спросив Бога самого. Увидев Розу совершенно с другой стороны, Артур тяжело задумался, вспомнив вдруг, что с этим человеком он собирается провести всю оставшуюся жизнь. Эта перспектива показалась мужчине очень тягостной. Он не приготовился к этому, рассматривая вопрос лишь с одной стороны. Артур сильно сжал кулаки. «Да». Может быть, Роза и не подарок. Но как же ребенок? Он же не виноват в ошибках матери. После занятия Артур, как всегда, проводил Розу до подъезда дома, где она снимала комнату. Всю дорогу молодые люди шли молча. Каждый думал о своем. На следующий день после работы Артур вновь позвонил Аркадию Петровичу. «Аркадий Петрович, я позвонил, чтобы еще раз сказать вам спасибо за беседу и за то, что я побыл один», — поблагодарил он. «Не за что. Тем более, что большую часть времени ты был вчера один». В голосе Аркадия Петровича слышна была улыбка. «И все, что произошло, было сделано явно не мной, а Богом и тобой. И все равно спасибо вам!» Еще раз поблагодарил Артур и попрощался. Посидев немного в кресле, Артур набрал номер Розы. Трубку взяла хозяйка квартиры, ясно давая понять, что несчастлива, когда звонят ее квартиранки. Но Розу позвала. Артур обдумывал этот разговор весь вчерашний вечер и часть сегодняшнего дня, в свободное время от работы. Поэтому разговор оказался не слишком затянутым. Поздоровавшись и спросив о самочувствии, он сообщил. «Роза, я решил, что нам не следует торопиться с регистрацией. Ведь брак – это не просто способ узаконить появление ребенка на свет. Это намного серьезнее. И мне хотелось бы, чтобы нас обвенчали в церкви. Тогда у пастора ты не дала мне высказать мое мнение. Для меня венчание – это важно».
4: «Ты что, решил расстаться со мной?»
2: В голосе Розы сквозили слезы.
5: «Нет, я этого не говорил», – твердо ответил Артур. «Просто я уважаю твое мнение, но хочу, чтобы и мое мнение ты тоже уважала. Ни от тебя, ни тем более от ребенка я не отказываюсь. Просто давай не будем торопиться. Подадим заявку на крещение, и после крещения нас обвенчают в церкви. Я не хочу начинать жизнь в спешке, без благословения».
4: «Но ведь я не отказываюсь от благословения Бога. Наоборот, я же попросила, чтобы пастор помолился о нас»,
2: – начала Роза. Но Артур, воспользовавшись паузой, вставил.
4: Но для меня важно, чтобы это было в церкви.
3: Хорошо.
4: Обиженно бросила Роза.
3: Но тогда нам придется забрать заявление из ЗАГСа. У нас регистрация через 2 недели, а крещение будет только через 3 месяца.
4: К тому же она хотела сказать, что ей, возможно, останется 2 месяца, а может быть и меньше до родов, но осеклась. Женщина ясно поняла, сейчас это не будет решающим фактором для Артура. Сообщив, что он может зайти в ЗАГС забрать заявление, Артур спросил. «Помнишь, в церкви объявили, что будет 3-дневная конференция для молодежи на тему брака? Она начинается завтра вечером. Ты пойдешь?»
3: «Не знаю»,
4: — грустно протянула Роза.
3: «Может быть, пойду».
4: «Если пойдешь, я заеду за тобой», — предложил Артур.
3: «Ладно, заезжай»,
4: — согласилась Роза.
3: «Я схожу».
4: На следующий день молодые люди вошли в церковь вместе, как всегда в последнее время. Никто не заметил напряженности их отношений, поскольку они никогда не отличались большой теплотой. Прослушав часовую лекцию приехавшего из Канады русскоязычного профессора богословия на тему «Как должна строиться христианская семья», Роза явно устала. Артур же, напротив, смотрел вперед, не отрывая глаз от говорящего. Для мужчины этот вопрос оказался очень важным. Артур никогда не встречал семьи, построенной на подобных принципах, поэтому не мог представить себе, как такая семья может выглядеть в быту. Он от души соглашался, что хотел бы вырасти в такой семье, хотел бы иметь в своей семье подобные отношения. Проповедник больше внимания уделял роли мужчины в семье, но предупредил, что они приехали вместе с женой, которую он представил, и сообщил, что после получасового перерыва, после его лекции, она поделится мыслями из Библии о роли жены в семье. Когда до конца лекции профессора оставалось 10 минут, Роза наклонилась к Артуру.
3: «Ты не мог бы отвезти меня домой? Спина очень болит. Мне так трудно сидеть долго на жесткой скамейке».
4: «Хорошо», — коротко ответил он.
3: «Но я не смогу остаться с тобой. Мне нужно вернуться. Если хочешь, я куплю кассеты для тебя. Мне сказали, что оператор будет записывать лекции».
4: «А ты что, не можешь на кассетах послушать?» Критически приподняв бровь, поинтересовалась Роза.
3: «Нет, мне лучше так, когда я вижу говорящего. Так я лучше усваиваю», — твердо ответил Артур.
4: «Да ладно!» — дернула плечом Роза.
3: «Скажи просто, что ты хотел бы остаться с этой своей Машенькой!»
4: С издевкой протянула она.
3: «Я все уже поняла. Так бы и сказал честно, что передумал. Я сама доберусь, можешь оставаться», —
4: громким шепотом бросила Роза. Резко встала и пошла к выходу. Артур встал и вышел за ней. Догнав невесту во дворе, он остановил ее.
3: «Что с тобой?» — удивленно спросил он.
4: «С тобой что?» — жестко ответила Роза. И Артур вновь услышал этот жесткий, словно металлический голос, который слышал вчера у Аркадия Петровича.
3: «Я что, слепая? Не видела, с какой тоской ты на нее смотришь? Ты никогда так на меня не смотрел! Но я терпела, пока обещал быть моим. Сейчас ты освободился, вперед! Ты же этого хотел?»
4: «Ты ничего не поняла», — с горечью ответил Артур.
3: «Если бы я собирался оставаться с ней, что мне мешало?
4: Мы ведь встречались. Нет, я все поняла. Ты решил пожалеть меня, а теперь просто струсил. Решил прикрыться тем, что хочешь создать правильную семью. Со мной семья сразу неправильная. Ты что, сразу не понял? Ты собирался воспитывать чужого ребенка? Почти крикнула Роза. Но ведь тебе только что сказали, что если даже семейная жизнь начиналась неправильно, ее можно исправить, если начать строить отношения так, как Бог говорит, перебил Артур. А у нас есть возможность начать правильно с самого начала. И ребенок в этом не помеха. Ладно, читай свои лекции кому-нибудь другому. Устала я, резко оборвала его Роза. Поешь, как соловей, будто не ты вчера заявление из ЗАГСа забрал. Да что с тобой? Опять не понял Артур. Я же сказал, что это на время, до крещения, чтобы нас в церкви смогли обвенчать. Да не собираюсь я креститься здесь. Неужели непонятно? Да я лучше у православных покрещусь. Там нет таких заморочек. Бросила Роза и направилась к выходу. Но, пройдя пару шагов, вдруг пошатнулась и схватилась за стоящий рядом фонарный столб. «Подожди, я подвезу тебя до дома. Ты не доедешь в таком состоянии», – остановил ее Артур. И действительно, Роза была бледна, как стенка. Под глазами обозначились темные круги. Она не сопротивлялась, когда Артур взял ее под руку и провел к машине. Отвезя невесту домой, он все же вернулся, так как она не захотела, чтобы он оставался с ней. Без него ей было спокойнее, можно было отключиться и поспать. В последнее время женщина хотела спать всегда. Даже утром, вставая с постели, она вновь мечтала уснуть. Беременность не проходила гладко. И самым сложным для нее был факт отсутствия опоры в трудную минуту. И если бы Роза согласилась переоценить свои взгляды на жизнь, то согласилась бы с тем, как мудр Бог, установивший брак минимум на 9 месяцев раньше появления ребенка, чтобы родители смогли решить свои проблемы до его появления на свет. Но Роза не желала признавать свои ошибки, раскаиваться в них и начинать строить жизнь по Божьему принципу. Нет, она судорожно искала способ, так сказать, замазать дыры своей репутации и получить заботу и поддержку. Обнаружив, что может потерять то, что получила, Роза судорожно начала соображать, как заменить пошатнувшуюся опору. Вернувшись в церковь, Артур сел на свое место. Он был раздосадован и огорчен поведением невесты. Почему она решила, что он порвал с ней? Конечно, было странно и неприятно слышать ее жестокие высказывания о мужчинах. Но ведь он не поверил до конца, что она говорила это от сердца. После сегодняшней сцены Артур действительно всерьез задумался. Не ошибся ли он, считая, что Бог хотел, чтобы он стал отцом этому беззащитному младенцу, которого носит Роза под сердцем. Перерыв уже закончился. Следующую лекцию проводила обаятельная женщина. Она не была так последовательна и основательна, как ее муж, но невольно привлекала своей непосредственностью и мягкостью. Женщина читала места из Библии, касающиеся женщин, и рассказывала, как применить их, делясь также и тем, какие проблемы может вызвать нарушение этих советов и установлений. Затем женщина поделилась размышлениями о своей любимой, так сказать, женской главе из Библии, 31-й, из книги «Притчи Соломоновых». Прочитывая стих за стихом, она показывала библейский идеал, которого может достичь каждая женщина, если пожелает.
2: Артур сидел в зале, невольно представляя, какой была бы его жизнь, если бы его мать хотя бы на 10% была похожа на ту, что давала наставления своему сыну со страниц Библии. А женщина за кафедрой все говорила и говорила о роли женщины в семье и в обществе, о том, как важно нести тепло, добро и поддержку, без которой мужчинам так трудно быть сильными. Говорила она и о том, что женщина также очень зависима от мужа. Если муж критикует ее или унижает, она не сможет быть такой деятельной, сильной и мудрой. Она нуждается в похвале и заботе детей. Говорила и о том, как важны гармония в семье и ежедневное предстояние перед Богом друг за друга и за детей, а также о том, сколько радости приносит искреннее исполнение людьми воли Божией и согласие с ней. Артур понимал, что большая часть сказанного относится к женщинам, но во время речи жены проповедника он ощутил чудесный мир и гармонию, которую дает библейская семья. Его словно окунули в некий сосуд, чтобы он кожей, так сказать, ощутил состояние, к которому призывали ее муж и она. Артур невольно улыбнулся пришедшей мысли. Ему показалось, что предыдущий лектор сделал некий прочный сосуд, а его половина наполнила этот сосуд ароматным напитком. «Какая гармоничная семья!» — невольно восхитился мужчина. «Но таким, как я, слишком далеко до такого». Первый день был настолько насыщен информацией и впечатлениями, что Артуру казалось, будто уже ничего нового никто не сможет рассказать. И он недоумевал в глубине души, о чем будут говорить эти люди следующие 2 дня. Ведь эта пара должна была проводить всю конференцию. Но на следующий день была тема отношения до брака. Затем воспитание детей. И все это время Артур впитывал как губка информацию, боясь пропустить что-нибудь. У мужчины появилось чувство некоторого разочарования, когда начинали петь или объявляли перерыв. Он понимал, что лекторам нужен отдых, но ему казалось, что слушателям отдых не нужен. Он искренне удивился, когда один из мужчин, выходя на перерыв, пожаловался другу. «Ох, едва дождался перерыва, все тело затекло. Так устал!» Роза больше не была на конференции, хотя Артур звонил ей на следующий день. И этот факт еще больше насторожил Артура. Розе не нужна была библейская семья. Ей нужна была любая семья, и прямо сейчас –

Когда лектор говорил о том, как узнавать волю Божию в отношении брака, Артур вспыхнул. Его случай попал в описание роковых ошибок, которые допускают молодые люди, когда пытаются избежать обработки Божьей, когда жизненный путь, предложенный Господом, им не по вкусу, но хотят изобразить поиск воли Божьей в отношении выбора партнера. Молодой мужчина решил попытаться поговорить с лектором после конференции, если у того будет время и желание. В последний день после перерыва было время вопросов и ответов, но Артур не мог задать свой вопрос при людях. Поэтому он дождался, когда все закончилось, и подошел к лектору. «Простите, я знаю, что вы устали, но не могли бы вы ответить мне на один вопрос?» «Да, пожалуйста», — ответил лектор. «Я собрался жениться через 2 недели. Есть ли какие-то способы проверить, не ошибся ли я в выборе? Я очень хочу знать волю Божию в этом вопросе. Ваша лекция намного открыла мне глаза, но мне хотелось бы знать, существуют ли хоть какие-то точные мерки для испытания?» «Да, конечно», — улыбнулся лектор. «Скажите, ваша любовь к вашей избраннице соответствует тому, что сказано в первом послании к Коринфянам в 13 главе, с 4 стиха по 8? «Я не могу сказать, что способен вообще соответствовать этим стандартам», усмехнулся Артур. «Но, по крайней мере, есть ли в вашем сердце начатки этой любви и твердое намерение развиваться в этом направлении?» уточнил профессор. «Да», твердо ответил Артур. Вдруг взгляд его скользнул по толпе, расходящейся по домам молодежи, и в глазах появилась легкая мечтательность. Он словно не присутствовал здесь. Но профессор, не обращая внимания на легкую задумчивость, продолжал. «Можете ли вы с уверенностью, подтвержденной конкретными фактами, сказать, что ваша девушка также стремится к той же цели? Учится любить так, как учит нас Бог?» «Да», – проговорил Артур, все еще витая неизвестно где. «Скажите, какие порывы пробуждают вас общение с ней? Можете ли вы сказать, что в вашей душе рождается желание стать чище, лучше и добрее?» «Да, конечно», — ответил Артур. «Но я недостоин ее. Я боюсь, что причиняю ей больше проблем, чем радости в жизни. Мне кажется, что она устала от меня». Вдруг разоткровенничался он. «Вы спрашивали ее об этом?» Продолжал вопрос и профессор. «Нет, я не могу», вздохнул Артур. «Она что, не умеет правильно реагировать на откровенность? Или она делала вам больно?» уточнил пожилой мужчина. «Нет, она такая чуткая и добрая, она удивительная. Она видит во мне доброе даже тогда, когда я ничего хорошего в себе не нахожу. Это я недостоин ее», — опять вздохнул Артур. «Знаете, молодой человек», — улыбнулся лектор, — «мне кажется, у вас все в порядке. Вы любите свою невесту, но вам необходимо научиться больше доверять ей. Но самое главное, вам нужно поверить Богу, вложившему в вас много прекрасного. Бог не ошибался, создавая вас. Даже если был кто-то в вашей жизни, надломивший эту уверенность». «Откуда вы знаете?» — вздрогнул Артур. «Молодой человек, это невозможно скрыть,
как бы вы ни старались. Нет смысла прятать болячки. Их лучше лечить. А невесту, я думаю, вы нашли себе редкую. Держитесь за нее, улыбнулся профессор. Попрощался и отошел к жене, ожидающей его в дверях. Артур не стал останавливать собеседника и объяснять, что замечтался и отключился во время беседы. Заметив в толпе фигуру Марии, встретился с ней взглядом и говорил потом не о невесте вовсе, а о Марии. Проводив глазами собеседника, Артур сел на ближайшую скамью. «Вот это номер!» Смущенно улыбаясь, прошептал он себе. «Кто бы мог подумать?» Затем посидел еще некоторое время и вновь усмехнулся. «В последнее время я откровенничаю со всеми подряд. Что за болезнь? Это что, отрыв за прошлое молчание? Но мне нравится. Есть в этом что-то. Но хорошо, что этот профессор не такой внимательный, как Аркадий Петрович. Иначе я бы попал в неловкое положение». После конференции и беседы с профессором Артур совсем растерялся. Как человек честный и последовательный, он не мог просто так попрощаться с Розой. Он позволил себе прекратить встречи с Марией только потому, что их не связывали обещания или договоренности. Он всегда очень осторожно относился к словам и ни одной женщине ничего не обещал. С Розой было совсем иначе. Данное слово, пусть даже данное не обдумано до конца, он сдержит, чего бы ему этого ни стоило. Иначе не сможет уважать себя. Слишком много слез, страданий и боли выдержал он за это право уважать себя. И он не отдаст это просто так. «Мария молода и обаятельна», — решил он. «Она прекрасна и найдет того,

0: Счастливые подарки. Артур был очень осторожен в отношениях и не дарил дорогих подарков, которые могли чем-либо обязать девушку. Поэтому в память о нем остались лишь безделицы. После того, как Артур и Роза сообщили в группе о своем решении пожениться, Мария честно убрала все, что могло ей напомнить их встрече с Артуром. Но выбросить все она не смогла. Со временем боль начала успокаиваться. Тем более, что девушка искренне старалась не вспоминать и не думать о нем, забивая голову другими заботами, работой и множеством интересных вещей, доводя себя к вечеру каждого дня до полного изнеможения, чтобы уснуть сразу, без всяких мыслей. И в большинстве случаев ей это удавалось.
1: Сегодня прозвучала 19-я часть литературного произведения Людмилы Шторк «Разгул страстей или дорога к счастью». Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче.
2: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
1: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Привет, ребята! Настало время программы «Луч света». Садитесь поудобней, и мы начинаем. С вами сегодня Элизабет Завадский. Дорогие ребята, я сегодня продолжу вам рассказывать о чудесах Елисея. Но чтобы вы вспомнили, что было в прошлый раз, я расскажу вам, как подсказку, короткое стихотворение. Елисей в Дофаиме. Лишь взошла заря над Дофаимом, ужас в людях, город окружен. Елисей же непоколебимый, он-то знает, город защищен. И по слову Божьему пророка вдруг ослепло войско сириан. А прозрели, видят град высокий, и вокруг стена израильтян. Сириан кормили и поили, и пошло все войско туда мой. Больше на Израиль не ходили, знали, там Бог крепкий, Бог живой. Сейчас мы с вами послушаем песню, а потом я расскажу вам о другом чуде, который сделал Елисей.

«Как же я голоден!» Такие слова, вероятно, можно было услышать во всех уголках Самарии. Бог чудесным образом защитил свой народ от врага, от сирийского войска. Сирийские воины благополучно возвратились домой и рассказали царю обо всем, что с ними произошло. Сирийцы перестали нападать на Израиль, и Бог дал Израилю мир. Разве после таких удивительных событий, совершенных для них Богом, израильтяне не должны были от всего сердца поклоняться такому могущественному и верному Богу? Но, очевидно, израильтяне поступили по-другому. Возможно, именно поэтому Бог допустил более трудные обстоятельства. От них у жителей Самарии урчало в животе. Сирийское войско снова напало на Израиль. Но на этот раз они окружили столицу – Самарию. Жители города оказались полностью отрезаны, им неоткуда стало получать продукты. В городе начался голод. Оставалось лишь немного корма для животных. Но даже и этот корм стал очень дорогим, потому что в отчаянии люди готовы были съесть все, что угодно. Мужчины, женщины и дети, богатые и бедные, умирали от голода. Им нужна была помощь. Царь Израиля пришел в отчаяние, когда одна из женщин на улице стала умолять царя о помощи. Царь ответил: «Если не поможет тебе Господь, из чего я помогу тебе?» Царь был очень опечален страданиями народа, однако отказался обратиться к Господу за помощью. Он гневался на Бога и обвинял Елисея, Божьего слугу, во всем случившемся. Вместо того, чтобы попросить Елисея обратиться к Богу за помощью, царь решил стоять на своем неверном пути. Он решил немедля убить Елисея.

В то время Елисей находился в Самарии, в своем доме он беседовал со старейшинами города. Во время беседы Елисей получил предостережение от Бога о том, что царь выслал к Елисею человека, чтобы убить пророка. Елисей велел старейшинам запереть дверь и не впускать посланца царя. Елисей знал, что вскоре придет и сам царь. Пророк должен передать ему благую, то есть добрую весть. А доброй вестью стоит делиться, верно? Когда царь пришел к Елисею, пророк, наверное, просил его не сдаваться врагу, но ждать избавления от Бога. Тогда царь спросил: «Для чего мне еще ждать избавления от Бога?» Царь не поверил Елисею. Он почему-то был уверен, что Бог не поможет им в этот раз. Тогда Елисей передал царю и старейшинам города слова Бога. Давайте прочитаем в Библии, что он им сказал. А эта история записана в Библии в 4 книге Царств, в 7 главе. «Так, говорит Господь, завтра в это время мера муки лучшей будет по сиклю, и две меры ячменя по сиклю у ворот Самарии». То есть очень дешево. Бог возвещал скорое окончание голода. Скоро у каждого человека будет достаточно еды, и цены снова станут приемлемыми. И сказал пророк: «Все это произойдет завтра». Бог по-прежнему любил свой народ, хотя тот совсем не заслуживал Божьей любви. Бог хотел избавить свой народ от опасности. Бог любил жителей Самарии, хотя они совершенно не заслуживали Божьей любви. Бог хотел избавить их от опасности. И вот, за воротами города находились 4 человека. Это были прокаженные. Болезнь проказа – серьезное кожное заболевание, которое в те времена было неизлечимым. По израильскому закону прокаженные должны были жить отдельно от остального общества. Вы уже слышали об одном человеке, который болел проказой. Как его звали? Помните еще? Да, военачальник Нейман. Эти 4 прокаженных, вероятно, питались тем, что жертвовали им добрые люди. Но во время голода еды совсем не стало. Эти бедные больные люди умирали от голода. Вскоре они начали размышлять о сирийском военном лагере, находившемся неподалеку. Они знали, что сирийцы не требовали, чтобы прокаженные жили отдельно от остальных людей. Возможно, если мы сдадимся сирийцам, они хотя бы накормят нас, думали прокаженные. Дорогие ребята, голод, он очень страшен. И если человек голодает, он способен на все поступки, лишь бы покушать. Без еды они все равно умрут, так что стоит рискнуть, думали они, даже если сирийцы решат их убить. С наступлением вечера прокаженные направились в сирийский лагерь. А в лагере воины, наверное, чистили оружие и готовились ко сну. Вдруг они услышали какой-то шум. Что это за шум? Давайте прочитаем об этом в Библии. «Господь сделал так, что стану сирийскому послышался стук колесниц и ржание коней, шум войска большого». Да, со всех сторон доносился топот копыт и шум колесниц. Сирийцы ужасно испугались. Откуда может идти такое большое войско и столько много колесниц? Что происходит, спрашивали они друг друга. Кто-то, наверное, предложил: верно нанял против нас царь израильский царей хитейских и египетских, чтобы пойти на нас. В страхе за свою жизнь сирийские воины бросились на утек, оставляя свои шатры, животных, одежду, серебро, золото и весь провиант, то есть продовольствие, еду. В Библии написано, что на самом деле никакого войска врагов не было. Никто не нападал на сирийцев. Вы обратили внимание на то, кто сделал так, чтобы сирийцы услышали шум войска? Верно, именно Бог устроил так, что сирийцам показалось, будто они слышат шум большого войска. Бог напугал сирийцев не на шутку. А помните, что Бог сделал с сирийцами, когда они пришли за Елисеем? Мы слышали об этом с вами на прошлом уроке.
Да, тогда Бог послал на них слепоту, а теперь он коснулся их ушей. Четверо голодных прокаженных с опаской вошли в лагерь сирийцев, ожидая, что их вот-вот схватят. Но к великому удивлению в лагере никого не оказалось. Царила полная тишина. Странное было зрелище, будто все воины испарились. Оружие лежало там, где его уронили. Еда и питье остались на столах, будто кто-то только что собирался ужинать, но в страхе убежал. Как вы думаете, что сделали прокаженные, когда убедились, что они в лагере совершенно одни? Да, они начали есть. Как они, должно быть, радовались, как благодарили Бога. Какая прекрасная добрая весть! Бог избавил их от голодной смерти. Дорогие ребята, а знаете ли вы, что у Бога есть благая весть и для вас? Он может избавить, спасти вас от греха. Ради вашего избавления Бог послал в мир своего Сына, Господа Иисуса, который понес наказание за все ваши грехи вместо вас. Когда Господь Иисус страдал и умирал на кресте, Бог возложил на Него грехи всего мира, а также и ваши, и мои. Божий Сын умер и был похоронен, но через 3 дня Он воскрес. Сегодня Господь Иисус жив, Он пребывает на небесах и готовит нам прекрасную обитель. Какая прекрасная, благая весть! И сегодня вы ее услышали. Как вы поступите с ней? Это ваше решение, это ваш выбор. Но я желаю, чтобы каждый из вас принял это спасение от Иисуса Христа, помолился о прощении грехов, и Господь поселится в вашем сердце и будет руководствовать вами во все дни вашей жизни и не оставит вас никогда.

Прокаженные благодарили Бога, они были избавлены от голодной смерти. Прокаженные наелись, собрали одежду, серебро и золото, сколько могли унести, и спрятали неподалеку от лагеря, чтобы позже забрать добычу. Затем возвратились в лагерь и набрали еще больше вещей. Прокаженные несказанно радовались избавлению, но вскоре их начали мучить угрызения совести. Люди вспомнили о жителях города, о мужчинах, женщинах и детях, которые умирают от голода, как буквально недавно умирали и они сами. Возможно, прокаженные вспомнили и о своих голодных родственниках и друзьях. Давайте прочитаем в Библии, что они сказали. «Не так мы делаем. День сей, день радостной вести. Если мы замедлим и будем дожидаться утреннего света, то падет на нас вина. Пойдем же и уведомим дом царский». Бог избавил прокаженных от голодной смерти. И теперь прокаженные поняли, что этой доброй вестью надо поделиться со всеми, кто в нужде. Если вы уже приняли Господа Иисуса как Спасителя, Бог хочет, чтобы и вы рассказывали благую весть другим людям. Бог простил вас, избавил от греха. Как было бы печально и неправильно эту добрую весть оставить для себя и не рассказывать ее людям. Другим людям тоже необходимо услышать ее, чтобы и они могли спастись от греха. Подумайте, кому необходимо услышать благую весть о Господе Иисусе? Быть может, вашим родителям, братьям или сестрам, быть может, одноклассникам или вашим соседям. Не каждый поверит благой вести, но рассказать все равно необходимо. Бог повелел своим детям рассказывать благую весть всем. Вот что сказал Господь. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари, то есть всем людям. Вы можете рассказать благую весть нуждающимся». Четверо прокаженных нашли еду и поняли, что этой доброй вестью нужно поделиться с жителями города. Они не могли утаить такую радость. И вот прокаженные поспешили к воротам города, позвали привратников и рассказали им о продуктах и разных вещах, оставленных в сирийском военном лагере. Весть быстро облетела город. Бог дал возможность жителям Самарии избежать голодной смерти. Вскоре весть достигла царского дворца. Царя Израиля разбудили среди ночи и рассказали ему радостную весть. Но царь не поверил. Он подумал, что сирийцы устроили ловушку. «Они знают, что мы терпим голод, и вышли из стана, чтобы спрятаться в поле, думая так. Когда они выйдут из города, мы захватим их живыми и вторгнемся в город». Царь не сразу поверил радостной вести. Один из командующих посоветовал царю выслать в лагерь соглядатаев. Царю необходимо было услышать добрую весть еще раз, чтобы убедиться, что это правда. Дорогие мои ребята, может быть, и вы думаете, что у вас не получится рассказывать своим друзьям о Боге. Что вы можете делать в таком случае? Вы можете молиться Богу и просить Его дать вам возможность рассказать благую весть тому человеку, который будет слушать вас. Царю также необходимо было услышать добрую весть о сирийском войске еще раз. Возвратившись, соглядатаи сообщили: «Это правда!» Жители Самарии поспешили в сирийский лагерь. Там они нашли много еды и разных необходимых вещей. Как должно быть, приятно было наконец-то наесться досыта. Впервые за многие дни. Бог чудесным образом избавил свой народ от голодной смерти. Теперь, когда появилось много еды, цены снова стали привычными. Все произошло так, как и предвещал Елисей. Пророк остался верным Божьему слову. Он поделился доброй вестью с царем даже тогда, когда царь хотел убить его. Всю свою жизнь до самой смерти Елисей продолжал слушаться Бога и верно служить ему. Дорогие ребята, я желаю, чтобы вы взяли пример от этого послушного Божьего пророка. Слушайтесь Бога во всей своей жизни. И Бог благословит вас.

0: почему Ронни отказывался есть. Ронни пригласили на обед в дом Тедди Игана. Как он был рад этому приглашению! Это было очень важное событие в его жизни. Мама Ронни волновалась не меньше его самого. Она снова и снова учила его, как нужно вести себя в гостях, и что делать нельзя, чтобы папа и мама Тедди видели, какой Ронни хороший мальчик, христианин. Несколько дней подряд только и было слышно: «Ронни, делай так! Ронни, смотри, не делай этого!» Пока Ронни окончательно не запутался. Одно из правил, на которое мама особенно обращала его внимание, заключалось в следующем. Он не должен начинать говорить, пока кто-нибудь не обратится к нему. Еще нужно было не забывать говорить «спасибо» и «пожалуйста». И, конечно же, не следует разговаривать с полным ртом. Однако самым важным, по словам мамы, было то, что он не должен начинать есть, пока не будет произнесена молитва, и другие не приступят к трапезе. Наконец настал долгожданный день. Ронни, одетый в свой самый лучший костюм, в начищенных туфлях, аккуратно подстриженный, отправился к Тедди Игану. Мама Тедди открыла дверь и сердечно поприветствовала его. Через некоторое время все прошли в столовую. Что за картина предстала взору взволнованного Ронни? Никогда в жизни не видел он такого изобилия яств. Стол был уставлен изумительными блюдами. По краям стояли тарелки с золотой окантовкой и лежали серебряные приборы. Ронни казалось, будто его пригласили в королевский дворец. Настолько все было необычно. Он не сомневался, что его ожидает самый удивительный обед из всех, на которых ему доводилось присутствовать. И твердо решил вести себя примерно. Вскоре в столовую вошел мистер Иган, и все заняли свои места за столом. Надо сказать, что между семьями Ронни и Тедди существовало одно важное различие. Семья Ронни была христианской, и каждый прием пищи там начинался с молитвы. Однако в семье Тедди все было иначе. Здесь никто никогда не молился. И, конечно же, никогда не произносилось благодарение за пищу. Из-за этого и возникла проблема. Еду быстро разложили по тарелкам, и на лице Ронни появилась довольная улыбка, когда он взглянул на кушанье на своей тарелке. Он вспомнил библейскую историю о Вениамине, которому старший брат дал двойную порцию. Нечто подобное ощущал и Ронни. Он уже собирался приступить к еде, как вдруг остановился и отложил в сторону нож и вилку. Он вспомнил то, о чем ему говорила мама, и оглядел сидящих за столом. Да, все остальные начали есть. Но ведь они не поблагодарили Бога за пищу. «Как же так?» – удивился Ронни. «Что же мне делать?» Не зная, что предпринять, он просто ждал. Вскоре миссис Иган заметила это. «Ронни, что случилось?» – мягко спросила она. «Что-нибудь не так? Может быть, тебе положили то, что тебе не нравится?» «О, нет, все в порядке, спасибо», – ответил Ронни, весь вспыхнув.
1: «Ну, тогда приступай», – предложил мистер Иган. «Видишь, все уже начали».
0: «Да, сэр, спасибо», – ответил Ронни, густо покраснев, но по-прежнему не дотрагиваясь до еды. «Может быть, ты себя неважно чувствуешь?» – с тревогой в голосе спросила миссис Иган. «О, нет, пожалуйста, спасибо», – пробормотал Ронни. «Я чувствую себя хорошо, спасибо».
1: Мистер Иган положил нож и вилку на стол. «Тогда в чем дело, сынок?» – спросил он. К этому времени все перестали есть и смотрели на Ронни, который уже жалел о том, что вообще пришел на этот обед. Как же ему ответить? «Ну, скажи, в чем дело?» – настаивал мистер Иган. «В картошке или в капусте или в подливе? В чем? Если тебе не нравится эта еда, мы предложим тебе что-нибудь другое».
0: «Нет, пожалуйста, не нужно. Все замечательно», – ответил Ронни. «Все просто замечательно. Только...»
1: «Только что?» – спросил мистер Иган.
0: «Только все это не было благословлено», – ответил Ронни, собравшись с духом и выплеснув, наконец, то, что волновало его.
1: Иисус не благословил эту еду. На мгновение воцарилась тишина. Затем мистер Иган взглянул на супругу, и на этот раз покраснели они. Мистер Иган первый нарушил молчание. «Ронни прав», — сказал он. «Молодец, сынок. Спасибо, что напомнил нам. Давайте склоним головы, и я произнесу слова благодарения». Все склонили головы. «Дорогой Господь», — начал мистер Иган, — «благодарим Тебя за эту пищу. Благослови ее. Укрепи наше тело и дух. Вспомни всех тех, кто пребывает в нужде. Во имя Иисуса Христа. Аминь». Снова воцарилось молчание. На этот раз оно было прервано стуком ножа и вилки о тарелку Ронни. Теперь, когда все было сделано как следует, он наверстывал упущенное.
2: Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментарий доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы закончим изучение первого послания к Тимофею, в котором Павел дает Тимофею наставление о правильном устройстве поместной общины. В нашей прошлой лекции мы начали изучение пятой главы этого произведения, где обсуждаются взаимоотношения служителя церкви с различными категориями прихожан в общине. Та же самая тема продолжается и в шестой главе, к которой мы перейдем несколько позже. Фактически в пятой и шестой главах этого послания идет разговор об очень важном с практической точки зрения вопросе об обязанностях служителей в церкви. В этих наставлениях нет ничего особо романтичного или возвышенно духовного. Однако это все весьма реальные и значимые для нас принципы. Давайте прочтем стихи 17 и 18. «Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении. Ибо Писание говорит: «Не заграждай рта у вола молотящего, и трудящийся достоин награды своей». Ранее церковь платила своим учителям, а хороший учитель, по моему мнению, получал даже немного больше. Здесь Павел цитирует слова 4 стиха 25 главы книги Второзакония. Можно также вспомнить слова самого Господа из 7 стиха 10 главы Евангелия от Луки, где Иисус говорит, что «трудящийся достоин награды за труды свои». Надо сказать, что мне довелось встретить лишь горстку проповедников, которые действительно были сребролюбцами. Большинство людей, занимающихся служением, делают это, руководствуясь совершенно иными мотивами. А потому вы не нанесете большого вреда проповеднику, если сделаете ему щедрый подарок. Точно так же будьте щедры с учителями и евангелистами, если их служение является благословением для вас и вашей церкви. Следующее наставление апостола Павла касается вопросов дисциплины в церкви. Прочтем 19 стих. «Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях». Если бы верующие следовали этой процедуре, это кардинальным образом сократило бы число сплетен, непонимания и раздоров, которые сегодня происходят в наших церквях. Павел говорит, что служитель, да и просто любой член церковной общины, не должен позволять кому-либо нашептывать ему на ухо какие-то сплетни о пастыре или ином работнике церкви. Люди должны уметь доказывать свои обвинения в присутствии свидетелей. Самое важное — это чтобы перед тем, как вы начинаете говорить о чем-то, вы располагали достоверными фактами. И если вы владеете фактами, а не просто желаете внести в общину раздор и смуту, вы будете искать пути исправления проблемы, обращаясь к соответствующим людям. В любом случае, все обвинения должны произноситься перед лицом более чем одного свидетеля. Прочтем 20 стих. «Согрешающих обличай перед всеми, чтобы и прочие страх имели». Если достоверно известно, что лидер церкви согрешил, он должен получить обличение. При этом возникает вопрос, должно ли это делаться публично. Лично я считаю, что когда член церкви грешит, но этот грех никак не затрагивает интересы общины, данная ситуация не должна выноситься на всеобщее обсуждение, равно как и не требует публичного покаяния. Однако, если лидер церкви или простой служитель впадает в грех, и эта ситуация наносит вред всей общине, тогда, по моему мнению, самое время громко и прилюдно называть вещи своими именами. Это может быть вполне подходящее время, чтобы вычеркнуть имя такого человека из списка членов церкви.
Грех в жизни лидеров церкви может причинить громадный вред всей общине. Вот почему Павел дает строгие постановления, как именно поступать в подобных ситуациях, невзирая на авторитет и положение виновных. Прочтем 21 стих. «Пред Богом и Господом Иисусом Христом и избранными ангелами заклинаю тебя сохранить сие без предубеждения, ничего не делая по пристрастию». Тимофей должен был относиться одинаково ко всем людям в церкви. Бывает, что в церкви есть прихожанин или служитель, который, являясь состоятельным человеком, проявил определенную щедрость в отношении пастора. Возможно, что он подарил пастору парадный костюм или помог ему приобрести новую машину. Естественно, что пастор будет гордиться, что такой человек является членом его церкви, а потому у него могут возникнуть колебания, если понадобится обличить его в чем-то, даже если есть самые очевидные свидетельства его вины. Но Павел говорит, что в церкви мы не вправе проявлять лицеприятие. Кстати сказать, о том же самом писал апостол Иаков в начале второй главы своего послания. Следующее наставление апостола Тимофею мы читаем в 22 стихе. «Рук ни на кого не возлагай поспешно, и не делай соучастником в чужих грехах, храни себя чистым». В Эфесе, где Тимофей совершал свое служение, было много молодых новообращенных, которые нуждались в учении. И для Тимофея одной из наиважнейших задач было нахождение и избрание учителей, которым было бы вверено преподавание Слова Божьего. Ранее мы с вами говорили, что служители церкви должны ставиться на служение посредством возложения рук. Мы также говорили о том, что церемония рукоположения демонстрирует партнерство в служении. И главная мысль, которую отстаивает здесь апостол Павел, состоит в том, что все это не должно делаться поспешно. То есть в отношении новообращенных, которые покаялись совсем недавно. Если мы поднимаем молодого христианина до положения учителя, не дав ему основательно укорениться в слове, учение такого человека, скорее всего, будет поверхностным, а может быть даже ошибочным. Церковь должна быть местом наставления в истине, когда слово Бога преподается, а прихожане укрепляются в вере. Однако сегодня нередко бывает, что все учение в церкви построено на какой-то излишней эмоциональной суете и многочисленных, но подчас совершенно бессмысленных словах о любви. Очень важно, чтобы в церкви проявлялась любовь, но эта любовь должна быть укоренена в Слове Божьем. Нашей ошибкой является то, что мы очень часто воспринимаем некоторые жизненные переживания как проверку духовной зрелости. Но фактически мы ставим телегу впереди лошади. Слово Бога является истинной проверкой, а наш опыт может лишь еще раз подтвердить его подлинность. Поэтому мы можем быть уверены, что наш опыт, который противоречит ясному учению Библии, происходит не от Бога. В следующем стихе мы находим наставление личного характера. Прочтем 23 стих, где Павел говорит Тимофею: «Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина ради желудка твоего и частых твоих недугов». Читая эти строки, я не могу держаться от улыбки. Многие верующие откровенно злоупотребляют этим стихом, однако очевидно, что в данном случае вино используется не как напиток, а как лекарственное средство. Завершает эту главу Павел следующими рассуждениями. «Грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению, а некоторых открываются впоследствии.
Равным образом и добрые дела явны, а если и не таковы, скрыться не могут. Иногда Бог судит грех христианина уже здесь и сейчас, в этом мире. Однако, если Бог не судит человека незамедлительно, это вовсе не означает, что он вовсе не собирается его судить. Я неоднократно убеждался, что в конце концов Бог обрушит на виновного свой суд. Павел писал об этом в своем первом послании к Коринфянам, где были некоторые люди, которые недостойно участвовали в Господней вечере. В 30 стихе 11 главы апостол пишет: «Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает». Иными словами, Павел говорит, что некоторые верующие уже подверглись Божьему осуждению, оказавшись больны, а некоторых даже постигла смерть в результате Божьего суда за их грех. Там же, в первом послании к Коринфянам, Павел продолжает, говоря: «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы». Когда христианин согрешает, в первую очередь он сам должен быть себе судьей. Но это вовсе не значит, что человек просто испытывает сожаление по поводу совершенного поступка. Он должен что-то сделать со своим грехом. Например, если он кого-то обидел, он обязан найти способ, как исправить положение. А также он должен отвернуться от своего греха. Если же человек не сделал этого, значит, он не осудил себя. В том же самом послании к Коринфянам, в следующем стихе, апостол продолжает: «Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Люди мира совершают различные грехи, и Бог судит виновных в этих грехах. Однако надо понимать, что подобные грехи не сойдут с рук и христианину. Либо он будет судить себя сам, либо его будет судить Бог. Если вы судите себя, Бог дает прощение, и вопрос закрывается. А если нет, то судить вас будет Он. Иногда это происходит уже здесь и сейчас. Если же нет, то все эти грехи будут вынесены на суд Христа, когда вы предстанете перед Его престолом. Кстати, тот же самый принцип применим и в отношении добрых дел. Иногда Бог благословляет верующего в этом мире за что-то хорошее, что этот человек совершил. То есть Бог вознаграждает человека за его дела. Но иногда, чтобы получить свою награду, людям приходится подождать, пока они не попадут в Божье присутствие. И надо сказать, что это будет так в случае большого числа христиан. Этими рассуждениями завершается пятая глава данного послания, и мы переходим к последующей, шестой главе, где Павел продолжает свои практические наставления. Прочтем первый и второй стихи. «Рабы, под игом находящиеся, должны почитать Господь своих достойными всякой чести, дабы не было хулы на имя Божие и учение. Те, которые имеют господами верных, не должны обращаться с ними небрежно, потому что они братья, но тем более должны служить им, что они верные и возлюбленные, и благодетельствуют им. Учись ему и увещевай». Здесь Павел фактически заводит разговор об отношениях труда и капитала. Суть этих наставлений сводится к следующему. Если христианин работает на кого-то, он должен отдавать своему делу все силы и все положенное время. Например, если он согласился работать до 5 часов вечера, он должен работать до 5 часов. Далее прочтем стихи с 3 по 5. «Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходят зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения.
пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких. Порой среди служителей встречаются исполненные гордыни люди, и именно они вызывают множество проблем в церкви. Гордыня всегда приводит к проблемам, поэтому она просто неприемлема для Божьего чада. Мы должны сознавать, что все мы грешники, спасенные Божьей благодатью. Интересно, что встречаются самые различные виды гордыни. Например, бывает, что человек гордится своим особым происхождением, своими физическими данными, а иногда даже гордится полученной им Божьей благодатью. Удивительно, но некоторые люди действительно впадают в гордыню по поводу того, что они были спасены благодатью Бога. Но, друзья мои, мы, христиане, имеем множество оснований для смирения, ибо в жизни каждого из нас было весьма жалкое и постыдное прошлое. Мы все грешники, спасенные Божьей благодатью. В следующем отрывке Павел дает наставление о том, каким должен быть жизненный настрой любого верующего. Очень важно, чтобы Божье дитя обрело удовлетворение своим положением в жизни. Также здесь нам перечисляются добродетели, к которым должен стремиться любой Божий человек. Прочтем стихи с 6 по 10. «Великое приобретение — быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него». Это совершенно неоспоримое утверждение. Когда один пожилой миллионер оказался на смертном одре, его наследники собрались, чтобы дождаться смерти своего родственника и получить оставленное им имущество. Когда врач и адвокат вышли к собравшимся, чтобы оповестить их о кончине миллионера и объявить последнюю волю покойного, всех собравшихся интересовал один единственный вопрос. Сколько он оставил после себя? На это адвокат ответил: «Он оставил все, что имел. Мы пришли в этот мир с пустыми руками. И именно так нам предстоит уйти отсюда. Именно это является причиной, почему Божье дитя должно использовать свои деньги для Божьей работы. Любой человек, утверждающий, что он является Божьим чадом, должен точно знать, что он каким-то образом поддерживает дело Бога». Далее стихи 8 и 9. «Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Богатства не принесут человеку удовлетворения и покоя, причем сами по себе деньги не являются злом, они нейтральны. Однако любовь к деньгам является корнем всякого зла». Прочтем 10 и 11 стихи. «Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости». Далее стихи с 12 по 16. «Подвязайся добрым подвигом веры. Держись вечной жизни, к которой ты призван, и исповедал доброе исповедание пред многими свидетелями, пред Богом, все животворящим, и пред Христом Иисусом, который засвидетельствовал пред Понтием Пилатом доброе исповедание. Завещаю тебе соблюсти заповедь чисто и неукоризненно, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа,
которое в свое время откроет блаженный и единый сильный царь царствующих и Господь господствующих. Единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная. Аминь. В этих строках Павел призывает Тимофея подвязаться добрым подвигом веры. Здесь может иметься в виду как внешняя, так и внутренняя духовная битва, которая состоит в том, что человек держится вечной жизни. Позвольте мне задать вам вопрос. Если бы вас арестовали и судили за то, что вы христианин, нашлось бы у суда достаточно свидетельств, чтобы вынести вам обвинительный приговор. Именно об этом говорит здесь Павел. Держаться вечной жизни — это значит ясно показывать, что вы Божье дитя, соблюдая заповедь чисто и неукоризненно. Друзья мои, если вы следуете за Христом, вы будете вести себя в жизни как настоящее Божье дитя. Последние наставления этого послания обращены ко всем тем, кто обладает богатством. Эти строки служат предостережением для тех, кто наслаждается своими богатствами, не желая поделиться с теми, кто нуждается в вашей помощи. Прочтем стихи с 17 по 19. «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровища, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни». Завершается первое послание к Тимофею.

пытайся быть интеллектуальным проповедником, не пытайся умствовать в своем преподавании, дабы тебе подвязаться добрым подвигом веры и держаться вечной жизни, не уклоняясь от истины». Эти слова могут быть отнесены ко всем нам, друзья мои. «Да пребудет с нами Божья благодать», чтобы и мы исполнили эти наставления апостола в своем служении и христианском труде. Всего вам доброго!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

0: В Германии 17 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 1 за 2020 год. Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 2 за 2020 год. «Любовь не мыслит зла». Слово редактора. Вальдемар Цорн, главный редактор.
2: Обетование. «Как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем», писал апостол Павел. Несколько лет назад сын предложил мне вместе с ним купить лодку, моторную, довольно большую. Но чтобы на такой по рекам, озерам и морям ходить, права нужны. Да еще какие. В общем, ходил я на курсы, изучал правила, особенности рек, озер и морей. А буев, сколько всяких разных бывает, и все имеет свое значение. Полоски, окраска, расположение. К экзаменам готовился как никогда в жизни. Сдал. Практическое вождение – сдал. Узлы всякие вязать – тоже сдал. Потом снова пришлось учиться. На самом большом озере Германии свои правила. Получил я, так сказать, капитанский патент. Могу даже на небольших кораблях катать пассажиров по морю или озеру. Прошло время. Отпуск раз в год. Чаще всего не на море и не с лодкой. Спросите меня сейчас что-нибудь из правил. Понятия не имею. Узлы и те забыл, как вязать. Почему? Практики нет. На машине другое дело. Не задумываясь, переключаю, включаю, торможу, останавливаюсь и пропускаю. Каждый день эти правила определяют мое поведение в машине. И я о них не задумываюсь. Но я не о правилах морских, а о жизни нашей. Почему нам нужно постоянно себе самому, а порой и другим указывать на правила? Я даже не о богословском аспекте этого вопроса, хотя игнорировать его никак нельзя, а о самом практическом. Мы покаялись, приняли Христа верой, получили прощение грехов и дар вечной жизни, порадовались, поликовали, рассказали ближним, и постепенно будни наши снова стали серыми и почти не отличаются от прежней жизни. «Как вы приняли Христа Иисуса, так и ходите в Нем», призывает нас апостол Павел. «Каждый день, при каждой встрече, при каждом искушении в сердца наши излилась любовь Божья Духом Святым, данным нам, утверждает Священное Писание, чтобы нам каждый день ею жить и не мыслить зла, и не унывать, и не завидовать, и не злословить». По существу, описание любви апостолом Павлом в 13 главе 1 послания Коринфянам не правило, а обетование. Она в нас. Давайте ею жить каждый день, не задумываясь.
3: Лев Болеславский. Была мгновенной благодать и жажда всех в себя принять и раздарить себя без страха, то проступала суть моя из будущего бытия, подобно молнии из мрака. Проповедь. Петр Луничкин. Любовь не ищет зла. Замечательный вид искусства – витражи. В солнечную погоду они, преломляя свет под самыми разными углами, создают особую атмосферу радости, тепла и уюта. Но стоит только солнцу скрыться, как вся их привлекательность сразу пропадает. Люди, как витражи. Когда в жизни мирского человека все хорошо, он светится, он симпатичен и привлекателен, он любит и любим. Но Но если вдруг кто-то нанесет ему обиду или причинит боль, то вся привлекательность человека сразу же исчезает, а вместо нее проявляется его «я». И обидчик, случилось это нечаянно или намеренно, неважно, незамедлительно получит отпор в виде гневного слова, а то и физического воздействия, даже если речь идет о близких людях. Любви как не бывало. В миру говорят, от любви до ненависти один шаг. Любовная лодка разбилась о быт. Получается, что любви есть место только тогда, когда все хорошо. Но как быть, если человека кто-то обидел? Истинные причины. Актуальна ли эта проблема только для неверующих людей? Увы, нет. Конечно, христиане глубже понимают смысл любви, ведь у них есть все необходимые для этого ориентиры, указанные в Священном Писании. Однако в Новом Завете встречаются примеры и не очень братолюбивых христиан. Члены Коринфской церкви были одаренными Богом людьми. Они проявляли большую ревность в служении, но при этом не имели добрых отношений друг с другом. Услышав о разделении среди коринфских христиан, Павел написал им письмо, чтобы указать на истинную причину их конфликтов. Отсутствие мира среди верующих людей тесно связано с недостатком понимания и настоящей любви. В том же письме апостол Павел раскрыл суть христианской любви, сходящей к нам свыше. Она долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, на все надеется, все переносит. Первое послание Коринфянам, глава 13, стихи 4, 7. Подаренная способность. Это наставление, обращенное к первоапостольской церкви, актуально и сегодня. Можно ли сказать, что современные христиане долготерпеливы и милосердны, что им чужда зависть, они никогда не превозносятся, не гордятся? К сожалению, так бывает не всегда. Способен ли каждый искренний христианин на такую любовь? Да, способен. Но не сам по себе, а как написано. Любовь Божья излилась в наши сердца Духом Святым, данным нам. На такую любовь способен только живущий в нас Дух Святой, а значит, и каждый христианин. Ибо кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Многие христиане заучивают стихи Священного Писания наизусть. Это хорошо и полезно для души, но если заученная теория, пропущенная через сердце, не реализуется в жизни, она абсолютно бесполезна. Писание может быть книгой, которую читают, а может быть словом, по которому живут. Псалмопевец говорит: «В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить перед Тобою». Псалом 118, стих 11. Божье слово открывает человеку суть Евангелия. Оно делает его духовно зрелым и способным любить, преодолевая любые жизненные невзгоды, обиды или боль. Пятая колонна. Другая проблема нарушенных отношений между людьми, по словам апостола Павла, заключается в том, что зло проникло в те сферы, где должна господствовать любовь. В русском синодальном переводе Библии греческий глагол переведен словом «мыслить». «Любовь не мыслит зла». Первое послание Коринфянам, глава 13, стих 5. Уже давно доказано, что мысли не только связаны с настроением человека, но и формируют его намерения. Все взлеты и падения, радости и печали начинаются с мысли. Кто-то сказал: «Следи за своими мыслями, они становятся словами, следи за своими словами, они становятся поступками». Способность думать – это замечательный дар, но способность не помышлять о плохом – это приобретение еще более великое, благодатное. Глагол «мыслить» использовался также при описании бухгалтерской деятельности, поэтому его можно перевести и словами «считать», «записывать кому-либо на счет», «засчитывать долги». Исходя из этого значения, текст первого послания Коринфянам главы 13 стиха 5 иногда переводят «любовь не засчитывает зло». Истинная любовь ни с кем не сводит счеты, потому что никаких счетов не ведет. Это любовь бескорыстная, без поиска личной выгоды. Тот, кто любит, не станет обращать внимание на причиненную ему обиду. Настоящая любовь не может думать плохо о том, кого любит. Она стремится отвергнуть любое обвинение. Тем не менее, любовь не носит розовых очков и, зная о недостатках ближнего, продолжает думать о нем доброе. Считать или не считать? Если обращать внимание на обиды и недостатки, подсчитывать их и накапливать в сердце, то с любовью можно распрощаться. Конечно, возникает естественный вопрос: как можно забыть супружескую измену, подлость, предательство, лицемерие? На самом деле, любовь не требует все это удалить из памяти. Истинная любовь помогает человеку простить, чтобы горечь от нанесенных обид больше не омрачала взаимоотношений с обидчиком. Она дает силы увидеть тех, кто причиняет нам боль, через призму Божьей любви, потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступления их. Второе послание Коринфянам, глава 5, стих 19. Один из поучительных библейских примеров. Судьба Ахитофела, советника царя Давида. Он обладал авторитетом мудрого человека. Советы же Ахитофела, которые он давал в то время, считались, как если бы кто спрашивал наставление у Бога. Вторая книга Царств, глава 16, стих 23. Во время восстания Авессалома против своего отца Давида Ахитофел открыто поддержал мятежников и перешел на сторону врагов царя. Он поступил так, потому что не мог простить Давиду его грех с Версавией, вероятно, внучкой Ахитофела. Этот человек считал, что только глупые люди показывают свою обиду, но мудрые хранят ее в глубине души, помня о том, что час расплаты однажды наступит. Однако Ахитофелу не суждено было исполнить свой замысел. Бог не допустил. Поняв, что потерпел поражение, Ахитофел вернулся домой и, терзаемый злобой, покончил жизнь самоубийством. Иисус Христос, страдая за наши грехи на Голгофе, воскликнул: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Далее сказано: «И делили одежды его, бросая жребий, и стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий». Луки, глава 23, стихи 34-35. Если вас обидели, не стоит уподобляться Ахитофелу. У нас есть замечательный пример Христа. Позвольте Господу руководить вашей жизни. Сила личного примера. Когда родные, друзья и знакомые увидят нашу любовь к ним, они, возможно, задумаются и тоже захотят изменить себя. Важно не только принять Христа в свое сердце, но и продолжать познавать Его на протяжении всей жизни, стремиться быть похожими на Него. Это требует усилий и особого посвящения, но результат того стоит. Жить, руководствуясь принципами истинной любви, самая эффективная проповедь Евангелия. Главный вопрос заключается в том, готовы ли мы к этому духовному подвигу, способны ли прощать, помня о том, что и мы ошибаемся, согласны ли проявлять свою любовь к тем, кто причинил нам боль, кто вызывает у нас невольное раздражение и гнев, готовы ли мы трудиться над этим, полагаясь на помощь Господа. Только тогда люди увидят настоящую церковь и настоящих христиан, когда любовь между ними будет не пустым звуком, а самой жизнью. Ничто так не притягивает человека к церкви, как царящая там неподдельная любовь, способная прощать и миловать. В Библии мы находим много иллюстраций такой любви. Например, читаем в книге «Деяния апостолов». «И побивали камнями Стефана, который, преклонив колени, воскликнул громким голосом: „Господи, не вмени им греха этого“». Деяния апостолов, глава 7, стихи 59-60. Стефан простил своих обидчиков и с чистым сердцем ушел к Господу. Несколько советов. Не превращайте свое сердце в хранилище обид. Молитесь за обидчиков. Прощайте, как и Господь простил нас. Помните чудные слова молитвы Господней. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. В этом истина, указывающая на тесную связь между состоянием нашего сердца и Божьей милостью. Если прощаем мы, то и Он простит нас. В современном мире слово «любовь» утратило свое истинное значение. Любовь часто отождествляется симпатией, романтическими отношениями, сексуальным влечением. Такая любовь тривиальна. Она больше похожа на эмоции, страсть. Такие чувства трудно сохранить долгое время и пронести их через жизненные испытания. Но истинная любовь может все пережить. Она основана не на эмоциях. Это посвящение Господу и духовный труд, осознанный выбор христианина. Любовь не мыслит зла, не сводит счеты, но все прощает. Истинной любовью мы можем являть Христа миру, и это самый чудесный дар человеку.
1: Духовная статья. Яков Крёкер. Посвящение Господу. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. 1 Петра 2:9. Сущность ветхозаветного священства настолько полно совпадает с сущностью Церкви Божьей, что апостол Петр свободно прибегает к упомянутому выше утверждению: вы род избранный, царственное священство. Какая бы сторона этого вопроса апостолам ни рассматривалась, возведение в сан священника, его служение, права или наследие – все указывало на Церковь Божью. О, если бы мы так рассматривали Церковь, то непременно захотели бы склониться перед престолом Бога и Агнца в искреннем благоговении. Чем больше мы познаем, насколько высоко и свято положение, к которому мы призваны через рождение свыше, тем ревностнее будем стараться жить в соответствии с небесным призванием. Служение ветхозаветного священника начиналось с его возведения в сан. Это были те врата, за которыми Божьему избраннику открывалась новая жизнь, наполненная большой ответственностью и благословениями. Никто не мог совершать священнические служения, минуя посвящение. Поэтому Аарон и его сыновья, по Божьему установлению, прошли через соответствующий обряд, утвердивший их на служение. В 8 главе книги Левит мы находим подробное описание этого обряда. Уже при беглом рассмотрении данного события становится понятно, что посвящение имело две стороны – Божью и человеческую. В процессе посвящения основное действие совершал Господь, а его избранники продолжали начатое им дело. Бог благословил Аарона и его сыновей, без этого они не смогли бы священнодействовать в полном смысле слова. Будущие священники были омыты, одеты в специальные одежды и помазаны елеем. Все эти действия по Божьему повелению совершил над ними раб Божий Моисей. Аарон и его сыновья были прежде всего омыты. «И привел Моисей Аарона и сыновей его, и омыл их водою» – Левит 8:6. Мы знаем, что любой обряд омовения в Священном Писании указывает на внутреннее очищение. Следовательно, Богу было угодно ясно показать народу, ставшему свидетелем посвящения будущих священников, что, приступая к служению, Аарон и его сыновья прежде должны очиститься от своих грехов. С нечистотой и прегрешениями, совершенными в прежней жизни, они не могли предстоять пред Богом и служить Ему. Если они хотели иметь доступ к Господу, жить в Его святом присутствии, им нужно было осудить и удалить от себя то, что недопустимо пред Его лицом, а именно грех. Поэтому Моисей омыл их водой. Омыв Аарона и его сыновей, Моисей одел их. Это тоже имело глубокий смысл. Священники должны были приходить в святилище и служить Богу не только очищенными, но и в особой одежде. Поэтому описание одежды священников дается с мельчайшими подробностями. Всем одеждам, которые священники надевали для служения в святилище, надлежало быть из белого льна. Это был цвет израильского священства. Он указывал на то, что Бог живет во свете и одевается им, как ризою. Псалом 103:2. Поэтому одежда его священников символизировала этот цвет. Весон в Священном Писании является образом чистоты и праведности. Пророк Исаия назвал одежду праведника ризами спасения и одеждой правды. Исаия 61:10. А в Откровении Иоанна Богослова весон именуется праведностью святых. Откровение 19:8. Священник, облаченный в белые одежды, должен был предстоять перед Богом и служить Ему. За облачением следовало помазание. «И взял Моисей елей помазания, и помазал скинию, и все, что в ней, и осветил это. И возлил елей помазания на голову Аарона, и помазал его, чтобы осветить его» – Левит 8:10-12. Аарон и его сыновья стояли перед Богом и его народом, омытые, облаченные в белые одежды. Однако этого было недостаточно для их посвящения на служение. Господь велел Моисею помазать Аарона и его сыновей священным елеем. Хотя в книге Левит описано лишь помазание Аарона, текст из книги Исход 30:30 говорит о том, что сыновья священника тоже должны быть помазаны священным елеем. Согласно еврейской традиции, обряды помазания первосвященника и священников отличались тем, что первому елей изливался на голову, а вторым только мазался лоб. Итак, и Аарон, и его сыновья были помазаны священным елеем. И это тоже имело важное значение. Елей в Священном Писании выступает прообразом Святого Духа. Господь свидетельствовал, что священническое служение может совершаться лишь при помощи священной силы, которая обретается через помазание от Бога. Итак, будущие священники были омыты и облачены в священническую одежду, однако это еще не делало их способными служить Богу. Омовение в духовном смысле отделяло их от нечистоты, облачение в особую одежду позволяло входить в присутствие Божье, но только после помазания елеем они могли совершать служение перед Господом. Духовная сила для практического служения дается только Богом, и только эта сила поможет нам жить и служить так, как угодно Ему. Это посвящение на служение указывает нам на сущность возрождения. Господь Иисус Христос сказал: «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божьего» Иоанна 3:3. Тот, кто сегодня задается вопросом Никодима «как это может быть?», имеет возможность в обряде возведения в сан священника найти для себя чудесный ответ. Мы, как дети Божьи, должны пройти подобным путем, тем путем, которым прошли священники времен Моисея и Аарона, чтобы иметь право предстоять перед Богом и иметь общение с Ним. Возрождение всегда представляло собой тесные врата, через которые люди входили в общение с Господом. Никто не может претендовать на право быть Его чадом, членом Церкви Христовой, не родившись от Бога. Неформальное присоединение к Церкви, ни общение с народом Божьим не делают людей гражданами неба, поэтому права христиан, благословения и обязанности не могут принадлежать таковым. Если мы хотим быть сопричисленными к царственному священству, нам необходимо рождение свыше, которое выполняет в этом отношении ту же роль, что и посвящение в древности. Как и посвящение на служение священника, возрождение имеет Божью человеческую сторону. То, что мы сами не можем сделать для своего спасения, совершает Бог. Апостол Павел, размышляя о человеческих попытках исполнить закон, в отчаянии воскликнул: «Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти!» Однако Бог явил ему свою благодать, и далее он свидетельствует: «Благодарю Бога моего через Иисуса Христа, Господа нашего» Римлянам 7:24-25. Бог очищает нас кровью Своего Сына, облекает в праведность Сына, и Он же совершает наше помазание Духом Христа. Сами мы никогда не смогли бы этого сделать. Суть спасительной евангельской вести заключается в том, что в Иисусе Христе обретается покой. Эта чудесная весть сообщает всем обремененным и воздыхающим, что есть бремя, которое не угнетает, блаженное иго того, кто призывает. «Придите ко мне, все измученные и обремененные, и я успокою вас» Матфея 11:28. Только во Христе для всех мытарей и грешников открыт источник, дающий силу для новой жизни. Только из этого источника течет ручей, очищающий от всякой нечистоты. Бог хочет сделать для нас нечто большее, чем только очистить. Когда блудный сын вернулся домой, отец приказал своим слугам принести одежду, которая должна была прикрыть наготу сына. Бог облекает нас в ризы спасения, в праведность Иисуса Христа. Он не только прощает наши грехи, но и дарует вечную, неприходящую жизнь в Своем Сыне. Прощение не может заменить жизнь, утраченную вследствие грехопадения. Поэтому Бог не только очищает нас, но и дарует жизнь, чтобы мы, оправданные, могли приближаться к Нему. Не те, кто был под законом, не те, кто жил вне закона, по собственным своим обычаям не могли иметь праведности, соответствующей святости Бога и дающей право находиться в Его присутствии. Поэтому Он по Своей благодати дарует праведность и жизнь в Своем Сыне тем, кто уповает на Него. Итак, мы становимся очищенными и примиренными с Господом посредством смерти Сына Божьего, а также оправданными и спасенными посредством Его жизни. Эту великую весть в Новом Завете о спасительном действии Бога апостол Павел выражает чудесными словами, говоря, что Христос предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Римлянам 4:25. Данная истина имеет большое практическое значение. Многие люди, даже пережив возрождение, ищут праведность в самих себе. Они полагают, что их ветхая сущность каким-то необъяснимым образом преобразилась и теперь с помощью особых упражнений может стать похожей на святость Божью. Однако это невозможно. Избавление, которое совершает Бог в нашей жизни, заключается не в улучшении ветхого Адама, а в осуждении его. Наша ветхая природа, пусть даже более или менее приличная ее часть, не может находиться в присутствии Бога. Поэтому Он дарует нам новую жизнь, и эта жизнь в Его возлюбленном Сыне, воскресшем из мертвых. Она не обретается путем самосовершенствования. Нужно, чтобы Бог даровал ее нам, и чтобы сам Христос привел ее в действие в нас. В результате принятия этого дара Божьей благодати мы становимся совершенными в Божьем Сыне. Если мы родились свыше, то Христос живет в нас, и Его жизнь, следовательно, должна быть видна в нашей жизни. Подобно тому, как мы некогда всем своим существом служили ветхому Адаму, так ныне, получив рождение свыше, должны во всей полноте служить второму Адаму и являть характер Христа. Не следует ожидать исправления нашей ветхой природы. Она не может обновиться и потому должна занять место, определенное ей Богом. Господь не ожидает, что мы явимся к Нему во славе Своей плоти. Он пригвоздил ее к кресту, тем самым осудив ее, чтобы мы могли жить жизнью Его Сына. Христос является для нас одеждой праведности, в которой мы обрели право служить великому Богу. Очистив и одев нас в одежды праведности, Бог помазывает нас Духом Своего Сына. Это третья, завершающая часть процесса нашего возрождения. Посредством Духа Святого Бог запечатлевает в нас и свидетельствует нашему Духу о том, что отныне мы – дети Божьи. Следует отметить, что помазание в Писании всегда связано со служением. Так в Ветхом Завете священный елей изливали лишь на тех людей, которых Бог призывал на служение пророка, священника или царя. Что же означает для нас помазание Святым Духом? Мы возрождены для того, чтобы служить. Сами по себе мы не способны к служению Богу. Мы не можем понять Бога, Его замыслы и намерения. Однако Дух Святой понимает Отца и Сына. Мы помазаны Духом Святым для того, чтобы Он передал нам откровение Отца и жизнь Сына. Израильский народ, вышедший из Египта, Бог крестил в столпе облачном. Столб был путеводителем народа в пустыне. Народ не знал ни путей, которыми нужно идти, ни мест, где отдыхать. Но Бог знал и то, и другое, поэтому сделал народ зависимым от столпа облачного и столпа огненного. Так и мы, родившись свыше, были крещены Духом Святым и, следовательно, стали зависимы от Него. Он является для нас наивысшим авторитетом, через которого мы получаем свет и разум, понимаем Слово Божье, посредством которого Бог руководит нами, учит бороться и служить. Что сделало Сына Божьего способным жить в этом мире и не оскверниться Его нечистотой, исполнить величайшую миссию, возложенную на Него Отцом? Ответ один – помазание, которое Он получил от Отца. В Духе Своего Отца Иисус Христос жил на земле, в Духе Отца Он служил, в Его Духе страдал и умирал. Сила Сына Божьего заключалась в единстве с Небесным Отцом. Подобно этому и наша сила заключается в Сыне Божьем. Вот почему при нашем возрождении мы получаем от Бога помазание Духом Его Сына. Как ясно выражал эту истину апостол Павел, верующим в Галатии, которые захотели возвратиться к закону и упованию на собственные силы, он писал, «Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от женщины, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, взывающего Авва, Отче». Галатам 4:4-6. Если бы Павел, бывший фарисей, иудей, фанатик, не получил духа усыновления, Римлянам 8:15, то он бы не смог так хорошо описать суть сыновства возрожденных людей. Он на личном опыте познал, что сыновство верующего человека непременно связано с присутствием в нем Святого Духа. Признаками нового человека для апостола Павла являлись прощение грехов благодаря жертве Христа, а также новая жизнь во Христе и запечатление Святым Духом. Это христоцентричное Евангелие апостола Павла обнаруживается в общих чертах уже в ветхозаветном обряде посвящения на служение будущих священников.

«Гимн «Закат обогрелся» был написан Николаем Петровичем Храповым в УЗах в суровых условиях лагеря на Колыме. Мужской хор, состоящий из 30 страдальцев-христиан, обливаясь слезами, впервые исполнил его там же, за колючей проволокой. В 60-80-е годы, когда наше братство переживало жестокие гонения, этот гимн стал одним из самых любимых для многих узников-христиан, ободряя их и укрепляя веру в суровых испытаниях. Автор гимна Николай Петрович остался верным Господу до конца своей жизни. 28 лет – таков общий срок, который он провел в заключении. Господь призвал его к себе в 68-летнем возрасте, когда он отбывал очередной срок в лагере на Мангышлаке. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их».

Если в жизни, словно в море, нас бросает вверх и вниз, окружают волны горя, и надежды нет спастись, мы в отчаяние впадаем и не знаем, как нам быть, и при этом забываем Иисуса пригласить. Он за нами наблюдает и готов помочь всегда. Нам же веры не хватает, в этом главное.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Только Библию. Скорбь и горесть постигли меня, заповеди Твои, утешение мое. Псалом 118, 143 стих. В одном ученом собрании во Франции прозвучал вопрос: какую книгу взяли бы вы с собой в одиночное заключение? Все присутствующие, в том числе и материалисты, ответили: только Библию. Да, Библия может заполнить не только пустоту одинокой тюремной жизни, но и пустоту жизни вообще. Было бы меньше пустых людей, а у людей меньше пустых сердец, если бы они читали Библию. Библия является собой вершину и совокупность всего написанного. Библия – это книга книг. Она есть неиссякаемый источник воды живой, не перестающий утолять жажду человечества. Библия – книга, пробуждающая нескончаемые отклики в душе того, кто приступил к ее чтению, исполненный доброй воли. В ней человек познает себя и изумляется. Библию хорошо иметь в руках, но еще лучше иметь ее в сердце. «Есть книга, — говорил Виссарион Григорьевич Белинский, — в которой все сказано, все решено, после которой ни в чем нет сомнения. Книга бессмертная, святая, книга вечной истины, вечной жизни, Евангелия. Весь прогресс человечества, все успехи в науках, философии заключаются только в большем проникновении в таинственную глубину этой божественной книги, создание ее живых, вечно неприходящих глаголов. Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Его вкус становится приятным, когда начинаешь читать Писание, потому что в нем находишь всю человеческую жизнь, писал Александр Сергеевич Пушкин. Библия – это книга книг, в ней источник вечной жизни, утешение и укрепление для всех несчастных. Щит и оружие невинности, пробуждение от духовного сна, путеводитель, спасающий отклонение на путь греха и праведный, нелицеприятный судья для тех, которые пребывают в грехе. Библия умиляет нас до слез, смиряет до сокрушения сердца, унижает до праха, возвышает до неба. Будем же любить Библию.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Не стесняйтесь славить Бога. Я прославлю тебя в собрании великом, среди народа многочисленного восхвалю тебя. Псалом 34, 18 стих. В пятницу вечером после богослужения к Томе подошла жена пастора и сказала: «Томочка, я слышала, что ты хорошо играешь на бандуре и красиво поешь. Молодец! Пусть Господь поможет тебе совершенствовать такое мастерство. Но не могла бы ты завтра на утреннем служении спеть для всех о Божьей любви?»
2: «Елена Ивановна, я стесняюсь петь при таком количестве людей. Наверное, не смогу», — ответила девочка.
1: «Но ты же выступаешь в музыкальной школе. Почему бы тебе не спеть и здесь? Ведь мы тут все свои, Томочка. Тем более ты будешь славить Бога и можешь заручиться Его поддержкой», — уговаривала юную бандуристку Елена Ивановна. «Я буду молиться о тебе, а ты приноси завтра свой инструмент и приходи пораньше, чтобы порепетировать. Я тоже приду пораньше, чтобы встретить тебя. Договорились?» Тома неуверенно кивнула головой. Весь вечер в душе девочки боролись два чувства. Одно из них твердило ей, что это будет прекрасно – славить Божью любовь перед всеми людьми. Другое навязчиво шептало: «Зачем тебе позориться? Ты обязательно растеряешься, когда увидишь обращенные на тебя взоры. Ты же такая стеснительная! А вдруг, если споешь без ошибок, люди подумают, что ты желаешь похвастаться перед всеми?» И все-таки Тома согласилась с первой мыслью. Она поняла, что это вовсе не чувство, а голос Духа Святого. Во втором чувстве девочка распознала нашептывание сатаны. «Не бывало ли и с тобой такого, мой юный друг? Каждому из нас необходимо до конца осознать, что славить Бога в собрании великом – это наше преимущество. Особенно если ты имеешь музыкальный дар или умеешь хорошо рассказывать стихотворение. Пусть никто из вас не стесняется славить Бога!»
3: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

возлюбленные Господом. И она родила сына. Вторая книга Царств, 12 глава, 24 стих. Прощение. Стоит любому кающемуся грешнику услышать это дивное слово, и радость наполняет его сердце. Как утешительно знать, что ваш милостивый и милосердный Бог объявил: «Я прощу беззакония их, и грехов их уже не воспомяну более». Иеремия 31:34. Восславим Его! Давайте сегодня поговорим о Версавии. При первом знакомстве с ее жизнью нам кажется, что здесь едва ли можно говорить о благочестии. Версавия прежде всего известна как прелюбодейка, как женщина, вступившая в незаконную связь с царем Давидом. Этот грех увенчался ее беременностью, убийством ее мужа и смертью ее новорожденного младенца. И в самом деле мрачные, неприглядные подробности. Но, подобно солнцу после дождя, светом и теплом воссияло Божье очищающее прощение. Стоило только новому мужу Версавии исповедать свой грех. Послушайте слова ее мужа, излитые из его кающегося сердца. «Беззакония мои я осознаю, сердце чистое сотвори во мне, Боже, и возврати мне радость спасения Твоего». Псалом 50, 5, 12 и 14 стихи. После того, как Давид примирился с Богом, и Версавия, очевидно, получила тоже божественное прощение и с тех пор жила, радуясь благости Господней. Вскоре он благословил ее новым ребенком, которого она назвала Соломоном, что означает «возлюбленный Господом». Бог избрал Соломона царем Израиля, и он назван в числе предков Иисуса Христа, Матфея 1. «Сестра моя, возлюбленная Господом, жизнь каждого из нас запятнана и опорочена грехом. Но мы, женщины, любящие Бога и любимые им, можем радоваться тому, что нам обещано и даровано Богом прощение». Герберт Лёкьер написал о прощении так:

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: Дорогие друзья, представляем вам радиопередачу «Пути Господни», где вы услышите личные свидетельства, беседы на различные темы.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона ведущий программы «Беседа» в студии «Радио на пути» Вадим Гетьман. Как обычно, я рад нашей очередной встрече. Пришло время мне представить нашего гостя.

0: Сегодня в гостях у меня брат во Христе, служитель Церкви Божьей, и также христианский бард, мы так бы назвали его, потому что он составляет стихи авторские и песни, Анатолий Владимирович Баранюк. Анатолий Владимирович, добро пожаловать в нашу радиопрограмму.
1: Да, добрый день или добрый вечер.
0: Ну что ж, давайте немного познакомимся. Расскажите немного о себе, пожалуйста.
1: Ну, меня зовут Анатолий. Мы 12 лет назад приехали из Украины, с Одесской области, Белгороднестровский район, село Шабо. Мы приехали в штат Вашингтон. Здесь мы прожили, в штате Вашингтон, мы прожили 9 лет, были членами церкви в Киевской церкви. В данный момент мы уже вот 3 года живем в штате Алабама, на юге Алабамы, в районе Мобила.
0: От себя добавлю, что вместе с братом Анатолием Господь позволил мне также совершать служение плечом к плечу. Мы с вами были, наверное, сколько там, пару лет, да, вместе в церкви, тогда, когда вы жили здесь.
1: Да, примерно так.
0: И вот сегодня брат уехал в Алабаму, ну, и приехал к нам, чтобы посетить здесь своих детей, также и церковь, которая находится здесь. Об этом мы чуть позже поговорим, а пока вот одна из песен, которую брат предложит нам услышать.

0: Это пение исполнял Анатолий Баранюк, который сегодня мы, с которым сегодня мы беседуем в студии. Скажите, брат Анатолий, как к вам пришло решение ехать в Алабаму?
1: Решение в Алабаму ехать прежде всего это по состоянию здоровья. Там другой совсем климат на Алабаме. Ну и там немножко спокойнее жизнь, чем в штате Вашингтон. Здесь слишком много суеты. Наверное, если бы я остался в штате Вашингтон, я бы и до сих пор суетился. Наверное, бы и ни одного стиха не написал, и пения. Там немножко другая жизнь.
0: А чем там лучше, скажем так? Что там вас привлекает?
1: Ну, лучше, я бы не сказал там, что лучше, но, во-первых, кто любит город, а я здесь томился в городе, потому что я родился сам в селе, и я привык, чтобы, если вышел из дома, то и животные были, и птицы пели, и чтобы все было прекрасно. Ну, это для меня так, это.
0: А скажите, а как там с климатом?
1: Ну, климат для меня, мне кажется, что он неплохой, потому что днем у нас бывает и 95 бывает вот в летний период, но где-то к 8 часовым вечером у нас очень нормально. У нас кондишн, в принципе, ночью, если он в 11 часов вечера выключился кондишн, то до утра он уже не включается.
0: Словом, вы не жалеете о том, что переехали?
1: Ну, не жалеем, потому что у меня больше времени есть слушать тишину. А слушать тишину — это очень важно. Я думаю, что каждый слушатель, кто слышит меня, он понимает, что слушать тишину — это слушать Бога. И когда мы слушаем эту тишину, то мы слышим Бога. И вот тогда то, что Бог говорит, многие люди думают, что Бог должен сказать или прийти, или сказать словами, чтобы мы услышали. Но это не так, это не так. Бог посылает мысли. Бог посылает мысли, и мы очень часто, когда слушаем вот тишину, мы очень часто мысли приходят. Ко мне первые мысли, которые пришли ко мне, это было «проверь свою жизнь». Проверь свою жизнь. И вот я начал проверять свою жизнь. Я просто-напросто, когда пришли ко мне мысли, я понял, что это мне сказал Бог. Я начал проверять свою жизнь и понял, что я далеко-далеко не таков, каким бы меня хотел видеть Бог.
0: Да, и это очень важно, находить это время, место, в котором мы нашли бы возможность услышать голос Божий. И это так, особенно в городской обстановке, таких мест, наверное, становится все меньше.
1: Я думаю, что да, потому что суета, когда я жил здесь, в районе Большого Сиэтла, то порой целый час нужно стоять в трафике, чтобы добраться после работы. А это большое напряжение. Там меньше транспорта, и люди живут как-то более спокойно, больше фермерское хозяйство люди занимаются. Но самое главное то, что там есть больше времени пройти или вникнуть, или осознать свою жизнь. И славить Бога. Потому что если мы будем только раз в неделю петь Господу, читать Библию, это, поверьте, очень-очень мало. Нужно каждый день. Как мы кушаем хлеб, как мы пьем воду, вот точно так же нужно и питать нашего внутреннего человека, нашу душу духовным хлебом и общением с Богом.
0: Скажите, а как там у вас с церковной жизнью? Есть ли русскоязычная община, или вы поклоняетесь вместе с братьями-американцами?
1: Дело в том, что мы члены церкви, первой баптистской церкви именно в Мобиле, хотя мы сами не живем в Мобиле, мы живем 18 майлов от Мобила, но другие наши братья там живут 10 майлов, 5 майлов от Мобила, но мы ходим в американскую церковь, но американская церковь предоставила нам не только возможность собираться, мы собираемся каждое воскресенье в 4 часа после обеда, мы собираемся именно русское служение, где есть ответственный брат, и мы проводим, мы поем, мы проводим служение, у нас свое хлебопреломление, все это у нас есть, но братья-американцы нам очень и очень много помогают. Они даже плакаты вокруг церкви, везде находятся плакаты на английском языке, написано, что здесь проходят каждое воскресенье богослужение на русском языке, для того, чтобы люди. Где-то в районе Мобила насчитывается 200 русскоязычных людей, а их не так много, как, конечно, в Сиэтле и на этом берегу.
0: Что ж, села, города, и для тех, для всех нас, кто здесь покоя не найдет окончательного, мы знаем, что принявшие Христа имеют вечный небесный дом. Давайте послушаем пение брата Анатолия об этом.

0: Анатолий, расскажите, пожалуйста, как вы пришли к Богу?
1: Ну, я хочу сказать только одно, что я родился в верующей семье, но с верующей семьи намного тяжелее прийти к Богу, нежели с неверующей семьи. И на этот счет у меня есть даже стихотворение.
0: Давайте послушаем.
1: «Я с детских лет ходил в собрание, слыхал о Боге, о Христе, что жизнь людская скоротечна, и мы все смертны на земле. Я видел, люди со слезами молили Господа Христа. Прости ты нас, они просили, омой, очисти от греха. Ведь ты оставил славу неба, придя на землю ради нас, страдал и в муках умирая, простить просил Отца за нас. Я слышал сердцем те молитвы и верил в Господа Христа. Хотел я в церкви помолиться, но враг не допускал меня. Пока брат старший рядом был, в собрании с ним всегда ходил. Но вот он в армию ушел, и я друзей себе нашел. Собрание реже посещал, и враг тогда торжествовал. С друзьями как-то выпил я, дух сильно обличил меня. Внутри все жгло, и я страдал, а Бог работу продолжал. Я слышал голос обличения, из сердца кто-то говорил, я принял то на вооружение, и в жизни больше я не пил. Но к Богу я пришел не сразу, работать долго ему пришлось. Он обличал и приглашал, а я упорство проявлял. Но вот однажды в сентябре смерть постучалась в дверь ко мне. Господь меня предупредил, и ангел путь ей преградил. В тот день Господь оставил след, и я ношу его много лет. И каждый раз, когда смотрю, я вспоминаю жизнь свою. Полгода нужно было мне, чтобы осознать наедине, что жизнь без Бога — пустота, а в нем спасение навсегда. Я в церковь Божию пришел, склонил колени пред Творцом, свои грехи ему открыл, у ног Спасителя сложил. И он простил меня тогда, и радость дал мне навсегда. Но радость в жизни ведь терял, когда Христа я огорчал. Из ран опять сочилась кровь, и я виновником был в том. Мне было стыдно, я взывал, Иисуса снова умолял. Прости меня, Господь, прости, и радость в сердце возврати. Он снова миловал меня, спасти желает всех любя. Сегодня всем хочу сказать, старайтесь в жизни не роптать и Богу боль не причинять. Аминь.
0: Сегодня, может быть, нас слушают те, кто еще не принял Иисуса Христа в свое сердце. А сегодня ведь тоже голос Божий звучит, не так ли?
1: Конечно, сегодня, как никогда, последнее время Бог сегодня говорит каждому, что «Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Господь не говорит сегодня, что должны прийти к Нему богатые или бедные, или какого-то особого цвета кожи. Он говорит «все труждающиеся и обремененные». И Господь действительно сегодня ждет, и Он хочет. Он заплатил очень дорогую цену за каждого человека, живущего на этой земле. Он отдал жизнь свою на кресте Голгофе для того, чтобы нам иметь жизнь, жизнь с избытком, чтобы нам иметь радость, радость совершенную. И Господь сегодня ждет каждого человека.

0: В студии «Радио на пути» мы беседуем сегодня с братом в Господе, служителем церкви, христианским бардом, то есть автором авторских песен и стихотворений на христианские темы, Анатолием Владимировичем Баранюком. Он живет в штате Алабама в районе города Мобил. В этой песне пелось о кресте Иисуса Христа, но, к сожалению, мы живем в том мире, в котором тоже мы иногда можем увидеть кресты. Вот об этом следующее стихотворение Анатолия.
1: «Четыре креста в Албакурке стоят, там среди взрослых и дети лежат. Прервалась их жизнь в мгновение одно, и сколько прожили, нам знать не дано. Жили, мечтали и план составляли, как каждый из нас на этой земле. Садились в машину и в путь отправлялись, улыбка была у всех на лице. Добраться до точки, назначенной в плане, не дано им было на этой земле. Прервалась их жизнь очень быстро, мгновенно, остался лишь прах лежать всей земле. Но где же находится дух их сегодня? Это же важно, живем в суете. Ответ не нужно искать нам по штатам, в Евангелии можем ответ мы найти. Евангелие нам говорит об Иисусе, о жертве Голгофской за нас на кресте. Спасение для всех совершил Он с любовью. Кто верит и ждет, живя на земле, тот жить будет с Ним и в небесном чертоге. Нуждаться не будет ни в чем во кресте. Мы с вами живем в 21-м столетии. На транспорте мы всегда и везде. Кто может сказать, где последняя точка? На трассе, в городе или на холме? Если живем в этом мире с Иисусом, это не важно, Он с нами везде и приведет нас в чертог свой чудесный, где радость и счастье во всей полноте. Аминь».
0: Анатолий, похоже, с написанием этого стихотворения у вас было связано какое-то переживание.
1: Да, действительно, это так. Как-то я возвращался из Калифорнии, ехал в штат Джорджию, и пришлось ехать через Нью-Мексико. И подъезжая к городу Албакурке, я увидел четыре креста. Но есть и в других местах, но меня очень тронуло то, что там было два маленьких креста и два взрослых. И я понял, что там разбилась семья, там погибли дети. Я проехал этот город, но мысль меня не покидала. И как я пытался вроде забыть то, что я увидел, но невозможно было. И вот так родилось это стихотворение. После этого долгого размышления родилось это стихотворение.
0: Скажите, а как вообще обычно приходит к вам вдохновение, чтобы писать стихи и песни?
1: Ну, я уже говорил вначале, это прежде всего, это когда слушаешь тишину. Слушать тишину можно, есть лесная тишина. У меня дома я слушаю тишину, именно у меня окружает лес, и мой маленький домик находится в лесу. Я слушаю, когда птицы поют, они мне не мешают, они, наоборот, меня вдохновляют. Когда я еду на траке, я порой не слышу двигателя, потому что я погружаюсь, и даже двигатель как-то, как будто сама машина без двигателя едет. И это очень-очень важно. По-разному оно приходит. Но самое главное — это слушать тишину, то есть слушать Бога. И тогда приходит вдохновение.
0: Звучит еще одно стихотворение Анатолия, называется «Нейман».
1: «Когда-то военачальник Нейман сирийскими войсками управлял. В походы часто он ходил, домой с победой приходил, ведь рядом с ним был Бог всегда, хоть он не знал его тогда. Богатством был он наделен, и славой всюду окружен, имел почтение людей и уважение царей. На первый взгляд все хорошо, но ведь проказа у него. Он много времени страдал и исцеление искал, готов он золото отдать тому, кто боль поможет снять, но не нашлось никого, кто мог бы исцелить его. Однажды из святой земли подарок взял он для жены, девчонка маленькой была. О Боге слышала она, как свой народ освобождал, и египтян он наказал, через море проводил, и в пустыне их хранил, манну с неба посылал, воду с камня им давал. Светом им он был всегда, хоть роптали иногда. Если у тебя нужда, приходи к нему тогда, принеси к нему все то, что гнетет тебя давно. Верным будь ему всегда, и увидишь чудеса. Сердце для него открой, и придет к тебе покой. После этих слов Нейман долго думал и молчал. Наконец он всем сказал: «Я решение принял, и пойду теперь к тому, кто знает сущность всю мою, кто видит скорбь и боль внутри, и жизнь мою всю впереди. Идет в Самарию Нейман, чтоб встретиться с пророком там». И Богу все он рассказал, о исцеленье умолял. Увидел Бог нужду Неймана, очистил в водах Иордана. До исцеления Нейман служил совсем другим богам, считал, что камень, серебро и золото — все божество. Но встретил Бога он евреев и осознал все заблуждение. Открыл он сердце для того, чтоб Дух Святой вошел в него. С тех пор прошло ведь много лет, Неймана среди нас уже нет, он перешел к тем берегам, где в радости поют все там, и видят очи их Творца, который спас их навсегда. Спасти Христос желает всех, но люди полюбили грех, ведь с ним расстаться не хотят, и Господа во всем винят. Весь мир покрыт проказою греха, и сам очиститься не может никогда. Ведь грех смывается лишь кровью Христа, который умер на кресте любя. Мой друг, прислушайся к призыву, сегодня он звучит везде. Быть может, завтра прекратится, и будут слезы на лице. Ты будешь плакать, умоляя Христа, чтобы простил тебя. Закрыта будет пред тобою дверь благодати навсегда. Аминь.
0: Анатолий, многие ваши стихотворения посвящены библейской тематике. Почему Библия играет такую большую роль в вашей жизни?
2: Ну, прежде всего, Библия — это книга жизни. Если бы не было Библии, это даже трудно представить, это была бы катастрофа, потому что никто не смог бы спастись. Библия нас направляет к Богу, направляет к Иисусу Христу, а без Библии мы бы ничего не могли узнать. И потому для меня самое важное и самое главное — это, как написано там, «вникай в себя и в учение, сим занимайся постоянно, так поступая спасешь себя и слушающих тебя».
0: Слушаем еще одно пение. О, запах.

0: Бушует житейское море, и волны качают ладью. Плывем в Ханаан и мечтаем о встрече с Христом наяву. Но море волнуется сильно, и ветер пронзает тела. А плыть с каждым днем все труднее, преграду нам шлет сатана. То шторм, то туман угрожает, пытается сбить нас с пути. Но жизнь Иисусу вверяем, с Ним сможем до цели дойти. Ведь в гавани ждет нас Спаситель, и с Ним все святые друзья. Он хочет принять всех в обитель, дать радость, покой навсегда. Не будет там больше печали, забудем болезнь мы тогда. Разлуку с родными, друзьями Господь удалит навсегда. Чудесный сияет там город, спасенные в нем все живут. Иисуса Христа прославляют и Богу хвалу воздают. Сегодня Господь приглашает в небесный свой город людей. Спасение всем нам желает, приди же к Нему поскорей. Аминь.
1: Анатолий, скажите, когда вы думаете о небесах, о небесном городе, о небесной гавани, то каким делается ваше сердце, и что вы хотите сказать окружающим людям?
0: Ну, это, наверное, самое прекрасное для каждого человека, кто знает для Бога или для каждого христианина, потому что, когда мы думаем о небе, когда мы представляем или размышляем, то, конечно, мы понимаем, что написано в книге, что «не видел глаз и не слышало ухо, и не приходило на ум человеку то, что приготовил Бог для любящих Его». Но, несмотря на это, что мы не можем себе представить, но все равно каждый из нас что-то представляет, что-то рисует в своем воображении. И мы понимаем, что когда мы опять же находимся в духовном погружении, то кое-что все равно Господь открывает, показывает, что то, что на земле, мы все равно не можем встретить, потому что нету на земле подобного то, что мы будем или увидим там на небесах.

0: В студии «Радио на пути» мы беседуем с Анатолием Баранюком, автором и исполнителем христианских стихотворений и песен. Брат Анатолий Владимирович, скажите, что вы хотите донести до слушателей вашими произведениями? Может быть, есть еще какое-то стихотворение, которым вы особо хотели бы поделиться?
1: Ну, так как пропел сейчас это песнопение о том, что небо — это очень важно, но для того, чтобы прийти на небо, Иисус Христос, когда был на земле, то Он сказал такую притчу о богаче и Лазаре. И я бы хотел слушателям сказать о том, что понятно, что живя на этой земле, это нужно работать, нужно трудиться, но я бы хотел предупреждение дать себе и каждому, чтобы мы трудились, но не через меру, чтобы мы помнили о том, что с собой мы ничего не возьмем, но вот когда мы перейдем потусторонний мир, то нам придется держать ответ за прожитую жизнь. Когда Христос жил на земле, благую весть Он нес везде, ходил в селения, города и совершал там чудеса, учил народ и обличал, на небо путь ему указал. На небе святость, чистота, поют спасенные всегда. Господь зовет сегодня всех, приди к Нему, оставь свой грех. Свой шанс ты можешь потерять и как богач сожалевать, ведь у жизни было у Него одежда, пища и питье, и каждый день Он пировал, о Боге слушать не желал. Богатый дом, забор вокруг и ворота от всех недуг. Одежду богатую любил, весон, порфиру он носил. Не замечал он никого, кто рядом был возле него. И думал, так будет всегда, ведь жизнь прекрасна, хороша. Но в том селенье Лазарь жил, земную жизнь он не ценил, о небесах мечтал всегда и верил в Господа Творца. И никогда он не роптал, но славу Богу воздавал. Несчастным был он на земле, но нищим духом был вдвойне. К воротам богача ходил и думал жалиться над ним, хоть крохи со стола подаст, а Бог старицею воздаст. Богач же нищих презирал и милостыни не давал. Закончил Лазарь жизнь земную, и ангелы несут его, несут на лоно Авраама, ведь верил он, что есть оно. Теперь он больше не страдает, не жаждет и не голодает, в одежде он нужды не знает, Творца Вселенной прославляет. Проходит время к богачу, смерть стучится наяву, а умирать он не хотел, к богатству сильно прикипел. Кому достанется оно, ведь все это мое добро? С собой он взял свои дела, все остальное — суета. Хоронили богача все родные и друзья, много слов произнесли и на кладбище пришли. Так закончена была жизнь земная богача. Но в загробной жизни он в ад попал, дела при нем. Больше он не пировал и об одежде не мечтал, но желал лишь одного, кто глоток воды бы дал, ведь он жаждал и страдал. Вот несчастный смотрит вдаль, и увидел там он рай, а на лоне там стоит Авраам и Лазарь с ним. Раньше он не замечал, а теперь его узнал. К Аврааму он взывает, свою просьбу излагает. «Отче, я прошу тебя, милость сделай для меня. Лазаря пошли ко мне, чтоб прохладил язык в воде. Мучаюсь я здесь в огне, помочь никто не может мне. Чадо, вспомни жизнь свою, ведь на земле ты был в раю, а Боге слушать не хотел, ты сам избрал себе удел». А Лазарь в нищете прожил, но Бога сердцем он любил, и доверял он жизнь ему, поэтому теперь в раю. Вот здесь Бог пропасть утвердил, и рай от ада отделил, ведь глубока она весьма, стоит преграда навсегда. Тогда прошу тебя я, отче, пошли его ты в дом отца, 5 братьев там живут без Бога, и будут тоже здесь, где я. Там на земле пророки есть. Господь послал нести всем весть. И пусть внимают тем словам и подражают их делам. Друзья, проверим жизнь сегодня. Пред Богом мы должны предстать. Менять ведь что-то будет поздно, чтоб не пришлось сожалевать. Аминь.

0: Сегодня звучат песни и стихи в исполнении Анатолия Баранюка. Скажите, пожалуйста, Анатолий, вы часто ездите на траке на большие расстояния, как, наверное, и многие наши слушатели. А что бы вы посоветовали тем, кто выезжает в такие дальние поездки?
1: Ну, прежде всего, я посоветовал бы самого главного, чтобы они никогда не выезжали из гаража или своей прапорти, но чтобы они, прежде чем они трогаются в путь, чтобы они всегда брали в рейс с собой Иисуса, потому что без Иисуса Христа мы ничего не можем делать, без Иисуса Христа мы не сможем проехать по Америке, потому что очень много трудностей на пути встречаются, и потому главный совет мой, это всегда возьмите Иисуса Христа. А если есть те, которые еще не приняли Иисуса Христа, и может быть кто-то даже усмехается этому, то попросите Его, пусть Он войдет в ваше сердце. Попросите Иисуса, и когда Он войдет, и вы увидите, какая разница, разница жить с Богом и без Бога. Вставай, тракист, дорога ждет, и снова в путь тебя зовет. Проверь свой трак и не спеши, Иисуса в рейс с собой возьми. Преград так много на пути, один не сможешь ты пройти. Молись Ему всегда, везде, и помни, прах ты на земле. Он силу даст тебе тогда, и ты увидишь чудеса. Доверь Ему ты жизнь свою, и будешь счастлив с Ним в раю. И вот тракист ведет свой трак в туман, и в дождь, и в снегопад. Он груз доставить должен в срок, от Бога помощи лишь ждет. Порой усталость велика, и закрываются глаза, бороться сном уже нету сил, и снова к Богу возопил. Вот два креста он увидал, и сон куда-то вдруг бежал. Кресты у дороги повсюду стоят, и всем нам о многом они говорят. Один задремал, другой не успел, а третий мгновенно с трассы слетел. Тела их увозит скорая помощь, и прах возвращают, откуда он взят. Душа возвращается к вечному Богу, а там есть два места — рай или ад. Окунувшись в размышления, к месту он добрался в срок, и Христу благодарение там сердечное вознес. В обратный путь он груз берет и вновь молитву тихо шлет. «Нуждаюсь я в тебе всегда и уповаю на Христа. Храни меня в пути домой, желаю встретиться с женой, ведь ждет и молится она и уповает на тебя. Храни, Господь, ее всегда, ведь мне она так дорога».

На этом мы прощаемся с вами. Да благословит вас Господь! Вы слушали радио Зейгенсвелле «Волна благословения», передача «Пути Господни», город Детмалт, Германия.

Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Мы продолжаем серию проповедей на тему «Муж по сердцу Божьему». Говорит Андрей Павлович Чумакин, пастор

Мы продолжаем с вами исследовать жизнь царя Давида, и брать уроки из его жизни, и учиться, и Слово Божие, братья истины, которые заложены в Священном Писании. И сегодня мы будем с вами рассматривать 29 главу и часть 30 главы. И эту историю, которая записана здесь, можно назвать «Укрепляйся надеждой на Бога». Слово «укрепляйся» для нас понятно, оно означает приобретать большую силу, стойкость, крепость. И когда речь

0: Идет о укреплении, мы подразумеваем физическое состояние, силу, крепость. Но в этом названии мы видим, что укрепление указывает на Бога и достигается, когда у человека большая надежда, когда человек возлагает свое упование на Бога. От этого упования на Господа у человека появляется крепость, твердость, сила. И мы сегодня будем с вами смотреть вот на те уроки из жизни Давида, которые не совсем нам, может быть, приятны, потому что мы с вами касаемся этого времени, периода жизни Давида, в котором немного для нас полезного или примерного. Но тем не менее мы смотрим, как Давид проходил этот путь, и как в конечном итоге он укрепился надеждой на Господа. И поэтому для нас очень важно смотреть на то, какова была его жизнь, какие были ситуации в его жизни, как он достигал правильного положения и правильного состояния. Итак, мы будем с вами рассматривать 29 и часть 30 главы. И, наверное, вы можете сказать, что мы перепрыгнули 28 главу. Это действительно так, потому что в 28 главе идет описание момента, когда царь Саул пошел к волшебнице просить совета. И поскольку мы берем уроки из жизни Давида, то мы как бы не будем так подробно останавливаться на 28 главе, хотя где-то мы будем касаться, сравнивая ситуацию, которая была у Саула, и ситуацию, которая была у Давида. Вот мы читаем с вами в 28 главе, 4 и 5 стихи. Она так начинается: «И собрались филистимляне, и пошли, и стали станом в Санаме, собрали и Саул, и весь народ израильский, и стали станом в Елвуе. И увидел Саул стан филистимский, и испугался, и крепко дрогнуло сердце его». Вот в этой ситуации эта глава показывает, что Бог не отвечает Саулу. Бог не дает ему откровения. Бог не посылает ему ведения. Бог не руководит уже им. Господь отошел от Саула. И в этой ситуации, когда Саул пытается узнать, каков будет результат войны, нужно ли идти, как будет все это происходить, мы видим, что он идет и ищет этого совета у волшебницы. Это у нас переведено это слово так, волшебница, буквально колдунья, та, которая занималась вызыванием мертвых, бесов. И он идет к ней для того, чтобы она вызвала дух Самуила, который умер к этому моменту, для того, чтобы узнать и получить от него водительство. Мы видим в конечном итоге, что он получает совет, что война будет проиграна, что вся армия, в том числе и сам Саул, погибнет. Много среди толкователей до сих пор мнений, был ли это действительно дух Самуила, или это был бес, которого вызвала эта волшебница. И разные есть мнения, есть разные толкования, и одно мнение склоняется к тому, что никогда вот эта волшебница не могла бы вызвать дух праведника, Самуила, мужа Божьего. Такого не происходит и не могло происходить. Хотя другие склоняются к тому, что говорит само Писание, и где-то и я склоняюсь к этому мнению тоже, потому что в этой главе само Писание говорит о том, что вышел именно Самуил. И мы видим, что даже когда эта женщина увидела это, она испугалась. И есть предположение, что Бог допустил эту ситуацию, чтобы именно дух Самуила вышел. И в этой ситуации, чтобы Саул получил это осуждение, в котором он, за то положение, в котором он оказался. Таково было состояние Саула, который, вот находясь на таком низком духовном уровне, он ищет совета у этой женщины, у этой волшебницы. Но мы говорили в прошлый раз, что в это время и состояние Давида не было в достойное. И Давид в этой ситуации, он находится в низком духовном состоянии. Как вы помните, он убегает из Израиля, из страны. Он бежит туда, к филистимлянам. Он там ищет себе прибежище. Он там смиряется и склоняется перед царем филистимским, он желает быть ему слугой, желает быть ему рабом. И все это показывает вот это низкое положение духовного состояния Давида в это время. И вы помните, что когда царь Давид и 600 воинов, которые были у него, они пришли туда, к филистимлянам. Он просит у царя Анхуса, чтобы не жить ему в Гефе, в столице филистимской, чтобы ему дали возможность жить в Сикилаге. И Анхус позволяет ему. И мы знаем с вами, что Давид начинает набеги на южные части этой страны. Он грабит, он убивает. И это делает для того, чтобы Анхусу не сообщили, что происходило. Он обманывает самого царя Анхуса. Когда тот спрашивает, где он был, он говорит, что он воевал с Израилем, с теми, кто живет на границе. Это все показывает вот это состояние Давида, в котором он был в этой ситуации, в которой он был вот в это время, которое мы рассматриваем. И теперь давай прочитаем два первых стиха 29 главы. 29 глава первой книги Царств, 1 и 2 стихи. «И собрались филистимляне, все ополчения свои в Афеке, а израильтяне расположились станом у источника, что в Изриеле. Князья филистимские шли сотнями и тысячами, Давид же и люди его шли позади с Анхусом». 29 глава описывает начало войны. Филистимляне решили начать войну, агрессию, вторжение в Израиль. Они приготовились, они собрались в Афеке, и мы читаем, здесь сказано, что собрались князья филистимлян. Скорее всего, это было 5 князей, среди которых был и царь Анхус. Филистимия в то время, она и была образована вот этими княжествами. Каждый князь филистимский, он находился в каком-то городе, Анхус находился в Гефе. И почему мы предполагаем, что это было 5 князей филистимских, мы с вами читаем 5 и 6 главу к первой книге Царств. Вы помните, когда филистимляне забрали ковчег, и потом им нужно было отдать вот эти золотые слитки, и там сказано по числу 5 слитков по числу князей филистимских. Поэтому, скорее всего, в то время было 5 князей филистимлян, у каждого была своя армия, и вот они вместе собрались, чтобы пойти воевать на Израиль. То, что происходило вот здесь в Афеке, скорее всего, это был как бы смотр армии. Это был какой-то военный парад, возможно, когда каждый князь со своей армией, он проходил, это был смотр, это была подготовка к вторжению, к военным действиям. И что интересно, когда мы прочитали, что князья филистимские шли сотнями и тысячами, написано, Давид же и люди его шли позади с Анхусом. То есть армия Анхуса находилась в конце, и стратегически это место должно было занимать самая сильная часть армии. Потому что когда армия наступала и обходила с флангов другую армию, то те, кто находились в конце, это должны быть самые сильные воины, потому что они шли напрямую в нападение. И получается, что армия Анхуса, она должна быть самой сильной, самой надежной, самой крепкой, для того, чтобы принять на себя этот основной удар от того, как они поступят в армии во время битвы, зависел и результат всей битвы. И мы видим здесь, что Давид, он не только согласился, как мы говорили в прошлый раз, он не только согласился жить с филистимлянами, но он согласился воевать с филистимлянами. Он согласился воевать против своего народа. Он согласился воевать против Израиля. Если бы народ Израиля узнал об этом, о том, что Давид готов и выступает со своими воинами воевать против Израиля, скорее всего, народ Израиля отвернулся бы от Давида и не позволил бы ему стать царем. И мы понимаем эту сложную ситуацию. Давид – помазанник Божий. Бог определил ему быть царем, но он находится в таком положении, что забывая об этих Божьих обетованиях, забывая о предназначении, которое Бог определил для него, он идет против своего народа, он ставит себя в такое положение, что народ Израиля может отвернуться от него и не воспринимать его как царя. И эта глава показывает, как Бог действует в этой ситуации. И все эти события, которые записаны в этой главе, они показывают, что что-то происходит среди филистимлян. для нас непонятная, но когда мы отходим немного в сторону, мы видим, как Бог действует для того, чтобы Божий план, он исполнился, для того, чтобы Давид стал царем, для того, чтобы не было нарушено то, что Господь определил. Мы читаем с вами дальше, 29 глава, с 3 стиха. «И говорили князья филистимские, что это за евреи?» Анхус отвечал князьям филистимским: «Разве не знаете, что это Давид, раб Саула, царя Израильского? Он при мне уже более года, и я не нашел в нем ничего худого со времени его прихода до сего дня». И вознегодовали на него князья филистимские, и сказали ему князья филистимские: «Отпусти ты этого человека, пусть он сидит в своем месте, которое ты ему назначил, чтобы он не шел с нами на войну и не сделался противником нашим на войне. Чем он может умилостивить господина своего, как не головами сих мужей? Не тот ли это Давид, которому пели в хороводах, говоря: Саул поразил тысячи, а Давид десятки тысяч?» Мы видим, что вот здесь, когда собираются эти князья филистимские, происходит совещание военного штаба. Князья, руководители, командиры, генералы, они собираются вместе для того, чтобы обсудить, как будут происходить военные действия. И когда происходит это совещание, мы видим, что князья не доверяют Давиду. Анхус поставил его вместе с собой в самое важное место, где должны быть самые надежные воины, где должна быть передовая часть, которая должна сделать самый сильный удар. И князья филистимские, они не доверяют Давиду. И они считают, что во время войны, когда начнется бой, Давид может стать предателем, он перейдет на сторону Израиля. И более того, в их словах, как они говорят, что их головами он может умилостивить господина своего. То есть он обратится против филистимлян, он начнет воевать против князей филистимских, и этим самым умилостивит Саула. И мы с вами видим, что Анхус старается оправдать, он старается как-то защитить Давида, но тем не менее князья не доверяют его. И мы видим, что сам Анхус, сам царь, он принимает решение, и он отказывает, чтобы Давид не участвовал в этой войне. Мы прочитаем этот стих. Но уже сейчас мы видим, как Бог действует. Как вот это низкое положение Давида, когда он пошел против Бога, когда он оставил свою землю, свой народ, когда он встал на сторону филистимлян, как Бог эту ситуацию выправляет для того, чтобы Давид не оказался в этой войне. И вот мы смотрим с вами на эти события и несколько моментов, которые нам важно отметить в отношении самого Давида. Первое, что мы можем увидеть – Давид забыл, кто он есть. Мы можем сказать, он потерял свою идентичность. Он забыл, кем он является на данный момент. И когда филистимляне стали задавать вот эти вопросы Анхусу, почему эти евреи находятся среди нас? Почему эти евреи, они живут в городах филистимских? Почему Давид, он находится в Сикелаге? И поэтому мы смотрим с вами, как Анхус, он пытается оправдать Давида. Я читаю дальше 6 стиха. «И призвал Анхус Давида и сказал ему: жив Господь, ты честен, и глазам моим приятно было бы, чтобы ты выходил и входил со мною в ополчение, ибо я не заметил в тебе худого со времени прихода твоего ко мне до сего дня, но в глазах князей ты нехорош, итак возвратись теперь и иди с миром, и не раздражай князей филистимских». Мы видим, что Анхусу приходится разочаровать Давида. Он говорит, что «я доверяю тебе, ты честен, ты хорош в глазах моих, но тем не менее отправляйся домой». Интересно вот в этих словах, которые произносит Анхус, когда он говорит слово «жив Господь». Он произносит это слово, которое не свойственно было языческому царю. Он не произносит имена или названия языческих богов. Когда мы смотрим вот в текст, особенно в иврит, он произносит имя Яхве или Иегова. Он называет имя Бога Давида. И более того, если мы смотрим с вами несколько ниже, в 9 стихе, он говорит: «Ты хорош в глазах моих, как ангел Божий». То есть мы видим, что, скорее всего, несмотря на то, что Давид был вот в таком низком духовном состоянии, Но какое-то влияние веры Давида на царя Анхуса было. И царь Анхус знает Бога, в которого верит Давид. И он называет, он произносит эти слова, так как и у евреев было принято это говорить. «Жив Господь, Бог Израилев, Бог Авраама, Исаака, Иакова, Бог Яхве, которому поклонялись евреи». Он произносит эти слова. И мы видим, что Анхус много хороших слов говорит о Давиде, хотя мы понимаем, что Давид не был таков. Когда Анхус говорит «ты честен», мы знаем, что он не был честен. Когда Анхус говорит, что «я не заметил в тебе ничего худого», мы знаем, что было худое. В то время, когда год и 4 месяца Давид жил там, в Сикилаге, много худого было, что сделал Давид. И в этот момент мы видим, что Анхус произносит вот это слово, он говорит «уходи, ты не будешь воевать». Почему нам видно в этой ситуации, что Давид забыл, кто он есть? Он ушел со своей земли, он живет в чужой стране, он в этой ситуации остался без страны, без народа, беженцем, если можно так сказать, в другой стране, и он потерял самого себя, он как бы дошел вот по этой лестнице до самой низкой ступени, он забыл, кто он есть перед Богом, к чему призвал его Господь, каково обетование Божие, кем он должен стать в этой жизни. Он забыл, именно поэтому он забыл, кто он есть. Мы берем для себя урок с этого, потому что перед каждым из нас, перед каждым человеком, приходящим в этот мир, должны вставать самые главные вопросы, на которые нам нужно ответить. Кто я? Мы должны ответить на вопрос, какова цель в моей жизни? Мы должны ответить на вопрос, куда я иду? Во что я верю? Это вопросы, которые стоят перед человеком. Эти вопросы определяют меня самого, определяют мою идентичность. Они определяют, кто я есть в этой жизни. И мы, как христиане, мы должны иметь ответы на эти вопросы. Мы должны знать, кто мы есть в этой жизни, на этом месте, в этой стране. Кто я есть, во что я верю, куда я стремлюсь, какова цель моя. Эти вопросы, они постоянно должны быть в нашей жизни, но мы видим, что у Давида был кризис идентичности. Он не мог, он забыл, он даже не задавал себе эти вопросы. Он в другой стране, и это уже даже не Давид, если можно так сказать. Он живет среди филистимлян, и он хочет быть похожим на филистимлян. Он вроде бы и еврей, и в то же время он не еврей. Он не филистимлянин, но он живет как филистимлянин, и он хочет воевать вместе с филистимлянами. Иногда вот такой кризис идентичности, он наступает у плотского христианина. Когда мы не задаем себе эти вопросы, когда мы просто живем в этой жизни, мы вроде бы христиане, но мы живем как люди этого мира. Плотской христианин, он называет себя верующим, он называет себя христианином, но на самом деле он живет как люди в этом мире. Это кризис идентичности. Это ситуация, когда человек забыл, кто он есть. Когда он мешается, смешивается с этим миром. И мы видим этот пример у Давида. Это пример, который ставит перед нами вопросы. Второй момент, который мы замечаем здесь. Давид потерпел разочарование. Посмотрите, я читаю 8 стих этой главы. «Но Давид сказал Анхусу, что я сделал и что ты нашел в рабе твоем с того времени, как я пред лицом твоим, и до сего дня, почему бы мне не идти и не воевать с врагами господина моего царя?» Я бы сказал, что это обязательный следующий шаг христианина, плотского христианина, который забыл, кто он есть. Обязательный следующий шаг, когда человек получает разочарование. Когда человек отворачивается от Бога, когда человек оставляет тот путь, который Господь определил для него, и обращается к филистимлянам, и живет жизнью филистимлян, и вначале грех, он дает человеку какое-то удовлетворение, он дает человеку какую-то радость. Но Библия говорит, что потом обязательно приходит расплата, потом обязательно приходит разочарование. Человек чувствует это разочарование от того греховного пути, который он выбирает. И знаете, что удивляет вот нас в Давиде, когда мы читаем эти слова? Представьте себя на месте Давида в этой ситуации. Давид, как мы в прошлый раз говорили, он оказался как бы в ловушке. Он обманывал Анхуса, он показывал, что он воюет против евреев, против своего народа, а теперь он оказался в ловушке, когда Анхус говорит: «Ты пойдешь со мною на войну, ты будешь воевать со мной вместе против Израиля». И вот если бы вы оказались в такой ситуации и услышали слова Анхуса: «Ты не будешь воевать, возвращайся домой, возвращайся в свой город», как бы вы отреагировали? Что бы вы почувствовали в этой ситуации, когда вдруг в этой ловушке открывается дверь, и вам говорят: иди домой, ты не будешь воевать? Наверное, в этой ситуации нам как бы должно быть такое чувство, что это хорошая новость, что это что-то такое, выход из ситуации. Но Давид, когда он слышит эту новость, когда он знает, что ему не нужно воевать с Израилем, ему не нужно воевать с Саулом, ему не нужно воевать с Янафаном, другом своим. Но в этой ситуации мы видим, что он начинает возмущаться. Он начинает какие-то аргументы, он начинает задавать вопросы Анхусу. И мы начинаем думать, что происходит у Давида. Он или хорошо играет роль, или он действительно в таком положении, что он хотел воевать. Но мы видим, что как результат разочарования, которое постигает Давида. Это разочарование, как я сказал, оно постигнет каждого христианина, который становится на путь греха. Мы обязательно придем к разочарованию от того наслаждения, от той радости, которую дает нам грех. И мы видим, что на следующее утро, как было сказано, солдаты Давида и он сам вернулись в Сикилаг, а армия филистимлян приготовила, чтобы воевать. Третий момент, который мы замечаем. Давид ощутил горе и депрессию. Давайте прочитаем 4 стиха следующей 30 главы, чтобы посмотреть, что дальше происходит с Давидом. «В третий день после того, как Давид и люди его пошли в Сикилаг, амаликитяне напали с юга на Сикилаг и взяли Сикилаг и сожгли его огнем, а женщин и всех бывших в нем от малого до большого не умертвили, но увели в плен и ушли своим путем. И пришел Давид и люди его к городу, и вот он сожжен огнем, а жены их, и сыновья их, и дочери их взяты в плен. И поднял Давид и народ, бывший с ним, вопль, и плакали, доколе не стало в них силы плакать». Давид оказался в беде. Он возвращается с этого совещания командиров, он возвращается в свой город, и он видит, что город, где он оставил свою семью, его воины оставили свои семьи, этот город сожжен огнем. И беда даже не в том, что город сожжен огнем, а в том, что они узнали, что женщины и дети уведены в плен. Амаликитяне воспользовались этим моментом, когда филистимляне собрались в другом месте, когда армия Давида оставила Сикилаг и ушла. И в этот момент амаликитяне, которые всегда так поступали, если смотреть на историю амаликитян, они всегда так поступали. И в этот момент они пришли в Сикилаг, и мы видим, что они разрушили город, они сожгли, и все, кто находились там, они увели в плен. И мы с вами видим вот этот путь, по которому идет человек, по которому идет Давид, по которому идет всякий христианин, который отворачивается от Бога. Когда человек забывает, кто он наслаждается грехом и приходит к разочарованию. Потом третий шаг, когда человек оказывается в горе и в депрессии от тех результатов, которые приходят в его жизни. И мы читаем в 5 стихе: «Взяты были в плен и обе жены Давида, Ахионаама, израильтянка, и Авигея, бывшая жена Навала, кармелитянка. И Давид, и написано, весь народ, они подняли вопль, они плачут». И сказано, они плакали, доколе не стало в них силы, чтобы плакать. Я говорю, нам понятно, что произошло. Когда человек отворачивается от Бога, это всегда несет горе и разрушение. Это обязательно придет к этому. Мы видим это в истории Саула, мы видим это в истории Давида. Результатом греха и отказа от повиновения Богу всегда будет горе, разрушение и беда в жизни человека. И вот мы видим, что это произошло в жизни Давида. Они плачут, Они находятся в этом состоянии. Самое худшее, что они могли только представить себе, оно произошло, когда они вернулись в Сикилак. Четвертый момент, который мы видим. Давид потерял доверие. И мы читаем дальше 6 стих. Давид сильно был смущен, тогда как народ хотел побить его камнями, ибо скорбел душою весь народ, каждый о сыновьях своих и о дочерях своих. Воины, которые следовали за Давидом, те солдаты, которых он тренировал, когда они были еще в пещере, те, которые были верны ему, те, кто были друзьями его, они теперь в этой ситуации отвернулись от Давида. Вот эти верные товарищи, с которыми он много прошел трудностей, битв, войн, в этот момент они готовы побить Давида камнями. И мы видим, что в армии Давида как бы поднимается восстание, революция, бунт. Они готовы побить Давида, они готовы побить его камнями. И мы понимаем, что это была вина Давида. И эти воины понимали, потому что он привел их к филистимлянам. Он привел их туда сначала в Геф, потом в Сикилак. Он шел таким путем, что им нужно было пойти в эту армию Анхуса, в армию филистимлян. И мы видим, что Давид достиг такого состояния, когда смерть смотрит в глаза. Когда он стоял перед реальной смертельной опасностью. Когда его воины, его армия пошли против него. И в этой ситуации единственное, или единственный, кто мог помочь ему, это Бог. Он пошел этим путем вниз, он дошел вот до этого положения, когда единственный только Господь, он мог избавить его из этой ситуации и дать ему надежду. Мы понимаем, что когда человек идет таким путем, это единственный выход. Покаяние и обращение к Господу – это единственный путь, когда человек может получить надежду. В какой бы ситуации, на какой бы ступени он ни находился, направляясь к филистимлянам, забыв о себе, получив разочарование от греха, стоя перед смертельной опасностью, где бы ни находился человек, у Бога всегда есть выход, и Господь всегда готов дать надежду. Когда человек понимает, что нету другой возможности, нету другого спасения, только обращение к Господу – это единственная надежда, которой человек может воспользоваться. И, наконец, пятый момент, который мы находим в этой истории. Давид принял правильное решение. Правильное решение, которое он принимает, и о нем записано в 7 стихе. Мы прочитаем только начало этого 7 стиха. Но Давид укрепился надеждою на Господа Бога своего. Это было правильное решение. Это был правильный выход, который нашел Давид в этой ситуации. Он понял, что на Бога надо возложить упование. В Боге его надежда. И знаете, что интересно? Первый раз за год и 4 месяца пребывания Давида у филистимлян, первый раз в этой ситуации Давид обращается к Богу. Первый раз записано, что вот здесь, в этот момент, когда его готовы были побить камнями, он понимает, где помощь. Он взывает Господу за помощью. Он получает укрепление от Господа. И когда написано, что он укрепился надеждой от Господа, мы понимаем, что это было его воззвание, это была его молитва. Он Господу возопил в этот момент. И когда он к Господу обратился, Бог дал ему укрепление. Бог дал ему надежду. Когда мы смотрим на свою жизнь, и в жизни каждого из нас есть много трудностей, разных ситуаций. Иногда эти ситуации происходят, и мы не понимаем, почему они происходят. Иногда мы сами помещаем себя в эти ситуации, трудности, переживания. Но какие бы трудности в нашей жизни не были, мы всегда должны помнить, что есть этот выход. Есть это правильное решение, которое Давид принял в этой ситуации. К Господу обратиться. От Него получить упование, от Него надежду получить, от Него получить укрепление. И я думаю, что это важнейший урок, который дает нам царь Давид в этой ситуации. Мы касались многих моментов, которые нам неприятны в его поведении, в его жизни. Но мы говорим, что это величайший царь, который, проходя все эти отрицательные, негативные моменты, он дает нам верный урок. Он показывает нам правильное решение в Господе найти надежду и найти верный, правильный путь. Давайте посмотрим на те уроки, которые дает нам вот эта история. Первое, что мы находим, последствия греха могут прийти позже, но они неизбежны. То, что произошло в этой истории, это результат вот этого неверного решения, которое принял Давид. Это было больше года назад. Мы знаем, год и 4 месяца он находился там, среди филистимлян. И его неверное решение было искать убежище у филистимлян. Это было неправильное решение. И как мы сказали, вначале все было хорошо. Анхус хорошо принял, он получил убежище от Саула. У него теперь безопасность, но потом пришли последствия. Потом, через год и 4 месяца, пришел результат, когда Давид уже вроде бы был не просто беженцем у филистимлян, он был фаворитом Анхуса. Анхус хотел сделать его своим оруженосцем, своим телохранителем. Казалось бы, все так хорошо, но вот теперь пришел результат, когда ему нужно идти на войну с Израилем. И этот урок, который мы находим, в том, что грех всегда имеет последствия. Эти последствия, о них сказано в Новом Завете, возмездие за грех – смерть. Это истина Священного Писания. Она непреложна. Она всегда исполняется. Последствия греха в жизни человека всегда приходят. И нам важно это понимать, и Господь предупреждает нас об этом. Бог всегда показывает опасность греха, опасность решения, которое мы принимаем, греховного решения, греховного желания. Сатана по-другому действует. Сатана всегда минимизирует грех. Вы помните, когда сатана обратился к Еве, он сказал: «Нет, не умрете». Сатана пытается показать, что грех не имеет таких страшных последствий. Это не так страшно, это не будет что-то серьезное в жизни человека. Он показывает это, но Библия показывает, за грех всегда придется платить. Эти последствия могут прийти позже, но они обязательно придут. Они обязательно будут, они были в жизни Давида, они будут в жизни каждого из нас. Второй урок, который мы находим. Последствия наших грехов часто поражают тех, кого мы больше любим. Мы иногда думаем, что если я согрешу, это результат, который в моей жизни придет. Но мы смотрим на то, что произошло у Давида, и мы видим, что то, что он сделал своим решением, когда они пришли туда к филистимлянам, он думал, что это самое лучшее для его семьи, что это безопасное место, что теперь его семье не нужно скрываться по пещерам, по пустыням, каждый раз бояться за жизнь. Он привел свою семью туда. И там, в Сикилаге, это безопасное место для его семьи. Но мы видим, что это не было верно ни для него самого, ни для его семьи. И мы знаем, что так действует грех. Грех приводит к последствиям не только в жизни самого человека, который согрешает, но в первую очередь в жизнь тех, кто рядом находится с этим человеком. И в первую очередь это касается семьи того человека, который согрешает. Я сказал, что это в первую очередь поражает, грех поражает. Наш грех, совершенный нами, он поражает тех, кого мы больше всего любим, нашу семью. И мы читаем, что страдания Ахинаамы, страдания Авигеи, жен Давида были за его грех, за его неверное решение, за его неправильный поступок. Третий урок, который мы находим. Благодать Божия всегда дает надежду и показывает выход. И вот в этой истории, как я сказал, нам важно увидеть, как Бог действовал. Давид много сделал чего-то неверного и неправильно, но Бог своей благодатью, он показывает, кто он есть на самом деле. Мы видим, что несмотря на то, что Давид был неправ, благодать Божья спасла его в этой ситуации. И нам кажется, что это военные планы филистимлян, они собрались на это совещание, это был военный штаб, они не были уверены в Давиде. Но на самом деле Божья рука действовала в этой ситуации. Для того, чтобы Давид не пошел воевать со своим народом, Божья благодать спасала и руководила, и выводила Давида из той ситуации, куда он поместил самого себя. Мы смотрим с вами вот на эти две главы, и мы можем сравнить Саула и Давида. Каждый из них пошел неверным путем. Саул, как мы сказали, он пошел к волшебнице искать совета, искать помощи. Давид пошел к филистимлянам. Каждый из них пошел неверным и неправильным путем. Но тем не менее, когда мы смотрим вот на каждого из них, мы видим разницу. Мы видим разницу между Саулом и Давидом даже в том, что, вы помните, Саул пошел к волшебнице ночью, а Давид ушел от филистимлян утром. Это показывает как бы нам вот эту ситуацию состояния Саула и состояния Давида. Это разная ситуация. И мы сказали, что Давид в конечном итоге, он воззвал к Господу. Он укрепился упованием на Господа. Когда мы смотрим на Саула, мы нигде не видим, что Саул покаялся, что Саул обратился. Это будет последняя битва, в которой Саул погибнет, и мы не видим, что Саул в конечном итоге обратился к Господу, что он воззвал Господу. И мы смотрим на Давида и на Саула в начале этих историй, и нам кажется, ну как-то они лицемерно поступают. И Саул поступил вот так вот, запретив всех волшебников, запретив идолопоклонство в своей стране, он сам приказал найти эту волшебницу. Разве это не лицемерие? Мы смотрим с вами на царя Давида, и я сказал, я думаю, что даже после того, когда его воцаряли, Давид не признался народу своему и не сказал, вы знаете, я когда-то хотел воевать против вас. Мы думаем, наверное, тоже какая-то часть лицемерия здесь есть. Но прежде чем мы осудим хоть Давида, хоть Саула, как важно нам посмотреть на самих себя. Потому что эти две главы, они говорят о том, что лицемерия достаточно в жизни каждого из нас. И очень часто каждый из нас оправдывает свои собственные грехи. Мы пытаемся найти какое-то оправдание, может быть, как Давид, который говорил, а что мне делать? Саул ищет моей жизни, я убегу туда, к филистимлянам. Бог видит это, Бог поймет меня. Разве в нашей жизни мы не поступаем так же лицемерно, когда мы допускаем какие-то грехи, когда мы допускаем то, что неверно, неправильно, то, что не должно быть у христианина, и мы пытаемся как-то оправдать себя этим. Мы пытаемся найти какие-то слова, Бог поймет, Бог видит, у меня нету другого выхода, такая жизнь моя, такой муж у меня, такие дети у меня, такие служители, такая ситуация, такая Америка сегодня. И мы пытаемся найти какие-то оправдания, на самом деле поступая лицемерно, потому что, будучи христианами, мы допускаем какие-то грехи в своей жизни». Возможно, так поступил когда-то Лот. Вы помните, когда Лот сделал свой выбор и поселился там, в этих окрестностях Содома и Гоморры. И потом мы знаем, когда произошел этот момент, когда ангелы пришли, когда наступила вот эта кульминация, ангелы взяли Лота и вывели его оттуда, из этого беззаконного места. И Новый Завет называет его праведником, но когда мы смотрим на всю ситуацию Ветхого Завета, мы видим благодать Божия, которая была проявлена к Лоту, который был избавлен от того места греха, где он находился. Мы видим, благодать Божия была проявлена к Давиду, который шел на эту войну, но Бог своей благодатью, он вывел его из этой ситуации, потому что Бог верен. И мы понимаем, что суть нашего спасения не в том, что мы такие хорошие, мы заслужили своими делами, своими поступками то, что Бог к нам хорошо относится. Мы видим Божью благодать, Он проявляет к нам свою милость и дарует нам спасение не потому, что мы что-то сделали, а потому, что Он послал Иисуса Христа, который умер на Голгофе за нас, который взял на себя наши грехи, который понес наказание, который умер и пролил кровь. И теперь Господь по благодати своей, Он дает нам спасение. Он освобождает нас. Он выводит нас из ситуаций. Он открывает перед нами путь. Он дает нам надежду. Он дает нам упование. Это Божья благодать, которая открывается в этой истории Давида. Это Божья благодать, которую нам важно увидеть в жизни нашей. Каждый день мы допускаем грехи, лицемерие, какие-то действия, и мы уповаем на Божью благодать. Но Писание показывает нам, что Божья благодать, о которой сказано, явилась Божья благодать, спасительная для всех человеков. Эта Божья благодать принимается по вере. Так написано в Ефесянам 2:8, «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар». Божье спасение, оно никогда не через наши дела. Оно по благодати, но эта благодать принимается верою. Это не просто ситуация, когда Бог берет нас из состояния греха и спасает. Верою мы приходим к Господу. Верою мы принимаем эту благодать. Верою, когда мы доверяем Господу себя, Божья благодать действует в жизни нас. И поэтому дай Господь, чтобы, смотря на эту историю, на этот темный период жизни Давида, мы увидели эту Божью благодать. Мы увидели, как она действует не только в жизни Давида, в жизни каждого из нас. И тогда, когда мы оказываемся в трудностях, в каких-то особых обстоятельствах, или, может быть, в темном состоянии греха, мы увидели эту дверь, которая открывается Божьей благодатью, и мы бы воззвали Господу и укрепились надеждою на Господа. Это единственный верный путь, это единственный верный шаг, это тот урок, который мы находим в этой истории жизни великого царя. И да поможет нам в этом Господь. Аминь.
1: Эту проповедь вы можете еще раз прослушать в нашем приложении смартфона под русским флагом в передачах проповеди, а также на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачные пажити».
1: Давид и его бедствия. Имя Давид означает «возлюбленный». Он был правнуком Вооза, богатого жителя Вифлеема, из колена Иудина. Отец Давида назывался Есей, имя матери его неизвестно. У Давида было 7 старших братьев. Вероятно, он был лишним в семье. И о своем происхождении так написал: «Я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Псалом 57. С юности мальчику пришлось пасти отцовские стада. Это сблизило его с природою и научило полагаться на помощь Божию. Защищая овец, ему удавалось убить льва и медведя. Как он это сделал, не описано, а лишь упомянуто. 1 Царств 17, 34-36. В апокрифическом 151-м псалме Давид говорит о себе: «Я был меньший между братьями моими и юнейший в доме отца моего, пас овец отца моего. Руки мои сделали орган, персты мои настраивали псалтирь». Из Давида на лоне природы развивался пастух и музыкант. Дома его почти не видели. Когда пророк Самуил пришел в Вифлеем и после жертвоприношения зашел в дом Иессея, чтобы помазать одного из его сыновей в царя над Израилем, то Иессей подводил всех семерых, а восьмого Давида лишь по требованию пророка призвали домой. Внешний вид Давида был такой. Он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицом. 1 Царств, 16 глава, 12 стих. И взял Самуил рог с елеем и помазал его среди братьев его. И почивал Дух Господень на Давиде с того дня и после. Помазание Давида пророком не подняло его в глазах братьев. Давида на некоторое время пригласили во дворец Саула развлекать царя своею игрою на гуслях. Когда началась война с филистимлянами, Давид возвратился в Вифлеем и был послан пасти овец. 3 его старших брата пошли на войну. Однажды отец велел Давиду пойти и узнать о здоровье братьев его, находящихся в войске. Старший из них, Елиав, сделал выговор Давиду: «Зачем ты сюда пришел? И на кого оставил немногих овец тех в пустыне? Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое. Ты пришел посмотреть на сражение». 1 книга Царств, 17 глава, 28 стих. Давид не спорил. Но когда он услышал дерзкие насмешки филистимского великана Голиафа над воинством израильским и увидел страх, напавший на израильтян, он пошел к царю Саулу и высказал свою уверенность в победе над Голиафом, говоря: «Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина». Давид был уверен, что Голиаф падет, потому что он поносит воинство Бога Живаго. Саул нарядил Давида в свои воинственные доспехи, но Давид нашел их непривычными для себя. Он взял свою пастушескую сумку, в которую положил 5 гладких камней, свою пращу и выступил против великана. Филистимлянин с презрением посмотрел на дерзкого юношу. Но метко пущенный из пращи камень вонзился Голиафу в лоб, и он упал, а подбежавший Давид извлек из ножен меч Голиафа, меч и отсек ему голову. Видя смерть своего героя, филистимляне обратились в бегство. Евреи догоняли их и убивали до входа в города Еф и Аккарон. Возвращавшихся победителей встречали еврейские женщины и девушки музыкой и пением припева. Саул победил тысячи, а Давид — десятки тысяч. Этот припев сделался для Давида источником многих испытаний. Завистливый Саул подумал: «Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи. Ему не достает только царства». злой дух от Бога снова начал мучить Саула. И когда Давид, как и перед войною, играл на гуслях для успокоения больного царя, Саул метнул в него копье с намерением убить и не допустить, чтобы Давид стал царем. Давид отскочил и остался жив. Тогда его удалили из дворца и сделали тысяченачальником. Но пастух оказался очень благоразумным при исполнении новых для него обязанностей. Что сделать с Давидом? Узнавши, что Давида любит Милхола, младшая дочь Саула, завистливый царь решил воспользоваться этим, чтобы погубить Давида. Сказал слугам передать Давиду, что царь благоволит к нему и готов выдать за него дочь свою, если он убьет 100 филистимлян, и представит ему доказательства. Саул рассчитывал, что скорее филистимляне убьют Давида, нежели он убьет 100 человек. Но Давид убил 200 и представил все доказательства. Саул выдал дочь свою за Давида, но не переставал опасаться его и сделался врагом его на всю жизнь. В последующих военных действиях Давид прославился своими подвигами, а это еще больше и больше озлобляло Саула. После нанесенного Давидом великого поражения филистимлянам, Саул бесновался, а Давид своей игрою пытался его успокоить. Саул метнул в Давида копье, Давид отскочил, а копье вонзилось в стену. Давид убежал в свой дом. Саул послал слуг стеречь дом Давида, а утром убить его. Но Милхола, дочь Саула и жена Давида, узнавши об этом, помогла ему ночью бежать из дому, а на его место положила в постель статую. Утром сказала Сауловым слугам, что Давид болен. Царь приказал слугам принести Давида на постели к нему на расправу. И тогда открылось, что Давида давно уже нет дома. Другой раз, убегая от Саула, Давид пришел в Номву, город священников, и попросил у первосвященника Ахитува дать ему хлеба на дорогу и какое-нибудь оружие. Ахитув, ничего не знавший о вражде Саула к Давиду, как зятю царя, не имея другого хлеба, дал хлебы предложения, взятые из Кинии и меч Голиафа. За это Саул, по донесению Доика и Думеянина, приказал перебить всех священников Номвы, 85 человек. Давид же пришел в филистимский город Геф, надеясь там скрыться. Но его скоро узнали и привели к царю Анхусу. Давид, опасаясь за свою жизнь, притворился сумасшедшим. Анхус легко поверил этому, считая, что нормальный человек не искал бы убежища у своих врагов. Из Гефа Давид убежал в пещеру Адуламскую в земле израильской. Туда пришли к Давиду его родственники, опасавшиеся мести Саула. Своих родителей Давид отправил на жительство к царю Моавитскому. К Давиду собралось около 400 человек, обиженных и притесняемых. Образовался отряд. По совету пророка Гада, оказавшегося в числе его сторонников, Давид оставил пещеру и перебрался в лес Херет в уделе Иудином. Туда прибежал к нему из Номвы Авиафар, сын первосвященника Ахитува, и принес с собою священный ефод. Услышавши, что филистимляне грабят город Кеиль, Давид поспешил напасть на грабителей и спас жителей Кеиля. Задержался на время в этом городе. Саул поспешил со своим войском к Кеилю, чтобы захватить там Давида, но Давид, узнавши, что кеиляне готовы предать его Саулу, ушел из города в неприступные места в пустыне Зиф. Зифеи донесли Саулу, где находился Давид, и Саул захватил бы его там. Но донесение, что филистимляне напали на землю израильскую, заставило Саула покинуть Давида и поспешить на защиту своей страны. После этого Давид устроился в безопасных местах Эн-Гедди, известных своими пещерами. Там Давид имел возможность убить Саула, который зашел в ту пещеру, где скрывался Давид со своими людьми. Но Давид не дерзал поднять руку на помазанника Господня. Другой раз Саул со своим войском искал Давида на холме Гахила. Заночевал. Ночью Давид проник в стан Саула, забрал копье и кувшин с водою, стоявшие у изголовья царя, взошел на вершину горы и начал порицать Авенира, начальника войска Саулова, за небрежную охрану царя. Проснувшийся Саул узнал голос Давида, удивился его великодушию, сознал свое безумие и призывал Давида возвратиться. Но Давид, зная непостоянство Саула, не поверил ему и, опасаясь дальнейших преследований, решил со своим отрядом уйти Анхусу, царю Гевскому, который принял его в надежде, что Давид поможет ему воевать с Саулом. Анхус даже дал Давиду город Секелаг. Во время начавшейся войны с Израилем Давид со своим отрядом был на филистимской стороне. Но князья филистимские не доверяли Давиду и опасались, чтобы во время сражения он не перекинулся на сторону Израиля, отослали его обратно в Секелаг, который во время отсутствия Давида был сожжен амаликитянами. Это было последнее бедствие Давида до его воцарения. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 22 часа.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 1 за 2020 год. Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 2 за 2020 год. «Любовь не мыслит зла». Слово редактора. Вальдемар Цорн, главный редактор.
2: Обетование. «Как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем», писал апостол Павел. Несколько лет назад сын предложил мне вместе с ним купить лодку, моторную, довольно большую. Но чтобы на такой по рекам, озерам и морям ходить, права нужны. Да еще какие. В общем, ходил я на курсы, изучал правила, особенности рек, озер и морей. А буев, сколько всяких разных бывает, и все имеет свое значение. Полоски, окраска, расположение. К экзаменам готовился как никогда в жизни. Сдал. Практическое вождение – сдал. Узлы всякие вязать – тоже сдал. Потом снова пришлось учиться. На самом большом озере Германии свои правила. Получил я, так сказать, капитанский патент. Могу даже на небольших кораблях катать пассажиров по морю или озеру. Прошло время. Отпуск раз в год. Чаще всего не на море и не с лодкой. Спросите меня сейчас что-нибудь из правил. Понятия не имею. Узлы и те забыл, как вязать. Почему? Практики нет. На машине другое дело. Не задумываясь, переключаю, включаю, торможу, останавливаюсь и пропускаю. Каждый день эти правила определяют мое поведение в машине. И я о них не задумываюсь. Но я не о правилах морских, а о жизни нашей. Почему нам нужно постоянно себе самому, а порой и другим указывать на правила? Я даже не о богословском аспекте этого вопроса, хотя игнорировать его никак нельзя, а о самом практическом. Мы покаялись, приняли Христа верой, получили прощение грехов и дар вечной жизни, порадовались, поликовали, рассказали ближним, и постепенно будни наши снова стали серыми и почти не отличаются от прежней жизни. «Как вы приняли Христа Иисуса, так и ходите в Нем», призывает нас апостол Павел. Каждый день, при каждой встрече, при каждой

0: искушении. В сердца наши излилась любовь Божья Духом Святым, данным нам, утверждает Священное Писание, чтобы нам каждый день ею жить и не мыслить зла, и не унывать, и не завидовать, и не злословить. По существу, описание любви апостолом Павлом в 13 главе 1 послания Коринфянам не правило, а обетование. Она в нас. Давайте ею жить каждый день, не задумываясь.
1: Лев Болеславский. Была мгновенной благодать и жажда всех в себя принять и раздарить себя без страха, то проступала суть моя из будущего бытия, подобно молнии из мрака. Проповедь. Петр Луничкин. Любовь не ищет зла. Замечательный вид искусства – витражи. В солнечную погоду они, преломляя свет под самыми разными углами, создают особую атмосферу радости, тепла и уюта. Но стоит только солнцу скрыться, как вся их привлекательность сразу пропадает. Люди, как витражи. Когда в жизни мирского человека все хорошо, он светится, он симпатичен и привлекателен, он любит и любим. Но если вдруг кто-то нанесет ему обиду или причинит боль, то вся привлекательность человека сразу же исчезает, а вместо нее проявляется его «я». И обидчик, случилось это нечаянно или намеренно, неважно, незамедлительно получит отпор в виде гневного слова, а то и физического воздействия, даже если речь идет о близких людях. Любви как не бывало. В миру говорят, от любви до ненависти один шаг. Любовная лодка разбилась о быт. Получается, что любви есть место только тогда, когда все хорошо. Но как быть, если человека кто-то обидел? Истинные причины. Актуальна ли эта проблема только для неверующих людей? Увы, нет. Конечно, христиане глубже понимают смысл любви, ведь у них есть все необходимые для этого ориентиры, указанные в Священном Писании. Однако в Новом Завете встречаются примеры и не очень братолюбивых христиан. Члены Коринфской церкви были одаренными Богом людьми. Они проявляли большую ревность в служении, но при этом не имели добрых отношений друг с другом. Услышав о разделении среди коринфских христиан, Павел написал им письмо, чтобы указать на истинную причину их конфликтов. Отсутствие мира среди верующих людей тесно связано с недостатком понимания и настоящей любви. В том же письме апостол Павел раскрыл суть христианской любви, сходящей к нам свыше. Она долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, на все надеется, все переносит. Первое послание Коринфянам, глава 13, стихи 4, 7. Подаренная способность. Это наставление, обращенное к первоапостольской церкви, актуально и сегодня. Можно ли сказать, что современные христиане долготерпеливы и милосердны? что им чужда зависть, они никогда не превозносятся, не гордятся. К сожалению, так бывает не всегда. Способен ли каждый искренний христианин на такую любовь? Да, способен. Но не сам по себе, а как написано. «Любовь Божья излилась в наши сердца Духом Святым, данным нам». На такую любовь способен только живущий в нас Дух Святой, а значит, и каждый христианин. Ибо кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Многие христиане заучивают стихи Священного Писания наизусть. Это хорошо и полезно для души, но если заученная теория, пропущенная через сердце, не реализуется в жизни, она абсолютно бесполезна. Писание может быть книгой, которую читают, а может быть словом, по которому живут. Псалмопевец говорит: «В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить перед Тобою». Псалом 118, стих 11. Божье слово открывает человеку суть Евангелия. Оно делает его духовно зрелым и способным любить, преодолевая любые жизненные невзгоды, обиды или боль. Пятая колонна. Другая проблема нарушенных отношений между людьми, по словам апостола Павла, заключается в том, что зло проникло в те сферы, где должна господствовать любовь. В русском синодальном переводе Библии греческий глагол переведен словом «мыслить». Любовь не мыслит зла. Первое послание Коринфянам, глава 13, стих 5. Уже давно доказано, что мысли не только связаны с настроением человека, но и формируют его намерения. Все взлеты и падения, радости и печали начинаются с мысли. Кто-то сказал: «Следи за своими мыслями, они становятся словами, следи за своими словами, они становятся поступками». Способность думать – это замечательный дар, но способность не помышлять о плохом – это приобретение еще более великое, благодатное. Глагол «мыслить» использовался также при описании бухгалтерской деятельности. Поэтому его можно перевести и словами «считать», «записывать кому-либо на счет», «засчитывать долги». Исходя из этого значения, текст первого послания Коринфянам, главы 13 стиха 5, иногда переводят «любовь не засчитывает зло». Истинная любовь ни с кем не сводит счеты, потому что никаких счетов не ведет. Это любовь бескорыстная, без поиска личной выгоды. Тот, кто любит, не станет обращать внимание на причиненную ему обиду. Настоящая любовь не может думать плохо о том, кого любит. Она стремится отвергнуть любое обвинение. Тем не менее, любовь не носит розовых очков и, зная о недостатках ближнего, продолжает думать о нем доброе. Считать или не считать? Если обращать внимание на обиды и недостатки, подсчитывать их и накапливать в сердце, то с любовью можно распрощаться. Конечно, возникает естественный вопрос, как можно забыть супружескую измену, подлость, предательство, лицемерие. На самом деле, любовь не требует все это удалить из памяти. Истинная любовь помогает человеку простить, чтобы горечь от нанесенных обид больше не омрачала взаимоотношений с обидчиком. Она дает силы увидеть тех, кто причиняет нам боль через призму Божьей любви, потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступления их. Второе послание Коринфянам, глава 5, стих 19. Один из поучительных библейских примеров. Судьба Ахитофела, советника царя Давида. Он обладал авторитетом мудрого человека. Советы же Ахитофела, которые он давал в то время, считались, как если бы кто спрашивал наставление у Бога. Вторая книга Царств, глава 16, стих 23. Во время восстания Авессалома против своего отца Давида Ахитофел открыто поддержал мятежников и перешел на сторону врагов царя. Он поступил так, потому что не мог простить Давиду его грех с Версавией, вероятно, внучкой Ахитофела. Этот человек считал, что только глупые люди показывают свою обиду, но мудрые хранят ее в глубине души, помня о том, что час расплаты однажды наступит. Однако Ахитофелу не суждено было исполнить свой замысел. Бог не допустил. Поняв, что потерпел поражение, Ахитофел вернулся домой и, терзаемый злобой, покончил жизнь самоубийством. Иисус Христос, страдая за наши грехи на Голгофе, воскликнул: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Далее сказано: «И делили одежды его, бросая жребий, и стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий». Луки, глава 23, стихи 34-35. Если вас обидели, не стоит уподобляться Ахитофелу. У нас есть замечательный пример Христа. Позвольте Господу руководить вашей жизни. Сила личного примера. Когда родные, друзья и знакомые увидят нашу любовь к ним, они, возможно, задумаются и тоже захотят изменить себя. Важно не только принять Христа в свое сердце, но и продолжать познавать Его на протяжении всей жизни, стремиться быть похожими на Него. Это требует усилий и особого посвящения, но результат того стоит. Жить, руководствуясь принципами истинной любви, самая эффективная проповедь Евангелия. Главный вопрос заключается в том, готовы ли мы к этому духовному подвигу, способны ли прощать, помня о том, что и мы ошибаемся, согласны ли проявлять свою любовь к тем, кто причинил нам боль, кто вызывает у нас невольное раздражение и гнев, готовы ли мы трудиться над этим, полагаясь на помощь Господа. Только тогда люди увидят настоящую церковь и настоящих христиан, когда любовь между ними будет не пустым звуком, а самой жизнью. Ничто так не притягивает человека к церкви, как царящая там неподдельная любовь, способная прощать и миловать. В Библии мы находим много иллюстраций такой любви. Например, читаем в книге «Деяния апостолов»: «И побивали камнями Стефана, который, преклонив колени, воскликнул громким голосом: „Господи, не вмени им греха этого“». Деяния апостолов, глава 7, стихи 59-60. Стефан простил своих обидчиков и с чистым сердцем ушел к Господу. Несколько советов. Не превращайте свое сердце в хранилище обид. Молитесь за обидчиков. Прощайте, как и Господь простил нас. Помните чудные слова молитвы Господней: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». В этом истина, указывающая на тесную связь между состоянием нашего сердца и Божьей милостью. Если прощаем мы, то и Он простит нас. В современном мире слово «любовь» утратило свое истинное значение. Любовь часто отождествляется симпатией, романтическими отношениями, сексуальным влечением. Такая любовь тривиальна. Она больше похожа на эмоции, страсть. Такие чувства трудно сохранить долгое время и пронести их через жизненные испытания. Но истинная любовь может все пережить. Она основана не на эмоциях, это посвящение Господу и духовный труд, осознанный выбор христианина. Любовь не мыслит зла, не сводит счеты, но все прощает. Истинной любовью мы можем являть Христа миру, и это самый чудесный дар человеку.
2: Духовная статья. Яков Крёкер. Посвящение Господу. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. 1 Петра 2:9. Сущность ветхозаветного священства настолько полно совпадает с сущностью Церкви Божьей, что апостол Петр свободно прибегает к упомянутому выше утверждению: «Вы род избранный, царственное священство». Какая бы сторона этого вопроса апостолом ни рассматривалась, возведение в сан священника, его служение, права или наследие – все указывало на Церковь Божью. О, если бы мы так рассматривали Церковь, то непременно захотели бы склониться перед престолом Бога и Агнца в искреннем благоговении. Чем больше мы познаем, насколько высоко и свято положение, к которому мы призваны через рождение свыше, тем ревностнее будем стараться жить в соответствии с небесным призванием. Служение ветхозаветного священника начиналось с его возведения в сан. Это были те врата, за которыми Божьему избраннику открывалась новая жизнь, наполненная большой ответственностью и благословениями. Никто не мог совершать священнические служения, минуя посвящение. Поэтому Аарон и его сыновья, по Божьему установлению, прошли через соответствующий обряд, утвердивший их на служение. В 8 главе книги Левит мы находим подробное описание этого обряда. Уже при беглом рассмотрении данного события становится понятно, что посвящение имело две стороны – Божью и человеческую. В процессе посвящения основное действие совершал Господь, а Его избранники продолжали начатое им дело. Бог благословил Аарона и его сыновей, без этого они не смогли бы священнодействовать в полном смысле слова. Будущие священники были омыты, одеты в специальные одежды и помазаны елеем. Все эти действия по Божьему повелению совершил над ними раб Божий Моисей. Аарон и его сыновья были прежде всего омыты. «И привел Моисей Аарона и сыновей его и омыл их водою» – Левит 8:6. Мы знаем, что любой обряд омовения в Священном Писании указывает на внутреннее очищение. Следовательно, Богу было угодно ясно показать народу, ставшему свидетелем посвящения будущих священников, что, приступая к служению, Аарон и его сыновья прежде должны очиститься от своих грехов. С нечистотой и прегрешениями, совершенными в прежней жизни, они не могли предстоять пред Богом и служить Ему. Если они хотели иметь доступ к Господу, жить в Его святом присутствии, им нужно было осудить и удалить от себя то, что недопустимо пред Его лицом, а именно грех. Поэтому Моисей омыл их водой. Омыв Аарона и его сыновей, Моисей одел их. Это тоже имело глубокий смысл. Священники должны были приходить в святилище и служить Богу не только очищенными, но и в особой одежде. Поэтому описание одежды священников дается с мельчайшими подробностями. Всем одеждам, которые священники надевали для служения в святилище, надлежало быть из белого льна. Это был цвет израильского священства. Он указывал на то, что Бог живет во свете и одевается им, как ризою, Псалом 103:2. Поэтому одежда его священников символизировала этот цвет. Весон в Священном Писании является образом чистоты и праведности. Пророк Исаия назвал одежду праведника ризами спасения и одеждой правды. Исаия 61:10. А в Откровении Иоанна Богослова весон именуется праведностью святых. Откровение 19:8. Священник, облаченный в белые одежды, должен был предстоять перед Богом и служить Ему. За облачением следовало помазание. «И взял Моисей елей помазания, и помазал скинию и все, что в ней, и осветил это. И возлил елей помазания на голову Аарона, и помазал его, чтобы осветить его». Левит 8:10-12. Аарон и его сыновья стояли перед Богом и его народом, омытые, облаченные в белые одежды. Однако этого было недостаточно для их посвящения на служение. Господь велел Моисею помазать Аарона и его сыновей священным елеем. Хотя в книге Левит описано лишь помазание Аарона, текст из книги Исход 30:30 говорит о том, что сыновья священника тоже должны быть помазаны священным елеем. Согласно еврейской традиции, обряды помазания первосвященника и священников отличались тем, что первому елей изливался на голову, а вторым только мазался лоб. Итак, и Аарон, и его сыновья были помазаны священным елеем. И это тоже имело важное значение. Елей в Священном Писании выступает прообразом Святого Духа. Господь свидетельствовал, что священническое служение может совершаться лишь при помощи священной силы, которая обретается через помазание от Бога. Итак, будущие священники были омыты и облачены в священническую одежду, однако это еще не делало их способными служить Богу. Омовение в духовном смысле отделяло их от нечистоты, облачение в особую одежду позволяло входить в присутствие Божье, но только после помазания елеем они могли совершать служение перед Господом. Духовная сила для практического служения дается только Богом, и только эта сила поможет нам жить и служить так, как угодно Ему. Это посвящение на служение указывает нам на сущность возрождения. Господь Иисус Христос сказал: «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божьего» Иоанна 3:3. Тот, кто сегодня задается вопросом Никодима «как это может быть?», имеет возможность в обряде возведения в сан священника найти для себя чудесный ответ. Мы, как дети Божьи, должны пройти подобным путем, тем путем, которым прошли священники времен Моисея и Аарона, чтобы иметь право предстоять перед Богом и иметь общение с Ним. Возрождение всегда представляло собой тесные врата, через которые люди входили в общение с Господом. Никто не может претендовать на право быть его чадом, членом Церкви Христовой, не родившись от Бога. Неформальное присоединение к Церкви, ни общение с народом Божьим не делают людей гражданами неба, поэтому права христиан, благословения и обязанности не могут принадлежать таковым. Если мы хотим быть сопричисленными к царственному священству, нам необходимо рождение свыше, которое выполняет в этом отношении ту же роль, что и посвящение в древности. Как и посвящение на служение священника, возрождение имеет Божью человеческую сторону. То, что мы сами не можем сделать для своего спасения, совершает Бог. Апостол Павел, размышляя о человеческих попытках исполнить закон, в отчаянии воскликнул: «Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти?» Однако Бог явил ему свою благодать, и далее он свидетельствует: «Благодарю Бога моего через Иисуса Христа, Господа нашего» Римлянам 7:24-25. Бог очищает нас кровью своего Сына, облекает в праведность Сына, и Он же совершает наше помазание Духом Христа. Сами мы никогда не смогли бы этого сделать. Суть спасительной евангельской вести заключается в том, что в Иисусе Христе обретается покой. Эта чудесная весть сообщает всем обремененным и воздыхающим, что есть бремя, которое не угнетает, блаженное иго того, кто призывает. «Придите ко мне, все измученные и обремененные, и я успокою вас» Матфея 11:28. Только во Христе для всех мытарей и грешников открыт источник, дающий силу для новой жизни. Только из этого источника течет ручей, очищающий от всякой нечистоты. Бог хочет сделать для нас нечто большее, чем только очистить. Когда блудный сын вернулся домой, отец приказал своим слугам принести одежду, которая должна была прикрыть наготу сына. Бог облекает нас в ризы спасения, в праведность Иисуса Христа. Он не только прощает наши грехи, но и дарует вечную, неприходящую жизнь в Своем Сыне. Прощение не может заменить жизнь, утраченную вследствие грехопадения. Поэтому Бог не только очищает нас, но и дарует жизнь, чтобы мы, оправданные, могли приближаться к Нему. Не те, кто был под законом, не те, кто жил вне закона, по собственным своим обычаям не могли иметь праведности, соответствующей святости Бога и дающей право находиться в Его присутствии. Поэтому Он по Своей благодати дарует праведность и жизнь в Своем Сыне тем, кто уповает на Него. Итак, мы становимся очищенными и примиренными с Господом посредством смерти Сына Божьего, а также оправданными и спасенными посредством Его жизни. Эту великую весть в Новом Завете о спасительном действии Бога апостол Павел выражает чудесными словами, говоря, что Христос предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Римлянам 4:25. Данная истина имеет большое практическое значение. Многие люди, даже пережив возрождение, ищут праведность в самих себе. Они полагают, что их ветхая сущность каким-то необъяснимым образом преобразилась и теперь с помощью особых упражнений может стать похожей на святость Божью. Однако это невозможно. Избавление, которое совершает Бог в нашей жизни, заключается не в улучшении ветхого Адама, а в осуждении его. Наша ветхая природа, пусть даже более или менее приличная ее часть, не может находиться в присутствии Бога. Поэтому Он дарует нам новую жизнь, и это жизнь в Его возлюбленном Сыне, воскресшем из мертвых. Она не обретается путем самосовершенствования. Нужно, чтобы Бог даровал ее нам, и чтобы сам Христос привел ее в действие в нас. В результате принятия этого дара Божьей благодати мы становимся совершенными в Божьем Сыне. Если мы родились свыше, то Христос живет в нас, и Его жизнь, следовательно, должна быть видна в нашей жизни. Подобно тому, как мы некогда всем своим существом служили ветхому Адаму, так ныне, получив рождение свыше, должны во всей полноте служить второму Адаму и являть характер Христа. Не следует ожидать исправления нашей ветхой природы. Она не может обновиться и потому должна занять место, определенное ей Богом. Господь не ожидает, что мы явимся к Нему во славе Своей плоти. Он пригвоздил ее к кресту, тем самым осудив ее, чтобы мы могли жить жизнью Его Сына. Христос является для нас одеждой праведности, в которой мы обрели право служить великому Богу. Очистив и одев нас в одежды праведности, Бог помазывает нас духом Своего Сына. Это третья, завершающая часть процесса нашего возрождения. Посредством Духа Святого Бог запечатлевает в нас и свидетельствует нашему духу о том, что отныне мы – дети Божьи. Следует отметить, что помазание в Писании всегда связано со служением. Так в Ветхом Завете священный елей изливали лишь на тех людей, которых Бог призывал на служение пророка, священника или царя. Что же означает для нас помазание Святым Духом? Мы возрождены для того, чтобы служить. Сами по себе мы не способны к служению Богу. Мы не можем понять Бога, Его замыслы и намерения, однако Дух Святой понимает Отца и Сына. Мы помазаны Духом Святым для того, чтобы Он передал нам откровение Отца и жизнь Сына. Израильский народ, вышедший из Египта, Бог крестил в столпе облачном. Столб был путеводителем народа в пустыне. Народ не знал ни путей, которыми нужно идти, ни мест, где отдыхать. Но Бог знал и то, и другое, поэтому сделал народ зависимым от столпа облачного и столпа огненного. Так и мы, родившись свыше, были крещены Духом Святым и, следовательно, стали зависимы от Него. Он является для нас наивысшим авторитетом, через которого мы получаем свет и разум, понимаем Слово Божье, посредством которого Бог руководит нами, учит бороться и служить. Что сделало Сына Божьего способным жить в этом мире и не оскверниться Его нечистотой, исполнить величайшую миссию, возложенную на Него Отцом? Ответ один. Помазание, которое Он получил от Отца. В Духе Своего Отца Иисус Христос жил на земле, в Духе Отца Он служил, в Его Духе страдал и умирал. Сила Сына Божьего заключалась в единстве с Небесным Отцом. Подобно этому и наша сила заключается в Сыне Божьем. Вот почему при нашем возрождении мы получаем от Бога помазание Духом Его Сына. Как ясно выражал эту истину апостол Павел, верующим в Галатии, которые захотели возвратиться к закону и упованию на собственные силы, он писал: «Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от женщины, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, взывающего «Авва, Отче» Галатам 4:4-6. Если бы Павел, бывший фарисей, иудей-фанатик, не получил духа усыновления, Римлянам 8:15, то он бы не смог так хорошо описать суть сыновства возрожденных людей. Он на личном опыте познал, что сыновство верующего человека непременно связано с присутствием в нем Святого Духа. Признаками нового человека для апостола Павла являлись прощение грехов благодаря жертве Христа, а также новая жизнь во Христе и запечатление Святым Духом. Это христоцентричное Евангелие апостола Павла обнаруживается в общих чертах уже в ветхозаветном обряде посвящения на служение будущих священников.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 23 часа.
1: Евангелие от Иоанна. Глава 14. Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме отца моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам: я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете. Фома сказал ему: Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь? Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего, и отныне знаете Его, и видели Его. Филипп сказал ему: Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас. Иисус сказал ему: Столько времени я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп. Видевший Меня видел Отца. Как же ты говоришь: покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне. А если не так, то верьте Мне по самым делам. Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю. Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди, и Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его, а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит Меня, а вы увидите Меня, ибо Я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас. Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня. А кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю его и явлюсь ему сам. Иуда не Искариот говорит ему: Господи, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру? Иисус сказал ему в ответ:

«Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Не любящий меня не соблюдает слов моих. Слово же, которое вы слышите, не есть мое, но пославшего меня Отца. Сие сказал я вам, находясь с вами. Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается. Вы слышали, что я сказал вам, иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили меня, то возрадовались бы, что я сказал, иду к Отцу, ибо Отец мой более меня. И вот я сказал вам о том, прежде нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется. Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего и во мне не имеет ничего. Но чтобы мир знал, что я люблю Отца, и как заповедал мне Отец, так и творю, встаньте, пойдем отсюда».

Евангелие от Иоанна, глава 15. «Я есмь истинная виноградная лоза, а отец мой – виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есмь лоза, а вы – ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, пребудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви. Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна. Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам, я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от отца во имя мое, он дал вам. Сие заповедую вам, да любите друг друга. Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое я сказал вам. Раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но все то сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня. Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем. Ненавидящий меня ненавидит и отца моего. Если бы я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха. А теперь и видели, и возненавидели и меня, и отца моего. Но да сбудется слово, написанное в законе их, возненавидели меня напрасно. Когда же придет утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, он будет свидетельствовать о мне. А также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною.

Евангелие от Иоанна, глава 16. Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились. Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни Меня. Но я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что я сказывал вам о том. Не говорил же сего вам сначала, потому что был с вами. А теперь иду к пославшему Меня, и никто из вас не спрашивает Меня, куда идешь? Но от того, что я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше. Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам. И он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не веруют в меня, о правде, что я иду к Отцу моему и уже не увидите меня, о суде же, что князь мира сего осужден. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть Мое. Потому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам. Вскоре вы не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня, ибо Я иду к Отцу. Тут некоторые из учеников Его сказали один другому: «Что это Он говорит нам? Вскоре не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня, и Я иду к Отцу». Итак, они говорили: «Что это говорит Он вскоре? Не знаем, что говорит». Иисус, уразумев, что хотят спросить Его, сказал им: «О том ли спрашиваете вы один другого, что Я сказал: вскоре не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня? Истинно, истинно говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Так и вы теперь имеете печаль. Но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас. И в тот день вы не спросите Меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам. До ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. Доселе я говорил вам притчами, но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце. В тот день будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что Я буду просить Отца о вас. Ибо Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что Я и шел от Бога. Я и шел от Отца и пришел в мир. И опять оставляю мир и иду к Отцу». Ученики Его сказали Ему: «Вот теперь Ты прямо говоришь, и притчи не говоришь никакой. Теперь видим, что Ты знаешь все и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал Тебя. Посему веруем,
что ты от Бога исшел». Иисус отвечал им: «Теперь веруете? Вот наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону, и меня оставите одного. Но я не один, потому что Отец со мною. Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир».

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогой слушатель, если ты ищешь ответ на вопрос о смысле жизни, в этой радиопередаче «Полнота жизни» идет речь, как найти ключ к счастливой жизни и в чем заключается ее смысл. Вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения».

Дорогие слушатели, сегодня вы услышите третью часть из книги Вильгельма Буш «Приди домой».

Спасительное слово. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и перед тобою». В книге Судей в 12 главе раскрывается интересная история. Ефремляне вели войну с жителями Галаада. Под руководством своего избранного Богом военачальника Ефая галаадитянина они побили ефремлян. Те разлетелись, разбежались, намереваясь спастись через реку Иордан. Но галаадитяне быстро перехватили переправу через Иордан. Теперь ефремляне были в большой беде. Что делать? Каждый достал себе одежду, чтобы переодеться, и выбросил свое оружие. Так они пытались в виде безобидных крестьян переправиться через реку. Но воины Галаада заметили обман. И они использовали простое средство. Всем было известно, что ефремляне не выговаривали букву «Ш». Поэтому галаадитяне стали требовать от каждого желающего переправиться сказать «Шибалет». Если кто-нибудь говорил «Сибалет», то было ясно, что это враг, и его убивали. То есть от одного единственного слова зависела жизнь и смерть. Кто мог выговорить это слово, тому оно становилось спасением. Я тоже знаю такое спасительное слово. Слово, которое спасает нас от скорби и горя, от гнева Божьего, от смерти, от суда Божьего и ада. Это спасительное слово гласит: «Я согрешил». Апостол Павел в первом послании к Коринфянам 11:31 говорит: «Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы». Это значит, кто научится говорить «Я согрешил», тот будет спасен от гнева Божьего. Кто не решится произнести эти слова, того будет судить Бог, тот погиб. Блудный сын произнес спасительное слово. Момент, в который он говорит это слово. Вся история о блудном сыне – это притча, притча о божественных вещах. Я еще и еще раз хочу повторить. С чисто человеческой точки зрения, эта история совершенно немыслимая, невероятная история. Если бы эта история произошла в мире людей, то все происходило бы следующим образом. Сначала отец подождал бы, пока сын подойдет к нему. Потом сын должен был бы сказать: «Отец, я согрешил». И только потом отец бы смилостивился. Но здесь все происходит наоборот. Прежде чем сын что-то смог сказать, прежде чем он

0: что-то мог сделать, отец побежал ему навстречу с распростертыми объятиями. И теперь, после того, как отец раскрыл сыну свое милосердное, полное сострадание сердца, сын говорит: «Отче, я согрешил». Это очень важно для всех желающих спастись. Вначале стоит не наше обращение и признание грехов. Нет, вначале стоит милость Божья. Бог обещает милость всем людям, всем грешникам. Он делает это громко и внятно через высоко поднятый крест Иисуса Христа на Голгофе. Итак, свое признание грехов ты должен принести не жестокому, злому Богу, о котором ты не знаешь, как он в конце концов себя поведет. Нет, спасительное слово «Отец, я согрешил» ты можешь сказать Богу, который уже пообещал тебе полное прощение и свою милость. Окровавленные руки, раскрытые для грешника, простираются к тебе навстречу. Вина уже искуплена твоим Спасителем. Наказание, которое ты заслужил, он уже понес за тебя на кресте. Неужели эта опережающая нас милость Божья в Иисусе не манит нас и не побуждает наконец-то вернуться к Отцу и сказать спасительное слово «Я согрешил»? Или куплет из песни: «Я и грехи мои, как песок морской, причинили тебе эти страдания». Да, предлагая нам сначала свою милость и свое прощение, Бог желает заманить, привлечь нас, чтобы мы, наконец, совершили покаяние и произнесли спасительное слово. Так говорится и в одном гимне: «Он пообещал милость, чтобы грешник покаялся». Душевная необходимость, с которой он произносит это слово. Еще пася свиней, блудный сын принял решение: «Встану и пойду к отцу моему, и скажу ему: отец, я согрешил». Так он намеревался сделать. Но все произошло как-то странно и необычайно. Не успел он опомниться, как отец уже держал его в своих объятиях. В этот момент блудный сын мог бы подумать: «Вот и все хорошо. Зачем мне еще говорить, я согрешил, ведь отец уже все покрыл». Горе блудному сыну, если бы он так подумал и не сказал бы спасительного слова. Тогда он бы никогда не смог открыто смотреть отцу в глаза. Старая вина всегда стояла бы стеной между ними. Между ними никогда не было бы полного мира. И эти полуотношения выгнали бы, наконец, сына из дома, несмотря на всю любовь отца. А отец? Он бы никогда не смог поверить в истинную перемену в сердце сына. Ведь признание «я согрешил» является знаком истинной перемены в сердце. А так отец все больше замкнулся бы по отношению к сыну. Поняли ли вы теперь, почему это слово «я согрешил» было таким важным? Есть люди, которые хотя и знают кое-что о любви Божьей во Христе, но не обретают мира. Они не являются примиренными детьми в Доме Божьем, потому что они хотят проникнуть в Дом Божий и в общину, не говоря спасительного слова «я согрешил». Они никогда не преклоняли колени свои перед святым Богом и не признавали с разбитым сердцем: «Отче, я согрешил против неба и перед тобой». Я спрашиваю вас, живущих перед Богом, в этом половинчатом положении, вас, знающих любовь Божью и все же не почитающих истину, почему вы так поступаете? Есть многие причины. Одни вообще не знают, как говорить с Богом. Другие слишком горды. Они не хотят, чтобы их называли грешниками. Третьи считают, что это не так уж и страшно, что они чуть-чуть грешат, как они это называют. Четвертые легкомысленно смотрят на это и думают, что все в порядке, где ничто не в порядке. И большинство людей не хотят признавать «я согрешил», потому что не хотят оставить свой грех. Они хотят удержать и Бога, и грех. Но это вернейший путь к полной закоснелости и гибели. Евангелист Элиас Шренк почти на каждом собрании просил своих слушателей: «Приведите свою жизнь с Богом в порядок, и я прошу вас об этом». Как он произносит это слово? «Отец, я согрешил». И далее: «Против неба и перед тобой». «Перед тобой». Все зависит от того, понимаем ли мы это. Конечно, мы много согрешили. перед учителями в школе, перед священником, преподававшим нам урок религии, перед родителями, перед людьми, вместе с которыми мы совершали зло. Но если мы хотим, чтобы наша жизнь стала совершенно новой, тогда мы должны осознать: прежде всего я согрешил перед лицом Бога. Когда Давид, нарушив супружескую верность и совершив убийство, плача стоял на коленях перед Богом, он признал: «Тебе, тебе единому согрешил я» – 50-й Псалом, 6 стих. Мы живем в такое время, когда уже вообще нельзя поднять взора к Богу. И слово «грешник» тоже уже не понимают. Говорят о грешниках дорожного движения, налоговых грешниках. Какое жалкое злоупотребление библейскими словами. Поднимите свои глаза к Богу, который обещает нам всякую милость в Иисусе. И признайтесь ему сердцем и устами: «Отец, перед тобой одним я согрешил и дурно поступил перед тобой». Тогда нам откроется царство милости во всей своей необъятности и великолепии. Непроизнесенное предложение. «Я уже не достоин называться сыном твоим». Сегодня я хочу поговорить о предложении, которое вовсе и не было произнесено. Кто внимательно прочтет эту историю, тот заметит следующее. Когда блудный сын еще находился у свиней, он принял намерение сказать своему отцу: «Я уже не достоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих». Но очутившись в объятиях отца, он смог лишь сказать: «Я уже не достоин называться сыном твоим». Точка. Конец. Предложение «прими меня в число наемников твоих» не было произнесено. Но почему? Это важный вопрос. Все потому, что сыну важное стало важным. Вспомним еще раз прошлую картину. Блудный сын сидит у стада свиней. Свое имение он расточил. Голод мучит страну. Сын рад был наполнить свой желудок рожками, которые едят свиньи, но никто их ему не давал. Он испытывает крайнюю нужду. Тогда он мысленно видит богатый отцовский дом. «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода». И тогда он принимает решение и говорит: «Встану, пойду к отцу моему и попрошу его, прими меня в число наемников твоих». Если так посмотреть, то создается впечатление, что ему не так уж и важен отец, как хлеб и утоление голода. Для него важнее получить снова возможность существования. Отец играет как бы второстепенную роль. Несмотря на искренность своего покаяния, он еще имеет образ мыслей плотского, не обратившегося человека. Такой человек говорит: «Сначала мне нужно позаботиться о внешних условиях, а потом я могу подумать и о Боге». Мир говорит: «Ищите прежде всего мира сего и его благ. А потом вы все еще успеете, если у вас будет время, позаботиться о правде Царствия Божьего». Это богохульный порядок. Господь Иисус говорит: «Ищите прежде Царства Божьего и правды Его, и это все приложится вам». Блудный сын это понял, вернувшись домой. Теперь он просто выпустил предложение, которое должно было урегулировать его внешнее существование. Теперь он думает о более важном. «Я должен получить прощение грехов и наладить отношения с отцом. Потом все остальное наладится само собой. Все остальное мне приложится». Потому что нищий стал сыном. Блудный сын расстается со своей нищетой и идет к отцу. Он хочет получить от отца что-то определенное. Небольшие вещи. Но все же отец должен позаботиться о нем. У него есть готовые предложения: «Прими меня в число наемников твоих». Он даже не рассчитывает на полное прощение отца. Так много христиан похожи на блудного сына в этом состоянии. Они не безбожны, о нет, они даже молятся. Они изливают душу перед Богом. Но все это просьбы о внешних вещах. Они хотят то-то, то-се от Бога, но сам Спаситель со своей милостью, любовью и верностью еще немного значит для них. От этого состояния нищего нужно перейти дальше, подобно блудному сыну. Теперь у него больше нет никаких предложений, никаких желаний. Ему достаточно того, что отец любит его и подарил ему прощение. Он не хочет что-то получить от отца, ему важен сам отец. Так говорит Асав в 72-м псалме. «Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле. Изнемогает плоть моя и сердце мое. Бог – твердыня сердца моего и часть моя вовек». Потому что он полностью отдался руководству отца. Поясню это на примере. На моем велосипеде впереди установлено небольшое седло. На нем сидит моя дочурка. Однажды, когда мы ехали вместе с ней на велосипеде, она мне сказала: «Папа, дай-ка мне порулить». Я дал ей руль. Но не больше, чем на четверть минуты. Иначе мы бы потерпели аварию. Так делаем и мы. Мы говорим Богу: «Дай мне поуправлять». И потом сами управляем своей жизнью, а это ведет к беде. И если мы с горем пополам справились бы с управлением своей жизнью, то в конце концов мы бы попали все равно только в ад. Но уже здесь на земле мы причиняем себе тысячи бед этим самоуправлением. Так сделал и блудный сын, и поверг себя в несчастье. Но даже обратившись, он не мог этого оставить. Он намеревался сказать: «Прими меня в число наемников твоих». То есть он все еще хотел сам управлять своей жизнью. Но теперь он вернулся домой. Любовь отца охватила его. Приготовленное предложение застряло у него в горле. Руки соскользнули с руля жизни. И отец взял руль в свои руки. Сын не произнес этого предложения, потому что верил руководству своей жизнью отцу. Так как теперь он понял: «Он направляет меня на стези правды ради имени своего». Псалом 22, 3 стих. Облачение истинного христианина. А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги». Апостол Павел говорит в одном месте: «Кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Новым человек становится через Христа. Новым сердце человека становится не благодаря добрым намерениям. Как много уже было принято добрых намерений, но все оставалось по-прежнему. Человек не становится новым и тогда, когда улучшаются внешние обстоятельства его жизни. Я знаю одного человека, который был ужасным драчуном. Но он добился успеха в жизни. Он стал уважаемым человеком. Но от этого он не изменился. Он остался все тем же жестоким человеком, каким был и прежде. Нет, новым человек становится только тогда, если он во Христе, как выражается Павел, если он нашел своего Спасителя, если он, подобно блудному сыну, вернулся домой. Вы еще помните, каким был блудный сын, когда он еще пас своих свиней? Голодный, оборванный, отчаявшийся. А теперь посмотрите на него. В новом праздничном платье, со сверкающим перстнем, в новых туфлях. Теперь все новое. Платье, перстень и обувь – это символы духовных вещей. Их можно найти у всех тех, кто живет во Христе. Они как бы представляют собой облачение истинного христианина. Новое платье – это новая праведность. Этот случай произошел со мной во время каникул в Вюртемберге. Мы с двумя товарищами пошли в пещеру Фалькенштайн. Мы оделись в самую старую одежду и спустились в пещеру. От этого, конечно, красивее не станешь. Совершенно испачканные мы вернулись домой. Тут мать сказала мне: «У нас гость. Один господин хочет с тобой поговорить». Тогда я осмотрел себя с ног до головы и сказал: «Но в таком виде это невозможно. Это можно применить и к духовной жизни. Ты хочешь общаться с Богом, хочешь быть Его детем, хочешь при воскресении быть с Ним. Но взгляни на себя. Только посмотри на вину и грехи в твоей жизни. И ты должен признать, в таком виде это невозможно». Это действительно так. Такой, как ты есть, ты не можешь быть детем Божьим. Тут большинство людей совершает большую ошибку и начинает тереть свое запятнанное платье. «Ах, — говорят они, — мои грехи не такие уж и страшные». И далее: Другие люди намного хуже меня. Так не пойдет. Нет, так не пойдет. Мы нуждаемся в новой одежде. Тут многие опять быстро начинают искать выход из положения. Они вытаскивают платье, сшитое из многих лоскутков мнимых добрых дел и поступков. Выражаясь по-библейски, это платье собственной праведности. Этим они гордятся. Они хвалятся. У меня есть все, что нужно. Даже уже у могилы нужно еще показать, похвалить и восхититься этим платьем собственной праведности. О, этим вы можете обманывать людей, но не Бога. Ведь сшитое из лоскутков платье твоей собственной праведности не покроет лохмотьев твоей вины. Нет, нам нужно нечто совсем другое. Отец подарил блудному сыну совершенно новое платье. Так и Бог хочет подарить нам новое платье. Это праведность, которую Иисус приобрел для грешников на кресте. «Кровь и праведность Христа – мое украшение и мое почетное платье», – говорится в одной песне. Вера одевает это платье праведности и радуется. «Радостью буду радоваться, Господи, возвеселится душа моя о Боге моем, ибо Он облек меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня». Пророк Исаия, 61 глава, 10 стих. Новый перстень – это дух усыновления. «Дайте перстень на руку его», – говорит отец. Многие носят кольца только для украшения. Оно не имеет для них никакого другого значения. Но есть и другие кольца. Перстень, полученный блудным сыном, имел подобное значение, как и это кольцо, которое я ношу на моей руке. Это не украшение. Это кольцо я надел, когда один человек обручился со мною. И это кольцо является свидетельством. Мы оба принадлежим друг другу. Наш Бог говорит через пророка Осию. «Обручу тебя мне навек, и обручу тебя мне в правде и суде, в благости и милосердии. И обручу тебя мне в верности, и ты познаешь Господа». Таким образом, кольцо – это сравнение, символ союза, который отец заключил с сыном. Оно является отображением духовного обручения Бога с человеком. От природы человек – это враг Бога, подобно тому, как блудный сын видел в отце своего врага. Он не любит Бога, ненавидит его пути. Кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Человек обратился, получил прощение через кровь Иисуса. Вражда с Богом прекращена благодаря кресту. Дух Святой влечет сердце к триединому Богу. Он на Божьей стороне, он в союзе с Ним. Он принадлежит к Церкви, невесте Христа, радующейся Его пришествию, тем самым свадьбе. Вот какое значение имеет кольцо. Да, наверное, даже и больше. Это не только союз. Это кольцо, которое отец дал сыну, было, наверное, перстнем с печатью, перстнем с гербом семьи. Теперь сын имеет право вести и использовать печать отца. Тем самым он имеет перед всем миром удостоверение сына. Знаете, что самое ужасное? Не знать, как к тебе относится Бог. Но блудный сын знал, как отец относился к нему. Если в его сердце вкрадывались сомнения, принят ли он действительно в качестве сына, тогда ему стоило только посмотреть на перстень с печатью. Тогда он знал, что принят. Итак, истинное дитя Божье носит духовный перстень с печатью, который рассеивает все его сомнения. Это Святой Дух усыновления. Павел говорит, «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи». Послание к Римлянам 8:16. Новая обувь – это новый образ жизни. Одна деталь бросилась мне в глаза при чтении этого текста. Отец говорит, принесите новую одежду, значит, у сына было старое платье. Но отец не говорит, принесите новую обувь, он лишь говорит, дайте ему обувь на ноги. Значит, у сына вообще не было обуви, он был босым. Босиком нужно ходить очень осторожно, и все равно везде ушибешься. Такова жизнь плотского человека. Он не может оставить свой страх и осторожность, и все равно везде ушибается и делает ошибки в отношениях с Богом и людьми. Кто во Христе, тот новая тварь. Теперь у него есть обувь на ногах. Теперь он может делать определенные шаги. Теперь к нему относятся слова «Я иду силой Господа». Он больше не боится каждого камешка. Он смело с верой идет по ним. Да, Господь говорит даже «На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона». 90-й Псалом, 13 стих. Новый человек, как говорит Павел, обул ноги в готовность благовествовать мир. Послание к Ефесянам, 6:15. Короче, эта обувь – прекрасная вещь. Но подумайте только, сын получает ее от отца в подарок. Во Христе Иисусе эта обувь наша. Через веру в Него мы ведем новый образ жизни. Пир. «И приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться». Мы снова и снова должны отдавать себе отчет в том, что рассказ о блудном сыне – это притча. Притча о божественных вещах. В человеческом мире все бы произошло наверняка по-другому. Предположим, какой-нибудь отец действительно принял бы так своего блудного сына с любовью, поцелуями и объятиями. Тогда после приема он наверняка сказал бы ему: «Ну а теперь пойдем в дом. Держись тихо и докажи на самом деле свое покаяние. И если ты хорошо покажешь себя и оправдаешь мои надежды, тогда мы расскажем всему дому и всей родне, что ты вернулся». Человеческий отец не смог бы действовать иначе. Он установил бы сначала испытательный срок. Но отец в нашей притче поступает совсем по-другому. От него мы не слышим ни одного слова об испытательном сроке. Не успел сын вернуться домой, как уже готовится пир. Пение, игра и музыка возвещают каждому: «Блудный сын вернулся домой». Так поступает Господь Иисус. Ведь Отец в притче – это Он, Господь Иисус. Он знает сердца, Ему не нужен никакой испытательный срок. Он видит, истинно ли обращение, или же оно ложно. Если оно ложно, то Он говорит: «Всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится». Если обращение истинное, тогда Он признает его как свой собственный труд – и в небесах об этом радуются. Давайте рассмотрим этот пир. Пир в то время. «И приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться». Если мы хотим полностью понять это, тогда нам нужно вернуться к началу 15 главы в Евангелии от Луки. Там тоже рассказывается о званом обеде. Грешники, сердца которых через Духа Святого загорелись желанием спастись, пригласили Господа Иисуса на обед. Как они радовались, эти жаждущие спасения души, что среди них был тот, которого Библия называет многомилостивым. Но фарисеи и книжники роптали, говоря: «Он принимает грешников и ест с ними». Тогда Господь Иисус взял слово. Он рассказал им длинную историю о блудном сыне, падшем так глубоко. О том, как он ударил себя в грудь, как он обратился, как покаялся и сказал: «Я согрешил». О том, как его принял отец, вплоть до устроенного им пира. «Взгляните, — говорит Господь Иисус, — на этом пире мы сидим здесь друг с другом. Вот блудные грешники вернулись домой, нашли своего Спасителя. Не должны ли мы есть и веселиться?» Фарисеи удивлялись, что Господь Иисус ел с грешниками, хотя они считали его всего-навсего лишь пророком. Как бы они удивлялись, если бы поняли, что он Бог. Да, это прекрасно, Бог ест с грешниками. Как говорится в одном гимне: «Радуйтесь с небеса и веселись, земля, Бог и грешники будут теперь друзьями». Я знаю в Библии еще один такой пир. Авраам сидел у Добравы Мамре при входе в свой шатер во время дневного зноя. Подняв глаза, он увидел троих мужчин. Авраам пригласил их: «Владыка, если я обрел благоволение перед очами твоими, не пройди мимо раба твоего». Затем он поспешил в шатер к Саре: «Поскорее замеси 3 саты лучшей муки и сделай пресные хлебы». Потом побежал к стаду и выбрал молодого нежного теленка. Так Иисус зашел к Аврааму на обед – Это само по себе уже великое событие. Но Авраам был мужем Божьим, а не блудным сыном. Кроме того, в Библии говорится: «Авраам стоял подле них, пока они ели». В 15 главе Евангелия от Луки совсем по-другому. Грешники доверчиво подсаживаются к своему Богу и Спасителю, едят и пьют с Ним. Это напоминает мне слова песни. Посмотрите на это чудо, как низко Всевышний склоняется здесь. Пир сегодня. Этот текст сообщает нам добрую весть. Он заставляет прислушаться удрученные сердца и отягощенные совести. Кто не желал бы участвовать в таком пире? Друзья мои, вы можете и должны участвовать в нем. Вся жизнь истинного христианина – такой пир. Христианству делалось уже много глупых упреков. Об этом можно сказать. Называя себя мудрыми, обезумели. Но самое глупое утверждение все же вот такое. Христианство – это якобы жизнеотрицающее мировоззрение. Конечно, вера отрицает плотскую жизнь недуховного человека, но разве это жизнь? Это подчинение страстям, рвачество, забота о пище и о деньгах, жажда почестей и признания от людей. Это постоянный страх перед людьми и смертью, это заглушение упреков совести. Это лишь прозябание, растительная жизнь, которую ведут и черви, ползающие в грязи. Помилуй Боже! Такую жизнь вера действительно отрицает. Кто нашел своего Спасителя, тот нашел истинную жизнь. Библия часто сравнивает духовную жизнь христианина с пиром. «Ты приготовил передо мною трапезу в виду врагов моих, — говорит Давид. Умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена». Это отнюдь не жалкое существование. Он насытил душу жаждущую и душу алчущую исполнил благами. Да, сам Господь подает на стол. Ведь Он говорит: «Я насыщу всякую душу скорбящую» – Иеремия 31:25. Там не считают по маркам и граммам, поэтому Соломон говорит: «Праведник ест до сытости». Там течет рекой духовное вино радости. «Насыщаются тука дома твоего, и из потока сладостей твоих ты напояешь их». Почему мы остаемся такими голодными, бедными и пустыми? Слово Божье зовет нас на пир. Вкусите и увидите, как благ Господь. Пир вечности. Несмотря на все богатство, к христианам относится слово из первого послания к Коринфянам, 15 глава, 19 стих. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Однако мы на основании воскресения Иисуса имеем твердую надежду на вечную жизнь. Говоря о потустороннем мире, мирской человек обычно имеет об этом довольно пустые, сомнительные, оторванные от жизни представления. Библия говорит об этом по-другому. Как сказал Бенгель: «Конец путей Божьих – телесность». Библия говорит о воскресении тела, о новом мире, в котором, однако, живет праведность и справедливость. Она называет нам реки, города, деревья, людей в новом мире. Да, Господь Иисус говорит, что Он будет пить вино. Перед Своей смертью Он сказал: «Отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца Моего». И там будет пир, где действительно можно будет сказать: «Будем есть и веселиться». Это будет вечный свадебный пир, потому что жених Иисус вступает в брак со своей невестой церковью. Пусть мир говорит, что хочет. Я хочу быть на этом пире. Одно слово в заключение. Твоя жизнь близится к закату? Тебе кажется, что эпоха этого мира близится к своему концу? Пусть другие жалуются. Мы же можем петь. Дочь Сиона слышит пение сторожей. Сердце ее трепещет от радости. Она бодрствует и спешно встает. Друг ее грядет с небес во всем величии, исполнен милосердия истинной силы. Ярким светом восходит ее звезда. приди, венец ты ценный, Господь Иисус, Сын Божий, осанна. Мы последуем все в зал радости. Будем там участвовать в вечере. Последствия обращения. Ибо этот сын мой был мертв и ожил. В 4 книге Царств, в 13 главе нам рассказывается весьма странная, необычайная история. Пророк Елисей, великий муж Божий, умер и был похоронен в могиле в скале. Вскоре после похорон произошла эта странная история. По той дороге шла похоронная процессия, хоронили какого-то человека. Внезапно торжество этой похоронной процессии было нарушено. Послышалась страшная весть. На страну напали враги. И уже видны вражеские полчища моавитян. Все разбежались, на дороге остались только несущие гроб с телом покойника. Они быстро бросили его в гроб Елисея и убежали. И он при падении своем коснулся костей Елисея и ожил, и встал на ноги свои. Чудовищно, не правда ли? Представьте себе, в этой истории рассказывается обо мне и о тысячах других людей. Из-за змеиного укуса греха и осуждения, вынесенного нам законом Божьим, мы были все равно, что мертвые. Но потом мы коснулись пророка Божьего Иисуса. Его смерти мы коснулись и ожили. Бог говорит о нас: «Этот сын мой был мертв и ожил». К такому огромному изменению приводит обращение человека к Богу. Сознание своего безнадежного состояния. В притче о блудном сыне мы видим отца как очень милосердного человека. Когда обремененный виной сын вернулся домой, отец не вымолвил ни единого слова упрека. Все его существо показывало любовь, сочувствие и милосердие. Но его доброта – это не сентиментальная мягкость. Об этом говорит нам сегодняшний отрывок текста. Прежде чем все сели пировать, отец прямо-таки с жестокой реальностью выразил то, что в действительности произошло. «Этот сын мой был мертв». Сын вздрогнул, опустил голову. Все гости смотрели на сына. Все ожидали, что вот сейчас он вскочит и скажет: «Нет, отец, ты все преувеличил. Да, я немного сошел с истинного пути, но быть мертвым – нет». Но сын ничего такого не сказал. Он вообще ничего не сказал. Я думаю, что он только кивнул головой. «Да, это было так», – прошептал он, – «я был мертв. Не только тогда, когда я пас свиней, а уже тогда, когда я, гордый человек, ушел из отчего дома». Человек без Бога мертв, даже если он прыгает и бегает и шумит на весь мир. Перед Богом он мертвец. Он слеп, так как он не видит ни святости Божьей, ни любви Иисуса, ни самого себя, своего истинного положения. Он глух, так как, хотя добрый пастырь уже 1000 раз призывал его и предлагал ему свою милость, он ничего не слышит. Он бесчувственный. Как Бог не поражал его своими судами, его сердце остается равнодушным. «Ах, — думают многие, — но ведь это явное преувеличение. Мои дела не такие уж и плохие. Ты прав. Не так плохо, нет, намного хуже. Не обратившийся к Богу невозрожденный человек не просто мертв, а мертв в высшей степени. Телесно мертвый, по крайней мере, тихо ничего не делает, но духовно мертвый совершает дела смерти. Он мертв во грехах и преступлениях, говорит Библия. Апостол Павел говорит: «Дела плоти известны. Они – суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное». Стоит ли много говорить об этом? Не обратившийся к Богу человек стоит на своем. Не такой уж он и плохой. Обращение, однако, приводит к тому, что мы соглашаемся с тем, что Бог прав, осознаем свое мертвое состояние и ничего так не боимся, как этих дел тьмы. Новая тварь. И ожил. Даже невозможно себе представить, насколько велико изменение человека при его обращении. Апостол Павел говорит: «Кто во Христе, тот новая тварь», то есть новое создание. Обращение к Богу можно сравнить с сотворением мира. Кругом была ужасная тьма, и среди тьмы раздается Слово Божье: «Да будет свет!» И стал свет. Так и при обращении. Апостол Павел свидетельствует: «Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца». Ученые спорят об истории сотворения мира, происходило ли оно так или нет, вместо того, чтобы слушать могущественные аккорды этого колоссального рассказа из первой главы библейской книги «Бытие». Эту песнь хвалы тому, который сказал и сделалось, повелел и явилось. Эта история сотворения повторяется при каждом обращении, когда о человеке говорится, что он ожил. «Но ты в сердце мое постучал». История блудного сына полна странностей. Разрешите указать на одну из них. Сначала долго и подробно рассказывается о том, что сделал блудный сын, как он ударил кулаком в грудь, как обратился от своих грехов, покаялся. То есть он изображается как деятельный, активный человек. А в конце говорится, что он ожил. А ведь это совершенно пассивно. Значит, там с ним что-то произошло. А как же это выглядит при обращении? Делаю я что-то или со мной что-то происходит? Каждый обратившийся скажет: «Со мной что-то произошло. Слово Божье стало во мне семенем возрождения. Отец притянул меня к сыну, и сын к отцу. Бог озарил мое сердце, чтобы я осознал свое жалкое состояние, но и его спасение. Он подарил мне покаяние и веру». Истинное обращение так велико, что это может быть только делом рук Божьих. Но так как Бог хочет совершить в тебе это дело, поэтому перестань противиться, покорись ему, и тогда ты сможешь петь вместе со всеми детьми Божьими: «Я любви недостоин твоей. Пренебрег я твоей благодатью. Сколько было потерянных дней, вдалеке от тебя, мой Создатель. Годы многие жил без тебя, в сердце горькие плевелы зрели, всходы добрых стремлений губя, торопился я к призрачной цели. Но ты в сердце мое постучал. Я открыл, наступило прозрение. Ты как блудного сына встречал и не вспомнил мои согрешения». Чудо обращения. «Этот сын мой пропадал и нашелся». Кто 5000 лет тому назад проходил по прекрасному дворцу могущественного египетского фараона, тому наверняка встречался один молодой человек. Он был одет в прекрасные одежды. Перед ним кланялись с глубоким почтением, его окружали лучшие ученые, обучавшие его всем мудростям египтян. Если кто-нибудь спрашивал, кто этот одаренный молодой человек, тот слышал в ответ: «О, да это Моисей, член семейства фараона». Но некоторым была известна тайна молодого человека. В действительности он был сыном жалкого раба, раб, рожденный рабом. Даже меньше этого, он принадлежал к роду, обреченному на смерть. И его, когда он был младенцем, положили в корзину и оставили на берегу реки Нил. Дитя смерти. Но произошло чудо. Дочь фараонова вышла на реку мыться и увидела его в корзинке. И так произошла большая перемена в его жизни. История Моисея – моя история, история тысяч других людей. Мы тоже были погибшими, обреченными людьми, рабами сатаны, идущими навстречу смерти. Тут нас нашел царский сын, сын Бога живого. Он вытянул нас из страшного рва, из тинистого болота. Он сделал нас детьми Всевышнего Бога. Рассмотрим это поглубже, поразмыслив еще раз о чуде обращения. Состояние необратившегося к Богу человека. «Этот сын мой был мертв», — говорит отец в нашей притче. Я не люблю спорить со слепыми мирскими людьми. Они заявляют: «Нет, со мной дела не так уж плохи». Страшный суд покажет им, как с ними обстоит дело на самом деле. Я лучше буду придерживаться мнения проповедника Дамана, проповедовавшего на рубеже столетия здесь, в Эссене. Свою первую проповедь он начал словами: «Никакого слова в Священном Писании из всех сотен и тысяч слов я так не боюсь, как короткого слова погибшей. Когда он об этом проповедовал, в церкви сидела одна молодая девушка. Она рассказала мне потом об этом. «Этого было достаточно для меня», — сказала она. «Это поразило мое сердце». Сколько я потом не слушала это слово «погибший», снова и снова вставало передо мною. «Погибший? Из-за твоего греха. И ты тоже погибшая». Слово «пропадал», используемое в данном стихе, имеет два значения. Например, в дороге могут пропасть перчатки, просто выскользнуть из кармана. И тогда они лежат где-то в грязи, их топчут, или же они попадут в руку незаконному владельцу. Так и человек от природы, пропавший, потерянный, он потерялся у своего законного владельца, живого Бога. Он лежит в грязи греха. Другой вполне порядочный, но находится в руках неверных господ, людей своего собственного «я», сатаны. Но поскольку человек не безжизненный предмет, как перчатки, то он пропадает по своей собственной вине. Со времен грехопадения Адама мы рождаемся пропавшими людьми. Но это слово имеет значение «погибший». Однажды один корабль попал ночью в ужасный шторм. Внезапно сильная волна нашла на палубу и смыла одного матроса за борт корабля. Высадить спасительную шлюпку было невозможно. Капитан, всматриваясь в темноту, сказал: «Он погиб». Как часто мне приходилось смотреть так вслед людям, умершим во грехах. Мое сердце кричало от боли. Он погиб навеки. Гнев Божий останется над ним. Кого Бог потерял, тот погиб. Таково состояние плотского человека. Состояние обратившегося человека. Он нашелся. О, если бы у меня было достаточно слов, чтобы выразить, что это значит. Попасть полностью в руки своего законного владельца, в руки Божьи. Сначала, однако, я хочу предупредить недоразумение. Какое-нибудь сильное религиозное душевное переживание еще не означает, что он нашелся. Как часто я сталкивался с такими случаями. Человек выпадает в большую беду, потому что ему приходится нести последствия своего греха. Он осознает свое погибшее состояние и жаждет избавления. И он верит, что получил его. Но время идет, трудности его жизни уладились. Вскоре все пошло по-старому. У него не было глубокого покаяния. Такой человек подобен страннику в пустыне. Он страдает от жажды. Вдруг он видит оазис, он хочет подойти к нему, но вот это мираж. Все растворяется в тумане. Еще одно недоразумение. Когда я был на фронте во время Первой мировой войны, в нашей батарее были безбожные насмешники. Но когда мы на протяжении нескольких недель беспомощно и без защиты сидели у реки Сомма в ураганном огне, тогда ни один из нас начал снова молиться. И многие потом признавались: «Я снова научился верить в Бога». Можно ли об этих людях сказать, что они нашлись? Нет. Они еще не находятся в руках своего владельца, в руках Бога. Последняя, самая высокая стена еще разделяет их от Него, их вина. Им недостает прощения грехов через кровь Господа Иисуса. Обращен не тот, кто говорит: «Я вернулся к Богу», а тот, кого принял Спаситель грешников Иисус Христос. В обоих приведенных случаях люди говорят: «Я нашел». Но это не обращение под воздействием Бога. При истинном покаянии человек говорит: «Я нашелся. Мой Господь и Бог нашел меня в моем жалком состоянии грешника. Он задержал меня в моей погибели. Нашел из сострадания и из милости сделал меня своей собственностью. Он нашелся. О, блаженное состояние!» Тогда признаешь вместе с апостолом Павлом: «Итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верой и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся, и скорбями. Тогда ликуешь вместе со всеми святыми. Я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашим. Ищущий. В нашем тексте идет речь о двух действиях – терять и находить. Значит, должен быть кто-то, кто ищет. И этот кто-то – Господь Иисус. Иисус ходит везде вокруг и ищет пропавших, погибших. Заметил ли ты, как Он вошел в твой дом и искал тебя, как Он называл твое имя и все звал и звал? В этом поиске большое милосердие и большое долготерпение Бога. Но я согрешил бы перед вашими душами, если бы утаил от вас всю серьезность. Иисус достигает цели. Он похож на охотника, который не успокоится, пока не поймает дичь. «Ибо вот придет день, пылающий, как печь» – книга пророка Малахии, 4 глава, 1 стих. Тогда он привлечет к ответственности и самого упрямого, и самого неверующего. Бог назначил день, в который он будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа Иисуса Христа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Деяния апостолов, 17 глава, 31 стих. Кто из вас желает легкомысленно идти навстречу этому дню? Еще есть время, милость еще зовет. Когда-то Иосиф был послан отцом принести еду своим братьям. На пути ему кто-то встретился, Иосиф сказал ему: «Я ищу моих братьев». Так и Иисус ходит по стране: «Я ищу моих братьев». Какое благодатное время!
1: Продолжение истории блудного сына слушайте в нашей следующей передаче –

Уважаемый радиослушатель, является ли Иисус Христос твоим смыслом жизни? Наша радиопередача «Полнота жизни» подошла к концу. Ваши отзывы и свидетельства, которыми вы желали бы поделиться с нами и другими радиослушателями, вы можете сообщить нам по телефону 0049-5231-500-59-88. По этому же номеру вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Сообщение нам можно также передать и по Telegram. Доступ через контакт Зегенсвеля. Вы слушали радио Зегенсвеля «Волна благословения», Детмалт, Германия. До следующей встречи в эфире через неделю.

0: Сегодня вы услышите продолжение интересного рассказа. «Хижина дяди Тома», читает Светлана Гончарова.
1: Ах, не знаю, почему сегодня вечером я все думаю о моей матери. Я испытываю нечто странное. Мне кажется, что я ее чувствую возле себя. Я припоминаю все, что она обыкновенно говорила. Что заставляет нас иногда так живо переноситься в прошлое?
2: Пройдясь несколько раз по комнате, он прибавил:
1: «Сестра, выйду немного погулять, узнаю вечерние новости».
2: И, взяв шляпу, он вышел. Том следовал за ним до ворот двора и спросил, не должен ли он проводить его.
1: «О, нет, друг мой, я вернусь через час», — сказал Сенклер.
2: Том уселся на веранде. Был чудный лунный вечер. Он смотрел на вздымающуюся струю фонтана и прислушивался к его журчанию. Том думал о своих домашних, о том, что он скоро будет свободным человеком и может вернуться к ним, когда захочет, как он будет работать для выкупа своей жены и детей. Не без некоторого удовольствия ощупывал он свои сильные, мускулистые руки, говоря себе, что вскоре они будут принадлежать ему самому. Рассчитывал, какие услуги они могут еще оказать ему для освобождения семьи. Затем он вспомнил своего благородного господина и, как всегда, помолился за него. Затем Еву вспомнил, которую он представлял себе среди ангелов, и на минуту ему показалось, будто он видит ее светлое личико и золотистые волосы в струе фонтана. Незаметно он задремал. Во сне он увидел, что она пришла к нему, прыгая по обыкновению с венком из жасмина на голове и блестящими от удовольствия глазками. Но вдруг она представилась ему точно выходящей из земли, бледной, с глазами, сиявшими небесным блеском, и головой, окруженной золотым ореолом. Внезапно видение исчезло. Том проснулся и вскочил от сильного стука и шума голосов у ворот. Он побежал отворять их. Несколько человек, тяжело ступая, несли на носилках тело, завернутое в плащ. Свет от их фонаря падал прямо на лицо, и у Тома вырвался испуганный крик ужаса и отчаяния, разнесшийся по всем комнатам и долетевший до гостиной, где еще вязала мисс Офелия. Сенклер зашел в кафе, чтобы прочесть вечерние газеты. Пока он читал, между двумя полупьяными посетителями завязалась драка. Сенклер с каким-то другим господином бросились их разнимать, и Аугюстен получил смертельный удар в бок охотничьим ножом, который он пытался вырвать у одного из дравшихся. Дом наполнился криками и стонами. Невольники в отчаянии рвали на себе волосы. Одни катались по земле, другие бегали вне себя по всем направлениям и громко плакали. Том и мисс Офелия одни только, по-видимому, сохранили некоторое присутствие духа, так как у Мари сделалась истерика. По указанию мисс Офелии наскоро приготовили один из диванов в гостиной и положили туда тело Сенклера. От боли и потери крови он находился в глубоком обмороке. Придя в себя, благодаря уходу сестры, он полуоткрыл глаза, обвел умирающим взглядом окружающих и под конец остановил глаза на портрете своей матери. Прибывший врач исследовал рану, и по выражению его лица было видно, что надежды нет никакой. Тем не менее, с помощью мисс Офелии и Тома он сделал перевязку. Среди криков, рыданий и стонов невольников, толпившихся у дверей и окон веранды.
3: «Надо удалить всех этих людей», — сказал врач, — «потому что всякое беспокойство смертельно для больного».
2: Сенклер открыл глаза и пристально смотрел на огорченных людей, которых доктор и мисс Офелия старались удалить из комнаты.
3: «Бедные создания», —
2: прошептал

0: Он и выражение горького упрека себе промелькнуло на его лице. Адольф отказался уйти. Ужас совершенно лишил его присутствия духа. Он бросился на пол, и его нельзя было заставить подняться. Другие уступили настоятельным просьбам мисс Офелии, которая объяснила, что жизнь их господина зависит от их послушания и тишины. Сен-Клер лишь с трудом мог говорить. Глаза его были закрыты. Но по лицу было видно, что он очень страдает. Через несколько времени он положил руку на руку Тома, стоявшего на коленях возле него, и сказал:
1: «Том, бедный мой!» «Что, хозяин?» — серьезно спросил Том. «Я умираю. Молись», — сказал Сен-Клер, пожимая ему руку.
2: «Не желаете ли вы позвать священника?»
0: — спросил доктор. Сен-Клер быстро сделал отрицательный знак. Потом он еще раз настоятельнее повторил Тому:
1: «Молись!»
0: Том молился. Он с жаром молился и от всего сердца за эту душу, готовившуюся отлететь, за эту душу, которая как будто тоскливо смотрела на него большими, голубыми, задумчивыми глазами. Том не мог сдерживать рыданий. Когда он закончил молиться, Сен-Клер взял его руку и глядел на него, не произнося ни слова. Затем он закрыл глаза, продолжая держать его руку в своей. Таким образом, у порога вечности белая и черная рука сжимали друг друга с одинаковой любовью. Время от времени он тихо шептал как бы про себя слова вчерашнего гимна: «Приходи, Иисус». Очевидно, слова эти повторялись у него в уме, как слова мольбы, обращенной к бесконечному милосердию. Губы его слабо шевелились, и слова отрывисто срывались с них.
2: «Он бредит», — сказал врач.
1: «Нет, он, наконец, возвращается к пристани»,
0: — с энергией сказал Сен-Клер.
1: «Наконец! Наконец!»
0: Это усилие истощило его. Мертвенная бледность покрыла его лицо, а вместе с нею появилось и прекрасное выражение спокойствия, точно у засыпающего усталого ребенка, как бы навеянное крылами ангела. Так прошло несколько минут. Видно было, что смерть уже прикасается к нему своей властной рукой. Но в тот момент, когда душа его готовилась отлететь, он открыл глаза, вдруг засиявшие радостным светом, и проговорил:
1: «Матушка!»
0: И его не стало. Мы часто слышим об отчаянии негров-невольников, потерявших доброго господина. Это вполне естественно, так как во всем Божьем мире нет существа более беспомощного и несчастного, как невольник в таких обстоятельствах. Ребенок, потерявший отца, пользуется, по крайней мере, покровительством своих друзей и закона. Он — нечто. Он может что-нибудь предпринять. У него есть известное положение и признанные права. У невольника нет ничего. Закон считает его во всех отношениях обладающим такими же правами, как и тюк товара. Если и признавались за невольником некоторые потребности и желания, свойственные человеческому существу с бессмертной душой, то этим он был обязан неограниченной и безответственной воле своего господина. Господин погибал, и у невольника не оставалось ничего». Очень немного людей обладают неограниченной властью и способны поступать гуманно и великодушно. Это всем известно, а тем более невольнику. Он понимает, что в 10 случаях против одного он рискует очутиться под властью тирана, поэтому потеря доброго господина всегда сопровождается продолжительными жалобами и плачем.
1: Когда Сен-Клер испустил последний вздох, ужас и уныние овладели всей прислугой. Он умер так внезапно, в полном цвете сил и молодости. Весь дом огласился рыданиями и воплями отчаяния. Мари, нервная система которой была ослаблена постоянным ухаживанием за собой, не имела сил перенести этот ужасный удар. В ту минуту, когда умирал муж, один обморок следовал у нее за другим. Тот, с кем она была связана таинственными узами брака, разлучался с нею навсегда, не имея даже возможности сказать ей последнее «прости». Мисс Офелия со свойственной ей душевной бодростью и самообладанием до конца оставалась возле своего брата. Внимательно, заботливо и неусыпно делала она для него то немногое, что было нужно, всей душой присоединяясь к горячим молитвам бедного Тома о душе его умирающего господина. Убирая покойника, заметили у него на груди маленький крепкий запертый медальон. В нем было миниатюрное изображение благородного и прекрасного женского лица, а с противоположной стороны — локон черных волос. Этот медальон был положен обратно, на бездыханную грудь. Прах на прахе. Душа Тома вся была наполнена мыслью о вечности, и, отдавая последний долг безжизненному праху, он ни разу не вспомнил, что этот внезапный удар оставлял его в безнадежном рабстве. Он успокоился за своего господина, вознеся молитву Небесному Отцу. Он ощущал в душе мир и уверенность. В глубине своей любящей души он чувствовал способность отчасти понимать полноту божественной любви. Ведь давно было сказано: «Живущий в любви живет в Боге, и Бог в нем». Том верил, надеялся и был спокоен. Но после похорон с их обычной траурной обстановкой, молитвами и серьезными лицами холодные и мутные волны жизни снова потекли по своему обычному руслу. Снова возник вечный и неумолимый вопрос: что делать теперь? Вопрос этот возник в голове Мари, когда она в небрежном утреннем костюме, окруженная трепетавшими слугами, сидела в глубоком кресле, рассматривая усопшего. Он возник у мисс Офелии, начинавшей уже думать о родном доме на севере. Немым ужасом тяготел он над головами невольников, знавших беспощадный и тиранический нрав той, которая с этих пор имела над ними исключительную власть. Они отлично знали, что снисходительным отношением к себе они обязаны Сен-Клеру, а не его жене, и теперь, когда его не стало, ничто не в силах более оградить их от сурового обращения, которое мог изобрести раздраженный несчастьем характер взбаламошенной женщины. Недели через две после похорон, работавшая в своей комнате мисс Офелия, услышала легкий стук в дверь. Это была Роза, хорошенькая молоденькая служанка, с растрепанными волосами и глазами, полными слез.
3: «О, мисс Фелли!»
1: — воскликнула она, бросаясь на колени и хватая подол ее платья.
3: «Что это? Что это? Прошу вас, заступитесь за меня перед госпожой, защитите меня! Она отсылает меня для наказания плетью, смотрите!»
1: И она подала мисс Офелии бумагу. Это был приказ, написанный изящным почерком Мари, начальнику экзекуционной конторы, дать подательнице записи 15 ударов плетью.
2: «Что ты сделала?» — спросила мисс Офелия.
3: «Вы знаете, мисс Фелли, у меня плохой характер, и это очень мне вредит. Я примеряла на мисс Мари ее новое платье, и она меня ударила по лицу. Я, не подумавши, ответила и была груба. Тогда она сказала, что сумеет указать мне мое место и научить раз и навсегда не поднимать так высоко голову. Она написала вот это и приказала мне отнести. Лучше бы она убила меня на месте».
1: Мисс Офелия стояла в задумчивости с бумагой в руке.
3: «Видите ли, мисс Фили, мне было бы ничего, если бы меня высекла сама мисс Мари или вы. Но ведь сечь будет мужчина, и такой ужасный, мисс Фили».
1: Мисс Офелия знала о существовании на юге обыкновения посылать женщин и девушек в исправительные конторы, где их раздевали и подвергали постыдному наказанию отвратительные люди, достаточно негодные, чтобы исполнять подобную должность. Она знала, что это иногда бывает, но ей не приходилось сталкиваться с этим в действительности до сегодняшнего момента, когда она сделалась свидетельницей ужаса и отчаяния Розы. Ее натура честной и свободной женщины Новой Англии возмутилась, кровь бросилась ей в лицо, и негодующее сердце сильно забилось. Но благодаря своему обычному благоразумию и самообладанию, она, овладев собой и крепко сжимая бумагу в руке, просто сказала Розе:
2: «Подожди меня здесь, дитя мое, я пойду и поговорю с твоей госпожой». «Какой стыд! Какой ужас!»
1: — повторяла она, проходя через гостиную. Она застала Мари, сидящую в кресле. Мами причесывала ее. Джейн, сидя на корточках, растирала ей ноги.
2: «Как вы сегодня чувствуете себя?» — спросила ее мисс Офелия.
1: Мари глубоко вздохнула и томно опустила веки. Это был ее единственный ответ. Наконец, она удостоила сказать:
3: «Ах, не знаю, сестра. Я думаю, что я чувствую себя настолько хорошо, насколько это для меня возможно теперь».
1: И Мари приложила к глазам обшитый трауром батистовый платок.
3: «Я пришла»,
1: — сказала мисс Офелия, по обыкновению слегка покашливая в начале щекотливого разговора.
3: «Я пришла поговорить с вами о бедной Розе».
1: Глаза Мари вдруг широко раскрылись, кровь прилила к ее бледным щекам, и она резко спросила:
3: «Что же такое?»
2: «Она очень сожалеет о своем поступке».
3: «В самом деле, скоро она еще больше пожалеет. Я слишком долго терпела наглость этой девчонки, и теперь хочу ее сократить. Я ее смирю».
2: «Но не можете ли вы наказать ее как-нибудь иначе, менее унизительным образом?»
3: «Унизить ее? Вот этого-то я и хочу. Она всегда рассчитывала на свое изящество, хорошенькие глазки и манеры. Она забыла, кто она. Я хочу проучить ее, и она будет знать свое место».
2: «Но подумайте, Мари, уничтожив чувствительность и стыд у молодой девушки, вы очень скоро испортите ее».
3: «Чувствительность»,
1: — с презрительным смехом сказала Мари.
3: «Как уместно это выражение для подобной негритянки! Со всеми ее прекрасными манерами я докажу ей, что она стоит не больше, чем последняя оборванная уличная девчонка. Этих манер у нее больше не будет».
2: «Мари, вы ответите перед Богом за такую жестокость!» — горячо воскликнула мисс Офелия.
3: «Жестокость! Какая же это жестокость! Я приказала ей дать только 15 легких ударов. Надеюсь, что тут нет никакой жестокости».
2: «Нет жестокости», — повторила мисс Офелия. «Я уверена, что девушка лучше желала бы умереть».
3: «Для людей с нашими чувствами, может быть, но эти создания привыкают ко всему, и это единственное средство держать их в повиновении. Стоит только пощадить их чувствительность, как они начинают заноситься. Это всегда бывало с моими служанками. Я решила их подтянуть». И я предупредила всех без исключения, что буду наказывать плетью, если они не исправятся.
1: И Мари решительным взглядом посмотрела вокруг. Джейн в ужасе опустила голову, чувствуя, что эти слова относились главным образом к ней. Мисс Офелия присела на минуту, будто проглотив нечто противное, и едва сдерживала себя. Но, сообразив всю бесполезность спора с подобной особой, она благоразумно промолчала и, сделав над собой последнее усилие, вышла из комнаты. Тяжело было мисс Офелии, вернувшись, сказать Розе, что она ничего не могла для нее сделать. Вскоре пришел один из невольников и объявил, что госпожа приказала отвезти Розу в контору, и, несмотря на ее слезы и мольбы, ее туда потащили. Несколько дней спустя, когда Том задумчиво стоял на балконе, к нему подошел Адольф. После смерти господина он был неутешен и совершенно пал духом. Он знал, что Мари всегда относилась к нему с отвращением, но при жизни господина это его не особенно тревожило. Теперь же он проводил целые дни в постоянном страхе и трепете, не зная, что его ожидает. Мари несколько раз совещалась со своим адвокатом. Переговорив с братом Сен-Клера, она решила продать дом и всех невольников, кроме принадлежащих ей лично, которых она хотела взять с собою, отправляясь на плантацию своего отца.
2: — Ты слышал, Том? Нас всех продадут!
1: — сказал Адольф.
2: — Откуда ты это знаешь? — Я спрятался за занавесь, когда госпожа говорила с адвокатом. Через несколько дней мы все попадем на аукцион. — Да будет воля Господня!
1: — с глубоким вздохом произнес Том, складывая руки на груди.
2: — Нам не найти больше такого господина, — робко сказал Адольф. — Но по мне лучше быть проданным, чем оставаться у госпожи.
1: Том отвернулся. Сердце его болезненно сжалось. Надежда на свободу, мысль о жене и детях мелькнула в его терпеливой душе. Так в глазах моряка, потерпевшего крушение у входа в гавань, мелькают по ту сторону темной волны колокольня и любимые крыши его деревни, для того только, чтобы сказать им последнее «прости». Том крепко сжимал руки на груди, стараясь удержать подступавшие горькие слезы. Он пробовал молиться. У бедного человека было такое страстное и горячее стремление к свободе, что удар показался ему слишком жестоким. Чем чаще он повторял «Да будет воля твоя», тем тяжелее ему было. Том решил пойти к мисс Офелии, которая со дня смерти Евы относилась к нему с особенной добротой и уважением.
2: «Мисс Офелия», — сказал он, — «Сен-Клер обещал мне свободу. Он говорил мне, что начал хлопотать об этом. Если вы будете так добры поговорить с миссис, может, она согласится исполнить волю Сен-Клера?»
3: «Я все скажу о вас. Я постараюсь, как могу. Но, Том, если это зависит от Мари, я не особенно надеюсь на успех. Хотя все-таки попробую».
1: Разговор происходил вскоре после истории с Розой. Мисс Офелия уже готовилась к возвращению на север. Обдумывая свой предшествующий разговор с Мари, она нашла, что слишком погорячилась. Она решила на этот раз сдерживаться во что бы то ни стало и быть спокойной, насколько возможно. Собравшись с духом, эта добрая душа взяла свое вязанье и отправилась к Мари, решив быть как можно любезнее и хлопотать в пользу Тома, со всей дипломатической ловкостью, на какую только она была способна. Мари лежала на диване, опершись локтем на подушку, между тем, как Джейн, вернувшаяся из магазина, раскладывала перед ней образцы черных материй.
3: «Вот это хорошо!»
1: — сказала Мари, выбрав один из них.
3: «Только я не вполне уверена, годится ли это для траура». «Госпожа миссис!» — с живостью сказала Джейн. «Генеральша Дирбинан носила такое платье прошлое лето после смерти генерала, и оно очень было красиво». «Как вы думаете?» —
1: спросила Мари мисс Офелию.
3: «Это зависит от моды, и вы в этом отношении лучший судья, чем я». «Дело в том, что мне нечего надеть, а так как я больше здесь не останусь и уезжаю на будущей неделе, то мне надо это решить».
2: «Вы так скоро уезжаете?»
3: «Да, Мари, брат Сен-Клера советует мне продать невольников и мебель с аукциона, а продажу дома поручить моему поверенному».
2: «Мари, я хотела с вами поговорить. Дело в том, что Огюстен обещал Тому освободить его и начал уже необходимые для этого формальности. Я надеюсь, что вы распорядитесь довести это дело до конца».
3: «Разумеется, я этого не сделаю», — сухо возразила Мари. «Том — один из наиболее ценных невольников, и такой жертвы я принести не могу. Кроме того, на что ему свобода? Так ему гораздо лучше».
2: «Но он горячо желает свободы, и его господин ему обещал ее», — сказала мисс Офелия.
3: «Я не сомневаюсь, что он этого желает. Все они желали быть свободны. Такое уж это неблагодарное племя, желающее всего того, чего у него нет. Кроме того, освобождение — это против моих принципов. Пока негр на попечении господина, он все делает сносно. Но освободите его, и он станет лентяем, пьяницей, самым ничтожным существом. Я сотни раз видела эти опыты. Право, свобода приносит им только вред».
2: «Но Том честный, трудолюбивый, религиозный человек».
3: «О, не говорите этого, я видела сотни таких, как он. Он хорош лишь до тех пор, пока под надзором».
2: «Но подумайте, по крайней мере, о том, что он может попасть к плохому господину, если вы продадите его с аукциона».
3: «Ах, полно вам! Бывает не более одного случая из ста, когда хороший невольник попадет к плохому господину. Большинство хозяев – прекрасные люди, что бы там о них ни говорили. Я жила и выросла на юге и никогда не видела господина, который бы обращался со своими людьми хуже, чем они того заслуживали. С этой стороны за Тома бояться нечего».
2: «Позвольте», — энергично возразила мисс Офелия, — «я знаю только, что последним желанием вашего мужа было дать Тому свободу. Он обещал это нашей дорогой маленькой Еве на ее смертном одре. И я никак не думаю, что вы могли бы считать себя вправе не исполнить этого».
1: При этом напоминании Мари закрыла лицо платком и начала рыдать, усиленно нюхая свой флакон.
3: «Все против меня!» — воскликнула она. «Все так неосторожны! Я от вас этого не ожидала! Прийти, напомнить мне о моем горе — это так жестоко! Но об этом никто не думает! Мои испытания ужасны! Как тяжело мне было иметь одну только дочь и потерять ее! И мужа, с которым мы так сходились во всем, у меня отняли! А еще у вас хватает жестокости напомнить мне об этом, хотя вы знаете, до какой степени я удручена. Я верю, что у вас добрые намерения, но это слишком жестоко, слишком».
1: Мари рыдала, задыхаясь, и велела маме открыть окно, подать ей камфорный спирт, намочить голову и расстегнуть платье. Поднялась суматоха, и мисс Офелия ушла в свою комнату. Она поняла, что более говорить бесполезно. Мари обладала необычной способностью к нервным припадкам. С этого времени всякий раз, когда ей намекали на желание ее мужа или Евы по отношению к невольникам, она была готова прибегнуть к этому средству. Поэтому мисс Офелия сделала для Тома последнее, что оставалось в ее распоряжении. Она написала миссис Шелби о несчастном положении Тома, прося поскорее его выкупить. На следующий день Том, Адольф и полдюжины других слуг были отведены в контору продажи невольников и предоставлены в распоряжение торговца, который подбирал партию для аукциона. Контора продажи невольников. Быть может, у некоторых из наших слушателей одно это название вызовет ужасные представления, нечто вроде отвратительного вертепа, ужасного мрачного трактира. Вы ошибаетесь, простодушные друзья. В наше время люди изобрели искусство грешить ловко и благопристойно, не возмущая глаз и чувств порядочного общества. Человеческий товар высоко ценится на рынке. Чтобы выставить его на продажу при выгодных условиях, его хорошо кормят, хорошо одевают и опрятно содержат. Невольничья контора в Новом Орлеане снаружи ничем не отличается от всех других домов. Содержится она чисто, и под ее навесом вы ежедневно можете видеть стоящих рядами мужчин и женщин, служащих вывеской живого товара, продаваемого внутри. Вас любезно приглашают войти посмотреть. Там вы находите мужей, жен, братьев и сестер, отцов, матерей и маленьких детей, которых можно купить отдельно или вместе, смотря по желанию покупателя. Бессмертная душа, искупленная кровью и страданиями Сына Божия, в тот таинственный час, когда содрогнулась земля, расселись камни и открылись могилы, эта душа может быть продана, отдана в наймы и выменена на колониальные товары или другие продукты, смотря по условиям торговли или прихоти покупателя».

0: Дня через два после разговора между Мари и мисс Офелией, который мы привели, Том, Адольф и человек шесть других невольников Сен-Клера были переданы на нежное попечение смотрителя конторы, мистера Скегса, чтобы ожидать там аукциона, назначенного на следующий день. У Тома, как и у большинства его товарищей, был с собою довольно большой чемодан с одеждой. Их ввели для ночлега в большую комнату, где громко хохотала и шумела толпа людей всех возрастов, размеров и оттенков.
1: «А, отлично! Вперед, ребята, двигайтесь!»
0: — говорил мистер Скегс.
1: «Мои люди всегда веселы. Так, Сэмбо, так!»
0: — прибавил он, одобрительно обращаясь к толстому негру, который проделывал неприличные шутки, вызывавшие крики и смех товарищей. Легко себе представить, что Том вовсе не был расположен присоединиться к этим шуткам. Он поставил свой чемодан подальше от шумевшей толпы и сел на него, прислонившись головою к стене. Торговцы человеческим товаром тщательно поддерживают в невольниках шумную веселость с целью заглушить сознание и заставить забыть о своем положении. С той минуты, как негр продан на северном рынке, и до того времени, когда он попадет на юг, его владелец систематически старается его рассмешить, прилагая все усилия, чтобы сделать его бесчувственнее и грубее. Негроторговец собирает свою партию в Виргинии или в Кентукки и сначала везет ее в какое-нибудь удобное здоровое место, иногда даже на теплые воды, чтобы они поправились. Там они ежедневно получают обильную пищу. А чтобы они не тосковали по родине, для них каждый день играют на скрипке, заставляя плясать. Тот, кто отказывается веселиться, кто не может изгнать из сердца памяти о жене, детях и родном доме, отмечается как упрямый и опасный характер. Он переносит насмешки и самое плохое обращение, какое может изобрести грубый и необузданный тиран. От рабов требуется постоянная живость, резвость и веселый вид, особенно при посетителях. В них поддерживают надежду найти этим путем хорошего хозяина и напоминают об ужасах сурового наказания, которому они могут подвергнуться, если окажутся непроданными.
1: «Эй, что этот негр здесь делает?»
0: — спросил Сэмбо, подходя к Тому, когда мистер Скегс вышел из комнаты. Сэмбо был совершенно черный негр, высокого роста, чрезвычайно оживленный, с вечными ужимками и гримасами.
1: «Что ты тут делаешь?»
0: — повторил он, приблизившись к Тому и толкнув его в бок.
1: «О чем раздумываешь, а?»
2: «Завтра меня продадут с аукциона», — спокойно ответил Том.
1: «Продадут с аукциона? Ого! Скажите, пожалуйста, вот так штука! Я хотел бы быть на твоем месте. Как бы я их всех насмешил, но скажите, разве вся эта шайка отправится завтра?»
0: — спросил Сэмбо, небрежно кладя руку на плечо Адольфу.
1: «Оставь меня, пожалуйста, в покое!»
0: — с отвращением сказал Адольф, отодвигаясь от него.
1: «Так, скажите на милость, вот еще один из ваших белых негров светло-кофейного цвета, знаете, которые пахнут одеколоном?»
0: Продолжал он, приближаясь к Адольфу и обнюхивая его.
1: «Ах, как бы он годился к табачному торговцу! Надушил бы всю лавку, и торговля поправилась бы, уж поручусь за это!»
2: «Говорю тебе, отстань, слышишь?»
0: — в ярости крикнул Адольф.
1: «О, как нежны эти белые негры! Посмотрите на милость!»
0: И Сэмбо насмешливо стал передразнивать движение Адольфа.
1: «Разве не так вот? Важные виды, манеры. Я готов биться об заклад, что мы жили в хорошеньком доме».
2: «Да», — с гордостью ответил Адольф. «Мой прежний господин мог купить всех вас, не шевельнув пальцем».
1: «Посмотрите-ка, какой важный джентльмен!»
2: «Я принадлежал к семейству Сен-Клер», — гордо прибавил Адольф.
1: «Правда? Пусть со мной что угодно сделают, если они не рады отделаться от тебя. Я думаю, они дают тебя в придачу к битой посуде и другим прекрасным вещам»,
0: — сказал Сэмбо с вызывающей гримасой. Разъяренный этим кривлянием, Адольф с яростью бросился на своего противника, ругаясь и нанося удары кулаком, куда попало. Другие смеялись и кричали. Шум этот привлек смотрителя.
1: «Ну, ребята, не шуметь!»
0: — крикнул он, помахивая большим хлыстом. Все бросились в разные стороны. Лишь Сэмбо, пользовавшийся расположением смотрителя за свое ремесло шута, заговорил с ним, шутовски изгибаясь всякий раз, когда тот делал вид, что хочет потянуть его хлыстом.
1: «Хозяин, это не мы, мы сидели смирно, это новые. Они несносны, то и дело к нам пристают».
0: Смотритель повернулся к Адольфу и Тому и, недолго думая, наделил их несколькими пинками. Затем, приказав всем вести себя хорошо и спать, он вышел. Пока все это происходит на мужской половине, вам, быть может, любопытно будет взглянуть, что делается в соседней комнате, предоставленной женщинам.

0: Там, на полу, в различных положениях, спало много женщин всех оттенков кожи, начиная от цвета блестящего черного дерева до белого мрамора и всех возрастов, от детского до старческого. Вот прелестная девочка лет 10, мать которой была продана накануне. Сегодня некому за нею смотреть, и она плакала до тех пор, пока, наконец, не уснула. Вот старая, истощенная негритянка, худощавые и мозолистые руки которой свидетельствуют о тяжелом труде. Завтра ее продадут как негодную ветошь за что бы то ни было. Около 50 других бедных созданий, укутав головы одеялом или платьем, лежат кругом. В углу поодаль сидят две женщины, более интересные по внешности. Одна из них – прилично одетая мулатка лет 40 или 50, с кроткими глазами и приятным лицом. На голове ее высокий тюрбан из яркого шелкового платка лучшего качества. Одежда ее хорошо сшита из дорогой материи. Все это показывает, что с ней обходились ласково и заботливо. Возле нее приютилась, прижавшись к ней, девочка лет 15. Это ее дочь, о чем легко догадаться по светлому цвету лица, хотя она поразительно похожа на мать. Те же черные, кроткие глаза с более длинными ресницами и вьющиеся каштановые волосы. Она также тщательно одета, а ее маленькие нежные руки, видимо, не знали тяжелой работы. Обе они должны быть проданы завтра в одной партии с невольниками Сен-Клера. Человек, которому они принадлежали и которому будут переданы вырученные за них деньги, член христианской церкви из Нью-Йорка. Получив эти деньги, он пойдет на исповедь и к причастию, установленному его Богом и их Богом, и позабудет о них. Эти две женщины, которых мы назовем Сузанной и Эмилиной, принадлежали одной доброй и благочестивой даме в Новом Орлеане. Они были ею тщательно воспитаны и обучены, умели читать и писать. Им объясняли закон Божий, и участь их была благоприятна, насколько это возможно для невольников. Но всеми делами их госпожи управлял ее единственный сын. Вследствие небрежности и расточительности он наделал значительных долгов и, наконец, разорился. Одним из главных его кредиторов была почтенная фирма «Б» и «К» в Нью-Йорке. Доверители «Б» и «К» написали своему поверенному в Новый Орлеан, который наложил запрещение на движимое имущество должника. Самую ценную часть его составляли эти две женщины и рабочие плантации. Поверенный известил об этом своих доверителей в Нью-Йорке. Получив это известие, глава фирмы «Мистер Б» в качестве христианина и гражданина свободного государства почувствовал себя неловко. Он не переносил торговли невольниками, человеческими душами, но 30 тысяч долларов, вложенных в это дело, было слишком значительной суммой, чтобы пожертвовать ею ради принципа. После долгого размышления, посоветовавшись с теми людьми, которые могли высказаться в его духе, мистер Б. написал своему поверенному, что он уполномочивает его действовать в интересах компании так, как тот найдет нужным. На следующий же день по получении письма в Новом Орлеане Сузанну и Эмилину отправили в контору. Там мы и застаем их в ожидании общего аукциона, который должен состояться на следующее утро. Пока лунный свет, проникающий сквозь решетку окна, позволяет вам смутно видеть их, прислушаемся к их разговору. Они тихо плачут, чтобы не услышали другие. «Мама, положи голову мне на колени и попробуй немного заснуть», говорит девочка, стараясь казаться спокойной. «Мне не хочется спать, Эмми. Нет, я не могу. Может быть, это последняя ночь, что мы проводим вместе». «О, мама, не говори так. Нас могут продать вместе, кто знает». «Ах, дитя мое, если бы это касалось других, я говорила бы то же самое. Эмми, но я так боюсь тебя потерять, что вижу только опасность. Полно, матушка, этот человек сказал, что у нас обеих хороший вид и что нас легко продать».
1: Сюзанна вспомнила взгляд и слова этого человека. Сердце ее болезненно сжалось при воспоминании, как он глядел на руки Эмилины, и, приподняв ее длинные локоны, объявил, что это товар первого сорта. Сюзанна, воспитанная христианкой и приученная каждый день читать Библию, содрогалась от мысли увидеть свою дочь, проданную на позор. Но у нее не было надежды, не было защиты.
0: «Мамочка, как бы хорошо было, если бы мы попали в одну семью. Ты кухаркой, а я горничной или швеей. Я уверена, что так и будет. Нужно только казаться веселее. Расскажем все, что мы умеем делать, и, быть может, нас купят вместе», — говорила Эмилина.
1: «Зачеши свои волосы гладко», — сказала Сюзанна.
0: «Зачем же, мамочка? Такая прическа мне меньше идет».
1: «Может быть, но так будет лучше».
0: «Я не понимаю, почему?»
1: «В почтенную семью лучше захотят купить девочку простого и скромного вида, чем такую, которая старается нравиться. Я знаю лучше тебя, о чем говорю».
0: «Хорошо, мамочка, я так и сделаю».
1: «Послушай еще, Эмилина, если завтра мы с тобой расстанемся навсегда, если меня продадут на одну плантацию, а тебя уведут в другое место, никогда не забывай того, что ты знаешь и чему тебя учила наша госпожа. Возьми с собою Библию, и если ты будешь верна Господу, Он тебя не оставит».
0: Бедная женщина говорила это с глубоким, безысходным отчаянием. Она знала, что завтра ее несчастная дочь будет принадлежать душой и телом первому встречному мужчине, какому угодно грубому, грязному и жестокому, лишь бы у него были деньги ее купить. И как может при таких условиях бедный ребенок остаться верным религиозным требованиям? Все это думала она с мучительной тоской, обнимая дочь и глубоко сожалея, что она красива и привлекательна. Само воспоминание о чистоте и благочестии, в каком она была воспитана, еще более усиливало ее страдания. Теперь ей оставалась только молитва, и она стала молиться. Сколько подобных молитв возносится к небу из этих невольничьих тюрем, так хорошо содержимых, таких приличных. И Бог услышал их. Мы узнаем это в тот день, который близится, ибо сказано: «Кто соблазнит одного из малых сих, тому лучше было бы, если б ему повесили мельничный жернов на шею и потопили его в пучине морской». Евангелие от Матфея, 18 глава, 6 стих. Торжественный, мягкий и спокойный свет луны проникает в тюрьму, и тень от оконных решеток ложится на растянувшиеся на полу фигуры спящих. Мать и дочь поют вместе жалобным голосом похоронную песнь невольников. «О, где плачущая Мария? Где плачущая Мария? Она ушла в счастливую страну. Она умерла и ушла на небо. Она пришла в счастливую страну». Слова эти кроткие и грустные, пропетые напевом, словно взывающим от земного отчаяния к небесной надежде, звучат спокойно и трогательно среди мрачных стен тюрьмы. Сюзанна и дочь продолжали: «О, Павел и Сила, где они? О, Павел и Сила, где они? Они ушли в счастливую страну. Они умерли и ушли на небо, в счастливую страну. Пойте, бедные, ночь коротка, а завтрашний день разлучит вас навсегда». Но вот и утро.
1: Все встали. Достойный мистер Скеггс особенно озабочен. Надо готовить партию к аукциону. Быстрым взглядом окидывает он одежду невольников. Велит каждому принять более веселый и бодрый вид. Наконец, все поставлены в круг для последнего осмотра перед выводом на продажу. Мистер Скеггс в шляпе из пальмовых листьев обходит свой товар, чтобы убедиться еще раз, в хорошем ли состоянии партия.
2: «Это что такое?»
1: — вскрикивает он, останавливаясь перед Сюзанной и Эмилиной.
2: «Где твои локоны, девочка?»
1: Девочка робко смотрит на мать, которая с присущей неграм ловкой находчивостью отвечает. «Я велела ей вчера зачесать волосы гладко и не распускать их локонами. Это имеет более приличный вид».
2: «Пустяки!»
1: — сказал смотритель и с решительным видом обернулся к девочке.
2: «Сейчас поди и распусти локоны. Слышишь?»
1: — прибавил он, помахивая тростью, которая была у него в руке.
2: «И живо возвращайся. А ты помоги ей!»
1: — сказал он матери.
2: «Эти локоны могут составить разницу в $100 при продаже».
1: Под роскошной стеклянной куполообразной крышей прогуливалась взад и вперед по мраморным плитам толпа людей всех наций. В различных местах этого круглого здания виднелись площадки, места для торговцев и оценщиков. Две из них, одна против другой, уже были заняты ловкими малыми, известными мастерами своего дела, умевшими увлекательно по-французски и по-английски, как знатоки, надбавлять цены на различный товар. Третья площадка, еще не занятая с противоположной стороны, была окружена группой невольников, ожидавших начала аукциона. Здесь мы находим негров Сен-Клера, Тома, Адольфа и других. Здесь же ожидали своей участи Сюзанна и Эмилина с унылыми и тревожными лицами. Множество зрителей и случайных покупателей собралось вокруг невольников. Их ощупывали, осматривали, спорили об их качествах с той же развязанностью, как толпа может спорить о достоинствах лошади.
2: «Э, Альф, каким образом вы здесь?»
1: — сказал один человек, хлопая по плечу другого, такого же щеголеватого молодого человека, который рассматривал Адольфа в лорнет.
2: «Мне нужен лакей, а я слышал, что здесь продаются невольники Сен-Клера. Я пришел посмотреть». «Ну уж я не купил бы никого из людей Сен-Клера», — сказал первый. «Это до крайности испорченные негры». «Я не боюсь этого», — возразил второй. «Попав в мои руки, они скоро оставят свой важный вид. Они быстро поймут, что имеют дело с иным господином, чем Сен-Клер. Право, мне хочется купить этого молодца. Он мне подходит». «Уверяю вас, что всего вашего состояния не хватит на его содержание. Он расточителен». «Да, но наше сиятельство, скоро убедитесь, что у меня нельзя быть расточительным. Я заставлю его провести некоторое время в исправительном доме. И там его быстро поставят на место, ручаюсь вам. Вы увидите, что это направит его на истинный путь. Решительно я его покупаю».
1: Том тревожно вглядывался в теснившихся около него людей, стараясь найти среди них хоть одного, которого он пожелал бы назвать своим господином. «Если когда-нибудь вам, любезный слушатель, понадобится выбрать из 200-300 человека, кто станет вашим полным владыкой, быть может, вы согласитесь с Томом, что мало таких людей, которым вы могли бы отдаться без страха». Перед Томом мелькали различные типы человеческого рода. Высокие и толстые, с хмурыми лицами, маленького роста, худощавые, шумно болтавшие, тощие, с выражением суровости, коренастые, грубые, способные схватить себе подобных, как собирают щепки, кладя их в корзину или бросая в огонь. одинаково равнодушно. Но он не видел ни одного похожего на Сен-Клера. Незадолго до начала аукциона маленький, толстый, мускулистый субъект в расстегнутой на груди цветной рубашке и в грязных, потертых панталонах пробился сквозь толпу с видом человека, твердо решившего сделать дело. Подойдя к толпе невольников, он с видом знатока стал их осматривать. Как только Том увидел его, он почувствовал к нему инстинктивный, непреодолимый ужас, увеличивавшийся по мере его приближения. Несмотря на свой малый рост, он, по-видимому, был страшно силен. Его круглая и широкая, словно бычья голова, светло-серые глаза с густыми рыжими бровями, загорелое лицо, жесткие, неприглаженные волосы. Все это, надо признаться, мало располагало в его пользу. Большой рот с толстыми губами всегда был набит табаком, сок которого время от времени он громко сплевывал. У него были огромные, волосатые, загорелые, покрытые веснушками руки, с очень длинными и очень грязными ногтями. Этот человек начал свободно и подробно осматривать партию невольников. Он схватил Тома за нижнюю челюсть и открыл ему рот для осмотра зубов. Потом велел ему засучить рукава, чтобы видеть его мышцы. Поворачивал его во все стороны, заставляя ходить и прыгать, чтобы убедиться в его проворстве.
2: «Откуда ты?»
1: — отрывисто спросил он после этого осмотра.
3: «Из Кентукки, хозяин»,
1: — ответил Том, оглядываясь вокруг и как бы ища защиты.
2: «Что ты делал?»
3: «Управлял фермой моего господина», — сказал Том.
2: «Врешь»,
1: — сухо произнес покупатель. На минуту он остановился перед Адольфом. Затем, сплюнув табачный сок на его чисто вычищенные сапоги и презрительно фыркнув, прошел дальше. Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу для вас читает...

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 2 часа.
1: Псалом 142. Псалом Давида. Господи,